0: города Корсакова. Городская прокуратура оценит, как в учреждении соблюдалось законодательство о питании и санитарные нормы, и при наличии оснований примет меры. Также надзорное ведомство взяло под контроль расследование уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Накануне администрация сообщила, что за медпомощью с симптомами отравления обратились более 30 человек – дети и несколько взрослых. Филиппу Киркорову на 2 года запретили открывать новый бизнес в России. Как выяснило РИА Новости, изучив данные налоговой, причиной стала недостоверная информация, внесенная 2 компаниями народного артиста. Одна из них, Филипп Киркоров Корпорейшн, уже прекратила работу, а вторая, Feel for You, которая торговала одеждой и обувью, неправильно указала адрес. Запрет действует до 18 сентября 2028. При этом у Киркорова остаются еще 3 действующих фирмы. Одна в сфере исполнительных искусств, другая в области радиовещания, а третья занимается строительством. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В этот вторник в Москве переменная облачность без осадков, вечером местами небольшой дождь, днем в столице до плюс 25 градусов.
2: Центральный.

0: Audio Stories.
1: Если вы заметите дуб с листьями, покрытыми мелкими желтыми пятнами и словно присыпанными снизу черным перцем, это следы работы дубовой кружевницы. Крошечное насекомое размером всего в пару миллиметров получило свое название из-за ажурного узора на спинке, напоминающего кружево. Кружевница прокалывает листья тонким хоботком и высасывает из них сок, подобно тому, как пьют через трубочку. В результате лист теряет зеленый цвет, засыхает и опадает раньше срока. При массовом поражении дерево может лишиться более половины листвы. Для старого или ослабленного дуба это серьезная угроза. В Америке численность дубовой кружевницы сдерживают ее естественные враги – хищные клопы и наездники. В Европу и Россию насекомое попало случайно, вместе с саженцами и посадочным материалом. Поскольку здесь его природных врагов нет, кружевница начала стремительно распространяться, став одной из главных угроз для местных дубрав.
0: Audio Stories.

Stories. Плеяды – не просто группа соседних звезд, а обширное рассеянное звездное скопление, настоящая звездная семья. Она расположена на расстоянии около 420 световых лет от Земли. Для сравнения, до ближайшей к Солнцу звезды всего 4 световых года. В Плеядах насчитывается от 1 до 3 тысяч официально зарегистрированных звезд. Это делает скопление настоящим звездным мегаполисом. Большинство подобных образований включают не более нескольких сотен светил. На небе это скопление известно также как «Семь сестер». Название пришло из древнегреческого мифа. Согласно легенде, у титана Атласа, державшего на плечах небо, и его супруги Плеёны родилось 7 дочерей. Их преследовал охотник Орион, и чтобы защитить девушек, Зевс превратил сестер в звездных голубей и поместил на небо. Охотника он тоже отправил туда же, но подальше от девушек. Невооруженным глазом обычно видны лишь 6 звезд, 7-я слишком тусклая. Древние греки объясняли это так. Одна из сестер, Электра, покинула небо, не желая видеть гибель Трои. Плеядам всего 100-115 миллионов лет. По астрономическим меркам это младенческий возраст. Наше Солнце старше в 20-25 раз. По расчетам астрономов, примерно через 250 миллионов лет Плеяды перестанут быть единым скоплением. Сначала легкие звезды начнут отрываться от общей структуры и улетать в открытый космос. Гравитационное притяжение уже не сможет их удерживать. Затем погаснут яркие голубые светила. В итоге звезды, некогда связанные общим происхождением, окончательно потеряют друг друга из виду и растворятся в просторах галактики. Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Клептопаразитизм. Стратегия выживания в дикой природе, при которой животное присваивает себе ресурсы, добытые другими. Это явление распространено среди самых разных видов, от насекомых до крупных млекопитающих. Яркий пример – пятнистые гиены. Они отличные охотники, но при этом не побрезгуют отобрать добычу у льва или леопарда. Прежде чем действовать, гиены взвешивают риски, оценивают численность прайда и вероятность получить травму. Если шансы на успех высоки, переходят к ограблению. Поморники – пернатые клептопаразиты морских просторов. Они преследуют чаек и крачек, вынуждая тех сбросить или выплюнуть пойманную рыбу. Побеждает в такой схватке самый быстрый. Кто первым подхватит добычу в воздухе, тот и останется сыт. Не отстают и бурундуки. Зимой, когда пропитание особенно ценно, они нередко разоряют кладовые соседей. Для зверька, который живет за счет запасов, это разумная тактика. Так проще пережить холода и повысить свои шансы на выживание. Среди насекомых тоже хватает воришек. Пчелы-кукушки подбрасывают свои яйца в чужие гнезда. Их личинки затем питаются заготовленными припасами. Мухи-грабители вырывают добычу прямо из челюстей муравьев. А пауки-клептопаразиты крадут насекомых из чужих сетей. Порой хозяин даже не замечает пропажи. Чайка, которая ворует бутерброд у человека, это тоже клептопаразит. Клептопаразитизм не просто хитрость, а продуманная поведенческая стратегия, которая помогает многим видам экономить энергию и эффективнее адаптироваться к условиям среды.
0: Audio Stories.

0: свет звезд ловлю. Я тебя порой таю, как люблю.
1: Песня любви.

памяти, каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл.

0: Stories.
1: Фраза «6-7» превратилась в яркий образец современного интернет-безумия, короткого, порой бессмысленного, но невероятно заразного контента, который молниеносно захватывает соцсети. История этого феномена началась в декабре 2024 года. Американский рэпер Скрилла выпустил трек «Дуд-дуд 6-7», где между строк небрежно прозвучала фраза «6-7, I just beeped right on the highway». «6-7, я только что выехал прямо на шоссе». Слова не несли особой смысловой нагрузки, они были нужны лишь для поддержания рифмы. Но именно эта легкость и случайность и заложили основу будущего мема. Настоящий взрыв популярности случился позже, благодаря баскетболисту Тайлину Кинни. Однажды, оценивая напиток по шкале от 1 до 10, он задумчиво протянул, наверное, 6-7. И при этом жестом изобразил, будто взвешивает два варианта на ладонях. Движение оказалось настолько выразительным, что быстро ушло в народ. Так жест превратился в универсальный способ отреагировать на все, что так или иначе связано с комбинацией 6-7. Неожиданный поворот произошел в начале июня 2026 года, когда Смоленск стал местом настоящего мемного паломничества. Российские зумеры заметили забавное совпадение – автомобильный код Смоленской области 67. Это открытие превратило город в идеальную декорацию для нового тренда. Номера домов, автобусные маршруты и даже случайные вывески с цифрами 67 стали поводом для коротких роликов. Достаточно было найти подходящий фон и запечатлеть себя с фирменным жестом и звуком. Постепенно поездка в Смоленск обросла собственными традициями. Туристы прокладывают маршруты через знаковые места – мощную крепостную стену, величественный Успенский собор, живописный Лопатинский сад и в каждой точке снимают видео, воспроизводя ставшую культовой комбинацию жеста и фразы. Так случайная строчка из песни и импровизированный жест переросли в полноценный культурный феномен с географической привязкой.
0: Audio Stories.

0: сторис.
1: Пальмовый вор. Необычный представитель раков-отшельников. В детстве он, как и сородичи, прячется в пустых раковинах моллюсков. Но, повзрослев, покидает воду и перебирается на сушу. И больше никогда не возвращается к старому образу жизни. Длина тела рака достигает 40 сантиметров, вес 4 килограммов. Круглое туловище и мощные клешни, способные дробить мелкие кости, делают его похожим на краба. Сила впечатляет. Пальмовый вор может поднять до 30 килограммов. Крепкий панцирь и развитая мускулатура помогают ему выживать вдали от привычной среды. В первые годы жизни, пока панцирь еще не окреп, краб ищет защиту в раковинах. Выбравшись на сушу, он тактику меняет. Теперь его домом нередко становится скорлупа кокосовых орехов. Ее в избытке на тропических пляжах. К тому же кокосы – важная часть рациона этого существа. Название «вор» появилось из-за давнего заблуждения. Считалось, что краб срезает кокосы с пальм своими клешнями и уносит их. Животное и правда ловко лазает по деревьям, но делает это, скорее всего, не ради кражи. Он питается только упавшими плодами. При этом активность проявляет по ночам, а днем прячется между скал или в норках, выстланных кокосовыми волокнами. Обитает пальмовый вор в тропиках, у берегов Индийского океана, в Австралии и Новой Гвинее. Его мясо считается афродизиаком, а потому когда-то было объектом охоты. Сегодня вид охраняется. Отлов строго запрещен из-за его редкости.
0: Аудиосторис.
2: Песня проснулась в тихом дворе, синим туманом умылась и подмигнула заре.

0: Stories.
1: Британские ученые изучили 82 вида тераподов – хищных двуногих динозавров и выяснили причину постепенного уменьшения их передних конечностей в ходе эволюции. Исследователи разработали метод оценки прочности черепа, который учитывает его форму, силу укуса и плотность соединения костей. Затем сопоставили длину лап с размерами головы. Выяснилось, что компактные черепа прочнее длинных и узких, а уменьшение лап связано именно с развитием прочного черепа, а не с общими размерами тела. Тираннозавр Рекс занял первое место по прочности черепа. За ним следует Тираннотитан, который жил в Аргентине более чем за 30 миллионов лет до тираннозавра. Ученые пришли к выводу, смена охотничьей стратегии стала главной причиной уменьшения лап. С появлением гигантских растительноядных жертв хищникам стало невыгодно удерживать добычу когтями. Они начали полагаться на сокрушительные укусы. Голова заменила лапы как основной атакующий механизм. В результате передние конечности перестали быть нужны и постепенно атрофировались. Причем укрепление черепа произошло еще до начала этого процесса.
0: Audio Stories.

Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Август. Главное правило даже опытного грибника – не знаешь – не бери. Не стоит также собирать грибы вблизи автомобильных и железнодорожных путей, в производственных зонах, в городах. Отправляясь за грибами, надевайте одежду, способную защитить от насекомых. Возьмите с собой хорошо заряженный телефон с навигатором. На дворе один из самых урожайных на грибы месяцев – август. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Audio Stories.
1: Во время мощных гроз иногда над грозовыми тучами появляются необычные красные всполохи, которые бьют не вниз, к земле, а устремляются ввысь. Такие вспышки известны как спрайты или красные молнии. Их продолжительность составляет всего 1 миллисекунду, из-за чего случайно заметить это явление крайне непросто. Механизм возникновения спрайтов схож с образованием обычных молний. Последние появляются из-за разницы электрических зарядов внутри грозового облака. Избыточный заряд ищет выход и в итоге разряжается в землю. Спрайт возникает по аналогичной причине, но ведет себя иначе. Разряд направляется не вниз, а вверх, в ионосферу. В грозовом облаке распределение зарядов неоднородно. В верхней части накапливается положительный заряд, а у поверхности Земли обычно отрицательный. При этом ионосфера представляет собой еще более мощный положительный полюс. Когда разность потенциалов между грозовым облаком и ионосферой превышает разность потенциалов между облаком и Землей, электрический разряд устремляется вверх. Этому способствует и физическое условие. На большой высоте атмосфера разряжена, а значит сопротивление воздуха ниже. В плотных воздушных слоях, вблизи поверхности Земли, подобный разряд просто не смог бы сформироваться. Красные молнии отличаются от обычных не только направлением разряда. Обычная молния нагревает воздух до 30 тысяч градусов Цельсия. Это в 5 раз выше температуры поверхности Солнца. Тогда как спрайт представляет собой разряд холодной плазмы. Его излучение имеет ярко-красный оттенок, иногда с примесью синего цвета у основания. Визуально красные молнии напоминают медузу, морковь или гигантскую перевернутую свеклу.
0: Audio Stories.

Я Василий Стрельников. Мы встречаемся здесь каждое воскресенье в 23:07. Ночь не требует объяснений. Она просто оставляет вас наедине с собой. Если хочется говорить, говорите. Сон собака радиомаяк.ру.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии «Вестей» Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы группировки войск «Юг» поразили формирование трех механизированных горно-штурмовой аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в 10 районах ДНР. Подробнее о действиях южной группировки за прошедшие сутки на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра войскового объединения Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием трех механизированных горно-штурмовой аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Никаноровки, Куртовки, Ореховатки, Николайполья и Высокоивановки. Противник потерял до 205 военнослужащих, бронетранспортер ВАП, 29 автомобилей и артиллерийское орудие.
0: Военные добавили, что подразделения центральной группировки освободили населенный пункт Андреевская община в ДНР. Поражены три механизированных, егерская штурмовая бригада, три штурмовых полка ВСУ, бригада морской пехоты и три бригады Нацгвардии. Столкновения произошли в районах Красноподолья, Белозерского, Доброполья, Рубежного Донецкой Народной Республики и Андроновки Днепропетровской области. ВСУ потеряли 390 боевиков, ликвидированы две боевые бронемашины, 11 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», польская самоходная артиллерийская установка «Краб» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Президент России отметил хорошее состояние бюджета Ненецкого автономного округа во время встречи в Кремле с губернатором края Ириной Гехт. Она доложила Владимиру Путину о наличии у региона возможностей оказывать дополнительную поддержку участникам СВО. По словам Гехт, она чувствует ответственность за это как губернатор и как женщина.
3: Мы реализуем 14 обязательных мер поддержки, которые были в вашем указе, и еще дополнительные 38 финансовых, в том числе, например, земельный участок или компенсация за него в размере 1.
4: Финансовое состояние бюджетное хорошее. Возможности такие есть.
3: Да, конечно. Да. И понимая, что у нас нет возможности, например, медицинской реабилитации, психологической, мы оплачиваем поездки наших и семей, и участников специальной военной операции. Здесь у нас хороший контакт с Ленинградской областью, которая принимает наших ребят в своих реабилитационных центрах. И мы с ними активно в этом направлении сотрудничаем. Ну и я вижу в этом и свою миссию как губернатора, и как женщину, поддержку и семей, и жен, и матерей. То есть мы им очень помогаем и встречаемся постоянно. У нас маленький округ, и на самом деле вот здесь вот этот вот дух поддержки, он на самом деле присутствует.
0: Губернатор Ненецкого автономного округа попросила главу государства поддержать создание оптоволоконной линии связи на западе региона. По словам Ирины Гехт, в прошлом году удалось найти техническое решение и подключить 14 поселков. С 1 сентября вступает в силу закон, позволяющий работодателям увеличивать лимит сверхурочной работы до 240 часов в год. Ранее этот предел составлял 120 часов. Как сообщает ТАСС, новая норма будет действовать только в том случае, если соответствующие условия прописаны в коллективном договоре или отраслевом соглашении. При этом ежедневная переработка по-прежнему не может превышать 4 часов. Изменения не коснутся сотрудников государственных и муниципальных учреждений, а также тех, кто трудится во вредных условиях труда. Для них сохранятся прежние строгие ограничения. Теплая погода в Москве и Подмосковье на этой неделе станет финальной. После нее начнется предосеннее похолодание. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, самый теплый день в столичном регионе будет в пятницу.
5: В ночь на вторник гребень антициклона зачистит облачность, осадки исключены и минимальная температура плюс 10-13, а днем скажется влияние теплого фронта с запада, из-за чего вечером небо нахмурится и кое-где могут брызнуть небольшие дожди. На термометре снова июльские плюс 22-25. В среду прорвется холодный атмосферный фронт, пройдут скоротечные ливни, в течение суток посвежеет до плюс 17-20. Четверг станет на градус другой выше, ну а в пятницу будет самый погожий день. Солнце выкатится в зенит и начнет щедро раздавать тепло. Столбики термометра поднимутся до июльских плюс 23-26. В субботу прошумят грозовые ливни, после полудня до летних плюс 25. Ну и воскресенье посвежеет до 22 градусов выше нуля.
0: Как отметил Евгений Тишковец, солнце все ниже над горизонтом, и природа начнет готовиться к смене климатических сезонов. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В этот вторник, 18 августа, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Вечером местами возможен небольшой дождь. Днем в российской столице от +23 до +25 градусов.

сказала нет. Если ты никому не улыбнулся, если ты постарел на 40 лет, если тучи вдруг сгустились и в душе настала ночь, если руки опустились, если ноги подкосились, то никто не сможет здесь тебе помочь.

0: Blue Stories.
1: Арктические реки, прежде кристально чистые, все чаще становятся мутными и оранжевыми. Следы токсичного железа обнаруживают на Аляске и в России. Частицы железа распространяются на расстояние свыше 100 километров, вредя экосистеме. Они подавляют рост водорослей, угрожают насекомым и забивают жабры рыб. Первые признаки проблемы заметили в 2019 году. Причина загрязнения – таяние вечной мерзлоты. В горах оттаивший минерал пирит вступает в реакцию с водой и воздухом, распадаясь на железо, серу и токсичные вещества. При контакте с кислородом они образуют ржавчину. В низинах из-за расширения болот бактерии начинают дышать железом вместо кислорода, переводя его в водорастворимую форму, которая затем окисляется в ручьях. Особенность процесса – временной лаг. Железо высвобождается летом, замерзает зимой и попадает в реки лишь на следующий год. Похожие явления фиксируют в Северной Канаде, Андах и Альпах. Сопоставление температуры грунта и химического состава воды позволяет прогнозировать ухудшение качества воды в будущем. Этот природный процесс невозможно остановить, он затрагивает даже заповедники. Однако прогнозы помогут предупреждать местные общины, зависящие от рыбных запасов, и защищать еще незатронутые участки.
0: Аудио Stories.

0: возмущена.
1: Причем в такой азарт она вошла, что милиционера позвала. Он девушку и парня допросил, но документов он не попросил. Он понял настроение.

0: True Stories.
1: В 2019 году медики из университетской больницы в Кёльне столкнулись с уникальным случаем. 39-летний пациент поступил с крайне тяжелой гипертриглицеридемией. Уровень триглицеридов в его крови достиг 18 тысяч миллиграмм на децилитр. В норме до 150 миллиграмм. Из-за аномальной вязкости кровь пациента напоминала сметану. Это угрожало жизни. Мужчина страдал от тошноты, головной боли и нарушения концентрации. Симптомы указывали на синдром повышенной вязкости, способный привести к судорогам и коме. Состояние усугублялось ожирением, неправильным питанием, инсулинорезистентностью и нерегулярным приемом лекарств. Стандартное лечение плазмаферез оказалось невозможным. Густая кровь дважды забила аппарат. Тогда врачи прибегли к редкому решению – кровопусканию с последующей заменой изъятых 2 литров крови на концентраты эритроцитов, плазму и физиологический раствор. Метод, известный еще со времен Древнего Египта, в современной медицине считается анахронизмом. Однако в этом случае он сработал. Уровень триглицеридов снизился, а к 5-му дню исчезли неврологические симптомы. Это первый подобный случай в современной практике.
0: Audio Stories.

Немало есть песен на свете, что звездного света полны, но памятней нету, чем эти, рожденные в годы войны. Всегда вы легки на помине, и вас не забыл ни один. Пронзаете сердце поныне, вы песни военных годин, вы песни военных годин.

военных годин. Вы песни военных годин. Напевное судеб звучанье.

почетной отставке бы жили, вы песни военным годин, вы песни военных годин.

0: Audio Stories.
1: Американские ученые выяснили, как с возрастом деградируют мозговые схемы, которые отвечают за сон и бодрствование. Более половины людей старше 65 лет жалуются на качество сна. Проблемы со сном связаны с целым рядом заболеваний – от гипертонии и диабета до депрессии и болезни Альцгеймера. При этом обычные снотворные пожилым помогают слабо. Ключевую роль в стабилизации бодрствования играют гиппокретины – вещества, которые вырабатывают около 50 тысяч нейронов в гипоталамусе. Ученые сравнили молодых и старых мышей, стимулируя их нейроны светом и фиксируя результаты с помощью методов визуализации. Оказалось, что у старых мышей уровень гиппокретинов был на 38% ниже, чем у молодых. Оставшиеся гиппокретины оказались более возбудимыми. Из-за этого животные чаще просыпались во время сна. Вероятно, причина в ухудшении состояния калиевых каналов, биологических переключателей, важных для работы клеток. Полученные данные подтверждают, механизмы нарушения сна в старости схожи у разных млекопитающих. Это открывает новые перспективы для разработки эффективных средств против бессонницы.
0: Audio Stories.

Audio Stories. Пилея пиперамиевидная поражает необычной структурой своих листьев. Круглые пластины с отчетливо видимыми водяными порами пронизаны сетью жилок, которые выстраиваются в поразительно точный геометрический узор. Ученые из США обнаружили, что рисунок на листе идеально соответствует диаграмме Воронова, математическому принципу разделения пространства. Суть этого метода в том, что область разбивается на фрагменты вокруг заданных точек. Каждый фрагмент включает все точки, которые ближе к своему центральному элементу, чем к остальным. В прикладных сферах, например, в архитектуре и градостроительстве, такие схемы помогают оптимально размещать объекты, строить транспортные сети, зонировать территории, проектировать коммуникации. В живой природе похожие паттерны тоже встречаются, к примеру, в пятнистом окрасе жирафов. Однако в таких случаях обычно нет четко выраженных центров. Узор формируется менее упорядоченно. Исследователи смогли описать природный алгоритм этого процесса. В отличие от человека, который рассчитывает подобные схемы с помощью вычислений, растение создает сложную структуру за счет локальных биологических взаимодействий без каких-либо измерений. Это открытие стирает границы между дисциплинами. Оно связывает классическую геометрию, биологию и информатику. Дает ключ к пониманию того, как живые организмы решают сложные задачи развития без осознанного проектирования, просто следуя заложенным в них природным механизмам. Аудио сторис.

это мутные дожди поют о чем на холодных крышах.

летят года. Ты мой оазис, моя вода. Сквозь миражи вопреки судьбе я иду к тебе, я иду к тебе.

Аудиосторис. Исследователи из России и США обнаружили уникальное свидетельство стоматологического лечения у неандертальцев. Коренной зуб из Чыгырской пещеры в Сибири возрастом около 59 тысяч лет. В центре маляра глубокое отверстие, которое ведет в полость пульпы. Чтобы установить способ его появления, ученые провели эксперименты на трех современных зубах с использованием каменного острия, аналогичного инструментам, найденным в пещере. Результаты подтвердили. Отверстие создано путем сверления. На нем заметны характерные микроскопические бороздки. Эта находка – древнейшее в мире доказательство стоматологического вмешательства. Прижизненный износ эмали на зубе показывает, что человек продолжал им пользоваться после процедуры, то есть операция, несмотря на болезненность, оказалась успешной. Находка доказывает, неандертальцы умели выявлять зубные инфекции, обладали необходимой моторикой для проведения вмешательств и были готовы терпеть боль ради долгосрочного улучшения состояния. Это первое свидетельство подобных медицинских практик за пределами вида Homo sapiens. Аудио.

знает, где мы завтра будем. Дождик привожу в пустыню я, солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил.

мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю

знать почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю волшебником.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а чтобы утро было максимально добрым, маяк, в общем, и существует.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Авиаконструкторы, испытатели, истребители, воздушные асы и ночные ведьмы, хозяева неба и их летающие машины. Вся история отечественной авиации в подкасте «Крылья советов». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах. Из дневника.
2: 24-25 октября 1926 года. Выходить за пределы своего дарования под конец жизни свойственно всем русским большим писателям. Это происходит от того, что посредством художества, кажется, нельзя сказать всего. Вот в этом и есть ошибка, потому что всего сказать невозможно никакими средствами. И если бы кто-нибудь сумел сказать все, то жизнь человека на земле бы окончилась. Последнего слова сказать никому не дано.
0: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: Существует теория, что ад из божественной комедии Данте может быть не только религиозной аллегорией, но и интуитивным описанием катастрофического столкновения Земли с космическим телом. По этой версии падение сатаны символизирует удар массивного небесного тела. Оно пробило земную кору в южном полушарии и устремилось к ядру. В результате в северном полушарии образовался гигантский кратер, собственно, ад. А на противоположной стороне планеты из выброшенного материала возникла гора Чистилища. Масштаб события сопоставим с Чексулупским ударом, который привел к вымиранию динозавров. При этом 9 кругов ада напоминают террасированные кольца. Такие встречаются у крупнейших ударных бассейнов на Луне и Венере. Возможно, Данте интуитивно запечатлел физические явления, предельную скорость падения и пробитие земной коры. Его описание привело к тому, что западная мысль начала осознавать небесные тела, способные реально менять геологический облик Земли.
0: Audio Stories.
2: Доброй ночи! Бессонница продолжается. Я Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы открываем этот тихий разговор. Иногда самое важное – это то, что так и не было сказано. Напишите эти слова. Сон@радиомаяк.ру

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделениями центральной группировки освобожден населенный пункт Андреевская община в ДНР. За прошедшие сутки атакованы формирования 3 механизированных егерской штурмовой бригад, 3 штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и 3 бригад Нацгвардии. Подробнее о действиях центра рассказал начальник пресс-службы армейского объединения Александр Савчук.
2: Подразделение группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Андреевская община Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных егерской штурмовой бригад, 3 штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и 3 бригад Национальной гвардии в районах Красноподоля, Белозерского, Доброполя, Рубежного и Андроновки. Потери ВСУ составили свыше 390 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Краб» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
0: В Минобороны добавили, что бойцы группировки «Восток» освободили населенный пункт Новосолошино Запорожской области. Поражена живая сила и техника 2 штурмовых, 2 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в ряде районов Днепропетровской и Запорожской областей. Ликвидировано 345 боевиков ВСУ. Противник потерял танк, 2 бронемашины и 9 автомобилей. Президент России на встрече с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт обратил внимание на то, что в регионе замедлился процесс расселения из аварийного жилья.
3: Конечно, проблема аварийного и ветхого жилья для всех северов, она актуальна, и мы не исключение.
4: В этом году как-то у вас замедлился процесс расселения?
3: Потому что нет дополнительных доходов бюджета. Мы в основном строили за счет окружных денег, потому что сегодня методика распределения средств, она все-таки ввиду нашей малой численности предполагает небольшие средства. И, конечно, основные источники — это был окружной бюджет. В прошлом году мы заложили 7 домов, это 1,5 миллиарда. То есть тут немножко подвели подрядчики, но на следующий год мы, соответственно, все эти 7 домов сдадим. Но уже нет таких возможностей бюджета вот в связи со снижением налоговых поступлений для того, чтобы увеличивать эти темпы.
0: Ирина Гехт сообщила, что в Ненецком автономном округе готовятся к реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нарьян-Мара. По ее словам, общая стоимость проекта составит более 10 миллиардов рублей, и все необходимые средства уже предусмотрены в бюджете. Работы затронут не только саму полосу, но и рулежные дорожки, перрон, а также объекты обеспечения безопасности полетов. Завершить модернизацию планируется до 2030 года. Первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании по вопросам демографии заявил, что государство занимает ключевое место в реализации демографической политики. По его словам, стабильность в вопросах занятости и возможности для профессионального развития существенно влияют на решение о рождении ребенка.
5: Другие регионы тоже перенимают соответствующий опыт. Это позволит сотрудникам совмещать работу с уходом за детьми и не ставить семью перед выбором между рождением ребенка и продолжением профессиональной деятельности. Социальная ответственность предприятия должна подкрепляться встречными шагами со стороны государства. Такие решения уже принимаются. В частности, с этого года выплата работодателя при рождении ребенка до 1 миллиона рублей освобождены от НДФЛ и страховых взносов.
0: Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, средний коэффициент рождаемости в России сейчас составляет 1,35 ребенка на одну женщину, тогда как для простого воспроизводства населения нужно 2,1, а для роста 2,3. По ее словам, есть регионы с более высокими показателями, но в целом стране есть к чему стремиться. За последние 20 лет россияне стали съедать почти на 40% больше фруктов. По данным Росстата, в 2005 в среднем на человека приходилось 46 килограммов в год, то теперь этот показатель достиг почти 74 килограммов. Больше всего едят свежие плоды, почти 47 килограммов на человека, на втором месте соки. Сушеные, замороженные и консервированные фрукты, включая детское питание, употребляют в количестве не более 2,5 килограммов в год. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогории еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В этот вторник, 18 августа, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Вечером синоптики обещают местами небольшой дождь. Днем в столице от +23 до +25 градусов.

С новым утром, друзья мои, с новым днем. Вторник у нас на календаре, 18 августа, 5 часов 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун, у нас с вами полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, ну и, конечно, на анонсы того, что будет происходить в нашем ближайшем эфирном будущем. У вас есть время, чтобы отправить сообщение на номер плюс 7-967-103-5533 через мессенджеры Макс, WhatsApp и Телеграм. Ну что же, начинается рабочая неделя, вернее, разгорается уже, и снова нужно принимать решение, очередное утро, и снова на нас-то все наваливается. Что съесть на завтрак, что надеть, куда отправиться после работы, если вдруг у вас есть свобода, это тоже нагружает мозг, как говорят нам ученые. Ну а на работе очень часто нас, конечно, ждет совещание. Любите ли вы этот жанр? Как вы используете это совещательное время? Удается ли вам восстановиться, поспать или наоборот, это стресс? Доводилось мне однажды работать в организации, в которой у нас порой было часов по 7 совещаний в день, а потом начальство спрашивало, а почему ничего не делается? Мы разводили руками, мол, а когда? Мы все время совещаемся. У Маяковского есть бессмертное произведение про заседавшиеся, в школьную программу входит, ну, по крайней мере, входило в наше время. Но самое-то главное – всегда остается открытым вопрос, совещание все-таки приносит пользу, вот это коллективное обсуждение той или иной проблемы, которую, казалось бы, в принципе, может решить один компетентный человек, особенно если он уже облечен доверием и знает, что ответственность тоже лежит на нем. И оказывается, вопрос этот далек еще от окончательного разрешения, потому что продолжают и продолжают проверять гипотезы ученые. И вот очередное исследование случилось в Бразилии. И кажется, где-то вот с той стороны глобуса, по крайней мере, Аргентина, простите, да, часовой пояс примерно тот же, но полушарие южное. Так вот, решили нейробиологи причем проверить, насколько является ценным вот этот коллективный разум и способен ли он мыслить более органично, чем один индивидуум, пусть даже очень-очень опытный. Наняли довольно много добровольцев, разбили их на группы, каждой группе дали несколько задач, связанных вроде бы с арифметикой, но такой не совсем линейный. Больше на олимпиадные задачи похоже. Ну, например, что нужно, сколько нужно шагов, допустим, чтобы подняться на там, ту или иную вершину. Ну, понятно, что это все-таки не какая-то рукотворная конструкция, и не так-то просто это все посчитать, нужно учитывать рельеф и так далее. В общем, нужно подумать здесь, как это правильно все сделать. Ну, или там спроектировать некий лестничный пролет. В общем, все как-то было связано с подъемом куда-то. Ну, в Аргентине есть тоже куда подниматься, действительно. И оказалось, знаете, что дело даже не столько в усредненном мнении, ну, как бывает, например, при голосовании, будь то выборы всенародные, или, например, совещание присяжных, там вроде бы тоже где-то в каких-то странах требуется полный консенсус, где-то большинства достаточно. Ну, считается, что вроде бы это как раз делает решения более справедливыми. Но тут аргентинские биологи пришли к выводу, что на самом-то деле важно то, как именно люди это обсуждают. И здесь, вот, кстати, в кои-то веки можно действительно дать практический совет. Как раз одна из целей этого исследования аргентинского была одной из целей была проверка метода Ферми. Энрико Ферми — это, конечно, великий физик, безусловно, который славился тем, что мог решение любой физической задачи в первом приближении написать буквально на салфетке, на любом клочке бумаги. Все дело было в том, что Ферми как раз всем советовал. Нужно любую задачу разделить на несколько относительно простых. Ну, а простые задачи мы же умеем решать? Умеем. Ну вот, соответственно, так он и подходил к решению фундаментальных физических задач. Понятно, что решение редко бывало окончательным, но позволял продвинуться в нужном направлении. И вот как раз вот этот самый эксперимент аргентинский, в котором 900 человек приняли участие, и показал, что и вправду те группы, которые разбивали задачу на элементарные составляющие, чаще добивались правильного ответа. Так что, дорогие друзья, каким бы скучным вам ни казалось мероприятие, всегда можно придумать, ну, хотя бы развлечение. Ну, хотя бы потренируйте мозг и сделайте эту работу по методу Энрико Ферми, глядишь, и на свои привычные обязанности вы посмотрите под неким новым углом. И жизнь заиграет новыми красками. По крайней мере, искренне вам этого желаю. Ну а пока давайте дружно встретим этот вторник под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: +7 967 103 55 33. Напоминаю, номер для ваших сообщений, который можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну а тем временем, пока одни люди совещаются, другие, знаете, не дремлют и продолжают экспериментировать, в частности, с растениями. И вот очередная новость на этой почве. Говорят, что, немного подредактировав гены томата, можно помочь этому растению плодоносить и в холодную погоду, да еще и без необходимости успешного опыления. Звучит как чудо. Да, с одной стороны, с другой, генетика нас уже к этим чудесам приучила. Тут, кстати, ну, конечно, есть люди, которые по-прежнему считают, что генная модификация — это ужасно плохо, по крайней мере, модификации вот такие, очень быстрые, ну, потому что, понятно, селекция — это тоже генная модификация, так или иначе, просто ты отбираешь те мутации, которые возникли сами собой, и говоришь, ага, вот теперь вы будете дальше размножаться, а вы, ребята, не будете. Причем как растений, так и животных касается, поэтому у нас есть породы и разнообразные сорта растений, да, пород животных, ну и так далее. И тут возникает важный вопрос, связанный даже не с фобиями генетических изменений, а с тем, о чем мы так мало пользуемся вообще этим всем. Нам уже рассказали, даже, по-моему, Нобелевку вручили изобретателям вот этого конструктора генного CRISPR-Cas9, Cas9 он называется. И вот, казалось бы, ну все уже, ну бери, что хочешь, конструируй, все, ты бог фактически. Но нет, почему-то этого не происходит. И очень все теперь уже случается, кажется, что даже медленно, потому что если ты можешь собрать что угодно из чего угодно, почему бы этого и не сделать. Но это, конечно, вопрос для обсуждения со специалистом. Очень надеюсь, что таковое произойдет. У нас, в конце концов, есть программа «Все сразу», где как раз эксперты комментируют новости, требующие комментария, чтобы мы лучше понимали окружающую действительность. А сегодня очередной выпуск программы «Все сразу» у нас состоится, как всегда, после 19.00 по Москве. Ну, а мы вспомним вторник недельной давности. Тогда спросили эксперта, а именно эксперт по развитию эмоционального интеллекта Викторию Шиманскую, об одном исследовании, вернее, о его результатах. Оказывается, наши сограждане, россияне, делают ремонт иногда не ради ремонта, а ради того, чтобы снять стресс. Хотя, вот так кажется на первый взгляд, что ремонт, наоборот, стресс провоцирует. В общем, ситуация тоже такая, требующая комментария. И от Виктории Шиманской этот комментарий прозвучал. Давайте слушать фрагмент.
2: В этом есть действительно интересные психологические моменты. И если серьезно, то в ремонте есть одна замечательная вещь, которая помогает нашей психике. Там есть такой конкретный результат, причем управляемый самим человеком. Я выбрал этот цвет, я покрасил эту стену, все, вот она такая. Если она не такая, я смотрю и перекрашиваю еще раз, и тут же вижу результат. То есть если разобраться, то даже два механизма. Во-первых, я получаю быстрый результат, а давайте откровенно, большинство людей у нас все-таки офисные работники, как я иногда шучу, жертвы интеллектуального труда, и ты делаешь какие-то процессы, а вот именно такого результата, вот такой, знаете, дробницы, или вот тут у нас это, двери не было, извините, вот теперь дверь есть. Вот раз, другой цвет, тут еще что-то. Это, конечно, дает потрясающее внутреннее состояние, что ты, этим управляешь хоть чем-то в этом мире, и мире. При этом еще действительно получаешь достаточно быстрый результат. Это вот такие два базовых механизма, которые уже помогают действительно многим людям включаться хотя бы, знаете, если не в ремонт, то подушечки поменять, еще что-то, знаете, какие-то мини-изменения сезонные, как иногда делают там в тех же мебельных магазинах. И это действительно создает хорошее настроение, такое внутреннее состояние.
0: Пока вы спали.

0: вы спали.
1: Рубрика «В мире животных» сегодня посвящена братьям нашим меньшим. Слышали ли вы вот это правило «один год собачий, семь человеческих», вот эта формула универсальная? Ну что же, пришло время развенчать и ее. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего исследовали процессы старения собак, причем исследовали на молекулярном уровне. Собирали образцы крови более чем у 100 лабрадоров, они же ретриверы, такая не очень большая выборка, но зато, знаете, в возрасте от нескольких недель до 16 лет. То есть от младенчества фактически до глубокой старости в собачьих координатах. Ну, сравнивали, как меняется ДНК, метилирование, вот то самое, которое является маркером и для человека тоже. И с профилями 320 человек тоже сравнили. В общем, оказалось, что 7 лет это не то чтобы совсем неправильная формула, но она очень усредненная. Потому что собаки просто сначала стареют активнее, а потом этот процесс существенно замедляется. То есть вот так напрямую пересчитывать нельзя. Что из этого следует, пока непонятно. Ну, вот теперь про собак поговорили, давайте про кошек. Да, переключаемся на них. Смешные видео с кошками, как они реагируют на разные взаимодействия, облизывают язык, прижимают уши, шипят, вот это вот все. Все скоро будет, видимо, стигматизировано и заклеймено, потому что ученые говорят, только сейчас фелинологи, видимо, посмотрели эти самые видео и выяснили, что это, оказывается, стресс для кошек-то. Вот нам, людям, забава и лайки в разнообразных соцсетях. А у кошек, у бедных, стресс страшный. И теперь осталось добиться уже, видимо, окончательного запрета. С другой стороны, в эпоху нейросетей нам настоящие кошки в целом и не нужны. Ну, а в целом, думаешь, может быть, и когда-нибудь, правда, все вот эти видео окажутся под запретом, изменится политика соцсетей и появится что-нибудь новое. Но не факт, кстати, что более гуманное. Потому что есть ощущение, что привлечение внимания с гуманностью процесса, если связано, то как-то не напрямую. Давайте подумаем об этом под музыку на маяке.

0: спали.
1: Нейросеть для борьбы с фобиями создали в нашей стране специалисты Сколковского института науки и технологий, который входит в группу WebRF. Серьезная организация, но, понятно, нужны были медики для этого, и помогли исследователи из Монреаля, из Японского международного института передовых исследований. В общем, серьезный международный проект. Как все это выглядит? Система генерирует изображения, ну, понятно, нацеленные на фобию конкретного пациента, с постепенно меняющейся интенсивностью. Ну, то есть, например, если человек арахнофоб, то сначала ему показывают мультяшные изображения пауков, потом более реалистичные фотографии и видео, ну и таким образом постепенно вытесняется эта самая фобия. Красивым языком это называется метод систематической десенсибилизации. Можете блеснуть при случае. Непонятно только, как это работает, если у человека невизуальный тип восприятия является доминирующим. Если человек боится прикосновения пауков, то здесь как-то не помогает. Пока эта штука, ну, по крайней мере, так кажется. С другой стороны, вот есть люди, у которых уже фобия к нейронкам разнообразным. Как с этим быть? Поможет ли нейросеть избавиться от фобии, связанной с нейросетями? В целом уже, конечно, процесс общения с соцсетями и с соцсетями, кстати говоря, и с нейросетями уже напоминает какие-то религиозные практики. Очень интересно было бы почитать исследование, которое связывало бы характер религиозных взаимодействий с разнообразными фобиями и как это все перемешивается, потому что есть ощущение, что где-то там в глубине что-то может быть у них общее, но пока вот мне такие не попадались. Исследования, если вы что-то про это знаете, напишите, пожалуйста. Ну а сегодня в полдень в шоу «Физики и лирики» религиовед и популяризатор науки Никита Образцов будет объяснять, как устроены религии без Бога. Оказывается, есть и такие, так что должно быть интересно. Ну а мы пока обратимся к архиву шоу «Физики и лирики» и вспомним четверг. Историк Ольга Алешина тогда рассказала о том, как менялась культура развлечений от античности до наших дней.
2: Все сегодняшние развлечения, там парки аттракционов, цирки, зоопарки, это уже такая коммерческая история. Но, безусловно, у них есть прототипы в прошлом. Допустим, там слово «цирк» идет из Древнего Рима, так. Но это не значит, что там были цирковые представления. Да? Циркус – это такой большой овальный стадион, на котором были гонки колесниц.
3: Колесниц.
2: Да. Более того, там даже гладиаторы не выступали, для этого был амфитеатр. Да? Ну, мы иногда путаем это и одним словом называем разные площадки. У римлян все было четко. Амфитеатр, гладиаторы, там дикие звери. Соответственно, в циркусе это были гонки на колесницах. Безусловно, это были очень популярные мероприятия, и в промежутках между заездами выходили там те же самые акробаты, да, когда могли там выйти какие-то канатоходцы, или, может быть, какая-то там битва была с животными для того, чтобы развлекать публику. Ну, тем более, что большой циркус в Риме там вмещал 150 тысяч человек, конечно же, кроме колесниц там добавляли зрелищ. Но это не совсем, да, тот цирк, который мы сегодня, да, имеем в виду. Вот. Ну и, собственно, с падением Римской империи эта история вся прекратилась. Это имперское, это очень дорого все было. Это делалось, конечно, на государственные деньги. Там...
4: А, ну понятно, что оно не окупалось. Никто же не платил за вход.
2: Да, поэтому там, ну, Византия забрала ипподромы, да, у древних римлян, и опять же, вот с гонками, да, на лошадях. А дальше уже средние века, и здесь у нас отдельные бродячие какие-то актеры, жонглеры, да, канатоходцы, рыцарские турниры.
5: Такую любовь никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,
0: пока что я тебя люблю. Спали.
6: Привет.

0: спали.
1: Гормональный фон старшеклассников, говорят, под угрозой. И дело не в экзаменах совсем, а в том, что бьюти-блогеры, оказывается, мутят воду и заставляют девушек, ну, конечно, их это касается в первую очередь, больше использовать косметики, причем сильно больше, до 40%. Это, по крайней мере, нам рапортуют из Нью-Джерси, ну, то есть с того берега Атлантического океана. Ну, конечно, бьюти-блогеры виноваты, а не родители, которые потакают и дают деньги на весь этот ажиотаж. Что же касается экзаменов, сегодня тема будет затронута в программе «Как знать». Математик, основатель математической онлайн-школы Юлия Прихно будет рассказывать о том, как подготовиться к МЦКО. Это экзамены такие независимые, вернее, контрольные работы, которые Московский центр качества образования проводит. Ну, такой способ оценить, как в целом знания у людей устроены не внутри школы, а вот так немножечко со стороны. Не знаю, есть ли это в других регионах, надеюсь, что да. Но тоже, говорят, дополнительный стресс, и готовиться к этому нужно. Ну, а мы каждый раз готовимся даже к виртуальным встречам с Татьяной Юрьевной Гартман. Очередная произойдет прямо сейчас.
2: Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы разберем несколько высказываний, в которых оказалось сразу две ошибки. Так бывает. И вот первый пример от ведущего Сергея Насибяна.

0: Двигаемся дальше и слушаем, что сказал гость программы «Ассамблея автомобилистов».
1: Сколько они должны давать отложений в поршнях, сколько масляного шлама. Все равно вам 5000 надо проехать, чтобы там, ну, какие-то сажевые шубы возникло, сколько-нибудь мешающие клапанам и поршням работать.
0: Клапанам и поршням. Оба слова произнесены неправильно. Ошибка однотипная. Должно быть клапаном и поршнем, так как перед нами слова с неподвижным ударением на основе. И в них ударение всегда падает на первый слог. Клапаном и поршнем, клапанов и поршней, клапанами и поршнями. Кто-то может возразить, что это профессиональный жаргон. Отчасти соглашусь. При слове «поршень» такая помета есть. А вот «клапан» в профессиональный жаргон не входит. По крайней мере, словари об этом ничего не пишут. Но и самое главное, профессионализмы находятся за пределами литературной нормы. Поэтому все-таки клапаном и поршнем. Ну и мы продолжаем искать несколько ошибок в одном предложении вместе с ведущим Денисом Николаевым.
2: То, что в Милн закладывал в сказку, что это игрушки, с которыми играл Кристофер Робин,
3: да,
2: которые ожили. И там медведь, конечно, это, наверное, самый недотепистый медведь из всех, которых я видел на экране, в мультиках.
0: Не ожили, а ожили. Ударение в этом слове ставим на приставку. А второе слово, которое меня привлекло, недотепистый. Против него ничего не имею. Оно очень даже симпатичное. И в некоторых словарях присутствует, хотя и с пометой разговорное, просторечное. А теперь мы послушаем, что сказала ведущая Маргарита Митрофанова с подачи своей гости.
4: Выставить определенное правило, больше уделять времени в плане игры, кормежки, почесушек, и в целом все выравнивается.
5: Ну, в принципе, как и к девушке отношения. Просто балансировать между почесушками с одной стороны.
4: Да, распределять внимание, это точно.
5: И прогулками с другой.
0: Почесушки. Конечно, это слово не литературное, но очень симпатичное. А вот настоящая ошибка нашлась в глаголе «балансировать». Здесь неправильное ударение. Переставляем его на третий слог и получаем правильный вариант «балансировать». Ну и на этом я прощаюсь с вами. До встречи здесь и в моем канале в Максе. Всех люблю, особенно русский язык.
6: Спасибо. Училка против маяка. Пока.

0: спать.
1: Вот там заголовок для начала. Только 14% школьников смогли прочесть все книги из летнего списка для чтения. Ничего себе, только! Мне кажется, и в наше-то время более читающие, ну или считающиеся таковым, в общем, не так уж много было людей, которые смогли все прочесть. 22% прочли половину заданных книг, что я считаю почти победой на самом деле. В целом, когда смотришь тут процентовку по разным произведениям,

0: наблюдением, неожиданная корреляция возникает в голове, никак не подтвержденная научно, что успех той или иной книги у школьников связан с тем, насколько свежий фильм по этой книге сняли. На фонду кино на заметку. Сказки это, конечно, здорово, но вот, например, «Гранатовый браслет» в последний раз, и, кажется, впервые экранизировали в 1964 году. Кажется, пора переосмыслить. О том, как говорить с детьми через книги, сегодня пойдет речь в программе «Пойми себя, если сможешь». Основательница издательства «Поляндрия» Дарина Якунина будет в гостях. Ну, а мы вспомним прошлый вторник. Артем Новиченков и Владислав Тимкин говорили о нашей любви к архетипам и как мы через шаблоны понимаем самих себя.
1: Я вспомнил, когда мы с тобой были совсем молоды, и в социальной сети ВКонтакте можно было заполнять информацию о себе, там, политические взгляды, религиозные взгляды.
2: Отношение к курению.
1: Да, отношение к курению. И вот ты там мог собрать как бы такую вот персону как бы свою, да, которая что-то о тебе говорила. У меня там было написано «монархист», «теист». Я там еще что-то накидал, там мне нравилось слово «мизантроп», очень красивое слово. Я не очень, может быть, знал, что оно значит, но я там накидал много слов, у меня там был целый список прилагательных, то есть я предполагал, что человек зайдет, прочитает список и
2: поймет какая ты личность.
1: Да, серьезно. Если бы я сейчас увидел этот список, я бы как бы одно слово подумал, ну все. Вот. Да, то есть, подводя промежуточный итог под тем, что Влад сказал, я позволю как-то это все резюмировать. Чем человек меньше себя знает, тем он легче о себе говорит. Тем ему как бы конкретнее, понятнее, кто он и что за мир перед ним, и что за люди перед ним. Чем глубже он погружается в себя, тем более усложненным оказывается человек как таковой, любой человек. И те тесты, с которых мы сегодня начали обсуждение, они дают очень удобную классификацию людей, себя.
2: Я совершенно не понимаю, что с этим дальше делать. Окей, тест какой-то апостол говорит, что ты апостол Павел, а тест на Винни-Пуха говорит, что ты тигра. Что дальше делать?
1: А дальше ты публикуешь.
2: Начинаешь жития святых читать, да?
1: Нет, нет. Можно чат-GPT, скажи, а если апостол Павел, то какое?
2: Вот это какое-то, знаешь, это похоже на любование в зеркале. Когда, например, ну, этим обычно, мне кажется, девушки грешат, а вот она знает, что она красивая, и она вот проводит часы перед этим зеркалом, то одну позу примет, то другую, при этом эти позы конвенциональные, она их подсмотрела в журнале мод или по телевизору, сейчас это заменяют бесконечные селфи, и вот какое-то вот любование через создание этой самой персоны, то есть какого-то внешнего костюмчика, который мы предъявляем миру.
3: Пока вы спали.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Опытный ведущий блогер, поклонник русской литературы, хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Воспитательный знак.
1: Быть отцом и матерью – это наша естественная природа. Надо воспроизводить род человеческий. Мы по природе своей, по задаткам своим изначально уже педагоги. Мы призваны быть воспитателями. Отец и мать – суть профессии педагогические. Воспитывая нашего ребенка, мы становимся соработниками у Бога. Кто может заменить нас, родителей, в воспитании наших детей? Может быть, няни? Может быть, кормилицы или служанки? Или гувернеры? Или учителя школы? Все они могут нам помочь, но заменить ребенку маму и папу никто не в силах.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

0: спали. Перенесемся в мир околокультурных событий. Там у нас происходят удивительные вещи. Вот про Золотое кольцо России слышали все, но есть еще и Серебряное ожерелье России. И это такой молодой проект достаточно. Официальный статус в 2015 году он получил. То есть, казалось бы, позавчера буквально. Но Золотое кольцо, если что, это тоже не что-то такое укорененное в наше глубокое прошлое. Это проект, которому сколько? Лет 60, наверное, примерно. Так что, в общем, все придумано людьми, так или иначе. А не сложилось само по себе. Серебряное ожерелье России охватывает объекты на территории северо-запада нашей страны. В нынешних реалиях объехать их все на автомобиле дело затруднительное, потому что входит в Серебряное ожерелье и Калининградская область тоже. Но там каждый год выбирают столицу, и вот в честь 250-летнего юбилея город Кириллов в Вологодской области получил почетный статус столицы туристического проекта «Серебряное ожерелье России». Маршруты, в общем, есть, их много. Объекты тоже с таблицами, с интерактивными картами. Все наличествует в интернете. Даже в Википедии тоже это все есть. В целом, Серебряное ожерелье России объединяет 11 регионов северо-запада. От упомянутой уже Калининградской области до Мурманска, Архангельска и Ненецкого автономного округа. В общем, есть что еще посмотреть и над чем поработать в смысле собственных маршрутов и планов на отпуск. В Туве, о которой мы буквально вчера говорили в проекте «Место действия России», открылась выставка скифского золота из долины царей. Тува вообще, конечно, удивительный регион по сочетанию красот природных, археологических и чего-то рукотворного. В общем, интереснейшее место. Завидую тем, кому до него недалеко. Ну, а Музей изобразительных искусств имени Пушкина тут неожиданно назвал классиком одного из основоположников медиа-арта итальянца Фабрицио Плесси. Вот мы и дожили до того, что видеоинсталляции тоже стали классикой. Да, хотя уж, казалось бы, да, обычно мы про классику думаем как про что-то очень от нас удаленное. Вот как раз про такое удаленное от нас, в смысле музыки, а именно о необычных инструментах, таких как органистр, стеклянная гармоника, например, в воскресенье в программе «Хочу все знать» говорил дирижер академического хора, певец Государственной академической капеллы Владислав Вусик. Ну, мы сейчас послушаем отрывок, посвященный колесной арфе.
1: Значит, наш следующий инструмент, колесная арфа, это, собственно, потомок колесной лиры. Там работает абсолютно тот же механизм. Значит, выглядит этот инструмент как тумбочка с барабаном наверху. С одной стороны этого барабана колесо вращающееся.
2: Есть современная тумбочка с барабаном внутри, кахон называется.
1: Да, ну вот, да, это, значит, у нас ударный инструмент, а здесь у нас все-таки струнный. Струнно-клавишная тумбочка. С одной стороны этого барабана, значит, на этой тумбочке прикреплено колесо, с другой стороны клавиатура. Между клавиатурой и колесом натянуты струны. Нажимая на клавишу, там запускается механизм, и струна опускается к колесу, и таким образом звучит. Вот, да, вот так это примерно звучит. К сожалению, запись мне удалось найти только такую, с диким ревербом.
2: Это Бах?
1: Нет, это просто, я так понимаю, какое-то современное сочинение, да. Или, возможно, музыкант просто импровизирует. Да.
2: Симпатичная
1: тумбочка. Да, симпатичная и звучит как цельный такой оркестр из, ну, ансамбль, наверное, струнных инструментов, как будто бы.
2: Но это там внутри щипковый механизм, правильно?
1: Нет, колесо смычковый получается, это клавишно-струнно-смычковый инструмент.

0: студии «Вестей» Алексей Петров. Здравствуйте. За минувшие сутки российские группировки «Север», «Юг», «Запад» и «Восток» уничтожили 215 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Как сообщает Минобороны, группировка «Запад» отчиталась о 59 таких объектах, а также о 3 станциях «Старлинг», 33 робототехнических комплексах и 3 полевых складах боеприпасов. При этом средства ПВО «Запада» сбили 101 дрон самолетного типа и 113 тяжелых гексокоптеров. Группировка «Север» поразила 43 пункта управления, 335 дронов самолетного типа, 82 тяжелых дрона Р-18 и другую технику. «Юг» уничтожил 33 робототехнических комплекса, 37 пунктов управления БПЛА, а также сбил 89 дронов и 132 тяжелых коптера. «Восток» заявил о 6 «Старлинг», 45 дронах и 56 пунктах управления беспилотной авиацией противника. Москва ценит, что представители ряда стран из солидарности с Россией участвуют в специальной военной операции, заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
1: Мы ценим, что ряд из них сделали это из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом. А некоторые подписали по материальным финансовым соображениям, в этом тоже нет ничего необычного. И информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе, на различных ресурсах находится и давно уже. Мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
0: Министр иностранных дел России направил коллеге из КНДР Цой Сонхи телеграмму по случаю Дня освобождения Родины. В ней сказано, что наши страны совместно борются за создание нового миропорядка, который базируется на многополярности, равноправии и учете национальных интересов. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о создании ряда инструментов поддержки регионов для обновления общественного транспорта.
2: Ежегодно из федерального бюджета предоставляем для этого порядка 30 миллиардов рублей. Созданы также и различные инструменты поддержки регионов для обновления общественного транспорта, в том числе льготный лизинг, программа городского электрического транспорта, казначейские инфраструктурные кредиты, ну а также важный механизм – это списание 2/3 задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным займам, которые они направляют на эти цели. Глава государства подчеркнул, что финансовые возможности регионов разные, условия софинансирования из федерального бюджета закупок транспорта должны бы это учитывать. В связи с этим обсуждался вопрос о формировании механизмов, в рамках которых можно будет заключать долгосрочные контракты с производителями техники, что помогло бы загрузить промышленные предприятия, которые выпускают транспортные средства, гарантировать заказ.
0: А в РЖД изучают возможность запуска беспилотных поездов на новых маршрутах. Сейчас такая система 3-го уровня автоматизации работает на Московском центральном кольце. «Ласточка» ездит самостоятельно, но человек контролирует процесс и открывает двери. Параллельно специалисты тестируют высший 4-й уровень автоматизации, когда машиниста в кабине не будет вовсе. Управление составом возьмет на себя диспетчерский центр, а сотрудник станет оператором, подключающимся только в нештатных ситуациях. Парламент Литвы зарегистрировал поправку, которая сокращает время прямого автомобильного транзита в Калининградскую область с 24 до 6 часов. Депутат Арвидас Анна Шаускас заявил, что необходимо инициировать аналогичные изменения на уровне всего Евросоюза. Он напомнил, что в законодательстве Объединенной Европы уже существует пункт о 6-часовом ограничении для железнодорожного транзита и предложил распространить эту практику на автомобильные перевозки. 17 августа в Россию с острова Корфу прибыла десница, правая рука святителя Спиридона Тримифунского, одного из самых почитаемых святых в христианском мире. Святыню встретил митрополит Воскресенский Григорий, который отметил уникальную возможность для верующих помолиться перед мощами чудотворца. В сопровождении греческого иерарха ковчег посетит 12 регионов страны. Маршрут начнется с Чебоксар и Казани, затем продолжится в Дивеево, Нижнем Новгороде, Новгороде и Санкт-Петербурге. Осенью святыня побывает в Пскове, Смоленске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге и Владимире. Завершится тур в Москве, где Десница пробудет с 15 по 20 сентября. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В этот вторник, 18 августа, в Москве переменная облачность, без осадков, вечером местами небольшой дождь, днем в столице от плюс 23 до плюс 25 градусов.

спали. 18 августа на календаре, вторник. Еще раз доброго утра всем, ну или доброго дня, если у вас уже день. В Москве у нас 6 часов 13 минут. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем обсуждать актуальные новости. Послушаем еще пару фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, о ближайшем эфирном будущем тоже поговорим. Любопытная новость. Заголовок даже вселяет просто какой-то трепет. Почти 40% мужчин. Но если уже быть точным, то 38% мужчин верят, что смогли бы попасть на Олимпиаду. Причем, как вы догадываетесь, не в качестве зрителей, а в качестве участников на Олимпийские игры, да. И что же говорят сами эти мужчины и вообще люди, которых охватило исследование из Великобритании. 2000 взрослых жителей этой страны приняли участие в опросе. 26% британцев в целом считают, что могли бы попасть на Олимпиаду в Лос-Анджелесе ближайшую, 28-го года, в выбранном ими виде спорта, а не в каком-нибудь новом. Ну, то есть, например, когда появляются скейтборд, допустим, или еще какие-то такие новые дисциплины, то действительно не пойми, откуда возникают эти профессиональные спортсмены, которые просто ждали своего шанса. И действительно, порой были еще, сам общался с серебряным призером Олимпиады по скиальпинизму, вот буквально совсем недавно, работая на одном из спортивных мероприятий в Москве, который является еще и 26-кратным чемпионом России. Я говорю, сколько ж вы, простите, занимаетесь этим видом спорта? Ну, оказывается, всю жизнь человек и занимается. Просто до поры до времени никого в олимпийской программе этот скиальпинизм не интересовал. Ну, а тут раз, и действительно удалось блеснуть. Но надо сказать, что и там и в других видах, там фестиваль был спортивный, этот человек оказался очень даже неплох. Но вернемся к простым любителям. В общем, люди уверены, что вот буквально меньше, чем за 2 года могут не только подготовиться, но и отобраться на Олимпиаду. Причем, видимо, речь идет о национальной команде своей страны, потому что, в принципе, если уж так включить крючкотворство и юриспруденцию, и вспомнить про континентальный баланс, который свято пытается соблюдать Международный Олимпийский комитет, то вот действительно все вот эти замечательные истории существуют о том, как вот Филипп Бойд, да, был такой замечательный кенийский лыжник, который прибежал на полчаса позже всех остальных в гонке на 10 километров. Но если что, десятку профессиональные лыжники примерно, ну, где-то за полчаса с небольшим и бегают. Наверное, но там сам Бьорн Дели ждал этого последнего финиширующего. Бьорн Дели уже олимпийский чемпион к тому моменту. И зрители, и судьи. Что еще можно вспомнить? Пловца из экваториальной Гвинеи, который почти не умел плавать, Эрик Мусамбани, кажется, его зовут. Ну, очень много, на самом деле, таких интересных людей. Эдди Эдвардс был такой британский, кстати говоря, прыгун с трамплина. Эта страна не особенно представлена в этом виде. Который, и правда, прыгал хуже всех, но воля к победе. Ну, и потом, прыжки с трамплина, это хотя бы страшно, все понятно. Интересно, что те же вот британцы, которые приняли участие в опросе, говорят не о спортивной гимнастике, знаете ли, крест на кольцах. Ты поди сделай. Нет, футбол, теннис почему-то, кажется им, что можно быстро очень освоить и так стремительно отобраться. В общем, дорогие друзья, если есть у кого-то такие амбиции, очень рекомендую потренироваться. Не обязательно с олимпийским чемпионом. Мастера спорта найдите какого-нибудь и побегайте с ними на перегонки, если он бегун. В хоккей лучше не играть, опасно. Ну, поиграть в футбол хорошо с бывшими футболистами. Это тоже очень отрезвляет. Ну, а в целом, друзья мои, конечно, всем желаю такой же веры в себя, которая присуща без малого 38% британских мужчин. В конце концов, воля к победе творит чудеса, и это чистая правда. Ну, а тему спорта мы продолжим после того, как дружно встретим этот вторник под музыку на маяке.

0: спали.
1: О, прекрасная история из зала. Вот, пожалуйста, вы мечтали в юности отобраться на зимнюю олимпиаду в лыжных гонках от какого-нибудь островного государства, типа Кюрасао или Сент-Китс и Невис. Да, таких историй на самом деле действительно много, а ведь есть те, кто и отбирается. И если, кстати, вдруг кто-то думает о непатриотизме, ничего такого прям уж остро антипатриотичного в этом нет. Ну, даже гражданство не обязательно менять, чтобы ту или иную страну представлять на Олимпийских играх. Так что, если у вас есть такая мечта, идите к ней, и все обязательно сбудется. Но если просто хотите прожить подольше, нам в очередной раз напоминают о том, что неплохо бы ходить по лестнице и не пользоваться лифтом. Причем удивительно, что в данном случае исследование охватывает не только другие работы, то есть является мета-исследованием. В данном случае 1900 научных работ проанализировали ученые из Университета Восточной Англии, но еще и свое исследование провели и сказали, что ну да, полезно ходить по лестнице. И тут же вызвали лифт, надо полагать. Спорт может помочь и отношения укрепить. Для этого нужны совместные тренировки. Пожалуйста, тоже есть исследования, основанные на данных около 1700 супружеских пар. Ну, правда, это университет Бригама Янга все проделал. А мне всегда вызывает ну, такую ироничную улыбку, потому что что это за супружеские пары, когда речь идет о мормонах? Ну, хорошо, ну, пары так пары, допустим. В конце концов, почему бы и нет? Ну, и оказывается, при плавании, если, вернее, у вас есть плавание в привычку вошедшее, то можно снизить уровень нетрудоспособности, если у вас болит спина. Ну, то есть плавание разгружает спину. В общем, тоже что-то такое мы уже слышали. Что же касается спорта, то тема эта регулярно затрагивается в программе Сергея Стилавина и его друзья. И вот буквально вчера врач-специалист по спортивной медицине Сергей Дадонов и многократная чемпионка России по синхронному плаванию, чемпионка Европы Елизавета Смирнова говорили о плавании, какую пользу оно приносит и мышцам, и позвоночнику. Ну и, кстати, несколько советов таких сугубо практических, потому что, знаете, когда речь идет о профессиональных спортсменах, всегда возникает вопрос, а нам-то что от этого, людям, которые физкультуру-то осваивают с трудом? Ну вот нет, оказывается, есть все-таки вещи, которые полезно знать и нам. Давайте Сергея Дадонова и послушаем.
2: Начнем с того, что вот история, когда мы видим на отдыхе, это очень часто, да, скажем так, девушки больше всего любят одеть очки, чтобы не мочить очки.
3: А, и то есть особенно вот волосы, и макияж,
2: да,
3: даже.
2: Да. Но загореть при этом, погрузить тело в воду, в море или в бассейн, ныряют и нефизиологично переразгибают шейный отдел. Что, собственно, о чем ты, собственно, и говоришь? Это неправильно абсолютно, потому что это нефизиологично для человека. Если мы начинаем с плавания, то надо действительно погружаться в воду. Пускай не глубоко, но погружаться. Тем самым те мышцы, которые у нас, скажем так, не работают активно в течение дня и вообще в жизни, они начинают включаться. А те мышцы, которые у нас перерабатывают или гипертонично находятся, в гипертонусе, они как раз начинают расслабляться. И таким образом, не зря же нам так комфортно в утробе матери, потому что там водная среда.
3: Мы там плаваем?
2: Мы там, ну, фактически, да, мы находимся в водной среде, и нам комфортно, нам не хочется тут выходить, мы с криком появляемся на свет. Почему? Да потому что комфортно, действительно, это наша среда водная. Помимо того, что правильно не переразгибать голову, так еще и вода забирает, она обладает огромным количеством свойств полезных, она снимает стресс, усталость, она забирает такую негативную энергию. Не зря плавание, особенно вечером после рабочего дня, всегда настоятельно рекомендую, если нет.
3: То есть как две таблетки магния, да, работают?
2: Лучше. Вы, помимо того, что вообще работают все мышцы, так работает дыхательная система.
0: Пока вы спали.
1: Сергей Дадонов, специалист по спортивной медицине, врач настоящий, был вчера гостем программы Сергея Стилавина и его друзья. Полная версия разговора без труда обнаруживается на медиаплатформе «Смотрим». Ну а свежий выпуск шоу Сергея Стилавина и его друзья совсем скоро в эфире «Маяка». В 10 часов продолжится цикл первооткрывателей. И Александр Романов сегодня обещал нам рассказать про Николая Николаевича Урванцева. И это выдающийся исследователь Арктики. Ну то есть человек, конечно, безусловно, уважаемый. Программа «Физики и лирики» сразу после, с 11 часов, рубрика «100 минут на своем месте». На этой неделе посвящена она дневникам и письмам писателей. Много можно полезного извлечь из этого, я уверен. Ну а вслед за «Физиками и лириками» в эфире программа «Как знать». И, кстати, тему семейной ипотеки сегодня обещали затронуть, должно быть познавательно. Ну а в четверг в программе «Как знать» обсуждали Чебурашку, причем обсуждали не с кем-нибудь, а с киноведом, историком анимации, шеф-редактором авторской анимации киностудии «Союз мультфильм» Сергеем Капковым. Прямо сейчас мы его и услышим. А я желаю вам всем отличного вторника. До скорой встречи. Пока.
4: Но что самое интересное, опять же, здесь не скажешь, кто отец Чебурашки. это коллективное творчество, и если даже посчитать на пальцах, то смотрите, Успенский придумал сказку, придумал персонажа, да. Качанов решил снимать и делать свою версию, и он контролировал художника. Художник был Леонид Аронович Шварцман, наш, так сказать, номер один в создании уникальных персонажей, и он рисовал. Но куклу-то делал, уже еще на пальцы загибаю, четвертый человек, мастер по куклам. И когда он сделал куклу по рисунку Шварцмана, у куклы были длинные ножки и длинный хвост. И уши такие больше на макушке. И когда они на эту куклу посмотрели, кукла не вызвала у них такой симпатии. И они стали уже дальше именно с куклой. Это Олег Масайнов был художник по куклам. Они отрезали ножки, посадили тельце на лапки. Посадили тельце на лапки. Да, расчлененка такая шла. То уже хвост мешает, он ползет по макету, надо хвост подрезать, да, и вот когда они вот это все сделали, вот получился такой персонаж. А дальше ему надо давать пластику, как он будет двигаться, насколько он будет трогательный и убедительный, как артист на экране. А пластика, ее делала аниматор Майя Бузинова под голос Клары Румяновой.
5: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, елки, со мной? Сказал бы, что ли, доктор, какой?
0: Пока вы спали.
5: Не отхожу от холодильника. В темноте он вместо светильника.

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, да, действительно, главная автомобильная программа страны Ассамблеи автомобилистов работает под предводительством Олега Осипова, ну а я Игорь Ужеников. Олег, привет.
2: Привет, Игорь. Здравствуйте всем, дорогие друзья.
1: Ну, поехали.
2: Телефончик подскажем на всякий случай. Вдруг у кого вопрос ранним утром есть.
1: Если
2: плюс 7-967-103-5533. Читаю внимательно.
1: Но это ранним утром. Это Москва и Калининград. Не забываем, что за Уралом-то уже день кипит.
2: Да, ну тогда добрый день, доброго времени суток, как угодно. Слушай, тут я не могу пройти. Мы, конечно, сейчас поговорим о серьезных вещах, об островках безопасности, можно ли, так сказать, получить деньги с организаторов дорожного движения при ДТП. Это все будет. Но я бы хотел начать с того, что меня вчера порадовало. Наконец, власти Подмосковья, то есть ГИБДД в данном случае, предупредила народ: бойтесь лосей. У лосей начался гон. Да, брачный период. А в это время, пишет нам московская подмосковная ГИБДД, животные ведут себя особенно активно и непредсказуемо, как и некоторые люди, добавлю я. В общем, Минтранс Московской области этим озабочен на фоне того, что, кстати сказать, и страховщики говорят о росте ДТП с животными в России в целом, не только в Подмосковье, разумеется.
1: Очистилась природа.
2: Природа очистилась, лоси почувствовали себя хозяевами, а они хозяева везде. Ну, может быть, на КамАЗ-то у него хватит ума не попереть, а вот на мелкую какую-нибудь, так сказать, легковушку легко. Ну, в общем, рекомендует нам Минтранс быть осторожными, разумеется, первое и главное — не превышать скорость, вот скоростной режим соблюдать и не только проявлять осторожность в зоне действия предупреждающих знаков «дикие животные». Эти знаки, кстати, есть. Я их действительно видел.
1: Да, но я регулярно их проезжаю. И самое интересное, я знаю, что в тех местах, где они стоят, там, где вот я еду, там действительно водятся те самые дикие животные, в том числе и лоси.
2: Ну, в общем, рекомендуют, конечно, помимо скоростных вот этих вот самых ограничений, быть особенно осторожным при движении вне населенных пунктов, но это понятно. Хотя тут же предупреждают, что они могут выбегать и там, где, в принципе, леса рядом нет. Вот. Ну и уж если, так сказать, вы увидели лося, то не надо его пугать звуковыми, так сказать, сигналами, мигать фарами. Это все может спровоцировать неадекватную, непредсказуемую реакцию животного. В общем, да, мне тоже не нравится, когда сзади кто-нибудь мигает, так сказать, и,
1: ну, конечно,
2: особенно сигналит. Хотя я совсем даже не лось. В общем, предупредили, и хорошо. Теперь можно переходить уже к той теме, собственно говоря, о которой я хотел бы поговорить чуть более подробно. Дело в том, что это, в общем, знаковая история. А Верховный суд отправил на пересмотр дела о выплате автовладельцу компенсации за ущерб от плохой дороги. Так это звучит на самом деле. А суть была в том, что ночью темные на шоссейной улице, плохо освещенные, это в Печатниках, я там бывал, как ни странно, и мне этот островок безопасности тоже не понравился. Так вот, островок безопасности, в него врезался москвич Сергей Горев на своей «Шкоде Октавии». Причем так, так сказать, влетел в этот островок, что автомобилю был нанесен ущерб почти на 1 900 000 рублей. Без возможности восстановления.
1: Ого.
2: В общем, да, первым делом ГИБДД, конечно, составила на Горева протокол о повреждении дорог, железнодорожных переездов и других сооружений. Требовало с него 10 тысяч рублей. Однако он обратился в суд с иском к кому? Ну, естественно, к ЦОДД. ЦОДД — это что такое? Это Центр организации дорожного движения. И при этом он указал, что на участке с островком не было должным образом организовано движение. Я с ним совершенно согласен, оно не может быть должным образом организовано. место не обозначить знаками и разметкой, в результате чего ночью было крайне сложно определить направление движения. Совершенно согласен. Там и днем не всегда разберешься с этими островками. Ну вот, но, значит, понятно, что первый суд Лефортовский Москву удовлетворил частично, а решил, что надо ему выплатить, ну, не все, но хотя бы 957 тысяч рублей. Не знаю, почему столько, когда 2 миллиона убыток, но сколько есть, столько, так сказать, решил суд. А центр, в свою очередь, вот этот самый ЦОДД, обратился в Верховный суд. В определении сказано, что... Короче говоря, оказывается, он должен был требовать деньги не с ЦОДД, хотя об этом знать ему не обязательно, а с того, кто строил этот островок. Да? В данном случае Горинжстрой.
1: Слушай, оказывается, это ж надо раскопать, кто его строил, надо же знать это.
2: И, да, что знать мне совершенно не обязательно. Горинжстрой, оказывается, так сказать, обязан был вот это все выставить, то есть,
1: ну,
2: все
1: конечно,
2: указатели, так сказать, и чтобы островок был заметный, а он не выставил. У меня в этой связи возникает такой вопрос. Ну, сейчас все, короче говоря, это пошло по новому кругу, то есть возвратили на как это называется, доследование, что на пересмотр на судебные низшие инстанции. Но весь вопрос в том, а интересно, вот этот Горинжстрой, он уже передал тому самому ЦОДД этот участок или не передал, да? Это вопрос такой.
1: Ну да,
2: а
1: собственно
2: передал,
1: говоря, если он,
2: отвечает?
1: Если он не успел передать, то совершенно другой коленкор.
2: Слушайте, при этом вот удивительная вещь. В пресс-службе ЦОДД заявили, в данном случае я ссылаюсь на Коммерсант, Коммерсанту заявили, что безопасность является безусловным приоритетом в работе организации. Но мы настаиваем, пишут они, на юридической точности. Ответственность за установку знаков и так далее при реконструкции должна лежать на лицах, выполняющих эти работы. Вот человек, который ночью, так сказать, не увидев этого островка, сооружение, с моей точки зрения, субъективное, крайне ненужного на московских дорогах, и это сплошь и рядом. Кстати сказать, я видел несколько машин, серьезно поврежденных, причем не только на шоссейной улице в Печатниках, но и, например, на Охотном ряду. И вот прямо сразу за Большим театром. Ну, в общем, эти островки, они, конечно, не добавляют водителям уверенности. И, кстати говоря, с моей точки зрения, не особенно вдохновляют и пешеходов, которые могут там постоять, подождать, пока поток пройдет, если перешли на мигающий сигнал светофоров, начали переходить дорогу. В общем, все это весьма сомнительно. В принципе, это лишние препятствия.
1: Ты знаешь,
2: для
1: мне всегда казалось, точнее, не всегда, а спустя какое-то время, когда этих островков стало все больше и больше, что они у нас для красоты, что никакой функции они не выполняют. Вот чтобы, понимаешь, вот чтобы был заезд, вот ряд в ряд, и вот делают островок безопасности, чтобы никто никуда не уезжал, и все.
2: И еще там островки безопасности, еще вот эти разделительные, как они сказать, в Питере это называется, не бордюры, а разделительные такие...
1: Ну, кубики такие, столбики, кубики.

0: списания. В общем-то, конечно, не обязательно гнать за 100. Это все серьезно. Я, честно сказать, в них смысла не вижу. И вообще, я об этом не устаю говорить, организация движения в городе, с моей точки зрения, небезопасна. Она, как бы, так сказать, некачественно организована, это движение. Просто потому, что некоторые предписания, которые, так сказать, надеюсь, что трезвый художник нарисовал на дорогах, исполнить невозможно, не нарушив какой-нибудь пункт ПДД. Вот это совершенно точно. И какие-то совершенно нелепые, так сказать, развороты, в которые трудно вписаться. Какие-то совершенно немыслимые организации движения, ну, допустим, на Таганке, когда на разворот уходит правый ряд, так сказать, остальные едут налево, ну, какая-то совершенно, так сказать, неразбериха, какой-то хаос такой искусственный, как мне кажется.
1: Ну, причем, Олег, ты знаешь, если это вот разметки в наших городах, если это летнее время бесснежное, это еще туда-сюда, не то что тоже нетерпимо, тоже совершенно невозможно не нарушать, но зимой камеры, ну, зимой, да, камеры зимой работают прекрасно. Они как летом, так и зимой. Они знают, что здесь разметка, но я ее зимой не вижу.
0: Ну, вообще-то, не только ты ее зимой не видишь. Конечно. Я тоже не особенно. Конечно. Конечно. У меня взгляд не проникает под снег, так сказать. Ну, если ты знаешь эту развязку, ну, Таганскую я понимаю, да, тут я просто ее знаю. Где, откуда, куда поворачивать, в каком ряду держаться, даже если разметка скрыта, ну, под снегом. Ну, да. Но, в принципе, не обязаны знать все, между прочим. Должно быть понятно тем, кто впервые приехал в столицу матушку. Ну, мне кажется, что все-таки здесь есть над чем подумать. Это уж совершенно определенно. В общем, я бы хотел пожелать удачи вот этому человеку, который, так сказать, Гореву, Сергею Гореву, да, все-таки, чтобы ему компенсация какая-то выгорела. Ну, иначе мы никогда не разберемся с этими ребятами. Вот так вот. В общем, пока, во всяком случае, беспилотники не появились. Кстати сказать, Минтранс, тут его глава Андрей Никитин сообщил, что планируется запустить движение беспилотных автобусов. Ну, возможно. Начать этот эксперимент предлагает, разумеется, в Москве и Московской области.
1: Слушай, скажи, Олег, вот объясни мне, пожалуйста. Дело все в том, что... Нет, в этом не все. Дело, у меня слова паразиты. Вообще, беспилотные автомобили, понятное дело, Яндекса, я вижу каждый день по несколько раз. У меня рядом офис находится, они здесь ездят, учатся, да? Разумеется, эти беспилотные автомобили ездят с водителем за рулем. Причем, как правило, руки лежат на руле. Скажи мне, пожалуйста, зачем выпускать, точнее, зачем говорить, что завтра у нас поедут беспилотные грузовики, беспилотные такси, не только в Сколково, а везде, и беспилотные автобусы, если юридически автомобиль у нас не может быть полностью беспилотным. А если автомобиль не может, неважно, грузовой, легковой, автобус, полностью беспилотным, в чем смысл?
0: Ну, смысл в том, что есть такая перспектива, и к ней готовится Минтранс. Ну, в принципе, тут они нас предупреждают, что рано или поздно это будет, и это действительно должно быть, как мне кажется.
1: Но подожди. Потому что прогресс неизбежен. Это так кажется, что неизбежно.
0: Здесь закон принять, ты меня прости, ну что за проблема? Захотим, примем закон.
1: Нет, подожди.
0: Будет такой закон.
1: Конечно, можно принять закон. Ты представляешь, ну... Ладно, у нас профсоюзы, в общем-то, они такие довольно беззубые, еще со шмаковских времен. Но ты представляешь, что будет, если вот везде разрешат беспилотные такси, беспилотные грузовики, беспилотный автобус. Ты представляешь уровень безработицы?
0: Ну, это одна сторона вопроса. Я думаю, что это еще не близкая перспектива в целом. Но мне сложно представить, во всяком случае, такое количество чипов, которые понадобятся.

0: например.
1: О, да? это мы вообще молчим даже об этом. Да.
0: И многого другого. И как мы в таком случае будем перемещаться? Ну, в принципе, когда-то в будущем, наверное, к этому следует идти, к этому следует готовиться. Но на закрытых каких-то участках, ведь уже есть эти, вот у тебя там рядышком, так сказать, катаются эти машины, могут, в общем, без... Да.
1: Не, ну да. Ты знаешь, они, причем иногда они ездят цугом по две. То есть они, вот они, кстати, все требования разметки соблюдают великолепнейшим образом, но они все ездят с водителями. Все.
0: Ну да, потому что так положено. Ну да. И будут ездить. Но в принципе, что касается, я видел беспилотные транспорт, но, как правило, он в аэропортах, вот на таких, на закрытых территориях, да, там поезда ездят, и у нас ездит беспилотный поезд в Шереметьево, допустим, да?
1: Ну да.
0: Там, между терминалом.
1: Не, ну поезд — это мелочь.
0: Наверное, можно на закрытых территориях организовать и беспилотные какие-то, так сказать, там фургончики для пассажиров, так сказать, тоже... Не проблема. Но в целом в таких городах, как Москва, мне представляется это пока, но в ближайшей перспективе, совершенно нереально.
1: Мало вероятно.
0: Да, учитывая то, что происходит на наших дорогах. Но, в принципе, думать об этом следует. Я бы, так сказать, в общем, мне было бы интересно поездить. Вот. А пока, к сожалению, да и автомобили еще не до конца, так сказать, автопилотом снабжены таким, на который можно полагаться в полной мере. Да? И все равно, если ты едешь на автомобиле с автопилотом, отвечаешь за все, что происходит с тобой, с машиной и на дорогах, разумеется, ты сам лично. Но поэтому меня чрезвычайно бесят некоторые, так сказать, системы, которые есть и которые предполагают, что они мне помогают, а на самом деле они мне страшно мешают, отвлекая, собственно говоря, от управления.
1: Ну, в общем...
0: Впрочем, не все, таких машин все больше, но не они пока еще делают погоду. Я хочу все-таки потихоньку, кстати, сказать, вот меня радует, что у нас новые электромобили все-таки набирают обороты. Вот помнишь, я рассказывал об Умке, так называемой, Ума-5 электромобиль, они есть гибриды, а это вот электромобиль полный. Вот оказывается, сейчас это самый продаваемый автомобиль, но, правда, он доступен только корпоративным пока клиентам.
1: Ну, да.
0: И больше всего его покупают как раз в таксопарках. Правда, автопилота там нет. Зато он экологически чистый и, в общем, вполне себе удобный, насколько я помню. И сзади там удобно, и водителю все нормально, но он ездит исключительно с водителем. И он на первом месте у таксистов по востребованности на сегодняшний момент.
1: А как ты думаешь,
0: об этом рассказывает,
1: почему?
0: Нам. Ну, потому что цена более или менее приемлемая. Наверное, поэтому, прежде всего.
1: Я боюсь спросить, неужели он такой надежный? Хотя, наверное, если кто его принимает так...
0: Ну, конечно, это Гак Айто.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Едем дальше, Олег.
2: Да, я прежде всего хотел сказать спасибо тем, кто нам написал. Вот эти островки возмущают не только москвичей, как выясняется. Вон Дмитрий из Омска сообщает, что на таком островке легковушка сбила 4 человек. Но это уже другое дело. В общем, недовольны люди из Хабаровска, в том числе, пишут, левый на встречке. Да, это, к сожалению, беда. А теперь от электромобилей, от УМ-5, он же GAC, GAC, Aion Y+, так называемый. И, кстати говоря, с Honda вместе они делали, в том числе работая над этой машиной. В общем, хороший. Но я сейчас езжу на совершенно отдельном, ну, я бы не назвал это спорткаром, но на самом быстром лифтбеке, позволю себе заметить,
1: ты знаешь, который продается сегодня на рынке. Я вчера слышал его выхлоп, он спорткар даже по выхлопу.
2: Да, слушай, там настроенный звук, причем там заслонкой можно его изменять. Я этого не делал. Это он так.
1: Это он сам так.
2: Он сам так. Но согласись, что автомобиль вызывающий хороший.
1: Да,
2: внешне.
1: Да.
2: И да. Он, конечно, выглядит агрессивно с этой вот окантовкой
1: оранжевой. Ярко-оранжевая окантовка.
2: Да, апельсиновая окантовка, в общем, такой заводной.
1: Опять же, а если еще заглянуть внутрь, ты видишь прекрасные ковши, я имею в виду сиденья.
2: Такие же апельсиновые, кстати.
1: Конечно, да. Очень классно смотрится.
2: Но он внушает. Он, между прочим, в чем-то, так сказать, в каких-то деталях даже возмутительно, понимаешь?
1: Ну да.
2: Ну, я бы... Дело вкуса, конечно, но зачем ему 4 огромных патрубка выхлопной системы? Конечно, они, наверное, украшают, так сказать. Но не знаю, я привык как-то, я бы поскромнее что-нибудь выбрал. Но с другой стороны, этот автомобиль, эта модель, безусловно, будет востребована прежде всего людьми молодыми и готовыми, так сказать, прошедшими курс контраварийной спортивной подготовки и готовыми выезжать в том числе на трек. Между прочим, официальная презентация у него была в Мечково, именно, так сказать, на треке, и там он показал себя, судя по отзывам моих коллег, я, к сожалению, там не был, но вот сейчас я в полной мере вкушаю удовольствие от управления этой машиной, но говорят, что там все в порядке, в том числе и тормоза. Вот, раз уж мы говорим немножко о технике, я еще буду ездить, я буду о нем рассказывать, потому что, конечно, машина очень знаковая, очень интересная, вне всякого сомнения. И, кстати, стоит она, в отличие от других быстрых спортивных, можно сказать, автомобилей, 3,5 миллиона, даже чуть меньше. По нынешним временам это... вполне, так сказать, приемлемая, с моей точки зрения, приемлемая цена. Почему? Потому что, во-первых, это 2-литровый турбомотор, 235 сил, разгон до сотни 6,3 секунды, быстрее, чем у младшей версии с 1,5-литровым двигателем. Максимальная скорость 215 км в час. Но самое главное, там есть элементы спортивные внутри, в технологиях заложены. Во-первых, имитация блокировки переднего дифференциала, естественно, да? То есть подтормаживает колесо.
1: Слушай, а вот насколько хорошо она работает, ты проверял?
2: Вот я не проверял еще. Я это чувствую, да, но я не проверял это в экстремальных режимах. Просто не было такой пока возможности. Я это сделаю. Я найду возможность, да. Но по предварительному ощущению, я, конечно, так сказать, прохватил там пару-тройку связок поворотов, так сказать, в принципе, работает. Может быть, мне показалось, что чуть-чуть, ну, не быстро включается, так сказать, подтормаживает незагруженное колесо. Но, может быть, это мне так, так сказать, показалось, так сказать, по первоначалу. В общем, но там же есть кнопочки специальные на рулевом колесе, которые нажимаешь, как в очень дорогих спорткарах, и у тебя автоматически одним нажатием переходит в трековый режим, так сказать, в спорт-режим, скажем, автомобиль. И тебе выдает на все, включая, так сказать, степень боковых перегрузок. Ты можешь засечь время на дистанции 400 метров. Ты можешь получить все исключительно данные, которые обычно спортсмены, так сказать, очень любят выводить на того. То есть все параметры, так сказать, что ты испытываешь, как автомобиль себя ведет, все параметры есть. Так вот, мне понравились здесь, в принципе, тормоза. Ну, они не слишком спортивные, но говорят, что вполне и, в общем, замедление весьма эффективное.
1: Кроме всего прочего, на тормозах конструкторы этого автомобиля, прежде всего,
2: не сэкономили.
1: Тормозных дисков не сэкономили. Это приятно.
2: Ну, так мне кажется, да. При этом, так сказать, а подвеска все-таки, ну, это, конечно, не табуретка. То есть, если монету положить, проедешь, не заметишь, так сказать, в отличие там от чистопородных спорткаров. Но это и к лучшему. Все-таки это гражданский автомобиль. Все-таки он настроен, да, возможно, и на быструю, активную езду, но гарантирует комфорт. Есть, конечно, у меня некоторые претензии к салону. Хотя салон, конечно, очень стильный. Там под карбон все, ну и передний заборник, собственно говоря, вот это антикрыло, с которым надо быть поосторожнее при подъезде к бордюрам. Все-таки 152 миллиметра клиренса, это, во-первых, не так много, а во-вторых, мне кажется, что передняя вот эта юбка, она еще ниже немножко, либо это мне так кажется. Но я бы не рисковал
1: подбираться, ну, в общем, близко, да, к бордюрам. По сельским дорогам и бордюрам лучше на этом автомобиле не скакать.
2: Ну, наверное, да. Там есть еще что сказать много, потому что, да, конечно, отдельного разговора стоит уделить салону. И я это сделаю непременно. Я вчера, кстати, когда выезжал из студии «Маяка», вдруг мне нужно было поблагодарить человека, который сзади меня пропустил. Я не мог найти кнопку аварийной. Она оказалась где? Ну, конечно, в потолке.
1: Наверху, конечно, в китайце. Спасибо, Олег, спасибо огромное. Хорошей дороги тебе.
2: Всем удачи, пока.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Военнослужащие группировки «Запад» в течение суток сбили 113 тяжелых боевых гексокоптеров и 101 дрон противника самолетного типа. Уничтожены также два снаряда американской РСЗО «Хаймарс». Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники трех механизированных штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. В районах населенных пунктов Балаклея, Веселая, Подлиман, Харьковской области, Донецкая, Крымки, Маяки и Светогорск, Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, 113 тяжелых боевых гексокоптеров и 4 барражирующих боеприпаса. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 210 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 18 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», артиллерийское орудие Д-30, 2 миномета и 2 станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 59 пунктов управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи «Старлинг», 33 робототехнических комплекса и 3 полевых склада боеприпасов противника.
0: По данным Минобороны, за минувшие сутки российские группировки «Север», «Южная», «Запад» и «Восток» уничтожили 215 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Украина использовала спутниковые снимки, которые предоставляли другие страны и коммерческие компании для борьбы против России еще до начала СВО в 2022 году, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс». Как отмечает издание, лишь высокопоставленные командиры получали доступ к таким данным, однако он все равно был ограниченным и уязвим к сбоям. В статье подчеркивается, что доступ Киева к подобным инструментам значительно расширился за последний год благодаря американскому правительству и частным компаниям. США в марте прошлого года приостанавливали разведывательную помощь Украине, но затем постепенно стали восстанавливать сотрудничество в этой сфере. Об этом в декабре говорил госсекретарь Марко Рубио. А в начале июня текущего года он заявил, что Соединенные Штаты не играют роль беспристрастного посредника, явно занимая сторону Киева. А в августе газета «Политико» писала, что обмен разведданными между двумя сторонами вернулся к высоким показателям. Европе необходимо сохранять каналы для диалога с Россией открытыми, если политика США перестанет соответствовать интересам ЕС. С таким заявлением выступил президент Финляндии Александр Стуб. По его словам, политический диалог с Москвой в какой-то момент придется восстановить. Особенно важную роль в этом могут сыграть страны Евросоюза, имеющие общую границу с Россией. Стуб добавил, что Финляндия сейчас поддерживает контакты с Россией на уровне пограничных ведомств, а также сохраняет дипломатические отношения. При этом финский президент заявил о необходимости самостоятельной политики ЕС в отношении России, не зависящей от решения США. Действия Вашингтона он не считает давлением на европейских союзников. Это стиль работы текущей американской администрации, заключил финский лидер. Президенту ФИФА Джанни Инфантино могут закрыть путь к очередному сроку. Письмо с требованием признать его не имеющим права участвовать в выборах направило в Международную федерацию футбола организация Fair Square, пишет издание «Атлетик». Ее представители считают, что новый срок станет для Инфантино уже четвертым, хотя правила ФИФА разрешают занимать пост президента не более 3 сроков. Сам Инфантино с этим не согласен. Он считает, что его первый срок, на который его избрали в 2016 году, учитывать не нужно. Это уже не первая претензия Fair Square главе ФИФА. Ранее организация обращалась в МОК с жалобой на Инфантино из-за решения отменить дисквалификацию нападающего сборной США Флорина Балагуна во время недавнего чемпионата мира, как сообщали после личной просьбы Дональда Трампа. Fair Square утверждали, что на Инфантино могло быть оказано политическое давление со стороны президента США. МОК жалобу рассматривать отказался. Погода в московском регионе сегодня формирует теплый атмосферный фронт. Воздух прогреется до плюс 25 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием теплого атмосферного фронта с запада, из-за чего большую часть дня это переменная облачность без осадков, но вечером небо начнет хмуриться и кое-где могут брызнуть небольшие дожди. На термометре снова, как и вчера, июльские плюс 22-25. Ветер южной четверти 3,8 метра в секунду, показания барометра будут падать, составит 739 миллиметров ртутного столба.
0: Как отметил Тишковец, завтра холодный атмосферный фронт принесет Москву и Подмосковье скоротечные дожди, похолодает до 17-20 градусов, но уже в пятницу столбики термометров вновь поднимутся до плюс 26. По словам синоптика, эта неделя станет последней по-летнему теплой в столичном регионе. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 13, атмосферное давление 742 миллиметра, влажность воздуха 97%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и плюс 18-20 градусов.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, ну что же, у нас вторник. Здравствуйте, Владислав Александрович.
2: Да,
1: здравствуйте. Но начать я хотел бы, опять-таки, к сожалению, с серьезной информации. Обратить внимание, кого следует, потому что я думаю, что нас слушают, кто следует-то. Ну а иначе зачем это все? Правильно.
3: То есть мы для таких, да, работаем?
1: Мы работаем для того, чтобы люди были свидетелями.
4: А я считаю, что мы работаем для всех, Сергей Ильич.
1: А они тоже все.
4: Нет, не они, не все.
1: Так вот, слушайте, а теперь серьезно. Значит, во Владимирской области 15-летний черт на питбайке насмерть сбил музыканта группы «Цветы».
4: Черт, действительно.
1: Вот такая, Владислав Петровский.
4: Надоели
1: ему,
4: они.
1: Да, было 74 года. Вот он ехал на велосипеде, а 15-летний балбес на питбайке, ну, естественно, без водительских прав, и сама эта мотохрень без всякой регистрации. Ну, вот, человека насмерть сбил своей этой штуковиной. Я просто хотел бы не чувствовать себя вот одиноким в этом медийном, значит, рое. В плане тревог, которые у нас у всех есть по поводу вот этой всей истории. Я ощущаю, что чем угодно занимаются наши законодатели, потому что, я понимаю, они готовятся к переизбранию, но, тем не менее, много очень инициатив самых разных. Вот каждый день приходит. Помните, одна из самых фантастических была: а давайте не будем штрафовать за нарушения, которые не так слишком и серьезны. Ну, ПДД имеется в виду, да? А давайте не будем. Или еще какие-нибудь полезные.
4: Утильсбор, вот полезные.
1: Нет,
4: да.
1: Нет, я смотрю, полезных много инициатив, особенно,
4: да, много,
1: особенно предвыборных, да, да, и одна другой краше, и замечательно. А когда мы вот эту историю будем
4: люди-то
1: решать?
4: Гибнут.
1: То есть, вот смотрите, ну, вот просто, знаете, нам обычно говорят: вот правила дорожного движения написаны кровью. Знаете, вот любят такое пафосное выражение.
4: Они уже так написаны вот, трупами.
1: Так вот, сколько должно произойти вот таких трагедий, чтобы, наконец, написали там, где надо. И я же, например, наблюдаю, что на заправках заправщики совершенно спокойно этим ребятам без, так сказать, без прав, без номеров отпускают бензин, разрешают заправлять вот эту хрень. Причем я наблюдал анекдотичную картину. Он в бачок себе там залил пару литров, там баки-то маленькие, ну, потому что это спортивная машина, ему не нужно ездить часами, да, ну изначально. А потом еще рюкзачок достал, а в рюкзачке у него еще канистрочка, он туда еще налил с собой, потому что ему долго еще кататься, а искать очередного музыканта на велосипеде. Трагедия, ребята, трагедия.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Так, ну и пару сообщений, Владислав Александрович. Во-первых, вы же знаете Семена Уралова, который бывает у нас в гостях.
4: Да,
1: так
4: конечно.
1: Вот, объявлен в розыск.
4: Да вы что?
1: Да, я хотел с вами посоветоваться.
4: Ну, давайте,
1: с вами
4: что делать с теми передачами, которые мы записали?
1: Они были записаны до объявления, в этом смысле все просто. А вот приглашать ли Семена снова? Вот тут уже вопрос, потому что смотрите, ну кто, значит, Семен Уралов, да, за публикацию на канале Семен Уралов, а вместе с ним есть Алексей Чадаев и Иван Князев. Они вместе идут, идут они по уголовному делу, а ведут они программу, по-моему, «Чистота понимания» она называется. Ну, интересная рубрика, там иногда товарищ Щелин бывает в гостях. Ну, в общем, люди знающие рассуждают о вещах любопытных. Так вот, всех троих, значит, Уралова Семена Сергеевича, да, товарища Чадаева, не знаю, по отчеству, и товарища Князева, объявил в розыск Азербайджан. Азербайджан объявил в розыск, понимаешь ли, да?
4: Пусть ищут,
1: да, вот объявил в розыск,
4: да.
1: Ну и о наших согражданах несколько. Мы с вами любим составлять как портрет наших сограждан, да, которые нас окружают, чтобы знать, что за люди. Потому что еще товарищ Андропов сказал: мы не знаем страны, в которой мы живем, товарищи, да, а подробностей все больше прилетает.
4: Жаль, так и не узнал Андропов.
1: Да, вот смотрите, вдогонку.
4: Давайте.
1: Вдогонку. Сейчас завтра опять ГКЧПшный этот юбилей, 35 лет, круглая дата.
4: Как отмечать-то будем?
1: Отметим как следует. Конечно, за душевной беседой на эту тему. Потому что чем дальше, тем больше ощущение того, что все было не так, как нам показывали. Ну ладно. Так вот, Ты представляешь, Владислав Александрович, вот вы подумайте, только четверть наших граждан на работе, когда кушают, так. и с собой приносят вот эти кузовочки, камазики, да, прячутся от коллег, чтобы не делиться едой.
4: Ну, наверное, не со всеми из-за этого. Мне кажется, просто неловко. Ну, неловкая
1: как они
4: ситуация.
1: Чавкают?
4: Конечно.
1: Или смакуют?
4: Они одни чавкают, все остальные смотрят. Ну, ситуация неловкая.
1: Да, я заметил, кстати, что вот, например, женщины очень не любят на встречах, да, где-нибудь в ресторане вообще есть. Ну, они пьют водичку.
4: Это же довольно интимная вещь.
1: Хотя,
4: вообще.
1: С другой стороны, по движениям рта, вот как функционируют губы, да, вот рот, как человек жует, очень много о нем становится понятно.
4: Да.
1: Если смакует с удовольствием, чавкает, да. Нет, чавкает это совсем уже примитивно. Но вот некоторые женщины, вы знаете, они едят вкусно. Ты вот смотришь на нее прям вот
4: характер проявляется.
1: Да, даже в этот момент не видишь фигуру, ничего не смотришь. Смотришь, как вот шевелится вот это все, как у морского какого-то млекопитающего, что-то типа, знаете, вот очень любил я этого Кусто, вот эти записи подводные, да, где там хряпает добычу, какой-нибудь губан подводный там или осьминог, да, вот как он его, да, и тут такая же вот история, такая же эстетика, особенно если губы раскачаны, да, она такая прям и туда оно все это уходит куда-то в бездну.
4: В молодости один умудренный мужчина сказал, в молодости, я молод был, а он мне говорит, Владислав, когда вы видите, как женщина потребляет пищу, вы можете определить, как она занимается сексом.
1: Ну, это прозвучало очень безответственно, но четверть это, прячутся, ребята, прячутся.
4: Конечно, чтоб не узнали, как они занимаются сексом.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Так, Владислав Александрович, нам надо добить все-таки историю. Граждане-то у нас в этом, в таком, в, не то, что
4: ждут.
1: Ждут уже, ждут, переждут. Еще раз напомню, что мы с вами читаем, товарищи, произведение гражданки Панаевой. Угу. Она жила, значит, с писателями, издателями, публицистами. И вот в свободное время сочинила рассказ «Жена часового мастера» от имени мужчины и подписала мужской фамилией.
4: Баста. Остановились на Солопе.
1: Да,
4: ищите Солоп.
1: Они
4: вот
1: встретились на каком-то бале маскараде. Да, вот я вот ищу.
4: Солоп ищите.
1: Да, и, соответственно, они встретились на бале маскараде.
4: Да.
1: Да, и, соответственно...
4: Ее пригласил вот этот хлыщ.
1: На танец.
4: Она пошла, муж
1: она
4: молчал.
1: Пошла, а муж схватил ее Солоп.
4: Солоп, и был таков.
1: И куда-то побежал, да-да-да. И, соответственно, давайте найдем в этом объемном достаточно тексте. Да, вот я поехал в маскарад, анима. Так. Какая жара, теснота, бормотал князь. Да это моя жена. Он говорит, а вот что это за женщина в маске? Он говорит, да это моя жена. И, наконец, он, соответственно, вот...
4: Закрутил ее.
1: Я задыхался от злобы. Эдуард усердно вытирал, вытирал лицо платком. Лакей там подвернулся, помните, да? Я кинулся в зал отыскивать Матильду и скоро нашел ее. Она рассеянно слушала нашептывание графа, тоскливо осматриваясь по сторонам. Да, пока Солоп исчезал в конке. Кровь бросила мне в голову при мысли, что если бы она знала, где тот, которого она ищет. А он уже все, убежал. Я был в совершенном отчаянии, мне хотелось плакать, кричать. Я совершенно не мог видеть графа вместе с Матильдой. Но как отвлечь его от нее? То есть от нее. Я задумался и вдруг вскрикнул от радости. Мне пришла счастливая мысль. А господин, шедший возле меня, начал извиняться, верно, думая, что наступил мне на ногу. Такая сильная мысль пришла. Мог ли он знать, что если бы он меня в тот момент колол булавками, я бы не заметил этого. Долго упрашивал я равных масок оказать мне услугу, поинтриговать графа. Русские дамы обижались, француженки, смотрите, в Петербурге француженки, француженки осыпали меня остротами. Наконец, одна маска-француженка выскочила из толпы, окружавшей ее, и громко закричала: «С условием ужин
2: и бутылку шампанского.
3: Неплохо.
2: Ужин и бутылька шампанского.
4: И бутылка.
2: Да, бутылька. Дюжину, радостно сказал я, и мы побежали по зале, сопровождаемые насмешками. Я учил свою маску, что и как говорить графу. Она слушала меня нетерпеливо. Мы догнали графа, я указал на него. Маска моя воскликнула: «Боже, это он!» А я... «Изменник! Ты будешь наказан!» Стиснув зубы, бормотала она. «А, наказан!»
4: «Казан, вокзал!»
2: «Наказан! Чемодан, казан!»
4: «Вокзал!»
2: «Вокзан!»
4: «Вокзан!»
2: И она, обращаясь ко мне, выразительно пожала мне руку и прибавила: «Будь покоен, он не уйдет от меня!» Она атаковала графа, тащила его от Матильды. Он находился в волнении. Ему не хотелось оставлять Матильду. Но то, что я научил маску, сказать ему было для него очень важно. Я тихо шепнул Матильде: «Старайтесь оставить руку графа». Имеется в виду, выдерните свою руку из его горла.
4: Вырвитесь.
2: Да. Матильда радостно вскрикнула. Я отскочил назад, потому что граф повернулся к Матильде и спросил: «Что с вами?» «На ногу наступили. Я присяду», — сказала Матильда. «Хорошо, хорошо. Я сейчас приду. Сейчас», — сказал тревожно граф, сажая Матильду на стул. И почти силою был увеличен моей заговорщицей-француженкой. Я кинулся к Матильде. Она радостно схватила меня под руку, и мы побежали. Много мы бежали зал. Я подвел ее к уборной, оставил ее руку, вежливо поклонился и сказал: «Вы свободны». Ну, то есть, пожалуйста, ваш унитаз ваш. Да. Она пожала мне руку и быстро сказала: «Отыщите мне мужа». «Ваш муж уехал домой», отвечал я. «Не может быть!» С ужасом воскликнула она. «Что же я буду делать? Осолоп?»
4: «Осолоп забыли».
2: Она дрожала, как дитя, заблудившееся в лесу. «Вот деньги. Купите в уборной другое домино. Наденьте сверх вашего, тогда мы можем смело остаться здесь. Мне нужно с вами поговорить», — таинственно сказал я. Через 5 минут Матильда явилась передо мной в простом домино и в цветной маске. Мы, как дети, бегали по зале, смеялись. Мне сделалось так весело и легко. Она чуть не прыгала и от души смеялась моим самым пошлым остротом. Мне было не до остроумия. Вдруг мы увидели графа со злобным лицом, бегущего по зале. Веселость наша исчезла. Матильда крепко прижалась ко мне и с ужасом сказала: «Он меня ищет! Он узнает меня!» «Полноте! Разве вы забыли, что мы переменили домино?» — заметил я. Граф заглядывал в лицо каждой маски. Он пробежал мимо нас, но вдруг, как бы по инстинкту, вернулся назад и начал осматривать Матильду.
4: Узнал.
2: С ног до головы. Нюхать, Владислав
4: Александрович. По запаху узнал.
2: Я шепнул ее: «Ради бога, не прячьтесь!» Граф презрительно посмотрел на меня, вероятно, припоминая мои частые встречи с ним в магазине часового мастера, и кинулся дальше искать Матильду. Матильда села на окно. «Здесь дует», — заметил я. «Мне жарко». «Тем опасней, легче простудиться».
4: «Махайте на меня, махайте!»
2: «Да, о, я очень желала бы». С непринужденную веселостью сказала Матильда. «Хотела бы заболеть». Mm-hmm. «Да? Да». «Разве вы не любите жизни?» — спросил я. «Нисколько. Вы еще молоды и хороши». «Может быть, потому-то я и ненавижу жизнь». С горячностью перебила она меня и более твердым голосом прибавила: «Клянусь вам, мне так тяжело в эту минуту, что если бы вы хоть сколько-нибудь были расположены ко мне, расположены, то я уверена, что у вас не дрогнула бы рука прекратить мои страдания». Матильда таким голосом сказала это, что у меня волосы стали дыбом. Она тихо рыдала, прислонившись к холодному стеклу. «Матильда, полноте, поберегите себя». «Ну для чего?» — с отчаянием спросила она меня и с сердцем рванула маску, но, опомнясь, поправила ее. «А ваши дети?» — сказал я, случайно вспомнив о детях. Матильда вздрогнула, тоскливо схватила себя за грудь, болезненно вздохнула и закашлялась. «Уху! Уху!» Я дрожал, холодный пот выступил у меня на лице. Кашель был подозрителен. Она долго-долго кашляла. «У вас кашель? Вы простудились?» — сказал я, сам не зная, что говорю. Матильда как-то странно засмеялась, расстегнула свое домино и, сложив руки на груди, с минуту оставалась неподвижной. Я заметил на ей, как паутина в тонком носовом платке...
4: Так.
2: На паутине тонком, ну, короче говоря, кровь увидела.
4: Ага, понятно.
2: Я догадался, что значит ее странный смех, и, дрожа умоляющим голосом, сказал: «Матильда! Матильда! А? Что?» — с испугом спросила она, как бы удивляясь, что она не одна. «О чем вы думали?» — тревожно спросил я. «О своей родине. Вы ее любите? Вы скучаете по ней? Очень. Да я здесь еще ни разу не чувствовала себя легко. Мне все холодно, мне все скучно. Я убежала бы куда-нибудь, если бы не мои дети». «Каким образом вы приехали сюда?» — спросил я, полный участия к судьбе этой молодой, но уже так несчастной женщины. «Очень странно. Мы жили в Женеве».
4: «Неплохо. Неплохо».
2: «Очень порядочно. Эдуард имел магазин. Замуж за него я вышла почти ребенком. Любила. Нет, я так была молода, что всех тогда любила. По что было, но что было верно, это то, что Эдуард меня любил. И вот у нас уже было двое детей. Я жила довольно счастливо в кругу моих родных. Вдруг из Петербурга возвратился один приятель Эдуара. Тоже часовой мастер. Он привез огромный капитал. Это так поразило Эдуарда, что он, спал и видел, как бы поехать в этот русский Петербург, чтобы срубить там бабосиков по-легкому, перевожу на русский язык. Но ни мои слезы, ни мои мольбы, ничто не действовало. Самолюбие его было оскорблено, он считался известным мастером в Женеве. Да, и четверти не имел того, что привез его приятель, самый плохой мастер. И мы приехали в Петербург. А? Слушайте, ну
4: история,
2: интрига только...
4: История.
2: Вот это детектив, да? Самый настоящий. Ну, завтра будем ждать развязки, ребятушки.

0: Винтаж – это способ выразить свою индивидуальность и свой стиль.
1: Ольга Вокина, историк моды.
2: Так говорит «Маяк».

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: Москве 7:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Военнослужащие группировки «Восток» в течение суток уничтожили 6 станций связи «Старлинк» и 56 пунктов управления БПЛА противника. Все подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
1: Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригада морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Покровская, Коломийцы, Червоный Яр, Долинка, Свобода, Малиновка и Червоная Криница. Противник потерял более 345 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 6 станций спутниковой связи «Старлинк», 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 56 пунктов управления беспилотной авиацией.
0: В свою очередь экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемыми векторами тяги Су-35С выполнил боевое дежурство в интересах группировки «Восток» в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны. Целью боевого дежурства в воздухе было прикрытие в заданном районе действий вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по живой силе противника и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ. В прокуратуре Московской области работает горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА. Номер телефона для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи можно узнать в канале надзорного ведомства на платформе МАКС. Как заявили в прокуратуре, этой ночью городские округа региона подверглись атаке беспилотников. Есть пострадавшие, их число уточняется. Кроме того, повреждены жилые дома и коммерческие объекты. По указанию прокурора Подмосковья Сергея Забатурина, городские прокуроры лично контролируют ситуацию, координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления для оказания помощи пострадавшим. Ранее медицинская помощь понадобилась женщине, пострадавшей от падения обломков БПЛА, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. Он также заявил, что 10-летняя девочка пострадала при падении обломков дрона на частный дом в Раменском округе. Ее госпитализировали с осколочным ранением. В Коломне ранение получил 27-летний мужчина. Кроме того, в Богородском беспилотник попал в складской комплекс в районе Атлант-парка. Пожар локализован. По предварительным данным, там пострадавших нет, отметил Воробьев. В Коломне обломки БПЛА повредили торговый павильон, здание ЗАГСа и магазина, а также окна жилого дома. В электростанции повреждены автомобили и трансформаторная подстанция. Группу альпинистов, не выходивших на связь во время восхождения на Эльбрус, эвакуировали. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарии. Там пояснили, что группа из 8 человек попала в зону непогоды и находилась в районе Седловины. Кроме того, прибыв на место, сотрудники МЧС обнаружили еще одну тургруппу из 6 человек, которая тоже не могла самостоятельно спуститься из-за плохой погоды. Спасатели эвакуировали обе группы туристов, всего 14 человек, на поляну Азау. От медицинской помощи они отказались. Спасательная операция завершена успешно. Ранее сообщалось, что 8 альпинистов, совершавших восхождение на Эльбрус, перестали выходить на связь. Экстремалы были зарегистрированы в МЧС. На их поиски выдвинулись спасатели. По предварительным данным, альпинисты приехали из Севастополя. Режим повышенной готовности ведут завтра в Благовещенске в Амурской области из-за ливней. Он будет действовать до 9 утра 24 августа. С 20 по 22 число там может выпасть до 40 миллиметров осадков, а ветер усилится до 18 метров в секунду, сообщили в мэрии. Через территорию области пройдет циклон с юго-запада. Его основная траектория пройдет по Становому хребту, затронув Тындинский, Сковородинский, Изейский округа, где ожидается максимальное количество дождей. По всей территории области прогнозируют кратковременные дожди от умеренных до сильных. Активная грозовая деятельность также прогнозируется, о пригрозах усиления ветра до 20 метров в секунду. Есть вероятность, что 20 августа в Благовещенске выпадет декадная норма осадков. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, плюс 18-20 градусов. В Москве переменная облачность без осадков, местами небольшой дождь и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 15, атмосферное давление 742 миллиметра, влажность воздуха 90%.
2: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии. а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Диана Шнайдер вышла в четвертый круг теннисного турнира категории 1000 в Цинциннате. В третьем раунде россиянка в двух сетах обыграла Майю Хвалинскую из Польши. Следующей соперницей Шнайдер будет вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана. Еще одна представительница России Анна Калинская борьбу в Цинциннате завершила. В третьем сете противостояния с румынкой Сараной Кырстей она отказалась от продолжения встречи. Хоккейный «Адмирал» выиграл предсезонный турнир в Минске, одолев «Металлург», а «Амур» и «Салават Юлаев» с побед начали на соревнованиях в Уфе. Тему продолжит Александр Ниценко. Ну и к футболу. Костромской «Спартак» и «Уфа» сыграли в ничью 1-1 в заключительном матче шестого тура первой лиги чемпионата России по футболу. У «Спартака» 12 очков и третье место в турнирной таблице. «Уфа» набрала 9 баллов и занимает 10-ю строчку. А лидирует в первой лиге Нижний Новгород. У него максимальные 18 очков. Полузащитник сборной Ирана Мохаммад Махиби покинул футбольный Ростов. Стороны не стали продлевать контракт, срок которого закончился летом. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Сергей Стиллавин и его друзья.
4: Дорогие товарищи, нам обещают, сюрпризы в плане бабьего лета.
5: Говорят, дай бог.
4: Говорят, будут сюрпризы, говорят, да. Но сюрпризы, это значит...
5: Сюрприз — это вот этот август, вот это уже сюрприз.
4: Да, вот сюрприз, да, согласен.
5: Осень началась.
4: Согласен вас, да, согласен, да. С вами, Владислав.
5: Так, сегодня 18-е, Сергей Валерьевич. Сегодня вторник.
4: Сегодня 18...
5: Вывести день. День вторник. 18-е.
4: Сегодня?
5: Да, августа.
4: Сегодня 18-е.
5: 18-е, если у вас есть с этим проблемы.
4: У нас есть с этим.
5: Есть проблемы.
4: Да, некоторые проблемы, да, у нас есть с этим.
5: 18-е, да. Прекрасный день. Сегодня, кстати, дождя не намечается. Может быть, к вечеру где-то брызнет. Но не факт, что брызнет. Поэтому мы наслаждаемся облачно, но с прояснениями.
4: Да, так вот такая у нас сегодня будет
5: прекрасная
4: погода.
5: Прекрасная погода. Больше 20-24.
4: Ну вот. Значит, товарищи, сегодня день нашего географа. Сегодня день рождения Русского географического общества. И сегодня мы эту тему вдоль и поперек пропашем, но с точки зрения политической и экономической географии.
5: Это геополитика.
4: Да, потому что больших открытий географических нас, видимо, не ожидает в ближайшие 1000 лет. Все изучили, все облазили, а вот перекраивать карту мира, это пожалуйста. Да. День таджикского врача.
5: Знаем одного.
4: Видели такого? Хороший врач, да, наверное. День тайского ученого. Тайского ученого, да. Согласен. День общего языка. Помните, у нас было одно время общечеловеческие ценности какие-то такие.
5: Эсперанто?
4: Ну, нет, это не знаю. Может быть, язык тела. Ну, что-то такое, да. День интуитивной прозорливости. Праздник топора.
5: А как отмечают?
4: А вот это как раз общего языка. У кого топор, тот и говорит.
5: Понятно.
4: Да, и, наконец, сегодня день фахиты или фахитоса. Это блюдо мексиканской кухни, когда мясцо, обжаренное на гриле или на сковородке, нарезанное полосочками, заворачивают в тортилью вместе с овощами.
5: Да, класс.
4: Прекрасно. И сегодня русский народный праздник Евстигней Житник. Принято заклинать жнивы, чтобы на них не поселилась всякая челядь и нечисть. Да. Мать сыра земля, говорили. Уйми всякую гадину нечистую от приворота. Днем во время жатвы крестьяне старались найти такой стебель, на котором одновременно выросло несколько колосьев к удаче. Да? И ко дню Евстигней, по дню Евстигней судят о том, каким будет, товарищи, декабрь. И поговорка такая: день прозевал, урожай потерял.
0: Все. Хорошо.
3: Сергей Стиллавин и его друзья.
4: Ну что ж, в 1685 году родился Брук Тейлор, это английский математик, но гений, он определил центр качания маятника. Судя по всему, он не совпадает с точкой подвеса, если так говорить. Да, но хотя казалось бы обратное. Ладно. В 1693-м близ Архангельска на острове Соломбала, бывал там, на Северной Двине, началось строительство первой в России судостроительной верфи.
5: Замечательно.
4: Да, наши беломорские, так сказать, корабелы, да. В 1743-м Джек Броттон сформулировал правила боксерских поединков. То есть, чтобы драться, надо...

0: ну да. Красивая.
1: Тот был гением, а этот работником, да. Что же у нас? Открыли в этот день памятник царю Петру Первому, работу скульптора Этьена Фальконе, знаменитый медный всадник в 1782 году, потому что в 1682 году Петр Первый взошел на царство. Но тогда не самостоятельно, вместе с братишкой. Да. В 1787 в Петербурге состоялась первая в истории России рабочая демонстрация. Ну как демонстрация? 400 строителей пришли и принесли жалобу Екатерине II на своего нанимателя Долгова. Та увидала, что такое 400 человек. И говорит, а если 4000 придут? И запретила подавать жалобы после этого. Говорит, все. Не хочу знать ничего от этого. В этот день, в 1812 году, после двухдневного Смоленского сражения, наши войска были вынуждены оставить город и начать отход к Москве. Мы вчера как раз говорили о назначении Кутузова, который заявил, что если Смоленск удержим, тогда, в принципе, остановим. Но когда он сам прибыл к войскам, получив назначение, он увидел, что Смоленск уже сдали, и резервов, главное, нет, да. Которые были на бумаге. На бумаге были, а резерва нет, да. Французский металлург, знаменитый Пьер Мартен, в 1824-м, мартеновская печь, помните, да, самое главное, что тушить нельзя. Нельзя. Если затушишь, все.
0: Разжечь-то сложно.
1: Нет, дальше не разожжется снова никак. В 1830-м Франц Иосиф I, это австрийский император, ну, заодно и король Венгрии, как раз до 1916 года он правил, да, ну, Габсбург. Ну и что, получил он корону благодаря помощи наших войск. Наши подавляли венгерское восстание. Вот слушайте, вот тут самое настоящее. Ну давайте, о подлости мы говорить не будем, потому что нам иностранцы откровенно сейчас рассказывают, что мы такие говорим. Слушайте, ну мы же с ними вроде договорились. Они говорят, а дипломатия это вообще искусство лжи. Вы что, не понимаете, да? Ничего вы с ними, с нами не договорились. Мы просто вас обманули. Они сейчас так говорят, откровенно достаточно, да?
0: Так работает.
1: Но да. Хочется сказать, а может быть там переоценить, вот как бы это сказать, нашу такую вот, ну как бы...
0: Сердобольность.
1: Ну такое уважение к ним, да, да вот в первую очередь, да, уважение. Потому что смотрите, мы помогли австриякам подавить венгерское восстание. Значит, какие проблемы мы получили? Мы, это было в 1848 году. Значит, следом венгры до сих пор нас ненавидят. До сих пор за те события они наши враги, и они нас мучили во время Великой Отечественной, в том числе съедаемые злобой за вот эту подавление их революции, потому что они нас ненавидят, венгры, так? Потом 56-й год восстания, значит, очередной у них. Потом, смотрите, австрияки предали нас тут же, потому что они вписались на стороне противника фактически в Крымскую войну. То есть мы их спасли, их режим в 1848-м, а в 1853-м, через 5 лет, они уже фактически помогали англичанам и французам. И кинули нас, да? Более того, австро-венгры выращивали так называемое украинство очень активно во Львове. То есть они готовили вот эту политическую бомбу, которая вот сейчас нам аукается у Гогола.
0: Ну, антироссию, по сути, да.
1: А мы их спасли, вот этого черта, этого Франца Иосифа.
0: Наша главная проблема – благородство.
1: Не то, что благородство. Мы их считаем, во-первых, людьми уважаемыми.
0: Да. Ну, как бы мы ведем себя как, ну, приличные люди, а так не
1: работает.
0: Они
1: неприличные люди.
0: К сожалению.
1: Понимаете? Да. Неприличные. Вот в чем проблема. В 1845-м по инициативе адмирала Федора Петровича Литке в Петербурге учреждено Русское географическое общество. Слушайте, я бывал вот на приеме, ну, была конференция большая, в прошлом году меня пригласили, величественное здание, знаете, как такой, такой черно-серый такой замок с окнами-бойницами, неподалеку от Исаакиевского собора, ну, там идти минуты 3-2 пешком, да, и, вы знаете, значит, нам устроили экскурсию по кабинетам, по залам, и удивительный факт, вот работники этого здания во время блокады не сожгли ни одного стула, хотя замерзали, была невероятная холодрыга, да? Они не сожгли ни одного стула исторического. Представляете, какое мужество у людей, которые... И, естественно, все собрание литературы, там, документов, которые там хранились. Ну, великие люди. Передаю горячий привет, да. В 1851 году Александр Григорьевич Булыгин, интересный такой товарищ, министр внутренних дел, который Булыгинскую... Проект Булыгинской думы есть такой, государственный. Он...

0: предлагал его. Чем он занимался-то? Значит, он был обершенком.
1: Это как?
0: Обершенк. Это хранитель вин. С 1916 года получил такой титул.
1: Неплохо.
0: Но тут какая история. В 14-м ввели же этот сухой закон. Сухой, да, так да, что да. Беречь было нетрудно. Просто не давай никому, да и все. Да. И в его распоряжении находились дворцовые запасы вин. Но, как вы понимаете, осенью 17-го года пришли матросики, морячки, рабочие, да, и полакомились запасами, потому что обершенк-то уже
1: чуть-чуть.
0: Да. В 1859-м француз Жан Бланден впервые по канату перешел через Ниагарский водопад, но он же на плечах еще одного акробата держал.
1: Да ладно.
0: Кстати, тот вообще...
1: А тот еще одного,
0: нет,
1: да?
0: А тот вообще тот-то рисковал вдвое, потому конечно, что он никак не мог повлиять ни на что.
1: Гарантий
0: да,
1: никаких.
0: В 1890-м Вальтер Функ, это нацистский экономист, кстати, дожил до 1960 года. Угу. На минуточку.
1: Живучий. А,
0: да, президент Рейхсбанка с 39-го, да, вступил в партию, естественно. Дядюшка у него пианист, любимый, кстати, ученик Листа. Вот угу, вы говорите, откуда вот там вот эти? Угу. Они все вот из
1: этих.
0: Они
1: все из культуры, да, вышли?
0: Ну, в принципе, если, говорить, если говорить о немецкой природе, вот политической, да, она неразрывно связана с культурой.
1: Вот удивительная вот история, да?
0: То есть это вот один клубок. Понимаете, какая история? А наши хотят все разделить. Ну как же так? У вас там философы, музыканты, и там эти еще кто-то. А вот эти откуда? Так оттуда же. В чем проблема?
1: А мы восхищались.
0: Оттуда? Ну нет, мы восхищаемся. Но проблема в том, что они оттуда же из той же грибницы растут. Вот зараза. Да, но он признан был преступником по Нюрнбергскому процессу. Приговорили его вроде как к пожизненному заключению, а потом по состоянию здоровья освободили. Прекрасно,
1: какое
0: правда?
1: Милосердие.
0: Прекрасно,
1: да?
0: Конечно. В 1900 году русский инженер Константин Перский предложил слово «телевидение».
1: Спасибо ему.
0: Вот он это слово придумал, угу, да, и оно прижилось-то лишь в 30-е. А до этого не приживалось никогда. И, ну и в 1902 году знаменитый побег 9 агентов газеты «Искра». Бежал Николай Эрнестович Бауман, да, Гальперин и прочие из лукьяновской тюряги. Да. Угу. Кстати, будущий нарком иностранных дел Максим Литвинов. Угу. Они бежали. Вот тюрьмы-то были, откуда можно было сбежать.
1: Решето.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Площадь Возрождения закрывают на ремонт в Вологде. С сегодняшнего дня движение транспорта и пешеходов будет полностью перекрыто. Рабочие заменят инженерные сети, покрытие проезжей части и тротуаров. Объезд для водителей возможен по улицам Лермонтова, Ленина, Зосимовской и Пушкинской, Герцена, Мира. Общественный транспорт также изменит маршрут. Работы станут продолжением ремонта площади Революции. Напомним, там сейчас заливают бетонное основание под плитку. Новая схема мошенничества появилась перед выборами в Вологодской области. В национальном мессенджере «Макс» в адрес избирателей и членов избирательных комиссий стали поступать предложения об электронном голосовании. Злоумышленники представляются домовой службой и предлагают жертве закрепить бюллетень за собой, чтобы якобы проголосовать дистанционно, а также призывают перейти в новый чат для жильцов дома. Отмечается, что на выборах осенью не предусмотрено электронное голосование в мессенджере «Макс» или иных приложениях. При получении сообщения об электронном голосовании пользователи призывают не переходить по ссылкам, не сообщать личные данные и сразу блокировать аккаунты мошенников, сообщает ГТРК «Вологда» со ссылкой на «Стопфейк Вологодская область». Кратковременное отключение телерадиосигнала возможно в Вологде с 17 по 23 августа. Перерывы в трансляции могут возникать с 10 до 17.00. Это связано с проведением профилактических плановых работ на станциях. Неделя отказа от алкоголя проходит в России. По данным Министерства здравоохранения, алкоголь является фактором риска развития большого числа заболеваний и состояний, включая онкологические заболевания, болезни печени, сердца, пищеварительной системы и психические расстройства. Его употребление ухудшает самочувствие, снижает внимание и работоспособность, затрудняет обучение и выполнение повседневных задач. Первый забег невест пройдет в Вологде. Событие будет приурочено ко дню государственного флага и пройдет 22 августа. Любая девушка сможет проверить свои силы, преодолев 2026 метров по улицам областного центра. Главное условие – наличие свадебного платья. На финише все невесты получат медаль и именной сертификат. Необходима предварительная регистрация, сообщает спортивный медиа-офис области. Центр боевых искусств Череповца открывает набор на новый учебный год. Доступно 25 направлений для детей и взрослых, от олимпийских видов единоборств до оздоровительных практик и фитнес-программ. 8 сентября центр проведет традиционный День открытых дверей.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
4: Выборы 2026.
5: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Военнослужащие южной группировки в течение суток сбили 132 тяжелых коптера ВСУ и 89 беспилотников самолетного типа. Потери противника превысили 200 человек. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием трех механизированных горно-штурмовой аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Никаноровки, Куртовки, Ореховатки, Николайполья и Высокоивановки. За сутки противник потерял до 205 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены бронетранспортер ВАП производства Франции, 29 автомобилей, артиллерийское орудие, 33 наземных робототехнических комплекса, 37 пунктов управления БПЛА и 6 квадроциклов. Средствами ПВО сбито 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 132 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 72 антенны связи и БПЛА, 35 наземных робототехнических комплексов. Поражены 20 пунктов управления БПЛА, сбито 12 беспилотников противника.
1: По данным Минобороны, за минувшие сутки российские группировки «Север», «Южно», «Запад» и «Восток» уничтожили 215 пунктов управления беспилотниками ВСУ. В прокуратуре Московской области работает горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА. Номер телефона для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи можно узнать в канале надзорного ведомства на платформе МАКС. Как заявили в прокуратуре, сегодня ночью городские округа региона подверглись атаке беспилотников. Есть пострадавшие, их число уточняется. Кроме того, повреждены жилые дома и коммерческие объекты. Ранее об отражении масштабной атаки дронов на Подмосковье заявил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, 10-летняя девочка пострадала при падении обломков беспилотников на частный дом в Раменском округе. Ее госпитализировали. В Богородском округе медицинская помощь понадобилась женщине, а в Коломне ранен местный житель. Кроме того, по данным губернатора, в Богородском беспилотник попал в складской комплекс в районе Атлант-парка. Пожар локализован. Там пострадавших нет. В Коломне обломки БПЛА повредили торговый павильон, здание ЗАГСа и магазина, окна жилого дома. В электростале повреждения получили автомобили и трансформаторная подстанция. Европе необходимо сохранять каналы для диалога с Россией открытыми, если политика США перестанет соответствовать интересам ЕС. Таким заявлением выступил президент Финляндии Александр Стуб. По его словам, политический диалог с Москвой в какой-то момент придется восстановить. Особенно важную роль в этом могут сыграть страны Евросоюза, имеющие общую границу с Россией. Стуб добавил, что Финляндия сейчас поддерживает контакты с Россией на уровне пограничных ведомств, а также сохраняет дипломатические отношения. При этом финский президент заявил о необходимости самостоятельной политики ЕС в отношении России, не зависящей от решений США. Действия Вашингтона он не считает давлением на европейских союзников. Это стиль работы текущей администрации Соединенных Штатов, заключил финский лидер. Дональд Трамп не отказался от идеи провозгласить Ормузский пролив территории США. Во время беседы с журналистами в Белом доме он назвал собственную идею отличной. Американский президент в очередной раз выразил мнение, что Соединенные Штаты де-факто контролируют пролив, и этот контроль обеспечивает проводимая американскими ВМС морская блокада Ирана.
4: Вы говорили, что объявить Ормузский пролив территорией США. Не могли бы вы это прокомментировать?
5: Ну, я просто думаю, что это отличная идея. То есть мы контролируем его. Мы контролируем его с помощью блокады. У нас есть блокада. И мне нравится идея объявить его территорией. Мы полностью контролируем пролив. Блокада оказалась очень эффективной.
1: Напомню, на днях Трамп заявил, что может объявить Ормузский пролив территории США. Американские власти в последние месяцы регулярно заявляют о контроле над этим стратегически важным проливом. Иранская сторона, в свою очередь, всякий раз опровергает эти утверждения. Спасательная операция на Эльбрусе завершена успешно. Группа из 8 альпинистов, которая ранее во время восхождения не вышла на связь, эвакуирована, сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии. Рано стало известно, что горновосходители попали в непогоду в районе седловины Эльбруса на высоте 5300 метров. Кроме того, на месте спасатели обнаружили еще одну группу из 6 человек, которая тоже не могла самостоятельно спуститься. Все 14 туристов эвакуированы на поляну Азау. Медицинская помощь никому не понадобилось. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. А в ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, плюс 18-20 градусов. В Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 15, атмосферное давление 742 миллиметра, влажность 90%.
2: Здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: «Холмы в Истре». Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, у нас прохлады. Хорошая погода. А во Владимире, наверное, что-то подобное, правильно?
2: Прекрасное во Владимире. Сегодня вероятность осадков 20%, температура до 23%.
3: Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои.
1: Владимирцы, естественно, да. Владимир вышел в финал всероссийского конкурса «Культурная столица» 28-го года. Уже 28-го года. Вместе с Владимиром борются Владикавказ, Вологда, Гатчина, это под Петербургом, Калуга, Кемерово, Краснодар, Тула. Голосование идет на платформе «Госуслуги», товарищ. Да. Серийный ворюга велосипедов маскировался под собачника. Вы представляете?
2: Негодяй.
1: Брал у сожительницы собачку, водился, типа гуляю. Ага. Туда зайдет, все он разнюхивал вместе
2: туда
1: с собакой.
2: Она.
1: 10 велосипедов, да. Владимирский электромоторный завод поставил столичному метрополитену более 7000 двигателей высокотехнологичных.
2: Очень хорошо.
1: Хорошо, очень хорошо. Во Владимирском парке «Сказка» появился шедевр из дерева. Конь и гусар, мастер Володин.
2: Троянский.
1: Выточил его. И, наконец, во Владимире гадюки покусали двух грибников. Будьте осторожны, товарищи.
2: Серьезно.
3: Владимирский централ.
0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Так, дальше полезная информация. Врач Тананакина предупреждает: ночной зажор чаще двух раз в неделю может указывать на преддиабет. Если вот ночью подрываетесь, в три ночи, бегете к холодильнику.
2: В три ночи мы подрываемся на работу.
1: Это хорошо. Для вас в 11 вечера вы бежите к холодильнику. Да. Тульский губернатор товарищ Миляев во время совещания отправил мэра Богородицка товарища Игонина поспать. Ему
2: хорошо.
1: Задремал на видеосвязи.
2: Хорошо,
1: задремал. Говорит, пусть выспится, а потом ко мне в кабинет. Да.
2: Кабинет.
1: Учителей Минпросвещения обязывает, ну или они пишут обычно рекомендуем, но это все равно одно и то же, организовывать 40-минутный активный отдых первоклассникам. Будут беситься 40 минут.
2: А от чего им отдыхать?
1: Потом, да не знаю, что они делают.
2: 40 минут.
1: Дальше. Запрещено более 7 уроков ежедневно делать школьникам. Слушайте, я не знаю, чем они учатся там.
2: От чего они отдыхают?
1: У нас было 10 лет, и 6 уроков это было предел.
2: Абсолютно.
1: А у них 11.
2: Никто вообще не парился.
1: Может быть, слишком много времени вы вот отдыхаете? Может, из-за этого? 3,5 часа на домашнее задание. Что за программа
2: что
1: такая, которую надо...
2: Дома?
1: Вот что, гении выходят? Лицеисты? Пушкины, что ли?
2: Профессура выходит.
1: Кого штампуем, товарищ? Певец Лазарев решил не переносить свои концерты в Петербурге из-за Канье Веста. Смелый человек. Посмотрим, кто кого. Посмотрим. Дальше. Продолжается, да? Милонов предложил Весту спеть с шуфутинским дуэтом. Говорит, что это гетто-шансон, что это американский андеграунд, надо с Шуфутинским спеть вместе. Также товарищ Милонов понадеялся, что Бьянка Цензори приедет в Россию одетой.
2: Хорошо.
1: Одетой, да. А крупнейшая в мире криптобиржа начала помогать нашим розыскникам вычислять тех, кто спонсирует Украину из наших инвесторов. Хорошо.
2: Да.
1: Режиссер «Колобка» Маслов у нас был в студии недавно.
2: Да.
1: Заявил, что вторую часть он снимать не будет, а вот третью
2: и пятую снимет обязательно.
1: Ну тогда седьмую мы сами.
2: Во всех кинотеатрах.
1: Создан проект уникального для России лайнера-гиганта. 2000 с лишним человек. Конструкторское бюро «Вымпел» сделало проект. Ну, корабль этот, судно будет курсировать по Черному морю, хотя может зайти и в Средиземное, в океан не пойдет. Там есть теннисный корт, каюты повышенной комфортности, гранд-сьют.
2: Ишь ты.
1: Да-да-да. Сейчас у нас самый большой лайнер — это «Мустай Карим». Там 330 человек, а там 2000. Представляете? Ого-го. охраняющие Москву зенитно-ракетно-пушечные комплексы получили новые ракеты «Гвоздь» называется.
2: Здорово.
1: «Гвоздь», угу. Да. Полчища комариков терроризируют дома и автомобили в Ханты-Мансийске. Облепливают так, что не выйти, не посмотреть. Угу. Представляете? А в Госдуме рассказали, что делать, если управляйка не хочет ремонтировать козырек над подъездом. Жаловаться в госжилинспекцию и прокуратуру, товарищи.
4: Да. Жалуйтесь.
1: В России появились мобильные электроподстанции. Я это видел. Это, значит, прицеп для сидельного тягача, ну, то есть такая большая фура, ну, обычно они крыты тентом, да, такая здоровая, длинная, ну, не знаю, сколько, метров 10 она больше, может быть, даже, да. Ну, вот, крепится к грузовику, и там внутри стоит установка мощная.
2: Ну, класс.
1: Вот, видите? А, так, дальше. В России проверят на соответствие духовно-нравственным ценностям системы искусственного интеллекта. Сделали тест вопроса искусственному интеллекту. Насколько он наш? Понимаете? И тут фраза, которую я прошу вас разъяснить.
2: Ну-ка.
1: На совещании возникли разногласия о степени публичности бенчмарка. Это бенчмарк. Что за леший
4: это
1: такой?
4: Это шайтан-машина.
1: Что за бенчмарк?
4: Ну, которая дает ответы, по сути.
1: Это бенчмарк.
4: Это бенчмарк.
1: Ну, мы русские люди, давайте переведем. Что за бенчмарк? Что за...
4: Сам процесс.
1: Ага.
4: Сам процесс.
1: Режиссер Розовский сказал, что актер должен иметь интеллект и чувство юмора. А зачем?
4: Интеллект?
1: Ну зачем ему юмор? Он играет то, что ему дают, да, бумажку дают.
4: Зачем?
1: Ему, ну, нужен юмор, чтобы он не болтал. Вернее, интеллект ему нужен, чтобы он молчал, пока не снимается. Вот это я поддерживаю. А на площадке-то он зачем ему?
4: Конечно.
1: Ему надо...
4: Работу работать надо.
1: Кривляться надо эффективно. Да. Тут интеллект может поломать,
4: он
1: наоборот.
4: Он может что? Испортить.
1: Конечно.
4: Режиссера.
1: Если видно, например, что играет дурака умный человек, это смешно.
4: А режиссеру как стыдно.
1: Да, режиссер должен быть, кстати, умным и с чувством юмора, не знаю. В Подмосковье аренду электросамокатов привязали к госуслугам. Хорошо. Так, хирург Шаповалов предупреждает, что рост груди у мужчин повышает риск онкологических заболеваний, друзья. Да. Вот осторожно. КамАЗ начинает создавать автобусы автономного вождения.
4: Класс.
1: То есть некому будет передавать за проезд.
4: Да рыбу будем ловить. В рыбаки пойдем.
1: Да. Понятные процессы на работе оказались важнее отдыха для тех, кто выгорает. Оказывается, на работе люди выгорают не от того, что им много дают работу, а то, что не понимают, как ее сделать.
4: Что
1: не
4: делать?
1: Понимают. Да. Дальше. Биолог Трофимова заявила, что леопардовые слизни переносят заболевания. Ребята, еще и эта зараза идет. Испанские есть, а еще леопардовые. 62% наших граждан отказываются покупать товар, если видят хотя бы один негативный отзыв в, ну, в магазине онлайн, да?
4: Угу.
1: Дальше. Новость, не знаю, она, наверное, только вас порадует. В Москве на 27% выросло количество падел-кортов. Падел.
4: Что за падел?
1: Да вот.
4: Ты кого падел назвал?
1: Да, ах ты падел. Да. Адвокат Худова говорит, что если вы выиграли в лотерее больше 15 тысяч рублей, то декларацию на вас составит распространитель билетов и организатор лотереи. А вот если меньше 15 тысяч, тогда это ваши проблемы. Замучаетесь подавать декларации. Опасное дело играть в лотерею. Дальше. Теннисист Бублик заявил, что ребенок это не банкомат, не способ зарабатывать деньги на ребенке. Не понятно, к кому обращается? К своим родителям или к окружающим?
4: К ребенку.
1: Да, кому речь? В России появилась новая должность. Врач по медицине здорового долголетия у нас.
4: Здорово.
1: Да, чтобы как протянуть здорово. Понимаете, да. В Новосибирске 22-го, вот в субботу, пройдет чемпионат по поеданию шаурмы или шавермы. Вход стоит 500 рублей.
4: А выход,
1: если победил, если заворот кишок позволяет взять в руки, пятерка
4: вышел,
1: в руки,
4: хорошо.
1: Да. Ну и что еще? В России стал популярен серебряный туризм, это туристы старше 60 лет в дальние походы, ну, в дальние путешествия отправляются, да, это вот на тех,
4: не в одну сторону,
1: с кем
4: да?
1: поработал врач по долголетию, да. Потом, бизону Милки из Челябинского зоопарка, она старенькая уже, взрослая, 20-летняя, привезли мальчонку по имени... Сейчас, минуточку.
4: Ну-ка.
1: Мальчонку Чироки.
4: Чироки.
1: Сейчас Милка ждет, когда Чироки пройдет период полового становления и возьмется за дело. Да. Ну еще, москвичи арендовывают салоны бизнес-джетов, стоящих на приколе в аэропортах, для красивых фото. Час съемки от 3500 рублей на фото, что я, мол, летела в бизнес-джете, якобы. А если видео, то 58. Представляешь, видео
4: класс.
1: Дороже. Ну и, наконец... Товарищи, дешевый чай, предупреждает врач Белоусов, может привести к заболеванию костей и суставов. И на Камчатке совершена дерзкая криминальная мерзость. Суслик пробрался в лагерь туристов и стырил носок человека.
2: Носок суслика.
1: Без носка. Без носка, да. Женщины редко носят носки, да, так в принципе.
2: Ну зачем вам носки? Зачем? Некрасиво, но он эстетик.
1: Нет, не виден педикюр, а ведь он стоит денег. 84% наших граждан боятся, что их партнер новый будет сравнивать их с бывшими. Но при этом более трети женщин хотят с бывшей познакомиться лично, представляешь? А вот с какой целью? Узнать, как рихтовать правильно или какие ошибки не совершать. Это любопытно. Товарищ Глосс посоветовала женщинам носить плотный трикотаж в офис, если вы ожирели. Если вы ожирели. А вот это гениально. Вот сейчас, это супер новость, новость года. В Москве любовница скопировала личность жены, чтобы увести мужа из семьи. Смотрите, какая история. Значит, девица публиковала в Дурограмме, запрещенном в России, всю свою жизнь. Я вот тут отдыхаю, так одеваюсь, так я ножку оттопыриваю, так головку наклоняю. Любовница 5 лет изучала фотки жены в Дурограмме, скопировала все это, возила мужа по тем же...
2: Ну и смысл ему менять шило на мыло.
1: Нет, нет, по тем же местам. Нет, смысл в следующем. Моложе.
2: Освежить.
1: Моложе. Но самый главный вопрос вот этой женщине. Она сама-то поняла, что сдала свой образ жизни через Дурограмм.
2: Абсолютно.
1: Ты сама ее научила. Ты же понимаешь это? Дальше. Бандана вернулась в моду, товарищ. Бандана. Ну и, наконец, женщина из России приехала во Вьетнам увеличивать грудь. Оказывается, и туда едут. И представляете, говорит, дайте посмотреть, пожалуйста, импланты перед тем, как будете вшивать
2: дайте
1: в меня.
2: Пощупать.
1: Дают ей имплант, а в ней рыжий курчавый волос и пузыри. Варили-то на коленке.
2: Это Трамп.
1: Грудку.
5: Новости капитализма.
1: Не все волосы выщипали.
2: Кошмар.
1: Да, не все, да. Слушайте, удивительно. Увлеченная порноиндустрией женушка главы Anthropic, это компания, которая создает искусственный интеллект, в том числе военного назначения, влияла на судьбу компании, на назначение. Значит, девка Кэми Кларк занималась прогрессивным порно. И вот эти люди влияют на то, каким является искусственный интеллект. Неудивительно, что сделанные дроны с использованием этого интеллекта нападают на автобусы,
2: абсолютно,
1: на велосипедистов, на машины. То, что мразь сидит в основе мышления вот этого создателя. Мразь. В Страсбурге, вот это гениально, в Страсбурге, это спорная территория между Германией и Францией, значит, дроны с наркотиками, которые ночью летают в местное СИЗО, мешают приземляться вертолетам, которые лечат пациентов. Кстати, какой кучный полет дронов с наркотиками в СИЗО. А? В Китае создали систему борьбы с дронами, 48 микрофонов, камеры на, за 4 километра видит любой, соответственно, дрон.
2: Круто,
1: да.
2: Круто.
1: А выяснилось, что пик мужской сексуальности приходит на возраст, приходится на возраст от 35 до 45 лет, а не на 18. 35-45.
2: 35-45,
1: да,
2: хорошо.
1: Да. А мозг во время быстрого сна нарушает законы энергетики. То есть количество энергии, которое поступает с кровью, намного меньше, чем ту работу, чем та работа, которую он производит. То есть какие-то чудеса.
2: Угу.
1: Непонятно, откуда берутся силы. Ребята, если чешутся ладони и стопы, то это
2: так.
1: Печень шалит. Это печень. Да-да-да. В Молдавии запретили прокат колобка под предлогом участия в нем Куценко. А я вам скажу так, под предлогом участия хлеба. За хлеба, да.
2: Хлеба боятся,
1: да, да,
2: русского.
1: Да. А, так, дальше. Мужчина в Китае выиграл 75 миллионов рублей и скрыл это от семьи. Говорит, не хочу доставлять лишние хлопоты людям. Да, не надо. Пусть поживут еще спокойно, нищими. Ну и, наконец, товарищи, что интересного. В Мексике с элитного пляжа крокодил, кокодрилло, как говорят местные, Пуэрто Вальярта утащил 28-летнего туриста прямо в море.
2: Кошмар,
1: представляете?
2: Какой.
1: Да, ужас. Приехал человек отдохнуть. Задорого. Ну и, наконец, давайте, более короткие курсы приема антибиотиков могут быть эффективнее стандартных. Там говорят, да, антибиотики надо пропить целиком.
2: Угу.
1: Пропить целиком.
2: Чтобы
1: ничего,
2: можно
1: и коротко,
2: да.
1: Можно и коротко. Ну и, наконец, в Центре эмоционального здоровья США подсчитали, что по всему миру находится 6% токсичных сотрудников. Но они портят жизнь всем остальным. 6%. Так, мир без... опять без любимого.
4: Без любимого нет, это прорвалось.
1: А, извините. Да.
4: Раз вот эти 6%.
1: Да, они не нам. Все портят, да. Слушайте, ну что у нас происходит? В городе Кирове 37-летняя медсестра изрезала 25-летней учительнице розочкой.
4: Психическая.
1: А та, говорит, задела ее плечом, она отдыхала после тяжелой рабочей смены.
4: А это вот...
1: Теперь, значит, 500 тысяч рублей морального ущерба компенсации, но родные и адвокат говорят, это мало, это недостаточно, да? Ссора в домовом чате в Красноярске. Вот зачем им чаты, ребята, зачем вам чаты? Что вы там выясняете? Закончилась стрельбой из автомата?
4: Вот этот чат.
1: Из автомата, вот уже, да. Дальше, что у нас любопытного? Продавцов поддельного кофе задержали в Москве. Представляешь, вот хочешь кофейку хорошего?
4: А там
1: подделка? А это подделка, конечно, конечно. Гражданин во Владивостоке пробил череп арматурой. Сам вынул ее, арматуру, сам. Но на следующий день пошел лечиться, заболел голова, спасли человека, представляешь? А надо было сразу
4: лечить. Слегка приболела голова, да,
1: надо
4: после арматуры.
1: После арматуры, конечно. Так, что у нас? Сочинцы.
4: Владислав Александрович, я знаю. Что вы набрасываете? Нет, вам приятно. Самые прекрасные люди. Да?
1: Сочинец открыл алкомаркет прямо из собственной машины. Припарковался у торгового центра на улице Московской, в центре. Московская. И прямо из машины начал торговлю.
4: Молодец.
1: А, понимаете, да. С нашего человека Антона Ракова, задержанного в Москве, он дальнобойщик. Говорят, вот возьми груз, перевези. А в машине нашли 358 килограмм метамфетамина. Сняли обвинение, говорит, Раков не виноват, он был не в курсе. В Крыму черт поругался с родителями. И сжег 3 автомобиля во дворе. Из-за того, что озлился на папу с мамой. Представляете? Ужас какой, да? Ну и, наконец, давайте что-нибудь хорошее, правильно?
4: Давайте что-нибудь позитивное, Сергей.
1: А вот, пожалуйста, на Камчатке прокуратура начала проверку из-за массового преследования касаток. Дурачки на катерах начали гоняться за касатками. А так нельзя. У животных стресс.
4: Сволочь.
1: За это за касатку ответите. Все.
6: В раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
7: Категория 12+. Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев, эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж, лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Райклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Рекламные службы 495-105-5244.
9: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба-по-контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 791 украинский беспилотник над 16 российскими регионами и акваториями двух морей. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями. По данным военного ведомства, во всех случаях поражены БПЛА самолетного типа. Военнослужащие группировки «Восток» в течение суток уничтожили 6 станций связи «Старлинк» и 56 пунктов управления БПЛА противника. Все подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в ходе активных и решительных действий освободили населенный пункт Новосолошино Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков и бригада морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Покровская, Коломийцы, Червоный Яр, Долинка, Свобода, Малиновка и Червоная Криница. Противник потерял более 345 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, 6 станций спутниковой связи «Старлинк», 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 56 пунктов управления беспилотной авиацией.
0: В свою очередь экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С выполнил боевое дежурство в интересах группировки «Восток» в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны. Целью боевого дежурства в воздухе было прикрытие в заданном районе действий вертолетов армейской авиации при нанесении ударов по живой силе противника и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ. Судно подверглось удару неизвестного снаряда во время прохода через Ормузский пролив. В результате повреждено машинное отделение, пострадал член экипажа. Об этом сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании. Как отмечается, с остальной частью экипажа работает береговая охрана «Омана». Об ущербе окружающей среде пока данных нет. Число мигрантов, выдворенных за нарушение миграционного законодательства только в Москве за первое полугодие этого года увеличилось в 2 раза, с 8300 до 16000 человек. Такие данные привел председатель Госдумы Вячеслав Володин, ссылаясь на данные Федеральной службы судебных приставов. Кроме того, по его словам, МВД отмечает снижение числа преступлений, совершенных иностранцами. За полгода их зафиксировано на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Володина, это результат реализации ранее принятых норм, которые предоставили правоохранителям дополнительные полномочия для наведения порядка в миграционной сфере. Спикер напомнил, что с 2024 года Госдума приняла 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики. В Россию с острова Корфу доставили десницу, правую руку святителя Спиридона Теймифунского, одного из самых почитаемых святых в христианском мире. Святыню встретил митрополит Воскресенский Григорий, который отметил уникальную возможность для верующих помолиться перед мощами чудотворца. В сопровождении греческого иерарха ковчег посетит 12 регионов страны. Маршрут начнется с Чебоксара-Казани, а продолжится в Дивееве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Осенью святыня побывает в Пскове, а также в Смоленске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге и Владимире. Завершится тур в Москве, где десница проводит с 15 по 20 сентября. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, плюс 18-20 градусов. В Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, и 23-25 тепла. Сейчас столица плюс 17, атмосферное давление 742 миллиметра, влажность воздуха 76%.
1: Маяк. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Костромской «Спартак» и «Уфа» сыграли в ничью 1-1 в заключительном матче шестого тура первой лиги чемпионата России по футболу. У «Спартака» 12 очков и третье место в турнирной таблице. «Уфа» набрала 9 баллов и занимает 10-ю строчку. А лидирует в первой лиге Нижний Новгород. У него максимальные 18 очков. Хоккейный «Адмирал» выиграл предсезонный турнир в Минске, одолев в финале «Металлург». «Амур» и «Салават Юлаев» начали с побед на соревнованиях в Уфе. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: В столице Беларуси завершился статусный предсезонный турнир, который собрал 6 клубов КХЛ, включая местное «Минское Динамо». Ранее соперники провели круговой турнир, после которого образовались пары плей-офф. В матче за пятое место встречались «Шанхайские драконы» и «Сочи». Китайская команда одержала первую победу на турнире, сокрушив южан 4-2, благодаря шайбам Яшкина, Барулина, Попугаева и Питана. Третье место между собой оспаривали «Минское Динамо» и «Сибирь», за которую впервые сыграл Евгений Кузнецов, сразу ставший капитаном в новой команде. В активе форварда голевая передача и два нереализованных роскошных шанса. Впрочем, уже к 28-й минуте белорусы обеспечили себе крупный задел в счете. 20-летний нападающий Чухраев оформил хитрик, еще забил Энос. Новосибирцы в итоге уступили 3-4, несмотря на голы Никулина, Попова и Мирзабалаева. В финале Кубка Минска «Металлург» потерпел поражение от «Адмирала» 3-4. У уральцев результативными бросками отметились Федоров, Михайлис и Силантьев. У дальневосточников победная шайба у казаха Мусарова. Также забивали Моисеев, Грас и Завгородний. В Уфе тем временем стартовал Кубок Республики Башкортостан. Местный Салават Юлаев справился с Барысом 4-1, дубль у Максима Кузнецова. «Амур» разгромил «Ладу» 5-0. У 18-летнего Борина победный гол и две передачи. Две шайбы забросил Климович.
1: Диана Шнайдер вышла в четвертый круг теннисного турнира категории 1000 в Цинциннате. В третьем раунде россиянка в двух сетах обыграла Майю Хвалинскую из Польши. А еще одна представительница России, Анна Калинская, борьбу в Цинциннате завершила в третьем сете противостояния с румынкой Сараной Кырсти. Она отказалась от продолжения встречи. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.

0: Стилавин и его друзья. На маяке.
1: Дорогие товарищи, у нас сегодня будет такая тема актуальна. Она прозвучит как предупреждение для вас. Вы, Владислав Александрович, не для вас, а для слушателей. Вы человек разумный. Да. Некоторое время назад, Владислав Александрович, так, я стал волноваться относительно нашего дорогого доктора. Угу. Есть у нас такой прирученный доктор Добин. Он иногда ходит, когда у него нет религиозных праздников и угу. поездок на море с женщинами.
2: Он у нас инфо-цыган, он мошенник.
1: Да, он бывает по пятницам, друзья мои. Если вы по пятницам шутка. В себе, то вы его знаете. Ну, вот Толик, да?
2: Да.
1: И пришел он к нам 10 лет тому назад, прибился.
2: Да.
1: Мальчонкой.
2: Ну, такой смешливый.
1: Смешливый, хорош. Толстенький, да, развощекий, лысеющий малыш. Да.
2: Да.
1: И вдруг лет, наверное, года 3 назад, наверное, так где-то примерно. Да, вот, да, это вот ковидло, после ковидлы, да? Вдруг раз, и такой начал сдуваться.
2: Да.
1: Сдувался, сдувался, сдувался до такой степени, что я сначала подумал, что, ну, о плохом подумал, потому что, думаю, сила у него
2: да?
1: крадет какая-то бацилла, ну, скажем так, да. А он нас стал убеждать такой весело,
2: что он не колется.
1: Сквозь голубую кожу вот эту вот, да, вот эту уже натянутую, начал нас убеждать, что он в дереве стоит. И благодаря этому, что он там на два часа замирает, якобы люди худеют. Это удивительно. Я, конечно, этому не поверил. Но некоторое время назад мы с вами встречались в эфире с психологом Натальей Бириной. Она нас информировала по теме того, что вот чего мужчины боятся в плане ЗАГСа. Почему не идут туда? Ну, то есть не то, что... Нет, они идут, но боятся.
2: Но не
1: понимаете?
2: Густо.
1: Да-да. Да не так густо, как хотелось бы. Да, не так кучеряво идут. Но мы встречались некоторое время назад, а вот новое пришло, новое известие, которое как раз и я Наталье благодарен. Она, соответственно, с нами сегодня рассмотрит. Дело в том, что померили тренды, которые существуют в мире шоу-бизнеса, а к несчастью, к нашему, шоу-бизнес является источником правил поведения для наших людей. В частности, например, вот эти так называемые бежевые мамы, которые свои квартиры делают черно-белыми, ну, понятно, там, а потом сами наряжаются в беж и в серо-белую гамму, и ребеночка также наряжают и говорят, а детей, говорят, не должны раздражать яркие цвета. А ребеночек на улицу выходит, смотрит, светофор красным зажегся, а ребеночек, ой! Никогда в жизни не видел красного цвета. И машинку ему красную никто не покупает. Да, и зеленого у него ничего нет, и голубого ничего нет. Потому что мамочка, она смотрела на то, как живут звезды, в частности, западные, да, и немножко подвинулась головкой своей, да, вот на этой почве. И переняла манеру поведения. И в том числе большой проблемой является то, что звезды в этом году с особенной такой звериной яростью принялись худеть. И вот мы об этом сегодня как раз поговорим, да, не о самих этих звездах, а, в принципе, о пагубности вот этих экстремальных видов похудения, потому что я посмотрел на фотографии тех девчонок, которые были, ну, знаете, у нас есть такое в народе, есть такое понимание некоторой крайности, да, либо худая, либо толстая. Но есть же нормальное состояние человека, да, который как бы в самом соку, можно сказать, да, со здоровым румянцем, но без ожирения, да, есть же какая-то некая норма. А здесь какая-то вот, ну, просто ужасная какая-то пропасть между вот ожирением и вот этот скелет, да, обтянутый кожей. Наталья Бирина, врач-психиатр, психотерапевт с нами сегодня. Наталья, доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро, Сергей.
1: Да, Наталья, ну вот почему, как вам видится, именно в этом году так обострилась эта тема, что даже мы вынуждены приступить к анализу явления?
3: Дело в том, что сейчас очень многие блогеры и звезды шоу-бизнеса начинают резко худеть. И действительно, что все, кто смотрит на них, особенно подростки, следящие за жизнью звезд, тоже начинают перенимать их поведение. К сожалению, вот такая тенденция сложилась последние пару лет.
1: Причем, Наталья, вот видел, опять же, возвращаясь к, там, к публикациям, да, когда сравнивают фотографии до вот этих каких-то манипуляций со своим телом и после, и они почему-то все идут в область, ну, такого дистрактивного.

0: никому не хочется, естественно. И такое представление, что складывается у звезд шоу-бизнеса, что если они начинают стареть, их, естественно, никуда приглашать не будут на роли, например, в кино. И им предлагают уже не роли молодых девушек, романтичные какие-то фильмы, но им предлагают уже роль мам или даже бабушек, потому что женщины после 40 лет, они уже не настолько востребованы в индустрии, и поэтому им приходится прибегать к таким методам, ну, страшным, да, страшным голодовкам или, например, препаратам или пластической хирургии для того, чтобы считать себя молодыми и под стандарты себя как-то попробовать вписать.
1: А тогда вопрос, Наталья, смотрите, вижу тут некий парадокс. Вы сказали, что прибегают к подобным процедурам женщины в районе 40, да, вот они начинают бояться, ну, я имею в виду шоу-бизнеса, да, вот они боятся, что их не будут брать на прежние роли, таких вот девиц успешных на экране. Почему, каким образом женщины 40, условно говоря, плюс, они становятся кумирами и образцами для, мы же говорим в том числе о подростках, да, у подростков между ними разница, ну, лет 25, да, получается, по календарю, ну, 20 точно между ними, но они почему-то ориентируются на этих возрастных женщин, а не на своих ровесниц, которые еще молоды, ну, стройны, пышут здоровьем и, в принципе, не парятся относительно искусственного сброса веса.
0: Дело в том, что подростки наблюдают за успехом этих женщин, потому что женщины-то успешные, у них в карьере взлет произошел в года молодости, и для того, чтобы соответствовать, они начинают худеть. Соответственно, молодые девушки думают, для того, чтобы быть успешными в дальнейшем и в таком возрасте, 40+, да, нужно привести себя в порядок, и ну, эти женщины транслируют свое похудение не как, например, нервную анорексию, правильно? Они же говорят о том, что это полезно для организма. Но ведь никто не знает, насколько для них это полезно. Никто не видит их анализы, например, или срывы, панические атаки, психические расстройства. Транслируется успешный успех, транслируется то, что эти женщины востребованы, шикарны. И, конечно, молодые девчонки смотрят на то, что вот они столько времени снимались в кино, были на сцене, и когда похудели, их все равно приглашают куда-то, они востребованы становятся.
1: То есть вдруг, Наташа, видим, что налицо глупость подростковая, да? То есть они заглядывают на два десятка лет вперед, ну, относительно своего возраста, и почему-то думают, что то, что делает человек в 40, надо делать ему в 15-18. Но это же вот с точки зрения обычного человека, даже не надо владеть логикой, но это ж тупо, правильно? Это все равно, что я буду смотреть, что делают 80-летние люди, и повторять то же самое за ними, потому что вот очень хочу соответствовать им. Но мне-то 53. Зачем мне смотреть на то, что делает с собой человек в 80? Вот, ну, это такая же глупость, как в 16, смотреть на теток 40+, и повторять за ними их процедуры, правда? Ну, это же абсурд.
0: Правда, но дело в том, что подростки, которые следят за звездами шоу-бизнеса и вообще за кем-то, да, у них есть свои психологические проблемы. Нормальный человек без психологических проблем, без отсылки к тому, что очень важно чужое мнение, не будет следить за кем-то и не будет воспринимать как то есть данность то, что вот они такие, а и мне нужно будет тоже соответствовать.
1: Наталья, тогда вопрос. Этим женщинам. А вот это, вот этот вот перекос, да, что мне важно чужое мнение, это, в принципе, такой подростковый недуг, или это уже, скажем так, отклонение, и при нормальном воспитании значит, вот такого перекоса не наблюдается у ребят, у подростков, у детей, да, чтобы они так пристально смотрели за тем, кто там, что там из взрослых сделал.
0: Да, это перекос только из-за воспитания, потому что когда у родителей подростка есть время на подростка, когда он занят делами и не слоняется просто по улице или в соцсетях постоянно ленту листает, смотря на эти красивые картинки, конечно, зависимость от чужого мнения не будет сформирована, так выражено. Да? Конечно, подростки у них в таком возрасте, там, 15-16 лет,

0: 17, они хотят быть, принадлежать к какой-то определенной группе и друг за другом иногда повторяют там одежду, что-то. И если родители правильно воспитывают ребенка, говоря ему о его ценности, а не указывая, например, на проблему, что ты там толстая, девочкам особенно это очень страшно. У меня много девочек-подростков с анорексией, которым именно родители внушили то, что у них есть проблема с их телом.
1: То есть, погодите, они сначала им покупали всю эту дрянь в Тошниловке, да?
0: Да.
1: Условно говоря, а потом начали их,
0: покупают,
1: как они там говорят-то?
0: Радуется сытый ребенок.
1: Ага.
0: Да.
1: А потом, как вот используют это слово иноземное, шеймят эту девочку, да? Условно говоря, ты сначала кушай, а потом, а что ж ты жрешь?
0: Именно так. И поэтому эти девочки... подростки, конечно, они зависимы от чужого мнения и следят за успешными другими женщинами, взрослыми, потому что своего мнения и как надо родители им не рассказывают.
1: То вот это удивительно, потому что я помню себя в подростковом возрасте, для нас кумирами были, ну, скажем так, ну, не знаю, успешные ребята, примерно ровесники. Взрослые люди, ну, там, старше 30, они вообще не воспринимались как люди, потому что это были какие-то долгожители, какие-то аксакалы, которые, ну, где-то в какой-то параллельной вселенной, да, находились. То есть, какими мечтами, желаниями они живут, вообще было непонятно. Вот люди, даже старшеклассники уже для нас были, ну, какими-то...
0: Уже очень взрослыми.
1: Кто знает, вообще непонятно, где они. Они нас не волновали. Нас интересовали наши сверстники и какие-то успешные варианты их. А здесь какой-то страшный перекос, еще раз, да, вот обращу внимание на нашу аудиторию, когда девочек волнует то, что с собой делают тетки 40+, из Голливуда, да, и они берут с них пример. Удивительная история, друзья мои, о которой мы сегодня говорим.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Наступило долгожданное не только календарное, но и климатическое лето. Жаркая погода, белые ночи и время отпусков. Сегодня мы решили поговорить о том, как провести летний сезон, чтобы ничто его не омрачило, как поддержать свой организм и о чем следует помнить, отдыхая на природе. В студии у нас специалист Вологодского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Людмила Евгеньевна Курбанова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Прежде всего, что сказать? Конечно же, одним из основных условий здоровья и благополучия летом, чисто с точки зрения питания, я бы сказала, что рацион должен быть сбалансированным, разнообразным и, прежде всего, безопасным. На что обратить внимание? Конечно же, это сезон свежих овощей, фруктов, ягод, зелени, листовой зелени, листовых овощей. Прежде всего, хозяек настроить на то, что раз уж мы употребляем этого летом много, особенно тщательно моем. Вообще, сами по себе продукты мы выбираем доброкачественные, если со своего огорода мы доверяем, если из торговой сети, то смотрим и на внешний вид, и на запах, если это открытая какая-то, предположим, открытые продукты, и выбираем все-таки лучше, стараемся и предпочтение отдаем нашим местным продуктам питания, которые мы выращиваем на наших грядках, на наших огородах, на наших полях. Я бы хотела напомнить нашим слушателям о том, что очень хорошо летом использовать кухонные утвари, типа гаджетов, что специальные центрифуги есть, которые для мытья зелени, они очень хорошо помогают. Двукратная мойка листовых овощей в такой центрифуге пластмассовой, они, по-моему, сейчас в торговой сети везде есть. Прежде до этого замачивания той же самой зелени, вот создаст вам те самые условия, когда ваши продукты будут чистые и безопасные. Об этом помните, не забывайте. Ну и пищу, конечно же, мы готовим практически для одного использования сразу. То есть хранить долго летом, даже в холодильнике, готовые продукты, готовые блюда, это уже небезопасно. Поэтому старайтесь, что-то приготовили, сразу съели и, как говорится, забыли. Мечтаем о новом приеме пищи. Что хорошо летом? Мы не забываем супы. Обязательно. Конечно же, актуально, особенно вот именно в жаркую погоду, актуально будут холодные супы. Наша любимая окрошка, свекольники. Вот сейчас есть по типу кавказских супов не на молочных продуктах. Кто-то на кефире, кто-то на мацоне делают дойгу. Об этом тоже мы уже говорили. Так что выбирайте на свой вкус. Здесь главное, чтобы, повторюсь, все было чисто, все было, продукты были свежие и съедены быстро. Не забывайте об этом. Если мы какое-то второе блюдо имеем в виду, да, тогда предпочтение отдаем рыбе, отдаем птице и нежирному мясу. Хороши будут, скоро начнется сезон грибов, но с грибами хотела бы опять же предупредить наших слушателей, что для детей грибы опасны могут быть, поэтому осторожно очень с ними будьте. И для людей старшего возраста, и причем еще, если у кого-то есть заболевание желудочно-кишечного тракта, желудок, печень, поджелудочная железа, тоже будьте осторожны, потому что, ну, не любят они, честно говоря, так в большом количестве грибы. Ну и грибы еще должны быть, опять же, съедобные. Внимание этому тоже нужно уделять особо такое серьезное. Если мы готовим второе блюдо, то же самое рыба, птица, то самым лучшим, конечно, способом приготовления будет никакая не жарка, не копчение. Это будет либо отваривание, либо это будет запекание. Самые простые, самые надежные способы. С рыбой будьте осторожны, особенно с речной рыбой. Речная рыба, она часто бывает заражена гельминтами, поэтому тщательная термообработка рыбы речной нашей, озерной, речной обязательно. Это как дважды два нужно уже помнить. Про ягоды, фрукты, чем они полезны, в каком виде. Естественно, в свежем виде, самое удобное. Ну и не забывайте про заморозку. Лето, к сожалению, очень быстро заканчивается, а впереди будет очень долгая осень и зима, поэтому заготовки в виде замораживания свежих овощей, ягод, это, конечно, сезонно сейчас будет очень актуально. Отдельно хочется сказать и про молочные продукты. Не забываем, они у нас все сезонные, но вот в этот сезон будут очень хороши молочные продукты с низкой массовой долей жира, на основе сыворотки какие-то напитки, всевозможные уж, я так понимаю, что в качестве рекламы я не имею права называть их, тем не менее, люди, кто, допустим, внимательно ходит в магазин, или у кого-то уже есть свой, значит, созданный рацион, на основе каких продуктов, кто ассортимент у кого уже есть, они уже знают, какие продукты вот к этим относятся. Ну, конечно же, будут очень хороши кисломолочные. Не забываем про сыр, уважаемые слушатели, не забываем про сыр. Сыр – источник кальция для нас, самое главное. Он очень питательный, очень ценный, поэтому сыр, творог можно и мороженое, но про мороженое хочется сказать даже отдельно. На первый взгляд кажется, что мороженое, летом это все актуально. Ну, с одной стороны, хорошо мороженое, конечно, но немножечко охлаждает, все-таки мы его, как правило, едим холодное. Но опять же, людям, склонным к каким-то простудным заболеваниям, для того, чтобы горло свое обезопасить, прямо вот из морозилки, из морозильников мороженое быстрыми темпами есть, конечно же, противопоказано, нельзя. Тем более детям. Поэтому охлаждать мороженое, ну, кого-то, может быть, и охладит, но не сказать, что очень сильно. Это не тот продукт, который очень хорошо помогает в жару. И плюс он еще очень высококалорийный, поэтому имейте это в виду. Жажду утолить, естественно, он не поможет, а только усугубит. Поэтому мороженое можно употреблять, но в умеренных количествах. И, конечно же, смотреть, выбирать именно по составу то мороженое, которое изготовлено без заменителей молочного жира. Это тоже очень важное условие, я считаю. Но не считаю ледок фруктовый. Я, честно говоря, не очень люблю это мороженое, но не оценила я его, уж не буду по-другому говорить, не оценила, с тех пор я его никогда не покупаю. Но это на любителя, кому-то нравится, кто-то очень любит.
5: Хочется так. Вас спросить, допустимо ли пропускать приемы пищи, потому что летом в жару очень часто нет аппетита,
4: да.
5: Или люди думают, что заодно похудею, буду есть одни огурцы. Но организм, стоит ли так ломать, если он привык, завтрак, обед, ужин, вот за зиму, за осень? Как вот это на него повлияет?
4: Вот смотрите, конечно же, просто-напросто исключать еду, исключать приемы пищи летом, ссылаясь на жару, отсутствие аппетита, наверное, это неправильно. Все-таки режим рациональный у нас, как минимум, три основных приема пищи, включая еще и какие-то временные перекусы. Но летом предлагаю немножечко сдвинуть прием, основной прием пищи. Допустим, если у нас примерно 40% нашего пищевого рациона приходится на обед, а в жару, ну где же там первое, второе и компот, как говорится, где же все это съесть, то это бывает сложно, и аппетита нет. Поэтому очень вот именно в жаркую погоду предлагается либо обед сдвинуть, и завтрак, соответственно, и обед сдвинуть на более раннее время, предположим, до 12 часов уже обед какой-то себе организовать, либо позже, после 3, после 4 часов дня, то есть 15-16 часов после. В перерывах, вот этот большой перерыв, большой интервал, лучше использовать либо какой-то перекус, либо просто питьевой, вот именно организовать себе питьевой режим. Но все-таки исключать совсем приемы пищи я бы не хотела, не рекомендовала. Будьте здоровы, уважаемые радиослушатели, берегите себя. Лето – это не только пора развлечений, но и бережного отношения к своему здоровью.
5: Спасибо большое. До новых встреч в эфире.
3: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
6: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60.
7: Ваши деньги украли мошенники? И теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.
6: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: В Москве 9 часов.
9: Новости.
8: С новостями в студии Лора Стадницкая. Группировка «Север» за сутки сбила 335 беспилотников самолетного типа и 82 тяжелых дрона противника типа Р-18 «Баба-Яга». Все подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Александр Тихомиров.
10: Подразделения группировки «ОСР» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районных населенных пунктах Великая Черничина, Першая Травня, Писаревка, Уланова и Хотень Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием четырех механизированных мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районных населенных пунктах Алисовка, Казачья Лопань, Новоалександровка, Рубежная и Светличная. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено до 260 военнослужащих, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 5 автомобилей, 2 миномета, 2 станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационные станции контрбатарейной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 43 пункта управления БПЛА, 335 БПЛА самолетного типа, 82 тяжелых боевых дрона типа Р-18, 2 единицы инженерной техники, 2 багги и 8 наземных робототехнических комплексов противника.
8: По данным Минобороны, за сутки российские группировки «Север», «Южная», «Запад» и «Восток» уничтожили 215 пунктов управления беспилотниками ВСУ. В Подмосковной прокуратуре запущена горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА. Телефоны для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи можно узнать в канале надзорного ведомства на платформе «МАКС». Как заявили в прокуратуре, ночью городские округа региона подверглись атаке беспилотников. Число пострадавших уточняется. Повреждены жилые дома и коммерческие объекты. Ранее об отражении масштабной атаки дронов на Подмосковье заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, 10-летняя девочка госпитализирована после падения обломков беспилотника на частный дом в Раменском округе, в Богородском. Медицинская помощь понадобилась женщине, а в Коломне ранен местный житель. Кроме того, по данным губернатора, в Богородском беспилотник попал в складской комплекс в районе Атлант-парка. Пожар локализован. Там никто не пострадал. В Коломне обломки БПЛА попали в торговый павильон, здание ЗАГСа и магазина, жилой дом. В электростале повреждены автомобили и трансформаторная подстанция. Шведские власти с декабря прошлого года задержали 5 грузовых судов двух среди членов экипажа которых были россияне. Об этом ГРИА Новости сообщил посол России в Швеции Сергей Беляев. По его словам, Стокгольм подозревал эти суда в обслуживании интересов внешней торговли России. Как рассказал глава дипмиссии, в числе задержанных оказался сухогруз «Адлер», шедший под российским флагом. Однако его вскоре отпустили. По признанию самих шведских правоохранителей, они не нашли достаточных оснований для удержания судна ни в рамках международного права, ни по национальному законодательству. Беляев добавил, что в этом году шведские власти перехватили еще 4 судна. Все они ходили под флагами иностранных государств и принадлежали компаниям, зарегистрированным в третьих странах. Посольство России в Швеции подключалось к ситуации, чтобы защитить законные права и интересы российских моряков. Дональд Трамп не отказался от идеи провозгласить Ормузский пролив территории США. Во время беседы с журналистами в Белом доме он назвал собственную идею отличной. Американский президент в очередной раз выразил мнение, что Соединенные Штаты де-факто контролируют пролив, и этот контроль обеспечивает проводимая американскими ВМС морская блокада Ирана.
9: Вы говорили, что объявите Ормузский пролив территории США. Не могли бы вы это прокомментировать?
11: Ну, я просто думаю, что это отличная идея. То есть мы контролируем его. Мы контролируем его с помощью блокады. У нас есть блокада. И мне нравится идея объявить его территорией. Мы полностью контролируем пролив. Блокада оказалась очень эффективной.
8: На днях Трамп заявил, что может объявить Ормузский пролив территории США. Американские власти в последние месяцы регулярно заявляют о контроле над этим стратегически важным проливом. Иранская сторона, в свою очередь, всякий раз опровергает эти заявления. Полиция обнаружила фургон преступников, похитивших из музея в городе Мессина на Сицилии работы Антонелло де Мессина. Как пишет газета «Карьера делла Сера», его оставили на окраине города, на пустыре, вдали от камер видеонаблюдения. Кража произошла вечером 15 августа в региональном музее Мессина, где были выставлены работы известного художника 15 века. Речь идет о 4 панелях, 3 из 5 полиптиха Сан-Григорио и двусторонней панели с изображением Богоматери Христа. Из музея преступники вынесли все 5 панелей полиптиха, но 2 оставили у ограды. Стоимость украденного не называется. Историки искусства полагают, что кражу совершили дилетанты, которые никогда не смогут продать такие знаменитые работы. Во всех портах и аэропортах Сицилии ввели усиленный контроль. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куцова, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. А новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
8: В Петербурге сегодня облачно с прояснениями. Во второй половине дня временами дожди, плюс 18-20. В Москве также облачно с прояснениями, без осадков. На юге области во второй половине дня кратковременные дожди. Вечером, возможно, гроза и 23-25 тепла, уточняют синоптики. Сейчас в городе плюс 17, давление 742 миллиметра, влажность воздуха 76%.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, мы сегодня с вами отмечаем День российского географа, и я шлю самые искренние сердечные поздравления всем, кто причастен к этому празднику. Это целая армия специалистов, да, и дело в том, что в свое время в этот день появилось Русское географическое общество. Я уже сегодня с утра рассказывал, что однажды в прошлом году довелось быть гостем Русского географического общества в Санкт-Петербурге, там, где вот была всегда дореволюционная штаб-квартира, да, общества, и где я видел те кабинеты, кабинеты прославленные, да, библиотеки, хранилища, пропитанные историей, да, пропитанные духом приключений, да, экспедиций, и общался с уважаемыми, замечательными людьми, увлеченными своим делом, и передаю им большой привет еще раз с праздником, дорогие товарищи. Но сегодня мы с вами, поскольку географические открытия-то закончились, да, нету больше на карте континентов.
2: Ну, погодите. С этим, с ледовитым будем разбираться.
1: Но разберемся, когда спадет, да, пелена, это я понимаю. Но, друзья мои, сегодня хочется о географии поговорить, но о политической, потому что вот эта карта мира, да, она, в отличие от географии, как говорится, тектонической, она, соответственно, находится в движении. И хотя нам, выросшим там в советское время, в постсоветское время, кажется, что вот карта, она незыблема, но она на самом деле меняется. Мы сейчас находимся в том состоянии, весь мир в том состоянии, когда того и гляди начнет меняться ситуация-то, да, обстановка в мире. Я рад, что с нами сегодня Игорь Юрьевич Окунев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, специалист по политической географии. Игорь Юрьевич, доброе утро, спасибо, что вы с нами.
3: Да. Доброе утро, Сергей, доброе утро, да, наши слушатели.
1: Да, Игорь Юрьевич, ну, давайте посмотрим вот на карту мира и вот с вашими глазами, вот специалиста в этой именно дисциплине, да, и вот какие зоны, какие проблемные места вас тревожат больше всего, вот на ближайшую перспективу и, может быть, уже даже сейчас?
3: Ну, вы совершенно точно сказали, что политическая карта мира меняется. Хотя, наверное, было бы спокойнее всем народам, если бы она в какой-то момент замерла. Но это невозможно, потому что политическая карта мира, она отражает систему международных отношений. А она не статична, она динамична, она меняется. Одни государства усиливаются, другие ослабевают, появляются разные альянсы государств. И поэтому, раз международные отношения меняются, то и политическая карта мира, которую хотели окончательно заморозить несколько раз, в том числе после Второй мировой войны, она меняется. Ну, зоны – это, как правило, зоны соединения цивилизаций разных миров – Запада и Востока, Севера глобального и Юга, разных религиозных, конфессиональных центров и групп. Вот обычно на соединении как раз этих разных цивилизаций создаются конфликтные зоны. Именно там больше всего изменений и происходит, но они часто связаны, к сожалению, с конфликтами.
1: Игорь Юрьевич, вы упомянули 20 век, где было несколько, ну, как тогда казалось, успешнейших попыток, да, карту мира, наконец, зацементировать. И одно из событий, я так понимаю, произошло в 75-м году, да, когда Хельсинские соглашения были заключены. Мы-то думали, что, ну, я сейчас так задним умом крепок, да, спустя 50 лет, мы-то, наверное, думали, и нашему руководству, наше руководство было уверено, и Брежнев Леонид Ильич в том числе, что мы, подписывая вот эти все пакеты, а там же несколько корзин было, да, я так понимаю, в этой всей истории, что мы вот цементируем эти границы, вот у нас ГДР, ФРГ, вот у нас блок Варшавский, вот Западный, и незыблемость вот этих вот границ европейских как бы подписана. Под сурдинку, как говорится, нам еще впихнули третью корзину, да, там про диссидентов, да, ну что мы должны там обеспечить, там то все пятое-десятое. Наши думали, что это не важно, а расклады нынешние показывают, что как раз Западу-то важно было эту тему пропихнуть, а все остальное про незыблемость, да, все это разрушилось уже в каком, 89-м или 90-м, да, когда Германии-то позволили объединиться, и все как-то уже пошло, пришло в движение уже, так сказать, уже еще, да. еще на глазах советского руководства. Вот, Игорь Юрьевич, а что касается вот этих цивилизаций мировых, да, на стыке которых как раз и происходит движ, как говорится, да? Сколько вы выделяете вот мировых цивилизаций сегодня?
3: Ну, вы знаете, это большой научный спор, как всегда в науке. Истинное здесь найти сложно. Я даже не возьмусь, это еще Тойнби пытался ответить на этот вопрос. Есть очевидные варианты западной цивилизации или христианская, раньше все-таки основой формирования мусульманская цивилизация, конфуцианская цивилизация, а вот российская цивилизация. Некоторые ученые выделяли ее, а некоторые относили ее христианской западной цивилизации. Я склонен считать, что все-таки Россия формировала вокруг себя особый цивилизационный мир, связанный еще с Византией, и это все-таки особая цивилизация. Африканская цивилизация тоже возникает, об этом говорят, хотя ее нельзя выделить на основе, например, какой-то конфессии, но говорят, индийская, конечно же, цивилизация. Вот латиноамериканская цивилизация, вообще этот мир испаноязычный, тоже споры идут, или это часть западного мира, но тоже я склонен говорить. Это, в общем, японская, кстати, цивилизация. Они разного масштаба, они тоже подвижны, они тоже возникают и потом исчезают, если мы вспомним Гумилёва, его теорию пассионарности, как менялись вот как раз цивилизации. В общем, это тоже неоднозначный вопрос, вот, но где-то их меньше 10, где-то вот 5, 7, 8, вот обычно вокруг этих цифр крутится. Угу.
1: Игорь Юрьевич, еще один момент из прошлого, не могу не вспомнить, это ведь есть такой, как говорится, прославленный автор, фантазер господин Фукуяма, да, его очень часто тоже цитируют, который на волне, ну, Запад считает, что это была их победа, мы считаем, что это было наше желание, ну, внутри Советского Союза это была победа людей, которые считали, что надо как бы вот дружить со всеми, да, ну, условно говоря, так примитивно описываю, да, конвергенцию, да, вот устроить со всеми, слиться в экстазе, так сказать, коммерческой торговли со всеми в мире, да, вот он написал этот труд «Конец истории», и то есть опять, вот опять это констатировал замирание, да, фактически политической карты, что, мол, теперь один гегемон, только Запад, а раз главный только один, значит, больше друг с другом враждовать некому и не за что, да, потому что главный сказал, пахан все контролирует, а вы все циц, смирно сидите под шконками там у себя, да? То есть все стабильно. С вашей точки зрения, а кто привел в движение вот эту фукуямовскую благодать? Вот с чего началось в последние десятилетия вот все-таки вот это движение, вот эта дрожь такая, переходящая сейчас уже в тряску?
3: Вы знаете, вот этот мир, основанный на доминировании одного центра силы, или однополярный мир, как мы его называем, который действительно формировался, и которого Фукуяма пытался описать и представить, что он, в общем, безальтернативен, и он останется навсегда, мир во главе с Соединенными Штатами Америки, он же характеризуется не столько тем, что есть вот этот мировой полицейский, который всем дубасит по голове дубиной, и все его слушаются. Такого полицейского никто никогда не любит. А его главная черта – это то, что этот мир объединяется ценностями, которые, собственно говоря, и вырабатывает этот самый гегемон. И ценности какой-то одной страны становятся ценностями глобальными. И вот именно это обеспечивает доминирование, ну, когда-то Римской империи. А вот Фукуяма думал, что именно эти западные либеральные ценности Соединенных Штатов Америки, они обеспечат доминирование ее во всем мире. И, соответственно, вот те цивилизации и страны, в которых не получилось вот этот ценностный поворот, о котором говорилось, о котором мечтал Фукуяма, ну и все, кто строили однополярный мир, собственно говоря, они и не создали этот мир. Это в первую очередь Китай и Россия, конечно же. Есть исследования различные ценностей, как меняются, какие страны, какие цивилизации, как движутся в ценностях. Ценности тоже меряются у народов. И вот более-менее весь мир с разной скоростью, с разной изначальной точкой, но все-таки вот в эти ценности, которые мы условно назовем либеральными, двигались. А Китай и Россия в силу разных причин, исторических, культурных, они не двигались в этом направлении. Постепенно нарастала эта самая трещина ценностная. Ну и потом стало понятно, уже сегодня очевидно, что построить мир современный, сложный, на основе каких-то единых ценностей, пусть даже там в чем-то замечательных, а в чем-то, конечно же, незамечательных, ценности всегда они сложные такие, не получится. Так что Китай и Россия.
1: Игорь Юрьевич, ну тут смотрите, какая история. Можно, если поверхностно на это посмотреть, обвинить и Китай, и Россию, что вот мы не захотели вы поддержать единую, так сказать, в едином экстазе. Сейчас бы жили тихо, спокойно. Но, значит, с Россией, я понимаю, так следующая история произошла, потому что общаюсь с очень большим кругом специалистов, да, и в том числе, вот смотрите, какая история. Американцы, да, и вообще Запад начал очень пристально работать с окраинами Советского Союза, развалившегося, да, разваленного специально, а в особенности западного. И я вот много лет назад мы побывали как-то с визитом, с культурным визитом в Прибалтике с товарищами, и знакомились с местной элитой. Ну, мы просто, видимо, я надеюсь, нас не пытались вербовать, но мы были симпатичны людям, которые, как бы, так сказать, слушали наши эфиры, пригласили по дружбе съездить в Литву, в Вильнюс это было, лет 20 назад, и нас познакомили там с местным, вот, с местными властями, они были, на удивление, молодыми людьми, моими ровесниками, я говорю, а как так, а вот нас, говорит, со школы вот отправили учиться туда-сюда, там, да, вот их воспитали, с измалетства вырастили, и я понял, что их элитой очень пристально занималась, ну, ЦРУ, там, я не знаю, кто еще, какие-то спецслужбы, да, их специально выращивали. Я задался вопросом, а почему, соответственно, вот такого пристальной опеки, ну, по крайней мере, явной, да, не знаю, может, кто-то и воспитан, но не было в отношении России. И было мнение, что Россия слишком большая, она, так сказать, Запад испугался, что не переварит Россию и не по зубам вот так вот перевоспитать. Хотя что значит не переварит? Просто элиту возьми, да и перевари, а с народом уже она сама разберется. Но потом всплыло мнение, что Запад поставил целью не перевоспитывать под себя Россию, а просто раздербанить. Ну, то есть, раскроить как-нибудь, довести до истощения, а потом попилить, вот, ну, как сейчас у них там есть эта карта, да, деколонизации, да, там на сколько частей, на 15, на 50, сколько там они, да, на сырьевые придатки, да, и там дальше раздербать. То есть, они не собирались нас, так сказать, вот в семью народа включать. Но это все понятно, это, так сказать, хищнические интересы. Я вот одного не могу понять, а как они упустили Китай? Потому что они сами лепили из Китая экономического монстра, ну, мощную силу, да, и я вот этого не могу понять, они не образованы, что ли, почему они не могли предвидеть, западники, да, что насыщая инвестициями Китай, они выращивают сами себе вот эту проблему, вот как вы на это смотрите, почему они китайцев проморгали?
3: Я думаю, что они были уверены, что экономические реформы и западные инвестиции Китай приведут к вначале смене экономической формации в Китае, что не сможет ужиться какие-то элементы капитализма с социализмом, с коммунизмом. А дальше неизбежно, и это, в общем, была общая точка, и во многом остается, что неизбежно Китай должен будет пройти через политические трансформации и через кризис коммунистической идеологии. Собственно говоря, Фукуяма, о котором вы говорили, он же про это и говорил, что демократия, она неизбежна, что все страны и народы раньше или позже придут не только к демократии, но к ее либеральной версии демократии. И, поэтому
1: то есть это как, извините, как вот в Советском Союзе была догма, да, что за социализмом обязательно наступит капитализм. То есть это такое верование, да, политическое, да, такое.
3: Да, вот казалось, что это такая форма неизбежная. И, собственно говоря, китайское чудо, оно заключается в том, что Китай соединил те элементы, которые были хорошие в советской идеологии, в советской формации, в советской организации общества, с теми новациями политическими, экономическими, которые были на Западе, и создал устойчивую модель. Она казалась неустойчивой всю дорогу, и 70-е, и 80-е годы. И многие до сих пор считают, что не может быть такая устойчивая модель. Но вот Китай показывает, что пока она функционирует очень успешно и дала им такой огромный рост.
1: Игорь Юрьевич, и вот многие обозреватели, да, и востоковеды говорят, что у Китая нет такой вот яркой, экспансивной такой модели и завоевательной стратегии, которую вот можно бояться так, как американцы те же самые, вот они называют Китай своей главной угрозой, как они боятся. Это их страхи, так же, как европейцы рисуют из России монстра, который обязательно пойдет завоевывать Париж и Лондон, иначе быть не может, да? Китай – это тоже угроза в фантазиях Запада.
3: Вы знаете, китайская экспансия, она есть, но она радикально отличается от экспансии западного мира. Потому что экономическая экспансия Китая не требует от стран, народов, куда приходит Китай, принимать их идеологию. Китай не навязывает совершенно свою политическую формацию, свою идеологию. Как навязывал, прямо скажем, Советский Союз, как навязывает западный мир, поэтому если приходит западный мир куда-то, то нужно принимать и вот эти ценностные вещи, и в том числе формацию политическую, экономическую. Китай, эта экспансия, она есть, она серьезная, она очень серьезная в разные регионы Азии, она очень серьезная в Африку, она на самом деле глобальна. И действительно приходят деньги, китайские инвестиции, китайские интересы, они не филантропы, они действительно усиливают свое влияние, доминирование.
1: Но
3: в разных
1: они,
3: регионах
1: мира. Как говорится, не ездят по мозгам, да, людям, вот не заставляют их
3: именно
1: во что-то
3: так
1: кланяться.
3: Они не... Да, и поэтому, выбирая между западной экспансией и китайской экспансией, получается, что китайская, вот без этой прибавки идеологической,
1: да, симпатичнее.
3: Она оказывается
1: симпатичнее.
3: Симпатичнее.
1: Да.
3: Это тоже китайская.
1: Да-да-да, друзья мои, Игорь Юрьевич Окунев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО и специалист по политической географии. Вот почему политическая карта мира трещит по швам. Об этом мы сегодня поговорили.
0: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+.
5: Встречайте автомобили для бизнеса СКМ М7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая СКМ М7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. СКМ М7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: 9:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 791 украинский беспилотник над 16 российскими регионами и акваториями двух морей. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями. По данным военного ведомства, во всех случаях поражены БПЛА самолетного типа. Несколько взрывов прогремело в городе Барвары Киевской области. На фоне воздушной тревоги сообщают украинские издания. В телеграм-каналах местных СМИ опубликовано видео густого столба дыма, поднимающегося над местом одного из взрывов. Помимо этого, взрывы фиксируют в Сумах на северо-востоке Украины. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в Сумской части Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Спасательная операция на Эльбрусе успешно завершена. Группа из 8 альпинистов, которая ранее во время восхождения не вышла на связь, эвакуирована, сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии. Ранее стало известно, что горновосходители попали в непогоду в районе седловины Эльбруса на высоте 5300 метров. Кроме того, на месте спасатели обнаружили еще одну группу из 6 человек, которая тоже не могла самостоятельно спуститься. Все 14 туристов эвакуированы на поляну Азау. Медицинская помощь никому не понадобилась. Число мигрантов, выдворенных за нарушение миграционного законодательства, только в Москве за первое полугодие этого года увеличилось в 2 раза, с 8300 до 16 тысяч человек. Такие данные привел председатель Госдумы Вячеслав Володин, ссылаясь на информацию Федеральной службы судебных приставов. Кроме того, по его словам, МВД отмечает снижение числа преступлений, совершенных иностранцами. За полгода их зафиксировано на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Володина, это результат реализации ранее принятых норм, которые предоставили правоохранителям дополнительное полномочие для наведения порядка в миграционной сфере. Спикер напомнил, что с 2024 года Госдума приняла 32 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики. Владимир Путин отметил вклад российских буддистов в поддержание межнационального согласия, продвижение идеалов добра и справедливости. Он направил приветствие участникам, организаторам и гостям 4-го международного буддийского форума «Буддизм в диалоге культур. Будущее человечества». Символично, что в год единства народов России форум проходит в Туве, одном из признанных центров российского буддизма. Говорится в приветствии президента, опубликованном на сайте Кремля. По словам главы государства, он убежден, что наращивание партнерских, деловых контактов и дружеских связей между буддистами разных стран станет надежной основой для укрепления дружбы, доверия и взаимопонимания между народами Евразии, будет содействовать сбережению традиционных духовно-нравственных ценностей. На Земле началась магнитная буря, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, несмотря на спокойную вспышечную активность Солнца, потоки солнечного ветра временами будоражат атмосферу Земли, выводя ее из равновесия. Так произошло и минувшей ночью. После 3 часов геомагнитное поле перешло в стадию возмущенного, а после 6 утра возмущения достигли уровня слабой магнитной бури G1. Прогностические данные говорят о сохранении слабых возмущений магнитосферы Земли в ближайшие 2-3 дня, добавил Леус. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями. Во второй половине дня временами дожди. Термометр покажет плюс 18-20 градусов. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. Лишь на юге области во второй половине дня кратковременный дождь. Вечером, возможно, гроза и 23-25 тепла, уточняют синоптики. Сейчас в городе плюс 19, атмосферное давление 742 миллиметра, влажность воздуха 66%.
1: Спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Адмирал стал победителем предсезонного хоккейного турнира Кубок Минска. В финале клуб из Владивостока обыграл Магнитогорский Металлург 4-3. В матче за третье место Минская Динамо с таким же счетом одолела Сибирь, в составе которой дебютировал Евгений Кузнецов. А в поединке за пятое место на Кубке Минска шанхайские драконы взяли верх над Сочи 4-2. Бывший полузащитник футбольного «Зенита» стал игроком загребского «Динамо». «Балтика» рискует потерять основного центрального защитника. А в расположение «Факела» вернулся главный тренер, пропустивший матч против ЦСКА. Тему продолжит Александр Ниценко.
3: Бывший опорник «Зенита» Сочи и Нижнего Новгорода Кирилл Кравцов, ставший свободным агентом, подписал контракт с загребским «Динамо», переехав в чемпионат Хорватии. 24-летний хавбек, будучи воспитанником петербургского клуба, успел дважды стать чемпионом страны и завоевать 2 суперкубка России, хотя за основной состав «Зенита» провел всего 16 игр. Основная часть карьеры Кравцова прошла в Сочи, который в минувшем сезоне вылетел в первую лигу. В Италии сообщили, что основным центральным защитником «Балтики» Натаном Гассама интересуется «Болонья», потерявшая летом колумбийца Джона Лукуми, отправившегося в «Ювентус». Впрочем, для команды Доменико Тедеско Гассама не единственный кандидат на вакантное место. Напомню, что в прошлом сезоне малиец отыграл за калининградцев 30 матчей, забив один мяч и сделав 3 передачи. В 4 турах недавно стартовавшего чемпионата России у Гассама 2 голевых паса. В «Факеле» объявили, что наставник команды Олег Василенко вернулся в расположение клуба, несмотря на отсутствие специалиста на тренерском мостике во время матча последнего тура РПЛ против ЦСКА. Ранее спортивный директор «Воронежцев» Руслан Пименов опроверг разговоры о потенциальной отставке Василенко из-за слабого старта сезона, сославшись на семейные обстоятельства у тренера.
2: Диана Шнайдер вышла в 4-й круг теннисного турнира категории 1000 в Цинциннате. В 3-м раунде россиянка в 2 сетах обыграла Майю Хвалинскую из Польши. И следующей соперницей Шнайдер будет 2-я ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.
1: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
5: Дорогие товарищи, мы в нашей программе уделяем время и внимание самым разным проблемам, которые в той или иной степени нас с вами касаются. И вот сегодня отмечается очередная годовщина, повод для которой дал старт празднованию или отмечанию в этот день, 18 августа, дня контрацепции. День контрацепции, да? Ну, правда, в американском варианте, где все это и появилось, называется эта история по-другому, потому что наши как-то элегантно все переводят на русский язык, как вот в кино, да, название фильмов по-другому переводят почему-то. В американском варианте это называется «День таблеток для контроля за рождаемостью». Контроль за рождаемостью в основе, да, вот этой всей истории. У нас называется «День противозачаточных средств». 66-я годовщина. В 60-м году появились первые пилюли такого свойства. И тема очень важная, да, и любопытная, интересная, важная, да, для людей. Поэтому я очень рад, что с нами сегодня Ирина Семеновна Орджоникидзе, врач высшей категории, гинеколог, эндокринолог, репродуктолог. Ирина Семеновна, спасибо большое, что вы с нами сегодня. Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Да. Ирина Семеновна, да. Вы как специалист, вы поделитесь с нами, пожалуйста, той информацией, которая нашим слушателям, безусловно, поможет. И, может быть, мы с вами начнем с каких-то ошибок или каких-то нелепостей или стереотипов, которые есть у наших сограждан, да, для того, чтобы не повредить их здоровью и их судьбе в итоге.
6: Да, вы правы. Конечно, о контрацепции сегодня можно прочитать очень много нового, интересного. И, наверное, если я буду повторяться и рассказывать, какие виды контрацепции существуют, эта информация сегодня в свободном доступе. А вот по поводу ошибок, ну, конечно, я хочу всех женщин и все семейные пары действительно поздравить с этим днем, потому что это огромное достижение медицины, когда женщины, помимо аборта, потому что в Советском Союзе способом контрацепции был аборт. Извините, но это так. Потому что презервативы были никакие, и беременности было много нежданных, и приходилось женщинам прерывать беременность. Я проработала в стационаре в Советском Союзе, где мы по 40 женщин, у нас была абортария отдельно на весь район, по 40 женщин, представляете, каждый вечер принимали на аборт. Это была, конечно, жуткая дикость, но это было. Сегодня супружеским парам и парам, живущим, просто, да, как сегодня говорят, это сожительство, ну, мы называем гражданском браке. Сегодня очень много вариантов контрацепции. Но я бы хотела, вот так как я врач-репродуктолог, обратить внимание наших слушателей, что я бы все-таки разделила контрацепцию для рожавших и для нерожавших. Для нерожавших девочек контрацепция нужна, конечно, все это нужно делать особенно тщательно, чтобы, вы правильно сказали, не нарушить их репродуктивную функцию. Потому что мне приходится сталкиваться часто с такой проблемой, что пришла девочка, ей назначили оральный контрацептив, не предупредили, что его вот так без перерыва длительно принимать нельзя, и она 6-7 лет сидит на этих контрацептивах, не отменяя, не обследуя параметры крови, потому что многие таблетки имеют определенные осложнения. И в итоге, выйдя замуж и отменив препараты, выясняют, что у нее прекратились собственные месячные. Или, например, я сталкиваюсь с тем, что нерожавшим девочкам ставятся внутриматочные спирали. Этого тоже делать не следует, я категорически против. Особенно если еще внутриматочная спираль с гормональным компонентом. Потому что нужно понимать, что все гормональные противозачаточные средства не имеют значения, каким путем мы их вводим. Перорально, через пластырь, при помощи спирали, ставив ампулу подкожно – они все блокируют овуляцию, то есть влияют на, серьезно на гормональный фон женщины. И поэтому, когда ты длительно меняешь гормональный фон, эта система иногда очень так сложно перестраивается и иногда даже необратимо перестраивается. И в методах контрацепции, конечно, особенно у нерожавших девочек, тут очень важно сочетание. Может быть, где-то и мужского презерватива. У мужчин, конечно, все проще. У них кроме презерватива нет никакого способа контрацепции, но еще есть вазотомия, но я бы этого тоже никогда бы не рекомендовала делать. Это когда перерезают все мигносящие протоки. Потому что эта операция может быть необратимой. Хотя в литературе пишут, что это обратимо, но по факту, к сожалению, это иногда невозможно восстановить целостность этих протоков. Вот. Поэтому, конечно, когда пациентка хочет подобрать себе тот или иной метод контрацепции, ей нужно очень серьезно, на мой взгляд, серьезно провести эндокринологическое, гинекологическое

0: физиономию, да, вот, просто как бы статьи, какие-то мысли, соображения, среди которых я, ну, они попадаются периодически в открытом доступе, нахожу всевозможные вот мнения на тему, о которой мы сегодня говорим, и в том числе вот в одной из публикаций, там, по-моему, даже были ссылки на какие-то западные исследования, но, понятное дело, как мы, обычные люди, можем подтвердить, были эти исследования, да, не были, и вообще не выдумал ли их какой-то журналюга, потому что бывало в мировой истории прессы такие ситуации, когда люди интервью выдумывали у звезд мирового кинематографа, только чтобы, да, ухватить, увы, за свое место. А уж тем более написать, да, статью и написать, что вот, мол, наши ученые там выяснили то-то, ну, их ученые, да, выяснили что-то.
1: Да.
0: Я поэтому хотел бы проконсультироваться у вас, Ирина Семеновна, потому что несколько лет назад вышла новость, которая мне показалась очень любопытной, и не знаю, есть ли у нее подтверждение о том, что женщины, которые, ну, какое-то длительное время пользуются вот этими, так сказать, гормональными таблеточками, да, которые влияют на овуляцию, да, они якобы, вот там было так написано, якобы это так действует на их, значит, психику, что им начинают нравиться мужчины, которые, если бы они эти таблетки не принимали, никогда бы в их поле зрения, внимания вообще бы не попали. Ну, то есть, какие-то страшилы, упыри, да, ну, то есть, вот какие-то непрезентабельные люди, да, что эти таблетки снижают, значит, категоричность требований к партнеру, да, скажем так. Вот вы с чем-то потом сталкивались, это вот такие мифы интернетовские?
1: Вы знаете, я могу опираться на свой личный опыт, на практику, потому что я работаю уже 46 лет. И всю жизнь занимаюсь только гинекологической эндокринологией и репродуктологией. И убедилась, что медицина вообще наука индивидуальная. У кого-то эти таблетки могут что-то снизить, у кого-то, наоборот, что-то повысить. Но я принцип хочу, чтобы наши слушатели поняли, что это таблетки, которые внедряются в гормональный фон. И вот у меня был случай, хотя она сама обо мне это говорила, в Ютубе есть ее интервью, есть такая очень известная певица Мона. Она ко мне обратилась с очень интересной проблемой. Ей в Швеции поставили гормональную спираль. Она это не скрывает, это все есть в интернете. И эта девочка потеряла совершенно ориентацию в этом мире. Это спираль гормональная, которая заблокировала ей месячные на 3 года. Я как эндокринолог, меня учили так, что яичник – это самый большой бриллиант, который есть у женщины, который ее украшает во всех отношениях – и физически, и психологически, и эмоционально. Поэтому, когда я начинала работать, оральные контрацептивы только появлялись в Советском Союзе. Это был Гедеон Рихтер, я даже помню название, 3 препарата. И нам всегда студентам говорили: боль, больше чем на полгода в непрерывном режиме их назначать нельзя. Обязательно 2-3 месяца делайте перерыв. Но сегодня, на мой взгляд, вот эти глобалисты, вот эти жадные компании, они, чтобы не потерять пациента, они говорят: пейте непрерывно, постоянно. Чем дольше вы пьете, тем более выраженно вы блокируете работу яичника. То есть и женщина превращается, на мой взгляд, просто в какую-то роботизированную машину. Она, как правило, не хочет семьи, она не хочет детей, потому что яичники выключены. У меня вот сейчас пришла пациентка, она по ошибке, не знаю, какой-то доктор ей порекомендовал дать гормоны на фоне приема оральных контрацептивов. У нее гормоны и гипофиза яичника все по нулям. То есть настолько заблокировалась работа этих важных эндокринных органов.
0: То есть, Ирина Семеновна, вы сейчас озвучили, да, очень важную мысль. То есть прямая, да, связь между распространенностью оральных контрацептивов, гормональных вот этих таблеток, и желанием людей вести просто сольный такой, скажем так, или просто сольно-развлекательный образ жизни, да, не создавая семей, не желая детей. То есть я хочу поставить это на заметку нашим многочисленным вот специалистам из комитетов, там Госдумы, к нам тоже приходят они в эфире, мы с ними обсуждаем эту тему, что когда мы говорим о мерах по поддержке семьи, да, вот, и вообще о создании семей, то прежде всего надо понимать, что нежелание, в том числе, создавать семью, оно может продиктовано быть гормональными переменами.

0: в организме, вызванными этими таблетками. Вот в чем проблема.
1: Да? Однозначно. Особенно, вы понимаете, когда эти таблетки назначают родившей женщине, которая уже социализирована, которая знает, что такое либидо, что такое мужчина. А когда это назначается подросткам, вот приходят девочки, подростки, да, с целью регуляции цикла, оральные контрацептивы, стандарт. Ты начала половую жизнь, пей таблетки. И это ужасно. Она еще не поняла, где право, где левое, что вкусно, что невкусно. И вот ей тут же блокируется функция яичника. Понимаете? И, естественно, там на этом фоне и ЛГБТ, и все что угодно может произойти. И я это вижу, я не могу имена называть все. И порой, когда объясняешь девочке, что никакая ты не лесбиянка, ты отмени это, и ты увидишь. Потому что начинала половую жизнь с мужчиной, и вдруг на тебе. Она отменила, и, оказывается, все к ней вернулось.
0: Удивительно, поэтому, удивительно. Слушайте, но это, да, это тема, которую нужно, в принципе, довести до, так сказать, до общественности. Но мы сейчас этим, собственно говоря, и занимаемся, потому что у меня был всегда действительно такой вопрос. А откуда берется вот это, так сказать, нежелание, да, семьи? А оно берется из гормонального фона, друзья мои. Мы разговор наш продолжим после короткой рекламы.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Площадь Возрождения закрывают на ремонт в Вологде. С сегодняшнего дня движение транспорта и пешеходов будет полностью перекрыто. Рабочие заменят инженерные сети, покрытие проезжей части и тротуаров. Объезд для водителей возможен по улицам Лермонтова, Ленина, Зосимовской и Пушкинской, Герцена, Мира. Общественный транспорт также изменит маршрут. Работы станут продолжением ремонта площади Революции. Напомним, там сейчас заливают бетонное основание под плитку. Новая схема мошенничества появилась перед выборами в Вологодской области. В национальном мессенджере «Макс» в адрес избирателей и членов избирательных комиссий стали поступать предложения об электронном голосовании. Злоумышленники представляются домовой службой и предлагают жертве закрепить бюллетень за собой, чтобы якобы проголосовать дистанционно, а также призывают перейти в новый чат для жильцов дома. Отмечается, что на выборах осенью не предусмотрено электронное голосование в мессенджере «Макс» или иных приложениях. При получении сообщения об электронном голосовании пользователи призывают не переходить по ссылкам, не сообщать личные данные и сразу блокировать аккаунты мошенников, сообщает ГТРК Вологда со ссылкой на «Стопфейк Вологодская область». Кратковременные отключения телерадиосигнала возможны в Вологде с 17 по 23 августа. Перерывы в трансляции могут возникать с 10 до 17.00. Это связано с проведением профилактических плановых работ на станциях. Неделя отказа от алкоголя проходит в России. По данным Министерства здравоохранения, алкоголь является фактором риска развития большого числа заболеваний и состояний, включая онкологические заболевания, болезни печени, сердца, пищеварительной системы и психические расстройства. Его употребление ухудшает самочувствие, снижает внимание и работоспособность, затрудняет обучение и выполнение повседневных задач.
2: Спорта.
3: Первый забег невест пройдет в Вологде. Событие будет приурочено ко дню государственного флага и пройдет 22 августа. Любая девушка сможет проверить свои силы, преодолев 2026 метров по улицам областного центра. Главное условие – наличие свадебного платья. На финише все невесты получат медаль и именной сертификат. Необходима предварительная регистрация, сообщает спортивный медиа-офис области. Центр боевых искусств «Череповца» открывает набор на новый учебный год. Доступно 25 направлений для детей и взрослых, от олимпийских видов единоборств до оздоровительных практик и фитнес-программ. 8 сентября центр проведет традиционный день открытых дверей.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
4: Выборы 2026.
5: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. В Рязанской области задержан гражданин России, который собрал и передавал украинской военной разведке информацию об объектах Минобороны, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов регионов. Об этом только что сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Там отметили, что до 2022 года россиянин имел украинское гражданство. Мужчина 1982 года рождения установил и поддерживал через мессенджер конфиденциальное сотрудничество с представителем украинской разведки. По его заданию он собирал и передавал противнику сведения об объектах в Рязанской области. Возбуждено уголовное дело о госизмене, а суд заключил фигуранта под стражу. Военнослужащие южной группировки за сутки сбили 132 тяжелых коптера ВСУ и 89 беспилотников самолетного типа. Потери противника превысили 200 человек, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
3: В результате активных действий подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием трех механизированных горно-штурмовой аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Никаноровки, Куртовки, Ореховатки, Николайполья и Высокой Ивановки. За сутки противник потерял до 205 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены бронетранспортер ВАП производства Франции, 29 автомобилей, артиллерийское орудие, 33 наземных робототехнических комплекса, 37 пунктов управления БПЛА и 6 квадроциклов. Средствами ПВО сбито 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 132 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 72 антенны связи и БПЛА, 35 наземных робототехнических комплексов. Поражены 20 пунктов управления БПЛА, сбито 12 беспилотников противника.
1: По данным Минобороны, за сутки российские группировки «Север», «Южная», «Запад» и «Восток» уничтожили 215 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Еще одно сообщение последних минут. Посол Японии в Москве Акира Мута прибыл в МИД России. Передают информагентство, ранее его вызвали на Смоленскую площадь в связи с протестом, заявленным Токио по поводу визита президента Владимира Путина на остров Итуруп. Как заявил накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров, с дипломатом планируют провести разговор о поведении японского руководства в связи с визитом президента на российский остров и о том, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая ее законы. Напомню, первоначально в японском посольстве сказали, что дипломат не сможет посетить министерство, так и не объяснив внятно причину. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила что Акира Мута после слов Лаврова резко почувствовал себя лучше и прибудет в российское внешнеполитическое ведомство 18 августа. Американские конгрессмены все чаще используют искусственный интеллект, в том числе чат-GPT, для подготовки законопроектов. Однако такие тексты нередко содержат ошибки и неточные юридические формулировки, пишет издание «Политико». Из-за этого юристам Палаты представителей приходится тратить много времени на проверку и переписывание документов, иногда больше, чем потребовалось бы для подготовки текста с нуля. Как указывает издание, в сгенерированных искусственным интеллектом законопроектах встречаются неверные ссылки на действующие нормы, ошибки в определениях и формулировках. Такие недочеты могут привести к задержкам при принятии законов и даже судебным спорам. Погода в московском регионе сегодня формирует теплый атмосферный фронт. Воздух прогреется до плюс 25. Местами пройдут кратковременные дожди, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, эта неделя станет последней по-летнему теплой в столичном регионе.
4: Неделя – это лебединая песня лета, и даже заключительная неделя августа уже мне представляется в состоянии подготовки смены климатических сезонов, ну а значит столбики термометров уже с трудом будут достигать 20-градусной высоты на излете заключительного месяца сезона. Ну и воздушный океан будет в полной готовности к встрече осени. Но обо всем по порядку. В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится влиянием теплого атмосферного фронта с запада, из-за чего ничего. Но большую часть дня это переменная облачность без осадков, но вечером небо начнет хмуриться и кое-где могут брызнуть небольшие дожди. На термометре снова, как и вчера, июльские плюс 22-25. Ветер южной четверти 3,8 метра в секунду. Показания барометра будут падать, составят 739 миллиметров ртутного столба.
1: Как отметил Тишковец, завтра холодный атмосферный фронт принесет Москву и Подмосковье скоротечные дожди, похолодает до 17-20 градусов, однако в пятницу столбики термометров вновь поднимутся до плюс 26. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас столица плюс 19, давление 742 миллиметра, влажность воздуха 66%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, во второй половине дня временами дожди и плюс 18-20 градусов.

0: после 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
2: Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
3: Как знать.
2: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм пластинки приближается к 500 метрам.
3: Как знать, как знать.
2: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
4: С понедельника по четверг с 2 часов дня.
2: На маяке. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
4: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
2: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
4: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
2: Или просто позвоните в студию во время эфира.
4: Каждую среду и четверг с 17.00.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».
5: Друзья мои, Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи о невероятных открытиях и исследованиях сделали нашу родину, Советский Союз, известной во всем мире. Их произносили ученые, политики, писатели, врачи, путешественники, спортсмены, учителя, рабочие заводов. И каждый раз эти речи служили главному. Они вдохновляли людей на новые открытия, свершения и подвиги, доказывая, что СССР своими достижениями способен изменить ход истории. В этом подкасте мы вспоминаем тех, кто словом своим открывал новые горизонты, зажигал любопытство, стремление к знаниям. Конечно, этот проект мы делаем вместе с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, автором телеграм-канала «Чувство аудитории». Саша, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Ну и вы знаете, наш подкаст можно услышать, друзья мои, в эфире радиостанции «Маяк» каждый вторник в 10 часов утра по Москве. Александр, я вижу, вы сегодня в провокационной блузе Electric Blue.
6: Mm-hmm.
5: Такой цвет. Значит, вы приготовили что-то особенное сегодня.
6: Да, вы знаете, такой кетерек, немного напоминающий что-то, связанное с севером, как мне кажется. Такое с севером, с 30-ми годами и с таким чем-то таким первооткрывательским и военным. Вообще, на самом деле, наш сегодняшний герой, его имя не очень известно, он не очень известен, но...
5: Теперь станет известен.
6: Теперь станет известен, и мы с вами сегодня поговорим о последнем, фактически последнем масштабном географическом открытии, которое было сделано в 20 веке. То есть вот, ну, как бы понятно, что 16, 17, 18, 19 век – это век географических открытий. То Америку откроют,
5: то
6: Антарктиду, то еще что-то, то сделают. И вдруг совершается последнее открытие, фактически последнее белое пятно на карте закрывается. Вот это так называемая Северная Земля, которую вы, наверное, знаете, которая находится между Карским и между морем Лаптевых, над Красноярским, нынешним Красноярским краем. Это такой архипелаг из нескольких островов. Вот он был открыт в 1913 году на экспедиции Вильгицкого. И это было последнее открытие. Но он был открыт, но еще не был исследован. И вот был такой человек, Николай Николаевич Урванцев, который, кстати, не только открыл вот эту Северную Землю, но еще и основал город, который сегодня мы все хорошо знаем, город Норильск. Мало кто там был. Я, кстати, не был в Норильске, объехал почти всю Россию.
5: Туда надо лететь
6: и
5: на самолете.
6: Ничего, это не пугает. Очень бы хотел побывать в Норильске. Никогда там не был. Он фактически основал этот город. Вот о Николае Николаевиче, который, ко всему еще прочему, мой земляк, мы сегодня поговорим. Давайте дадим возможность ему высказаться. Это его речь, записанная в 1965 году, 9 июля. Он рассказывает о своем походе к Северной Земле. Послушаем эти классные, интригующие истории. Ну, а затем поговорим о его личности. Все-таки мы должны же рассказать о нем, как о настоящем герое.
3: Собственно, непосредственно к Северной Земле нам подойти не удалось. Нас от нее отделяла почти 60-километровая зона неломанных двухлетних льдов. Но зато на этом пути была цепь островов. На одном из них мы и основали свою базу. Время было сравнительно уже позднее, поэтому в самом конце сентября, в начале октября мы отправились в свое первое путешествие. Отправились в путь я, Журавлев и Георгий Алексеевич. В течение каких-нибудь двух дней добрались, собственно, до берегов Северной Земли.
5: Вот, Александр, получается, человек-то родился до революции?
6: Да.
5: И что же за семья-то у него была?
6: А вы знаете, родился он в Нижегородской области, в таком городке, который называется Лукоянов. Я, кстати, не знаю, тогда был ли это город или было это село, не могу сказать, но это вот Нижегородская область, Нижегородская губерния тогда. Я сам из Нижнего Новгорода, это все мне очень понятные территории, очень понятные места. Его отец был купцом, был членом попечительского совета местной женской гимназии. И, кстати, из-за этого он часто скрывал истинное происхождение отца, потому что это могло сильно навредить его карьере. Но у отца было серьезное преимущество. У него была большущая библиотека. А библиотека, кстати, была собрана из книг Лукоянов, чтобы вы понимали, это направление, если вот ты из Нижнего Новгорода едешь, то через Лукоянов ты едешь, чтобы попасть в Болдино. Болдино — это пушкинские места, пушкинское имение, пушкинская ссылка, не какая-то другая, пушкинская, да. Но там рядом много разных имений. И вот эти имения с приходом революции были покинуты. И книги, которые там оставались, они как-то подсобирались. И вот у отца была библиотека как раз из этих книг, из книг, которые были собраны вот из этих вот имений. Два книжных шкафа, доверху набитые книгами. Очень много журнала «Нива», ну, это понятно, что журнал известный.
5: Семейный журнал.
6: Да-да-да. Но и очень среди них было много книг о путешествиях. Например, Нансена книга, она называлась «Среди льдов во мраке ночи», Леруа, «Приключения четырех русских матросов на Шпицбергене». Эти книги производили на Урванцева просто невероятное впечатление, и вот тут, наверное, зародилась его фактура как геолога, как путешественника, как первооткрывателя. Он закончил Нижегородское реальное училище, планировал даже продолжать учиться в Москве, поехать на Запад, но что-то там с отцом у них не сложилось, он отправился в Томск. Поехал в Томск, а Томск, там был первый институт, это сейчас город студентов, тогда вот там открывался первый институт технологический, и фактически это было первое высшее учебное заведение в Сибири, вот он туда и отправился. Отправился на механическое отделение. И вот какова, наш же проект «Сила слова», да, называется, какова сила слова и какое влияние она оказала на Урванцева, который, проходя по коридору высшего учебного заведения, заглянул и прислушался к лекции, где геологи что-то обсуждали. Он постоял полчаса и понял, к черту все, я хочу быть геологом. Геология — вот мое призвание, это то, чем я хочу заниматься.
5: А учился он, напомните, на кого?
6: На механика.
5: На механика. И тут понял, что ошибся.
6: Да. И с ним его двоюродный брат учился, Федор Николаевич Валов.
5: Дорогие товарищи, полную видеоверсию подкаста «Первооткрыватели» можно посмотреть на ресурсах Российского общества знания. Ну, а мы продолжим.
6: В 18 году Урванцев возглавляет горное отделение политехнического училища в Томске. Затем женится, у него прекрасно организуется семья, потому что вместе с братом они снимают квартиру у семейства Шалаевых, и там же, ну, как бы впоследствии просто женится на сестрах. А сестра, она была соучредителем ленских золотых приисков. Вот эти ленские столбы. Да, совершенно верно. И владела очень неплохими активами. В итоге Николай и Федор участвовали в некоторых значительных исследовательских проектах, там были совместные экспедиции в район будущего Норильска, в район Таймыра. Вот тогда они впервые попробовали, ну, что такое работа геолога. А потом, это интересно, наступил 1919 год. Под кем в 1919 году вся эта территория сидела? А сидела она под Колчаком. А Колчак прекрасно понимал, что Северный морской путь, тот северный, это очень классная история. И полезные ископаемые этого региона, это то, на что нужно делать ставку. Он взял такого человека по имени Александра Сотникова, а Александр Сотников взял Николая Урванцева, и они получили от Колчака деньги и отправились в Норильские горы по заданию колчаковцев расследовать, вот, значит, в низовье Енисея, разыскивать уголь. Искали, доказали, уголь есть. Там, кстати, интересная история была. Вся их группа засела как-то в горах, и вдруг все разом отравились.
7: Да ты что?
6: Урванцев понять не может, в чем дело? В чем проблема? Ведь мы в горах, вода чистая, родниковая. Он понимал, что вода дистиллированная, и тут он вспомнил, что, оказывается, дистиллированная вода очень пагубно влияет на пищеварение. Вот чистую дистиллированную воду ни в коем случае не надо пить. Это, кстати, минутка полезной информации для наших зрителей. Если вдруг окажетесь в горах, где будет только дистиллированная вода, подсыпьте
7: немножко... Если вы умеете определять, что такое дистиллированная вода,
6: но если у вас заболел живот и вы пили воду, похожую на дистиллированную, подсыпьте немножко соли в нее, потому что так вы ее минерализуете, и он это и сделал, порекомендовал, и все, вся группа пришла в порядок, то есть он еще вот из этих вот начитавшихся, как-то вот это вот понял, вот всю эту литературу помнил, фактически спас целый отряд. Горнякам было непросто, приходилось ежедневно подниматься по 200-400 метров, это довольно серьезный набор, обувь тогда была не очень качественная, она очень быстро изнашивалась, и одна пара обуви в 3-4 дня улетала,
7: да
6: вот так
7: что?
6: Вот за раз, да. Запасных пар не хватало, в общем, в итоге кожаные пояса от оленей из бруи брали и как-то перементовывали ноги. В общем, это было непросто. В Дудинку дошли они, ну, просто буквально босиком. А вообще, нужно сказать, что край это тяжелый. Там одних комаров и оводов такое количество, что, ну, можно очень крепко пострадать. В итоге они и страдали. Ну, как-то там освоились, новые палатки поставили, старые палатки укрепили, обложили все щебнем, землей, чтобы вот эти вот мушкара как-то не залетала. Двойной брезент прошили только, чтобы вот как-то спасаться от мелких насекомых лесных. Вообще, нужно сказать, что вот это тогда было первое испытание, в котором сразу было бы понятно, выдержит Урванцев или нет. Он справился и выдержал. Хотя условия, еще раз повторю, были, ну, прям, скажем, вызывающие. Питались два раза в день. Суп с крупой и с оленьим мясом. Ну, оленя там было достаточно, поэтому его можно было. Перловая, пшеная или яичневая каша. Вот наохотились на гусей, настреляли гусей, то и едят. Сухарей всего по 200 граммов в день. Сухари такие твердые, ржаные, твердые, как камень. В общем, трудностей было огромное количество, но несмотря на это я, кстати, вот всегда удивляюсь, издавали местную стенгазету, которая называлась «Голубой чайник». Почему «Голубой чайник»? Это, кстати, вот в тему цвета нашей одежды сегодня. Потому что был у них чайник, который стоял на плитке, который был весь закопчен. Черный-черный был, ни одного светлого места. Но они называли его почему-то «Голубой
7: потому
6: чайник».
7: Потому что он когда-то был голубым.
6: Ну, видимо, в надежде на какое-то такое прозрачное чистое небо, они его так называли. И вот выпускали стенгазету «Голубой чайник». В итоге вернулись. Тип руд они назвали, вот они нашли там руды, вот эти тип руд назвали Норильск-1. Еще никакого Норильска рядом не стояло, еще никто о Норильске не думал, но вот назвали они этот тип руд Норильск-1. Почему вообще Норильск, откуда это название? Это интересно, есть несколько версий. Во-первых, есть такое слово «нарегло». Это такой, знаете, длинный тонкий шест, которым натягивали тетиву на лук. Вот
7: Норило.
6: Это вот «нарило», да. Есть еще одна версия на языке юкагиров, это местный коренной народ севера. «Нариле» означает «земляной холм», а там территория, если я правильно понимаю, очень холмистая, и, скорее всего, что вот эта вот версия более правдоподобная, потому что вот «Нариле» и отсюда «Норильск».
7: Слушайте, а объясните мне, Саша, экспедицию снарядил, ну, финансово, товарищ Колчак.
6: Сейчас мы отдадим.
7: А вот вопрос у меня просто, он какими соображениями руководствовался? Понятно, что он провозгласил себя диктатором,
6: да, да, да? Да, да?
7: И, в общем-то, он рассчитывал на победу в гражданской войне, но мы тут же знаем, что, в принципе, опекали его товарищи из Антанты, да? Он с их, так сказать,
6: слушайте,
7: для них старался?
6: Нет, то, что он старался при поддержке них, абсолютно точно. То, что он каким-то образом оглядывался на них, абсолютно точно. Но само желание исследовать территорию, которая находится под твоим контролем, это вполне естественно, потому что, ну, представим себе, что он фиксирует эту территорию за собой, заключают мирный договор. А топиться они чем будут? Нужен уголь. Естественно, они начинают думать об этих процессах параллельно, еще когда никаких мирных процессов.
7: Ну, потому что основные разработки угля под красными.
6: Ну, конечно, пока еще под красными, тут еще ничего нет. А если вот так вот зафиксируется, что нужно будет? При этом нужно было исследовать проход в Северный Ледовитый океан, потому что я говорю, что вот ценность Северного морского пути и этой части возможности прохода на Дальний Восток.
7: Да, но я тут вас, кстати, Саша, должен поправить, потому что красные рассматривали сепаратный мир, условно говоря, в гражданскую войну, а белые упорствовали на том, что им нужна целиком
6: Россия. Ну и что происходит? Они возвращаются, экспедиция заканчивается, они это все привозят, а в феврале 20-го красные приходят на эти территории. И судьба вот Сотникова печальна, его расстреливают, а Урванцева арестовывают, Но не расстреливают, потому что под Колчаком он не работал и был как бы из той стороны. И, вернее, ну не то чтобы не работал, репутация какая-то не такая тяжелая, скажем, как у Сотникова. Его думают, да, все равно погибать. Снаряжают его геологом, значит, и отправляют туда-назад. Формулировка такая. Найти Урванцева, освободить и отправить на север. Пусть исследует. Ну, то есть, как погибнет, погибнет. А исследует, нам хорошо. В общем, вот так распорядились Урванцевым. Не думали, не гадали, что он не то, что исследует. Да еще так исследует, что, ну, по большому счету, героем страны останет. В 1921 году в Норильске появляется первый дом. Если вы будете когда-нибудь в Норильске, если я когда-нибудь буду в Норильске, мы обязательно в этот дом сходим. Почему? Потому что он до сих пор стоит, и он сейчас краеведческий музей. Это первый дом 90-метровый, который из бревен лиственницы Урванцев вместе со своей другой уже супругой построили там на местах. Подождите.
7: То об есть истории... супруга с Приисков уже отчалила.
6: Да, да, да. Об истории любви я вам обязательно расскажу. Значит, сейчас оставляем тему вот этого первого дома в Норильске и перемещаемся в Новониколаевск.
7: Это что за город?
6: Это Новосибирск. Купеческое кафе. Урванцев в пыжик в шубе, в сапогах на оленьей шкуре, в шапке, с роговыми очками, 180-сантиметровый высокий, рассказывает о своем походе. Сидит, все его слушают с открытым ртом. Это какой-то купеческий ресторан. За соседним столом сидит девушка, медсестра, с невероятным чувством смотрит на него, слушает, слушает, слушает, и вдруг Урванцев произносит тост. И в этом тосте говорит смело и прямо. Посмотрите на эту девушку. Перед собой вы видите мою будущую жену,
7: да,
6: которая пройдет со мной через горы, холод, все испытания, через все на свете. И она станет женщиной, которая будет сопровождать меня на протяжении всего
7: пути.
6: Ну, какая миллиардерша? О чем вы говорите? Уже годы не те, уже все сменилось. И правда, идет ее провожать, рассказывает, указывает, пытается поцеловать, та ему пощечину, потому что сама замужем еще. Но потом он в Москве оказывается. В общем, забирает он ее, и в итоге они становятся мужем и женой, и она действительно выбирает его под впечатлением речей о северных регионах и северных территориях. И вот тогда, в этом новом доме, который первый дом будущего Норильска, они там зимуют. Давайте послушаем голос Урванцева. Напомню, что это запись 65-го года.
3: Здесь, в глубокой бухте, подняли советский флаг, приветствовали его поднятие салютом из трех винтовок, объявили о присоединении земли к территории Советского Союза, заложили здесь первую нашу основную продовольственную базу и затем проехали примерно километров по 30, по 40 на север и юг для того, чтобы убедиться окончательно, что это действительно очертания северной земли.
6: Вообще, я так думаю, знаете, климат-то суровый, выдержать не каждый может. Это же все-таки пурга, одиночество. Ну, представьте себе дом на 90 метров трехкомнатный, 8 человек всего. Это же вот такая работа. Я думаю, что самое сложное там не покорять эти территории, а вот от этого одиночества и опустоты вот этой, вот от однообразия, вот с этим справляться. Находить смысл жизни в этом. Это непросто, я с трудом представляю.
7: Я понимаю вас, Александр, вы человек общительный.
6: Да, но вообще нужно сказать, что потом и питание тяжелое, скудное. Питали в основном строганиной. Вот они там вспоминали, вот в каком-то они походе поставили чум. В чуме вроде всегда тепло, все хорошо, но вот есть, выйти из чума невозможно. На 3-4 дня может пурга зарядить так, что до саней не дойти. Ну что, достают вот эту вот мороженую рыбу, нарезают, соль, перец и едят. Она прекрасно справляется и защищает от цинги. А цинга тогда очень распространенное заболевание. Хотя мы думаем, что с цингой что справится? Ну, это же недостаток витамина С. Ну, то есть как бы лимоны, апельсины, какие-то цитрусовые. Сам Урванцев писал так про строганину. После строганины первое время в желудке появляется ощущение пустоты и холода, как будто ничего не ел. Однако вскоре оно надолго сменяется чувством большой сытости. Значит, здесь он получает задание, помимо освоения этих территорий, ну, когда вот его отправили на север, получает задание исследования местного там озера, местных территорий и выхода к заливу, то есть как бы к части Атлантического океана. И здесь он совершает умопомрачительную находку. Они выходят, когда, ну, вот из того места, где сейчас Норильск, обходят, чуть-чуть выходят, касаются территории, которая примыкает к Северному Ледовитому океану. Это лето 22-го года, и вот здесь они, спускаясь вниз по реке Пясине на рыбацкой лодке, замечают белые пятна среди гальки. Ну, там же, знаете, как любое что-то неестественное, какое-то пятно тут же вызывает интерес. Оказывается, это разорванные записки и документы на английском языке. Их собирают, просушивают, упаковывают. Немного выше по берегу находят еще кое-что, там уже лучше, упакованные два пакета в непромокаемой материи. И на одном из этих пакетов надпись: «Директору Бауэр, отдел земного магнетизма Института Карнеги в Вашингтоне». А на втором: «Господину Леону Амундсену, христиане, почта, рукописи, фотографии, карты, зарисовки». В общем, когда Амундсена сковало льдами, он отправил двух ходоков, отправил по льду в попытке выйти куда-то к людям, чтобы прислать подмогу, потому что другого выхода у него нет. Становится понятно, что это за бумаги. Еще через несколько дней, 14 августа, Рванцев прибывает на полярную радиостанцию на остров Диксон. Команда принимает решение выйти на охоту и запастись олениной. Обычное дело для них, они так всегда делали. Охотники вдруг возвращаются с известием. Нашли останки человеческие чуть-чуть в стороне от Диксона, буквально в паре километров. Они приходят к этим останкам, останки никак не идентифицируются, но находятся при нем часы, на которых гравировка: «Полярная экспедиция Циглера Петеру Тессему» и обручальное кольцо с именем Паулина. Паулина — это вот жена того самого Тессена. В общем, его положили в ящик, похоронили, обложили камнями, поставили стол с памятной доской. Кстати, потом, в 58-м году, там нормальный памятник сделали, глыбу такую внушительную поставили.
7: Друзья мои, нас ждут новости середины часа, затем новости спорта, и мы вновь в студии с Александром Романовым. Будьте с нами.
4: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова». Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
8: На правах рекламы.
9: В российско-израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
10: В Москве 10:30.
4: Новости.
10: С новостями в студии Лора Стадницкая. В Рязанской области пресекли деятельность агентства украинских спецслужб. Как сообщили в ФСБ, задержанный ранее был гражданином Украины, а 4 года назад получил российский паспорт. По своей инициативе он вышел на связь с украинской разведкой и стал сотрудничать с ней. Ему поручили собирать, передавать сведения об объектах Минобороны, оборонно-промышленных предприятиях и объектах топливно-энергетического комплекса. Задержанный дал признательные показания.
11: Из-за невозможности по семейным обстоятельствам вернуться в Украину, я принял решение работать на украинскую разведку. Для этого я в мессенджере Telegram установил контакт с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в интересах которого добывал и передавал разноплановую разведывательную информацию в отношении объектов оборонно-промышленного топливно-энергетического комплексов и Министерства обороны Российской Федерации.
10: В отношении мужчины 1982 года рождения возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд заключил его под стражу, и сейчас ему грозит пожизненное заключение. Несколько взрывов раздалось в городе Бровары Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские издания. В телеграм-каналах местных СМИ появились видео густого столба дыма, поднимающегося над местом одного из взрывов. Помимо этого, взрывы фиксировали в Сумах на северо-востоке Украины. По данным онлайн-карты Министерства цифровой информации страны, в Сумской части Киевской области звучал сигнал воздушной тревоги. Посол Японии в Москве Акира Мута покинул здание Министерства иностранных дел России через 25 минут после того, как прибыл туда. Комментариев он давать не стал, передает информагентство. Дипломат был вызван в МИД после протеста Токио из-за поездки президента России Владимира Путина на один из островов Курильской гряды – Туруп. Мута мог приехать и раньше, однако, как отметил глава МИДа Сергей Лавров, сначала в японском посольстве замялись и сказали, что дипломат не может посетить министерство ни 14, ни 17 августа, не объяснив внятно причину. Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что Акира Мута после слов Лаврова резко почувствовал себя лучше и решил приехать в российское внешнеполитическое ведомство 18 августа. Ярославский центр ветеринарии остановил использование комплексной вакцины для собак «Мультикан-8» после осложнений у животных. Об этом заявили в этом центре. Ранее многие СМИ сообщали, что сотни собак по всей России едва не погибли после прививки от бешенства этим препаратом. Владельцы животных утверждают, что их питомцев рвало кровью, у них поднялась температура и началась диарея. Препарат изготавливает московская фармкомпания «Ветбиохим». При этом ветеринары говорят, что одинаковые симптомы после прививки еще не означают проблему в самом препарате. На состояние питомцев могут влиять аллергия, скрытые заболевания, инфекция, паразиты и другие факторы. Комментариев из Ветбиохима пока не поступало. На Земле началась магнитная буря, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, несмотря на спокойную вспышечную активность Солнца, потоки солнечного ветра временами будоражат магнитосферу Земли, выводя ее из равновесия. Так произошло и минувшей ночью. После 3 часов геомагнитное поле перешло в стадию возмущенного, а после 6 утра возмущение достигли уровня слабой магнитной бури G1. Прогностические данные говорят о сохранении слабых возмущений магнитосферы Земли в ближайшие 2-3 дня. Добавил Леус.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Костромской «Спартак» и «Уфа» сыграли между собой в ничью 1-1 в заключительном матче 6-го тура первой лиги чемпионата России по футболу. У «Спартака» 12 очков и третье место в турнирной таблице. «Уфа» набрала 9 баллов и занимает 10-ю строчку. А лидирует в первой лиге Нижний Новгород. У него максимальные 18 очков. Футбольная «Бенфика» в матче чемпионата Португалии отгрузила сопернику 7 мячей. В Кубке Италии была доиграна стадия 1/32 финала, где вылетела еще одна команда серии А. А тем временем в «Ла Лиге» забил Абамиянг. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: После ухода Жозе Мауриньо в мадридский «Реал» «Бенфику» возглавил португальский специалист Марко Силва, в последнее время продуктивно трудившийся в «Фулхэме». Если в стартовом туре первенства «Орлы» неожиданно сыграли в ничью с «Академикой», то клуб «Каза Пиа» в понедельник лиссабонцами был разгромлен с неприличным счетом 7-0. Автором хитрика стал грек Павлидис. Отметим, что за «Бенфику» один из мячей провел бывший нападающий «Зенита» колумбиец Джон Дуран. В таблице премьеры столичная команда пока в топ-6. В Кубке Италии 4 матчами завершилась стадия 1/32 финала, который стартовал еще в пятницу. После сенсационного вылета Лацио от Дженаро Гатуза второй командой серии А, потерпевшей неудачу, стал скромный Лечче и Усебио Ди Франческо. Апулийцы сдались Палермо 0-2. Вылетевший в серию Б Кремонезе оказался сильнее Сампдории 2-0. Еще один неудачник прошлого сезона Пиза по пенальти прошла Эмполи 4-3. С победы начал свою карьеру во главе Сассуоло Альберто Аквилани. Его команда разгромила Чезену 3-0. Голы в активе Вальпата, Аджича и Липани. И в стартовавшем недавно первенстве Испании сыграли Депортиво и Эльче. Дуэль завершилась в ничью 1-1. Любопытно, что за команду из Ла-Коруньи отличился 37-летний габонский снайпер Пьер-Эмерик Абамиянг.
1: Елизавета Еремеева стала победительницей гонки на 10 километров на чемпионате России по лыжероллерам. Серебро у Арины Каличевой, а третье финишировала Елизавета Шалобода. Это были новости спорта. Егор Новиков, до встречи.
3: Рассказать тебе мою историю.
4: Колобок просто прелесть.
5: Это на уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
6: Очень понравился фильм. Доброе кино, семейное, очень веселое.
7: Я плакала. Очень душевный. Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
8: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
9: Это лучшая премьера лета, 100%.
10: Что все пришли посмотреть?
11: «Последний богатырь», «Колобок», уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
12: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
13: Друзья мои, сегодня наш герой – товарищ Урванцев. Человек, которому город Норильск обязан своим появлением на карте нашей Родины. Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций, продолжает свой рассказ.
14: Давайте разбираться, кто такой этот ТСМ. И вообще, почему у него были часы, на которых были полярная экспедиция Циглера. Вот теперь все по порядку. Значит, ТСМ – это такой залихватский моряк. Была полярная экспедиция Циглера, которая проходила в 1903-1905 году. Это была неудачная попытка покорения Северного полюса. Эту экспедицию финансировал американский миллионер Циглер. Вот почему она и была написана. Ее возглавлял Энтони Фиала. И вот тогда, после этого, у него остались эти часы, на которых это было написано. Они вернулись из этой экспедиции, и его моряком, как опытного моряка, потом взял Амундсен и отправил его с этими бумагами туда дальше. То есть, получается, он бумаги растерял. Вы, видимо, там медведи
13: замерзшие.
14: Ну, что-то там, да, что-то произошло. В общем, раскидали. Они их нашли, эти бумаги. И в итоге потом... Урванцеву норвежское правительство за то, что он сообщил, подарил золотые часы с гравировкой. Ну, то есть, это вообще, ну, невероятно. Вы можете себе представить Северный морской путь, Северное побережье? Найти через несколько лет останки людей из этой легендарной экспедиции. Он много об этом вспоминал, и как-то под воздействием этих детских книг, которые он читал, это же все такая романтика, вот такая находка, это невероятная история. Ну, вот я рассказывал вам про спутницу жизни в 23-м году, он женится во второй раз официально вот на Елизавете Ивановне Найденовой. И удивительно, что Елизавета Ивановна сыграет невероятную роль в его жизни. Как-то они вместе с геологами участвовали в разведывательных операциях и очень долго им не платили зарплату, и там дело попахивало бунтом. Он посадил жену на собак, там, на оленей, она 2 месяца добиралась до Москвы, устроила скандал, разнос, в итоге деньги выдали, она вернулась тоже вот, ну, как бы с этими деньгами, выдали все рабочим, и это удалось погасить. Она всегда была на его стороне. Вообще, у них там с деньгами было очень сложно и очень непросто. Есть знаменитая история про то, как с ними как-то расплатились не натуральными деньгами, а взаиморасчетными чеками. Но, по большому счету, это талоны, которые можно было отоварить в советских магазинах. А никаких советских магазинов там не было. Были только частные магазины, которые эти взаиморасчетные чеки не брали. А у них ничего нет. Кстати, брат Сверлова, Якова Сверлова, Вениамин Сверлов, помог им отоварить эти чеки, поменял их на деньги, тогда не смогли и ситец купить, просто провианта какого-то, еды. И для них вот это вот все было самое ценное. В 23-м году летом урванцевы, кажется им, что они нашли руды, которые искали, отправляют пробы в Москву, но выясняется, что это пустышки. Вообще, я думаю, что для геолога это, конечно, страшная мука услышать ответ в обратку, что то, что они получают, то, что они получили, это все пустота, не имеет значения. И вот тогда, собственно, та угроза бунта и произошла. Ну, а что делать? Они все равно остаются там, зимуют на этой территории. Это фактически становится территорией урванцева. И вот уже на следующее лето они получают руды, получают доказательства того, что именно здесь находится платина и никель, и все то, чем славятся эти места, и то, что до сих пор эту территорию фактически кормит.
0: Я да не только ее, страну
14: да,
0: кормит.
14: Да и не только ее, целую страну, совершенно верно. Вообще, несколько слов просто вот об этом периоде урванцева в Норильске. В 25-м году он организует первый в Советском Союзе тракторный переход по зимней тундре. Из Дудинки в Норильск на автомобилях Рено, кстати. Дальше по его инициативе на основе автомобиля ГАЗ, а мы помним с вами, что он из Горьковской области, из Нижегородской, создается первый в Советском Союзе советский вездеход на базе грузовика. И он отправляется туда, и там как бы показывает прекрасные возможности для работы в Арктике. Да, совершенно верно. Ну, а в 35-м году происходит главное, выходит постановление о строительстве Норильского горно-металлургического комбината. И вот, собственно, начинается эра Норильска в том виде, в котором мы его знаем. Запись 65-го года. Николай Николаевич Урванцев после всех своих главных подвигов во времена уже работы в Ленинграде.
15: Северная земля представляет собой не компактный участок суши, а архипелаг крупных островов, которые нами были, соответственно, названы. Северный остров был назван островом Большевик, центральный – островом Октябрьской революции, затем остров Комсомолец и, наконец, остров Пионер. Работа велась при морозах в 30-40 градусов, подчас сильными ветрами, пургами. Временами не хватало продовольствия, трудностей было немало.
14: Но мы с вами обещали рассказать о главном путешествии Урванцева. Это путешествие по Северной земле. Интересно, что идея этого путешествия приходит... Их там четверо было. Их было всего 4 человека. Урванцев, Ушаков, Ходов и Журавлев. Журавлев был каюром, он был местный. Это тот, кто управляет собаками и оленями. Почему? Потому что нужно транспортироваться. Ходов был радистом. Постоянно нужно было общаться, это понятно. Урванцев был геологом, но Ушаков был начальником экспедиции. Идея этой экспедиции пришла к ним, когда они ехали в поезде. Сидели просто в купе, что-то разговаривали, и вот говорили, вот есть территория. Тогда родилась идея этой экспедиции. Ну, поняли, транспорт какой? Основной транспорт – это собачьи упряжки. Нужны были особые, специально подготовленные собаки. Собак, ну, странно же, каждую отбирали. Просто, знаете, ну, там, чуть ли не по резюме, чтобы была...
0: Чтобы пролетарская была собака.
14: Пролетарская собака, чтобы могла... Да-да-да-да-да. Ну, в общем, когда спланировали экспедицию, встал вопрос о заброске. Забрасывались с помощью знаменитого Седова, да, это ледокольный пароход, легендарный, мы о нем в нашем подкасте много раз говорили. В общем,

0: здесь невероятно холодно невозможно. Можно перемещаться только когда теплеет. Но когда теплеет, появляется другая проблема. Снег тает, и ехать на санях уже так легко невозможно. Вот представьте, с одной стороны у тебя Северный Ледовитый океан. Ледовые торосы, ну там как бы сильно не разъедешься. С другой стороны есть реки, по которым можно ехать. Но вот река вскрылась, и ты по реке уже ехать не можешь. По торосам ты тоже ехать не можешь. В итоге у тебя остается небольшая кромка по берегу, которая под оттепель вся подтаивает. Ты фактически едешь по воде. Да, это небольшой слой, но это вода. Собаке бежать по воде тяжелее, а саням ехать по воде тяжелее. А если поддувает ветер, то вода поднимается, и сани буквально бултыхаются. Некоторые собаки у них были так измучены от усталости перемещений, что они просто на руках их переносили к месту стоянки и кормили с руки по очереди каждый, потому что они были голодные, а есть не могли, сил не было. В итоге, когда они совершали там один значимый переход, у них вышло, по-моему, 43 собаки или 41, а вернулось 31. Только они 10 собак вынуждены были потерять. Так они изматывались, так не было сил. Это было непростое мероприятие. Но, конечно, особым испытанием это было возможно чем-то себя занять. Я говорю, что одиночество — это самое сложное, что ты переживаешь в этих походах. Рассказывали истории, читали друг другу книги, читали стихи, всегда была какая-то литература. Иногда к ним приходили корабли. Так, например, легендарный проход Шмидта мимо них. Они к ним заходили, приветствовали флагами, им люди аплодировали, хлопали. Это было невероятное значимое событие. Дирижабль граф Цепелин, когда совершал свое путешествие к Северному полюсу по небу, через них должен был пролетать. Там, кстати, интересная история была. Они все фотографировали
1: сверху,
0: да. Это же европейская была экспедиция. Они все фотографировали сверху. По договору с правительством Советского Союза все фотографии, они отдадут в том числе и нам. Ну, как бы они отфотографируют, и нам тоже отдадут. В итоге, когда они прилетели, они говорят: ребят, все, что мы у вас там сфоткали, все засвечено. Когда Вторая мировая закончилась, и мы архивы немецкие вскрыли, ничего там засвечено не было, все лежало ровно.
1: То есть они делали разведсъемку.
0: Ну, они делали...
1: Потому что немцы-то да, по Северному морскому пути, да, достаточно далеко проникали.
0: Да, но они делали ее открыто, потому что они получили право на пролет. Но как бы в качестве компенсации наши попросили: дайте снимки.
1: Да, зажали.
0: Но они зажали. Да, в итоге только себе оставили. Ну, конечно, выгодно, когда у тебя есть, а у других нет. Интересно, что когда супруга Урванцева узнала, что Цепелин туда полетит, она в срочном порядке побежала на рынок, купила 2 килограмма клубники, передала и попросила вместе, значит, с вещами, которые будут скидываться, им эту клубнику сбросить. Но там была такая погода, что ничего видно не было. В итоге сбросили то ли в Диксоне, то ли еще где-то. В итоге клубники Урванцева
1: так
0: не видать было. Ну, ничего, они там медвежьим мясом промышляли.
1: Короткая реклама, и мы вновь в студии. Будьте с нами, товарищи.
2: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова». Сергей Стилавин

Сколько было вокруг и потерь, и разлук, знают только друзья. Загрустишь, милый друг, дверь откроется вдруг, я войду и скажу, это я. Загрустишь.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Вологодский госуниверситет и Международный университет Восточной Африки запускают совместный проект по изучению культурного наследия. Инициатива стала итогом визита исполняющего обязанности ректора ВГУ Дениса Дворникова в Уганду. Отмечается, что проект раскроет ценность исторической памяти и позволит студентам сопоставить традиции деревянного зодчества и культурное наследие Уганды. Инициатива станет частью национального проекта «Молодежь и дети» и укрепит международные гуманитарные связи, считают в ВУЗе. Вологодская галерея современного искусства «Красный мост» получила новое оборудование. В рамках национального проекта «Семья» на закупку мебели и техники направили около 12 миллионов рублей. Установленное мультимедийное световое оборудование, система климат-контроля для фондов, закуплены 30 комплектов аудио- и радиогидов. Для маломобильных посетителей предусмотрены специализированные трости и стулья. Ожидается поставка фондовых шкафов для живописи, графики и скульптуры. Мужчина попал в больницу после укуса гадюки в Устюженском округе. В минувшие выходные в центральную районную больницу обратился местный житель. Он рассказал, что собирал ягоды в лесу, когда его укусила гадюка. Пациента немедленно госпитализировали в реанимацию, а после стабилизации состояния перевели в хирургическое отделение. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, сообщает ГТРК Вологда со ссылкой на Устюженский городской портал. День государственного флага отметят в Вологде. Праздник пройдет на Кремлевской площади 22 августа. Торжественное открытие начнется в полдень. Запланирован концерт, ярмарка и гастрофестиваль. Кроме того, праздничные мероприятия пройдут в течение недели на разных площадках города. Сегодня в креативном пространстве «Салют молодежь» состоится патриотический концерт. Завтра благотворительный концерт в парке ветеранов. 21 августа там же, в парке ветеранов, пройдет флешмоб «Живые краски российского флага». 22 августа состоится диджей-сет в рамках проекта «Дыхание улиц творчества» на проспекте Победы и ночной трейл для любителей бега в парке мира. Оркестр русских народных инструментов «Перезвоны» даст концерт в Асановской роще. Мероприятие пройдет сегодня в 18.00. В репертуаре оркестра русские народные, классические, эстрадные, джазовые произведения, музыка для детей, кавер-версии хитов поп и рок-музыки. Организаторы отмечают, в случае ухудшения погоды концерт может быть перенесен на другие даты. Где продолжается ремонт трибуны на стадионе «Динамо». Сейчас специалисты бетонируют секции, после начнут нанесение гидроизоляции и установку кресел. В подтрибунном помещении уже отштукатурены стены и смонтированы электросети. На прилегающей территории заасфальтирован участок перед трибуной и установлены новые ограждения.
0: Года на маяке.
2: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: Новостями в студии Лора Стадницкая. ФСБ России показала видео задержания в Рязанской области агента Киева, передававшего украинской военной разведке информацию о военных объектах в регионе. На кадрах сотрудники органов госбезопасности подбегают к фигуранту, кладут его на землю и надевают наручники. Затем один из сотрудников говорит мужчине, что тот задержан за совершение госизмены. Также спецслужба представила кадры допроса задержанного. Фигурант, имевший до 2022 года украинское гражданство, объяснил свое решение о сотрудничестве с ГУР, невозможностью по семейным обстоятельствам вернуться на Украину. Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявили о задержании в Рязанской области гражданина России, который собрал и передавал украинской военной разведке информацию об объектах Минобороны, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса региона. Мужчина установил и поддерживал через мессенджер конфиденциальное сотрудничество с представителем украинской разведки. По его заданию он собрал и передал противнику сведения об объектах в Рязанской области. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд арестовал фигуранта. Теперь ему грозит пожизненное заключение. Военнослужащие группировки «Запад» в течение суток сбили 113 тяжелых боевых гексокоптеров и 101 дрон противника самолетного типа. Уничтожены также два снаряда американской РСЗО «Хаймарс». Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники трех механизированных штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Балаклея, Веселая, Подлиман, Харьковской области, Донецкая, Крымки, Маяки и Светогорск, Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, 113 тяжелых боевых гексокоптеров и 4 барражирующих боеприпаса. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 210 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 18 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», артиллерийское орудие Д-30, 2 миномета и 2 станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 59 пунктов управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи «Старлинг», 33 робототехнических комплекса и 3 полевых склада боеприпасов противника.
1: И сообщение последних минут. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о теракте по фактам атак ВСУ в Московской и Запорожской области. Об этом только что сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она отметила, что, как и прежде, украинские военные проявляют особый цинизм и жестокость, атакуя места скопления мирных жителей и гражданские объекты. Все подробности в наших следующих выпусках. Посол Японии в Москве Акира Муто покинул здание Министерства иностранных дел России через 25 минут после того, как прибыл туда. Комментариев он давать не стал, передает информагентство. Дипломат был вызван в МИД России после протеста Токио из-за поездки президента Владимира Путина на один из островов Курильской гряды – Туруп. Муто мог приехать и раньше, однако, как отметил глава МИДа Сергей Лавров, в японском посольстве замялись и сказали, что дипломат не может посетить министерство, не объяснив внятно причину. Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила ТАСС, что после слов Лаврова Акира Муто резко почувствовал себя лучше и решил приехать в российское внешнеполитическое ведомство 18 августа. Центр избирком изменит текст избирательного бюллетеня для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва и исключит из него информацию о партии «Яблоко». Соответствующее решение единогласно приняли члены комиссии на сегодняшнем заседании. Как сказала председатель ЦИК Элла Памфилова, комиссия обязана исполнить решение суда. Напомню, 10 августа Верховный суд удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» на выборы в Госдуму по иску партии «Родина». Яблочники просили отменить это решение, ссылаясь на отсутствие нарушений. Однако 17 августа Верховный суд признал его законным. Таким образом, решение вступило в законную силу. Бюллетень еще не изготовленный. Как отметили в ЦИК, нумерация партии в федеральном бюллетене на выборы в Госдуму не поменяется. Из него лишь будет исключена строка под номером 2. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гош Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями. Во второй половине дня временами дожди, плюс 18-20 градусов. В Москве облачно с прояснениями, без осадков. На юге области во второй половине дня кратковременный дождь. Вечером, возможно, гроза и 23-25 тепла. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Давление будет падать и составит 738 миллиметров, что ниже нормы. Сейчас в городе плюс 20, давление 742 миллиметра, влажность воздуха 61%.

0: приветствует вас шоу «Физики и лирики». Я Лирик Митрофанова приветствую Лирика Кудряшова Андрея Олеговича.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Маргарита Михайловна, здравствуйте все.
0: Пока на нас не стали писать наши слушатели, письма добра, когда говорят, ну что-то много у вас лирических тем, мы так и будем продолжать. Ты согласен?
1: Абсолютно, всегда.
0: Да, но... ты знаешь, такие комментарии прямо... Помнишь, мы Пушкина разбирали? Он что не напишет, его все вызывают, а?
1: Все лириком обзывают, да.
0: Да, сегодня мы решили взять тему, может быть, не самую... Хотя, что сейчас актуально, тоже каждому самому решать. Что такое модный аксессуар или незаменимая вещь? Ремень, пояс, кушак, что там у нас еще бывает? Недавно, помнишь, нам рассказывал киношничек о том, что есть греческое слово, и от него пошло целое направление в киноиндустрии.
1: Пеплум.
0: А это как что-то от греческого слова, такое специальная подвязка в виде ремня. Так что все это попробуем разобрать. Ануш Гаспарян сегодня с нами, директор компании Fashion Consulting Group. Ануш, приветствуем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день.
0: Ну, вам с чего-то можно начать, но хотя вот этот пеплум, мы вчера были потрясены, что это за значение, что это действительно какая-то специальная, почти функциональная для древних римлян повязка.
2: А именно пояс. Но на самом деле ремень, он, в принципе, история ремня, она началась как бы с практической такой необходимости, а не с моды, да, это мы сейчас уже привыкли, что ремни демонстрируют как раз-таки там бренд, например, да, вот через логотип очень часто. Но раньше функция один, да, как бы первая, это была фиксация одежды, освобождение рук, да, первые пояса – это такие простые полосы кожаные, растительные волокна, те же веревки, какие-то тканные ленты. Вот они вот фиксировали набедренные повязки или какую-то другую одежду. И также у пояса была очень интересная функция переноски предметов, да, которая, кстати, сегодня уже не так ярко выражена. Да. Сегодня мы можем, например, каким-то образом кошелек, там, скажем так, нацепить на ремень, да, но раньше ремень именно, да, вот такую вот функцию выполнял.
1: Монетки, да, вот такие мешочки с монетками туда вешали.
2: Ну, да, мешочки с монетками, нож, инструменты, какое-то оружие, да, то есть пояс превращался из простого фиксатора одежды в такой элемент индивидуального снаряжения, да. И, кстати, я тут выкопала, что один из самых убедительных таких вот археологических примеров – это такой ледяной человек Эци, который жил больше 5000 лет назад, был найден в Альпах, и вот его одежда и снаряжение очень хорошо сохранились, да, благодаря леднику. Так вот, его костюм включал жилет, пояс, вот обмотки, набедренную повязку, а вот к поясу был пришит мешочек с такими полезными вещами, там было сверло, какие-то костяные стрелы и так далее, да, то есть ранний пояс был ближе, скажем так, к современному элементу экипировки, он был абсолютно функциональный. А вот сегодня пояс, он такой аксессуар, да, удерживает, фиксирует одежду.
0: Вот ты говоришь функционал, но это в основном мужские какие-то истории. Я откуда-то из детства помню, я не знаю, лучше бы на уроке истории я это узнала, но честно не помню. Функциональный пояс верности, что это такое? Или мы с тобой не будем позориться?
2: Ну да, это же вот, собственно, сковывали женщин вот в этот пояс верности для того, чтобы, когда уходили на войну, для того, чтобы, в общем, для того, чтобы убедиться, что женщина, там, ну, фактически это все закрывалось на некий замок, но оставляя специальное отверстие, чтобы все-таки, так сказать, функции тела...
1: Физиологические,
2: то есть выполняло тело, и вот мужчина приходил с каким-то, видимо, я так уже понимаю, ключиком или там как-то это все...
0: Кусачки
1: они называются.
2: Да, с кусачками это все как-то снимал древними и вот убеждался, что женщина была ему верна все это время.
1: А сейчас существует это еще, нет? Или это как-то...
0: Детям надо об этом дочкам рассказывать?
1: Да, в эфире федеральной радиостанции можно говорить об этом?
2: Ну, я думаю, надеюсь, что этого больше нигде нет, потому что это просто, даже не знаю, как это объяснить. Я надеюсь, что этого нет. Ну, может быть, каких-то культурах очень таких вот, которые сохранились, это все еще есть, но я не думаю.
1: Ну, мы просто говорили о ремне, как о таком аксессуаре, да, не модном аксессуаре. Просто я видел видосики, да, вот люди приезжают в какие-то города, где воришки орудуют, да, и они прямо вот показывают, как они прикрепляют к ремню, кошелек, куда кладут деньги, да, вот это все заворачивают вниз. То есть это, в принципе, еще осталось в употреблении.
2: Конечно.
1: Это не только модный аксессуар.
2: Да, да, ремень до сих пор имеет вот такую четкую функцию, соответственно, то есть нести какие-то в себе предметы, да, это могут быть и деньги, это могут быть и ножи, это может быть и специальный такой кошелек для, собственно, мобильного телефона. Таких вот аксессуаров достаточно много, и они то входят в моду, то выходят из моды. То есть вот такие вот ремни со специальными сумочками под мобильный телефон несколько лет назад были очень модными. Вот, и, соответственно, они были кожаные, потом они стали из каких-то там материалов специальных таких, технологичных. То есть все это до сих пор имеет место. То есть ремень, он действительно функционален. То есть ремень всегда был функциональным. Вот, может быть, в середине 20 века он стал как бы более символом, скажем так, каких-то брендов, да, которые транслировали, скажем так, свой логотип через ремни. А сегодня, например, еще и в спортивной, как бы, да, истории ремни очень востребованы. И вы наверняка знаете такие специальные, вот когда ходите, например, с палками гулять, наверняка я, например, использую такой специальный ремень со встроенным таким кошельком, где и куда я кладу ключи, там, я не знаю, какие-то салфетки, еще что-то. Вот, то, что мне может понадобиться, допустим, условно, вот в такой спортивном времяпровождении.
1: А в моде сейчас, вот в мужской моде такой классической, сейчас все-таки ремни или подтяжки используются? Потому что до начала 20 века все-таки подтяжки, да, мужчины носили такие.
2: Да, вы знаете, да, причем... Да, я бы сказала так, что вообще сперва ремни мужчины не использовали, да, то есть это даже, вот можно сказать, что вот брюки шнуровали, а вот потом появляются уже ремни, и, соответственно, в мужской как раз-таки стилистике, если мы говорим про костюм, да, то ремень играл, как бы и играет огромное значение, то есть сегодня даже если вы увидите мужчину в костюме, понятно, что брюки уже посажены так, они зафиксированы так, допустим, да, что они никогда
1: что их
2: не упадут.
1: Вообще, в принципе.
2: Да. Да, да, но тем не менее, кстати, хочу сказать, что если мы иногда выбираем, допустим, брюки, и они идеально сидят, но несколько, допустим, там, велики в талии, мы спокойно понимаем, что мы можем их зафиксировать ремнем. И мужчины, и женщины, они все это понимают. Вот, но сегодня, надо, конечно, допустим, вот если мы говорим про деловой этикет и дресс-код, то ремень к костюму, он подбирается, да, то есть он имеет свою все-таки функцию, все к нему привыкли, допустим, вот вы, например, сейчас, у вас есть ремень?
1: Сейчас посмотрю, сейчас.
2: Давайте.
1: Присутствует, да, чтобы не...
2: Ну вот, видите, то есть вы где-то даже уже на автомате, ну... как бы автоматически его фактически выбираете, да, не то, чтобы брюки с вас там не сползли. Вот, соответственно, вот если мы говорим про костюм, то ремень должен сочетаться с обувью, да, черный ремень к черному, там, к черной обуви, и коричневой обуви. Идеально совпадение здесь оттенков не обязательно, но как бы важна единая такая цветовая группа и фактура кожи. Вот, пряжка, вот если мы говорим про деловой ремень, она такая простая, рамочная или овальная, может, например, повторять там форму часов, да, как правило, без логотипа, да, И уровень формальности...
0: Это костюмные, без логотипа.
2: Это костюмные. И уровень формальности с классическим костюмом, ну, неуместны какие-то спортивные, плетеные, массивные ремни, да? А вот если мы говорим про повседневную стилистику, ремень может быть какой угодно. И, кстати, исключение, вот смокинг, да, смокинг, ремень не носят вовсе, брюки часто вот без шлевок, и вместо ремня такой кушак, да, камербанд или подтяжки. А вот вы спрашивали, Андрей, про подтяжки, да, подтяжки очень любили англичане и любят до сих пор, между прочим, в 19 веке, в начале 20-го, но у них более такая декоративная, что ли, функция, хотя вот эта функция, как бы вот подтягивать брюки, она все-таки существует. Но вот, например, если мы там условно, там, мужчина будет носить эти брюки английского кроя как раз без подтяжек, ничего особо и не случится. То есть они тоже, ну, скажем так, демонстрировали какой-то определенный статус. Да? Если, например, мужчина там положит там руку в карман и будет видна, там, будут видны, допустим, вот эти подтяжки, то, соответственно, они могут что-то символизировать, равно как и галстук, потому что они были совершенно разные, там, разных цветов, с какими-то символическими, условно говоря, какие-то символы присутствовали на них.
1: Ну, то есть, если сейчас надену вместо ремня, нацеплю подтяжки, все поймут? Или
2: нет? Кстати, все поймут, и более того, с джинсами и с рубашкой это может быть очень стильно. Вот, если вы, например, это вы можете, ну, например, какие-то джинсы дудочками.
1: На джинсы,
2: да,
1: подтяжки.
2: Вот, да, очень даже могут быть. Это я уже
0: надо
2: просто
0: в интернет
2: чисто так стилизую.
1: Да, это я посмотрю, да, как это выглядит хотя бы.
2: Очень может быть интересно, да, так что, ну, во всяком случае, вас все заметят, Андрей.
0: Ануш, но все-таки вот сейчас 2026 год, и, по-моему, этот накал страстей, который в конце 90-х, начало 2000-х, когда люди реально ремнем показывали свой статус, и вот эти логотипы, которых два всего, я предполагаю.
2: Да.
0: Третьего не дано. Терциум нон датур, как говорили древние римляне. Это Гермес и второе Луи Вьютон. Потому что они всегда на этом, ну, специализировались. Эти были конные какие-то застежки. И эти люди всегда только этим и занимались.
2: Да, капитализировали.
0: Да. А все остальное это так, компромисс и... Ну,
1: почему ковбой?
0: И понимание...
1: У ковбоев.
0: А, ну тут пряжки, да, пряжки и какие-то штуки. Да, но здесь пряжка многое говорила. Да, именно с каким-то узором или словами, что я...
1: Я ковбой.
0: Я ковбой, да. Или как здесь распределялось? Женского это вообще ничего не касается, потому что у женщин может быть что угодно. Вот H&M ремня до, я не знаю, того же Гермеса.
1: Да, отсутствие ремня.
2: Да, вы знаете, я думаю, что все равно существуют эти культовые дизайнерские ремни. Конечно, если мы берем там конец 20 века, да, то есть они были прям возведены в культ, стали вот частью вот этой визуальной истории моды. Да, вот вы уже упомянули, но вот можно отнести там Эрмес Констант, Селин Триомф, который все узнают, вот этот Луи Виттон, Эльви Инисиаль, вот Гуччи все знают, Дабл Джи, просто у всех он, как правило, был вот такой ремень. Ну и вот ценность, да, заключалась не столько вот в универсальности, но вот именно в узнаваемости этой пряжки, да, когда вот ремень превращался из этого аксессуара в такой элемент вот такой, ну, как сказать, брендовой идентичности. Но сейчас, если вы спрашиваете, да, носят такое или нет, конечно, носят, и зависит это от культуры самой. То есть если потребление до сих пор материальное, например, да, если мы говорим там про те же страны БРИКС, там, не знаю, Индию, Китай, ту же Россию, Бразилию, где статус демонстрируется через вот эти логотипы, ремни, безусловно, покупают и превращают вот в этот элемент брендовой идентичности, через который демонстрируют статус, что я могу купить такой ремень. Другое дело, что сегодня уже подделки от реальных как бы не отличишь. Это другой вопрос. Вот. Но я бы сказала, вот в эпоху уже такой тихой роскоши, ну, вот эти уже логомания, она не актуальна вообще. Вот. Поэтому, ну, покупают те ремни, которые просто нравятся.
0: Ну, и для женщин, для нас, бедолаг, что-то такое, какой-то тренды, широкий ремень, как ремень подбирать под фигуру, поскольку не все себе могут это позволить, впрочем, как и мужчины, хотя... Ладно.
2: Ну, во-первых, да, ладно. Все, да, да, да, да, да. Ну, все зависит, во-первых, от типа фигуры и от силуэта конструкции одежды, да, которую мы носим. Если это оверсайз, то есть мы можем надеть просто какой-то, допустим, удобный ремень, и сверху это будет какой-то худи там или еще что-то. Просто здесь уже ремень своей первозданной функции, он просто держит. Вот. Сегодня, кстати, если мы говорим про классические костюмы, так как сегодня женский костюм все-таки обузился несколько, да, то есть вот из этого оверсайза мы уже как-то отходим, хотя, опять же, мы сегодня живем в такой век, когда параллельно огромное количество трендов существует, прекрасно как бы вся эта история полипарадигмальности, назовем это так, работает. Поэтому каждый может выбирать то, что нужно. Если говорить о костюме, то все-таки костюм сегодня более зауженного силуэта. Если мы говорим про женщин, а чем уже костюм, тем тоньше ремень, как правило, да. Если, например, это какие-то брюки а-ля Марлен Дитрих, да, когда много защипов, они такие, ну, как бы не спадающие в пол, то ремень может быть шире, безусловно, да. Вот, ну, если чем шире ремень, тем тоньше нужно иметь талию, ну, вот если мы уже говорим, потому что широкий ремень, безусловно, будет подчеркивать, если отсутствие талии, то отсутствие талии, то есть вот как-то, вот, наверное, как-то так. Если говорить о классической ширине ремня у мужчин, то это 3,5, от 3 до 4 сантиметров. Вот, если говорить про вот эти вот такие более кэжуальные ремни, там, байкеров, да, или там ковбоев, то они, безусловно, широкие, с огромными.
0: Ой, я сегодня в качестве какого-то прямо обвинителя выступаю. Прокурорский надзор. А помните наши детские отцовские ремни? Поколение сейчас вздрогнуло. Ну, у нас на них есть 2 минуты или 2 секунды.
1: 5 секунд.
0: Слава богу. Сейчас такие методы воспитания не практикуются, но как-то это все было. Да?
2: Это был устрашающий аксессуар.
0: Абсолютно. Орудие воспитания. Ну, наверное, так. Все эти времена канули в лету. И мы говорим огромное спасибо нашим гостям. Ануш Гаспарян была сегодня с нами, директор компании Fashion Consulting Group.
3: Величие средневековой эстетики в том, что она тебя завлекает в коридор к бесконечному. Анна Кигай, преподаватель философии.
4: Так говорит маяк.

0: «Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: В Москве 11:30.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Уголовные дела о терактах возбуждены в связи с атаками в Московской и Запорожской областях. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она отметила, что, как и прежде, ВСУ проявляют особый цинизм и жестокость, атакуя места скопления мирных жителей и гражданские объекты. Как уточнила Петренко, этой ночью в Московской области в результате массированной атаки украинских вооруженных формирований с применением БПЛА пострадали 3 человека, в том числе девочка. Кроме того, на территории Московского региона повреждены объекты гражданской инфраструктуры. А утром украинские БПЛА нанесли удар вблизи остановки общественного транспорта в городе Энергодаре Запорожской области, где большое число людей ждали автобус. Один погиб, не менее 17, по последним данным, пострадали. На местах происшествия работают оперативные службы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Как подчеркнул Петренко, Следственный комитет России проведет расследование всех обстоятельств произошедшего. Причастные к терактам будут привлечены к уголовной ответственности. ФСБ показало видео задержания в Рязанской области агента Киева, передававшего украинской военной разведке информацию об объектах в регионе и кадры допроса задержанного. Фигурант, имевший до 2022 года украинское гражданство, объяснил свое решение о сотрудничестве с ГУР невозможностью по семейным обстоятельствам вернуться на Украину. Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявили о задержании в Рязанской области гражданина России, который собирал и передавал украинской военной разведке информацию об объектах Минобороны, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона. Мужчина установил и поддерживал через мессенджер конфиденциальное сотрудничество с представителем украинской разведки и выполнял его задание. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд арестовал фигуранта. Теперь ему грозит пожизненное заключение. Глава Росрыболовства Илья Шестаков назвал отечественную рыбу камнем преткновения для Евросоюза. В интервью ТАСС в преддверии ВЭФ он отметил, что российская рыба давно встроена в европейскую переработку. Так, например, Нидерланды входят в 5 крупнейших импортеров рыбы и рыбной продукции. Много заводов в Польше и Германии производят рыбные палочки именно из продукции, поставляемой из России. Напомню, ранее ЕС исключил из 21-го пакета антироссийских санкций ограничения на поставки российской рыбы. Зампредседателя правления Генбанка Дмитрий Ларин погиб в ДТП в центре Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах. Ранее в столичной госавтоинспекции заявили, что на первой Тверской Ямской улице столкнулись автомобиль скорой помощи и мотоцикл. Мотоциклист скончался. На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. Как уточнили в столичном департаменте транспорта, из-за аварии движение в сторону центра Москвы затруднено на участке в 3 километра. Попавшая в ДТП скорая принадлежит частной клинике. Что касается Генбанка, то, согласно открытым данным, он оказывает финансовые услуги в Крыму. Единственная на этой неделе гроза в столице ожидается в ночь на среду, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Воздух ночью прогреется до плюс 17 градусов, пройдет кратковременный дождь, сказал синоптик. Он добавил, что в другие дни этой недели такой непогоды больше не прогнозируется. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Во второй половине дня временами дожди, плюс 18-20 градусов. В Москве также облачно с прояснениями погода, без осадков. На юге области во второй половине дня кратковременные дожди. Вечером, возможно, гроза и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 22. Атмосферное давление 742 миллиметра. Влажность воздуха 50%.
0: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Елизавета Еремеева стала победительницей гонки на 10 километров на чемпионате России по лыжероллерам. Серебро у Арины Каличевой, а третьей финишировала Елизавета Шалобода. Диана Шнайдер вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Цинциннате. Россиянка в двух сетах обыграла Майю Хвалинскую и взяла реванш за поражение в полуфинале Ролан Гаррос. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Диана Шнайдер выиграла матч в двух сетах 6-2, 7-6, хотя второй пришлось буквально вытаскивать. Первую партию Диана начала очень агрессивно. Сразу взяла подачу Хвалинской, постоянно давила на приеме. Еще один брейк сделала при счете 4-2. Затем пошел дождь, теннисистки почти час не играли, но после возвращения Шнайдер спокойно подала на сет. Во втором все перевернулось. Диана раз за разом получала брейк-поинты, но никак не могла их использовать, а Хвалинска своим шансом воспользовалась 4-1 в пользу польки. Тут снова вмешалась погода. После второй паузы Шнайдер сначала спасла свою подачу с трех брейкпоинтов, а потом вернула оба брейка и вышла вперед 5-4. Подать на матч не получилось. Хвалинска сравняла, пришлось играть тайбрейк. Его Диана провела уже гораздо спокойнее 7-3. Всего у Шнайдер было 20 брейкпоинтов, реализовала она только 4. Зато на своей первой подаче выиграла 70% розыгрышей. После матча Диана написала в соцсетях, что это была настоящая битва. На корте она оставила всю душу и, как пошутила сама Шнайдер, успела устроить своей команде несколько сердечных приступов. И добавила: просто безумный матч. Для Дианы это первый выход в 1/8 финала в Цинциннате. Следующая соперница – вторая ракетка мира Елена Рыбакина. Ну а Анна Калинская турнир завершила. У Сараны Кырсти она выиграла первый сет на тайбрейке, второй отдала 1-6, а в третьем при счете 0-5 вызвала врача из-за проблем со спиной и продолжить матч не смогла.
1: СКА «Хабаровск» и «Ленинградец» поменялись кругами в первой лиге чемпионата России по футболу. В связи с проведением в начале сентября в Хабаровске международных мероприятий, встреча 10-го тура будет для дальневосточников гостевой. Эта игра пройдет 5 сентября. А в 19-м туре 25 ноября СКА «Хабаровск» сразится с «Ленинградцем» уже дома. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.
4: Начинает темнеть. Сегодня вторник.

0: Физики лирики в эфире. Я Лирик Митрофанова.
1: По-прежнему я Лирик Кудряшов, и с нами Кирилл Пузанов. У нас очень интересная тема сегодня. Доцент Высшей школы урбанистики имени Высоковского, факультета городского регионального развития Высшей школы экономики, участник исследования новой модели пространственного развития, международный опыт и актуальная ситуация в России. Кирилл, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Маргарита.
1: А, большой город больше не нужен. Так звучит наша тема. Собственно, и это первый вопрос вам. Это действительно так?
2: Ну, конечно же, тема звучит провокационно, специально, чтобы можно было ответить, конечно же, нет, все гораздо сложнее. И большой город нужен, возможно, как никогда раньше. А здесь, на самом деле, в самом вопросе кроется, как мне кажется, довольно важная как бы оппозиция, которую нам нужно в себе, в головах немножко подразрушить. Потому что мы все время противопоставляем большой город и малый город. И говорим о том, что ну, как бы малый город – это какой-то якобы недоразвитый, я не знаю, там, не в полной мере сформировавшийся большой город. Ему как-то не повезло в своей жизни. На самом деле все
0: гораздо сложнее. Примеры, может быть, какие-то, что мы сравниваем и как мы представляем,
1: да, что,
0: как нам кажется, что большой
1: мы считаем,
0: и малый.
1: Ну, да, обычно, что мы считаем, да.
2: Ну, обычно, да, обычно мы говорим про какой-нибудь, там, не знаю, маленький город Гороховец в Владимирской области, который там 12 тысяч населения, вот он маленький, весь из себя такой несчастный, и поэтому из него все уезжают в Нижний Новгород, который там 40 минут езды во Владимир, или, скорее всего, даже в Москву. Там студенты, там школьники, точнее, в 11 классе, они не видят возможности реализации, поэтому едут учиться в крупные города и оттуда не возвращаются. Вот такая главная большая страшилка, которая есть у многих, что большой город, он как бы высасывает все ресурсы из тела многострадальной родины и, в общем-то, дальше ничего обратно не отдает. В реальности по-другому. В реальности большой город и малый город – это самостоятельные сущности и самостоятельные формы расселения, если можно так сказать, которые существуют параллельно. И они друг друга дополняют. Потому что и малый город, и большой город дают человеку немножко разные ресурсы, немножко разные возможности. Большой город – это про высокий ритм жизни, это про возможности там, самореализации на работе, это возможность экономического успеха. А малый город – это про доступную среду, про спокойный ритм, про социальность, про возможность как бы, знать людей в лицо, которые вас окружают. В общем, большой город, если вы житель большого города, вы прекрасно понимаете, что вот эта атомизация, она довольно сильна. Люди зачастую не знают жителей своей, там, не знаю, даже лестничной клетки, не знаю, что уж говорить про рай, что

0: про деревни. Мы живем скорее общинами, то есть такими группами людей, которые традиционный образ жизни исповедуют. Традиционный не в смысле, что пахать землю, растить пшеницу и так далее, а скорее ценности более, что ли, про социальное, про группу, про людей вокруг вас. А большой город, он такой целерациональный, он весь из себя достигаторский и так далее. И вот на самом деле в современной России эти вещи могут нормально дополнять друг друга.
1: Один это вы формат, сейчас как-то жалуетесь или хвастаетесь в том анекдоте? То есть у нас цель какая, ну, у вас, точнее, у исследователей?
0: Это я фиксирую.
1: Ага.
2: Это данность пока фиксируется.
1: Да, просто вы говорите про современную Россию, да, это действительно так, потому что очень многие все равно, ну, помнят и устройство отчасти как-то дореволюционное, после, Советский Союз, развитые, да, и всегда есть малые и большие города, другие примеры, когда есть Таганрог маленький, и есть большой Ростов рядом, да, то есть не обязательно на Москву валить все, что можно.
0: Да,
1: ну, образно.
0: Да, нет, это понятно.
1: То есть этот дискурс действительно давно как-то
2: ведется. Последние десятилетия, может быть,
1: сто лет, мне кажется.
2: Сто лет?
1: Как индустриализация началась?
0: Да, он действительно сто лет, вот как Маргарита говорит, он гораздо дольше. Это дискурс про большие города. Здесь как раз наша задача в исследовании. В исследовании, на самом деле, довольно большая группа экспертов, Высшей школы экономики, приглашенные эксперты МГУ и РАН, и лидирует этот факультет географии и геоинформационных технологий в Вышке. Кстати говоря, сегодня день географа, поэтому пользуюсь случаем.
1: Да, поздравить. Да, да, да.
2: Поздравили.
1: Мы будем это отмечать.
0: Да, да, да, будем сегодня отмечать радостно. Вот, и задача-то всего исследования – понять, от чего такого интересного и такого кардинального изменилось в нашей жизни, ну, грубо говоря, за последние 25 лет. Потому что вот этот классический столетний, многолетний дискурс, о котором тоже Маргарита говорит, что вот большой город, давайте вот на него все валить, он страшное место. А в последние 20 лет мы пережили довольно много вот таких значимых революций. В том смысле, что появились развитие транспорта, развитие телекоммуникационных связей. Зумы различные, Яндекс Телемосты и прочее, которые развелись в том числе благодаря ковиду и прочее, и прочее. И вот что доставка появилась, что поменялось в системе нашего распределения наших бренных тел по телу Родины таким образом, что мы можем говорить о новой модели пространственного развития.
2: Да, вот и это как раз хороший вопрос, да. что изменилось. Ну, доставка действительно появилась.
1: Новая модель пространственного развития. Ну, вот это, да, уже звучит совсем как-то обнадеживающе.
2: Нет, ну, Кирилл, ну, смотрите, все равно же люди как бы стараются зарабатывать деньги в больших городах, да, только мы можем говорить о цифровых кочевниках, у которых есть удаленная работа, они могут там переехать в какой-то малый город или, неважно, в село, в деревню, но все равно чтобы недалеко от большого какого-то поселения быть, да, это все равно же не меняется и вряд ли поменяется.
1: Ну да, и тот же Гороховец, если взять, если там будет интернет, как я не знаю, как вот в центре
2: да
1: города,
2: здесь,
1: можно,
2: наверное,
1: и туда уехать, а что?
2: Ну, даже не в интернете дело, может
1: дело
2: быть.
1: Дело не в доставке.
2: Доступ, во-первых, транспортный
1: ну,
2: доступ.
1: Как не в интернете? Сейчас вся жизнь в интернете,
2: да
1: Андрей,
2: нет, ну,
1: Андрей Алексеевич, ты о чем?
2: Нет, ну хорошо, а доступ к медицине, те же медицины по интернету не будет?
1: Ну подожди, консультацию, у тебя это видео, это позвонил любому врачу, и он тебе сразу что-то сказал, аптека нужна, судя по всему. И, ну а если какие-то экстренные, то, конечно, ехать уже скоро и туда. Новоганьковская. Вот. Ну, образно.
0: Прекрасно,
1: нет, просто нас рассудит наш гость.
0: Такие споры даже у ведущих.
1: Ну да, потому волнует. Что мы тоже иногда об этом думаем. То есть не то, что мы совсем какие-то там.
2: Совсем какие-то, да. Многоточие.
1: Фу, какие.
0: Ну, смотрите. Какие есть выходы из этой ситуации? То, о чем вы говорите.
2: Не болезнь.
0: Андрей говорит, да. А что делать с медициной? Ну, во-первых, действительно есть телемедицина, но на самом деле как бы история о том, что крупные города выигрывают даже не тем, что вы там можете деньги заработать. Это важный фактор, но здесь нужно учитывать еще стоимость рубля в разных городах. Есть очень интересные исследования, которые показывают, к примеру, сколько услуг на один заработанный ваш рубль вы можете купить, к примеру, в Москве, сколько в Санкт-Петербурге, сколько в том же самом Гороховце. Что-то

0: сегодня приспал, простите.
1: Красиво, мы привет передаем, кто доедет в эти выходные.
2: Тот молодец.
0: Да, это просто один из моих любимых малых городов.
2: Пауза сейчас буквально на 2 минуты, вернемся в эфир.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Вологодский госуниверситет и Международный университет Восточной Африки запускают совместный проект по изучению культурного наследия. Инициатива стала итогом визита исполняющего обязанности ректора ВГУ Дениса Дворникова в Уганду. Отмечается, что проект раскроет ценность исторической памяти и позволит студентам сопоставить традиции деревянного зодчества и культурное наследие Уганды. Инициатива станет частью национального проекта «Молодежь и дети» и укрепит международные гуманитарные связи, считают в ВУЗе. Вологодская галерея современного искусства «Красный мост» получила новое оборудование. В рамках национального проекта «Семья» на закупку мебели и техники направили около 12 миллионов рублей. Установлены мультимедийное световое оборудование, система климат-контроля для фондов, закуплены 30 комплектов аудио- и радиогидов. Для маломобильных посетителей предусмотрены специализированные трости и стулья. Ожидается поставка фондовых шкафов для живописи, графики и скульптуры. Мужчина попал в больницу после укуса гадюки в Устюженском округе. В минувшие выходные в центральную районную больницу обратился местный житель. Он рассказал, что собирал ягоды в лесу, когда его укусила гадюка. Пациента немедленно госпитализировали в реанимацию, а после стабилизации состояния перевели в хирургическое отделение. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, сообщает ГТРК Вологда со ссылкой на Устюженский городской портал. День государственного флага отметят в Вологде. Праздник пройдет на Кремлевской площади 22 августа. Торжественное открытие начнется в полдень. Запланирован концерт, ярмарка и гастрофестиваль. Кроме того, праздничные мероприятия пройдут в течение недели на разных площадках города. Сегодня в креативном пространстве «Салют молодежь» состоится патриотический концерт. Завтра благотворительный концерт в парке ветеранов. 21 августа там же, в парке ветеранов, пройдет флешмоб «Живые краски российского флага». 22 августа состоится диджей-сет в рамках проекта «Дыхание улиц творчества» на проспекте Победы и ночной трейл для любителей бега в парке мира. Оркестр русских народных инструментов «Перезвоны» даст концерт в Асановской роще. Мероприятие пройдет сегодня в 18.00. В репертуаре оркестра русские народные, классические, эстрадные, джазовые произведения, музыка для детей, кавер-версии хитов поп и рок-музыки. Организаторы отмечают, в случае ухудшения погоды концерт может быть перенесен на другие даты. Где продолжается ремонт трибуны на стадионе «Динамо». Сейчас специалисты бетонируют секции, после начнут нанесение гидроизоляции и установку кресел. В подтрибунном помещении уже отштукатурены стены и смонтированы электросети. На прилегающей территории заасфальтирован участок перед трибуной и установлены новые ограждения.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Маяк. В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах в связи с атаками ВСУ в Подмосковье и Запорожье. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Минувшей ночью в Московской области отражали массированный налет дронов, атаковали Богородское, Раменское, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Ступино, Коломну и Электросталь. Пострадали 3 человека, в том числе ребенок. Повреждено несколько зданий. А в Энергодаре в Запорожской области дроны атаковали автобусную остановку.
3: Следственным комитетом России возбуждены уголовные дела о террористических актах, совершенных украинскими вооруженными формированиями в Московской и Запорожской областях. Как и прежде, украинские боевики проявляют особый цинизм и жестокость, атакуя места скопления мирных жителей и гражданские объекты. В ночь на 18 августа в Московской области в результате массированной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов пострадали 3 человека, в том числе несовершеннолетние. Кроме того, повреждения получили различные объекты гражданской инфраструктуры. Утром 18 августа украинские националисты при помощи БПЛА нанесли удар вблизи остановки общественного транспорта в городе Энергодаре Запорожской области. В этот момент там находилось большое количество людей, ожидавших автобус. В результате не менее 16 человек пострадали и один погиб. На местах происшествия работают оперативные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Лица, причастные к этим террористическим актам, будут привлечены к уголовной ответственности.
1: По последним уточненным данным, при атаке дронов ВСУ в Энергодаре один человек погиб и 17 пострадали. Количество уничтоженных на Украине с 1 августа логистических центров и складских комплексов, связанных с ВСУ, составляет не менее 18. Общая площадь может превышать 500 тысяч квадратных метров. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных украинских властей. Среди пораженных объектов – логистические центры «Новой почты», «Эпицентра», «Рабан Украина», использовавшиеся для снабжения ВСУ, логистические центры в портах Одессы, где хранилось западное вооружение, полностью уничтожены складские центры в киевском пригороде Броварь, через которые также снабжали украинские вооруженные силы, логистический центр в Павлограде, основной опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области. В самом Киеве и его пригородах поражено не менее 5 логистических центров. Как отмечает агентство, точное число объектов логистики, уничтоженных на Украине с 1 августа, гораздо больше. Во многих случаях украинские власти сообщают лишь о поражении типа объектов, не уточняя количество помещений и их площади. Посол Японии в России Акири Мута заявлен о решительности протест в связи с антироссийскими высказываниями японского премьера Санае Такаити, сообщили в МИДе России. Сегодня он прибыл в здание на Смоленской площади и покинул его через 25 минут. Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, дипломаты указали, что суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами являются незыблемыми, а любые попытки японской стороны прямо или косвенно ставить под сомнение их принадлежность неприемлемы и незаконны. Дипломат был вызван в МИД России после протеста Токио из-за поездки президента Владимира Путина на один из островов Курильской гряды и Туруп. Мута мог приехать и раньше, однако, как отметил глава МИДа Сергей Лавров, в японском посольстве замялись и сказали, что дипломат не может посетить министерство, не объяснив внятно причину. Однако, после слов Лаврова, Акира Мута сообщил, что приедет в российское внешнеполитическое ведомство 18 августа. Центризбирком проводит жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени между политическими партиями на выборах в Госдуму 9-го созыва. Ранее на заседании во вторник ЦИК исключил из федерального бюллетеня по выборам в Госдуму партию «Яблоко». Таким образом, участие в выборах по федеральным спискам примут 10 партий. Жеребьевка определит даты и время выхода в эфир агитационных роликов партии, а также график участия их в дебатах. Как сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, график распределения эфирного времени будет утвержден 19 августа. Каждая из 10 партий в период агитации получит одинаковое бесплатное эфирное время на государственных телерадиоканалах. Агитация в эфире и в периодических печатных изданиях начнется 22 августа и продлится до первого дня голосования, 0 часов 18 сентября. Голосование будет проходить 3 дня с 18 по 20 сентября. Единственная на этой неделе гроза в столице ожидается в ночь на среду, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Воздух ночью прогреется от плюс 15 до плюс 17 градусов, пройдет кратковременный дождь, сказал синоптик. Он добавил, что в другие дни этой недели такой непогоды больше не прогнозируется. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями. Во второй половине дня временами дожди, плюс 18-20 градусов. В Москве облачная с прояснениями погода, без осадков. На юге области во второй половине дня кратковременные дожди. Вечером, возможно, гроза и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 22, давление 742 миллиметра.

0: Физики, лирики. В эфире очередная лирическая тема и страсти господни, давайте так ее назовем.
1: Ну да.
0: Как отнесется к этому названию наш гость? Представишь?
1: Да. Никита Образцов с нами, религиовед, магистр и вычислительной социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге, популяризатор науки. Никита, здравствуйте.
2: Здравствуйте, коллеги. Ну, с таким обозначением темы я согласен. Тема действительно лирическая. Надеюсь, что сегодня ее хорошо разберем.
1: Тему мы так и не озвучили. Как устроены религии без Бога? Вот на эту тему мы сегодня решили поговорить. Может быть, тогда ключевые религии перечислим, Никита, с этого начнем, да? О чем идет?
0: Можно ли их называть религиями? Или это просто бытовое такое название, поскольку это все-таки теория или учение? Это, наверное, так правильнее.
1: Ну, смотря как смотреть, наверное, с какой стороны.
2: Ну да, начать тут, наверное, стоит с того, что у подавляющего большинства религий, которые мы точно уверены в том, что они являются религиями, там единого Бога нет. Вот с этого стоит начать. Потому что нам, воспитанным в так или иначе христианском культурном контексте, привычно, что религия — это там, где есть какой-то единый Бог. И тут стоит сказать, что больше половины, наверное, сейчас все-таки чуть меньше половины, но скоро больше половины будет всего населения Земли покрыто двумя религиями. Это христианство и ислам. То есть это две строго монотеистические религии, которые утверждают, что есть единый Бог, и вокруг него выстраивают свою жизнь. Но между тем у нас есть и другие религии, например, буддизм, классические, да, тхеравады, где единого Бога вообще нет, и в целом Бога нет.
1: Это какие страны, есть, если начинать, в каких регионах это?
0: Ты про какие, про что, Андрей?
1: Про буддизм.
2: Буддизм Тхеравады, он распространен в Юго-Восточной Азии в первую очередь, то есть это Таиланд. Если поедете в Таиланд, то там будет, скорее всего, вы встретите буддийского монаха Тхеравады. Угу. Это Шри-Ланка.
0: Не, мы не едем.
2: Это...
0: Спасибо. Так. Кто еще?
2: И, соответственно, то есть мы привыкли считать, что религия – это там, где есть единый Бог. В действительности, исторически, Бог единый появляется очень поздно. И вообще первая строго религия, где есть Бог единый, где он активно вмешивается в дела людей, то есть религиоведы называют такого Бога морализирующим. То есть ему интересно, как мы с вами живем вообще, да? Вежливо ли мы друг с другом разговариваем, что мы едим, как мы, значит, там, что мы делаем друг с другом и так далее. То есть это очень интересно Богу, и это относительно позднее явление. Это, по сути, иудаизм считается первой такой строго монотеистической религией. Хотя идут споры, кто-то зороастризм считает тоже монотеистической, хотя там на самом деле два единых этих существа. Соответственно, на протяжении истории религии развивались очень медленно. Сначала религии были преимущественно, там были веры в духов, там была вера в тотемы, то есть это тотемизм и анимизм, были магические направления и так далее. То есть единый Бог появляется очень поздно. И мы привыкли жить с этим ощущением.
0: Во сколько примерно вы нас ориентируете? Очень поздно это по историческим меркам, а так-то для нас...
2: Это самое раннее, это середина первого тысячелетия до нашей эры. Но, по всей видимости, вообще это само первое тысячелетие до нашей эры. А религия – это явление достаточно древнее. То есть, 10-12 тысяч лет до нашей эры религия уже, судя по всему, существовала. Судя по археологическим находкам, которые у нас есть. И мы привыкли жить с этим осознанием, что религия – это единый Бог. В действительности, это по большей части, в большей части мировых религий мира единого Бога вообще нет. Но есть какие-то другие проявления чего-то сакрального. В общем, религиоведы много спорят по поводу того, а что же вообще тогда религия, если не везде есть Бог, не везде есть сверхъестественное. Давайте возьмем для примера конфуцианство.
0: Угу. Ведь это моя любимица.
2: Конфуцианство, на самом деле ведутся дискуссии, считать ли конфуцианство религией. Я полагаю, что конфуцианство скорее относится к религиям. Ведь это традиция, где есть какое-то представление о том, как должно жить в обществе, о том, как вести себя друг с другом, о том, как почитать начальство и как правильно жить. При этом из...
1: Вопрос по поводу конфуцианства. То есть все равно это свод каких-то правил, да? Но и в христианской религии, и тем более в исламе, это же тоже есть же свои незыблемые правила.
0: Ключевое нет Бога. Правильно я поняла? Дядька философ, который что-то там придумал.
2: Кстати, даосизм это тоже еще одна религия без Бога, к слову говоря. Конфуцианство и даосизм мы разводим.
0: Фу, я их перепутала еще, извините.
2: Китай это три религии в Китае значимы. Это конфуцианство и даосизм как традиционные религии, из них даосизм более древняя, а и, соответственно, буддизм как появившаяся уже относительно поздно, но ставшая вот органической частью китайского контекста. Все три без бога, кстати говоря.
0: Угу. Вот
2: тоже интересный такой момент. То есть боги там совершенно понимаются в буддизме по-другому. Боги — это девы, они вообще... Они живут очень плохо на самом деле, они не бессмертные, точнее, они формально могут считаться бессмертными, но они не всемогущие, и они подчиняются тому же закону кармы, что и мы с вами. То есть вот восточные религии, они очень часто вообще в принципе не говорят о Боге ничего, или говорят о нем не в тех категориях, в каких мы привыкли о нем говорить. То есть вот Китай — это очень хороший пример. То есть страна победивших религий без Бога. Вот если к конфуцианству вернуться на секунду, Конфуций ведь он не пророк, он не бог, он не какой-нибудь там сверхъестественный агент. Это просто великий учитель, да, Конфуций, великий учитель, который научил нас, как правильно жить, как блюсти свой моральный долг и так далее. И вот религиоведы спорят насчет того, а что же вообще тогда религия, если далеко не везде есть бог, далеко не везде есть что-то сверхъестественное. И вот в итоге религиоведы сошлись на кое-каком ответе, о котором, если вы захотите, можем поговорить.
1: С большим удовольствием. И какой же ответ-то? Так подвесили вопрос красиво. Давайте на него ответим.
2: Ну, а на самом деле, да, дискуссии идут до сих пор, и есть, там, профессор Аринин, в частности, публиковал книгу, где приводил много сотен определений религии, то есть до сих пор религиоведы не сошлись на этот счет, но более-менее мейнстримное такое представление, распространенное, оно принадлежит Эмилю Дюргейму, который в конце 19-го, в самом начале 20 века творил, и он понял у религии одну очень важную вещь, что все религии, да, там не везде есть сверхъестественное, но везде есть сакральное. То есть везде есть некоторое разделение, которое продуцирует само общество. Разделение на сакральное и как бы что-то профанное.
1: То есть такой земной путь, да, и какой-то другой. Правильно я понимаю?
2: Ну, можно и так сказать. То есть вот обратите, вот как бы вслушайтесь в свои чувства. Вот когда вы идете просто по улице и заходите, скажем, в ларек с шавермой, да, вот вы испытываете какие-то ощущения.
1: Эти ощущения очень обыденные. Опасность я иногда испытываю. Напряжение можно еще, в зависимости от людей, которые в этой шаурмичной находятся. Так.
2: Ну, я из Петербурга, поэтому у нас шаверма.
1: Да.
2: У нас вроде бы с этим все неплохо. Вот, то есть ты заходишь, испытываешь какие-то ощущения. Эти ощущения достаточно обыденные. То есть нет, вот социально от тебя не требуется какого-то особенного поведения в этот момент. Ты не ощущаешь, что если ты сейчас вот эту шаверму как-то вот не так съешь, то ты нарушишь какой-то свод сакральных правил. Это вот один пример. И второй пример. Человек заходит в храм. Он снимает кепку. Он понимает, что не нужно громко говорить. Он понимает, что нужно убрать телефон и не включать его желательно. Он понимает, что здесь происходит что-то особенно важное для людей. Что-то, нечто абсолютно как бы потустороннее, в социальном смысле в первую очередь.
1: В храм, какой именно храм, да? Потому что если мы говорим о христианстве или говорим об исламе, там действительно, да, но вот в Юго-Восточной Азии, там в Японии такого, по-моему, нету, да, что надо...
0: Ну что, ты туда заходишь в храм с сигаретой, в шлёпках?
1: Нет, конечно. Я имею в виду, что там телефон убрать, чтобы таких вот прямо строгого свода правил, да, что вот это можно, это нельзя, там все-таки нет, или я ошибаюсь?
2: На самом деле и в азиатских странах, в Юго-Восточной Азии, и я это могу лично засвидетельствовать, я достаточно активно за этим наблюдал, там существует достаточно четкое разграничение сакрального и профанного пространства. Вот просто приведу вам пример из массовой культуры. Фильм «Миядзаки. Мой сосед Тоторо». Вот он очень хорошо это показывает.
0: Мультфильм,
2: да,
0: давайте уточним.
2: Да, анимационная картина. Да. Вот да. Когда девочки пересекают вот там специально такие натянутые канаты, там ворота, да, то есть когда ты проезжаешь ворота, вот эти и классические японские тори, ты как бы пересекаешь вот эту линию пространства. И в «Унесенных призраками» того же Миядзаки это тоже очень хорошо показано. Они проехали через ворота и оказались в некотором сакральном пространстве. То есть вот это то, что поняли социологи, в 20 веке стали активно эту идею развивать, что в первую очередь религия — это про некоторое социальное разделение чего-то придаваемого обществом, как бы особого какого-то состояния, особого свойства некоторых объектов или некоторых пространств, или некоторых идей, некоторых слов. Есть, например, сакральные слова, которые нельзя произносить. И, в общем, если ты их произносишь в суе, да, имя лучше не поминать.
1: Нельзя кому? А религиоведам можно эти слова произносить?
2: Ну, религиоведам можно, потому что все-таки есть какое-то понимание, что религиоведение — это научная объективная дисциплина, которая... Да,
1: а можно какие-то примеры привести этих слов, да, которые касаются таких религий?
2: Ну, приведу вам самый... Приведу вам самый простой пример. Имя Бога в иудаизме, оно прописано согласными буквами, и полностью его, в общем-то, никто не знает. То есть есть там разные движения, которые говорят, что мы точно знаем, вот, какое это имя Бога, но, в общем-то, в классическом иудаизме, да, имя Бога, вот где Y, H и W, да, это имя, как вот мы привыкли его произносить как Яхве, оно не mm-hmm. произносится. А его должен знать только жрец. Ну или, например, в общем-то, когда вы произносите имя Аллаха в исламе, это не то чтобы запрещено, это можно, но вы должны это делать с почтительностью. Вы не можете... Или, кстати, когда мусульманин, если вы обращали внимание, произносит имя пророка Мухаммада, он повторяет, он произносит после этого особую фразу. Либо по-русски, если может, то по-арабски. Да? Мир ему и благословение Аллаха. Угу. То есть некоторые слова обладают особым сакральным значением. Ты не можешь их просто так вот ляпать языком, что называется. Угу. И вот, в общем, религиоведы сходятся на том, что скорее это является характеристикой религии, а не какое-то четкое, сверхъестественное, там, дедушка, который сидит на облаке и на нас с вами смотрит. И вот отсюда идет следующая, как бы, логическая сцепка. А что же получается? Что если мы начнем вдруг внезапно ту самую шаверму, значит, наделять какими-то сакральными свойствами, то это что, будет религия? И это вопрос, на самом деле, он шуточный, но он вместе с тем очень серьезный. Потому что он как раз-таки о религиях без Бога. А что, если мы начнем придавать сакральные свойства
1: какому-то месту, да, или какому-то событию, или чему-то еще, да?
0: Кинематографу, он джедай, у них они все это представили, это смешно, но это безобидно, поэтому это можно хотя бы обсуждать.
2: Абсолютно.
0: Религия, или, вот да, это, скажем, джедаизм, с вашего позволения. Да. По-моему, все прилично, все понятно.
2: А мы обсуждали в эфире пародийные религии, да, как давно. Раз, и джедаизм в том числе, да, в том числе у нас это было в обсуждении. То есть возникает тогда следующий вопрос. Если религия не обязательно подразумевает сверхъестественное, а важно для нас разделение вот этого сакрального и профанного, которое, кстати, в 20 веке еще Мирча Элиаде, вот выдающийся такой румынский и американский религиовед, развивал это разделение, ввел он термин иерофания. Так вот, получается так, что, допустим, вот мы с вами сейчас соберемся, начнем чему-то придавать какое-то особое значение, станет ли это от этого религией? Ну, скажем, футбол, когда люди поклоняются там Лионелю Месси или Диего Марадоне, и для них футбол – это жизнь. Если ты оскорбишь их футбольный клуб, ну, скажем, да, там, если есть среди наших слушателей фанаты футбола...
1: Заедешь в Неаполь, да, подойдешь вот к этому, где, как это, Марадона, да, там нарисован вот этому месту, да, вот этот дворик, да, что-то там скажешь не так, и тогда будут проблемы, да, то есть ты, по сути, да, для них, ну, нельзя говориться, да, футбол для, там, итальянцев или для болельщиков Неаполя, это как религия идет, то есть это вот яркий пример этого, да?
2: Да, вот особенно, кстати, про Бразилию приходится слышать, да, что для бразильцев футбол – это религия. Ну, просто приведу еще один пример из футбола. Луиш Фигу, который перешел из Барселоны в Реал Мадрид, ну, его просто, его называли Иудой, предателем, в него кинули свиную голову, когда он шел подавать угловой, да, в матче с Барселоной. То есть это был полный кошмар. Вот. А по поводу, вот давайте вот этот пример закроем тогда с футболом. Вот у нас есть бразильцы. Да, для них футбол – религия, когда, кстати, Бразилия, если вы помните, проиграла 1-7 немцам в 2014 году, ну, прокатилась волна там, погромов, волна каких-то страшных событий по стране, потому что это воспринимается очень серьезно. И оскорбление, там, скажем, футболу может восприниматься как оскорбление чувств каких-то священных. Да? Угу. И вот у религиоведов есть дискуссия, считать ли это религией. Ответ почти всегда один и тот же – нет, это не религия, это квазирелигия. Это квазирелигия. Что такое квазирелигия? Это какое-то явление, которое имеет отдельные свойства религии, но не имеет всех, вот всей полноты этих свойств. То есть есть, да, есть символика, есть какое-то там представление о том, что это священное, но всех остальных свойств религии нет. Поэтому мы
1: религии какие не остальные, можем нет, чтобы было понимание, какие остальные свойства религии? Давайте их перечислим, чтобы было понимание. Да, что религиоведы считают за религию? Да, там 5 или там 7 свойств.
2: А вот это очень хороший вопрос, на самом деле, потому что, ну, скажем, есть одна из концепций. Это 7 измерений религии по Ниньяну Смарту. Ниньян Смарт – это очень видный религиовед современный. То есть вот давайте посмотрим на эти 7 измерений. Ритуальное, то есть какое-то наличие какого-то ритуала. Угу. Нарративное, ну, то есть наличие какой-то истории, да, какой-то, в общем, какой-то истории, как правило, мифа, потому что миф часто в религию проникает. Доктринальное. То есть набор каких-то убеждений, согласно которым мы живем. Ну, скажем, в христианстве самый важный догмат – это троичность Бога. То есть вот вам доктринальное измерение. Например, мусульмане в троичность Бога не верят. Они говорят, это вообще странно, да, и у нас вот Бог строго один. Далее, этическое. То есть наличие какой-то системы правил, принципов, кодекса, как можно, да, как какого-то. Нельзя. Угу. Потом социальная система, собственно, социальных институтов. Церковь – это социальный институт, в первую очередь. Да, объединение людей вокруг этих идей. Затем опытная. То есть как человек переживает какой-то опыт веры. Религиоведы об этом говорят в терминах феноменологии религии. То есть человек что-то переживает, какое-то особое состояние в церкви, например, да, или в ходе богослужения. И материальное. Ну, то есть это какие-то буквально материальные физические артефакты. Не знаю, крестик, Кааба, там, что, ну, что-нибудь еще. Да? То есть то, что можно посмотреть, увидеть, потрогать руками. Угу. Соответственно, вот из этих семи измерений у футбола есть некоторые. Но, например, что в футболе доктринальное измерение? Вот я затрудняюсь сказать. Футбол все-таки не претендует на то, чтобы объяснить, вот, как устроен мир в целом. Да? У футбола нет доктринального измерения. Ритуальное, например, есть скорее. Да, нарративное, ну, тоже под вопросом стоит. Там материальное есть, там опытное, может быть, есть, социальное есть однозначно, этическое. Ну, есть какие-то, может быть, примеры, да, что вот это можно, там, вот переходить из «Зенита» в «Спартак», это,
1: значит, грехопадение. Этика только одна, деньги в футболе, да. Вот, если тебе больше платят, вот это вот этический кодекс футболиста. Ну, сейчас,
0: наоборот, по-моему, случае. «Спартака» в «Зенит» ушел один.
1: Ну, неважно, да, там как...
2: Его ругают.
0: Это до сих пор не это. Имя не произносят.
1: Хороший у нас разговор. Так, интересно, начался. Так.
2: Вот, и, то есть, обратите внимание, что вроде бы есть, что как-то мы можем притянуть каждый из признаков, но это будет в какой-то степени натяжка. Mm-hmm. То есть, все-таки футбол поэтому религией полноценно не считается, но отдельные свойства религии есть однозначно. То есть, это вот это серьезное отношение, это какой-то ритуал, ну, скажем, да, там, это символика. Но нет представления о том, что футбол объясняет наше с вами бытие, а куда мы идем вообще? А вообще, о чем эта жизнь? Она вообще куда нас ведет? Мы как должны вести себя в этом мире, чтобы спастись или чтобы, ну, в общем, куда мы идем? Вот на этот вопрос религия дает ответ, а футбол, например, не дает.
1: Футбол дает как раз ответ. Мы идем к следующему туру, который состоится через неделю, и там будет все то же самое. Нет? Мы ждем следующего воскресенья, следующей встречи с друзьями. Нет, ну это понятно, что за уж подтянуто.
0: Воскресенье, ты еще слово.
1: Да.
0: Такое. Ребята, у нас меньше минуты осталось. Давайте мы про монотеизм и религии без Бога, конечно, до конца не открыли. Нас сбила футбольная тема.
1: Очень хороший пример, на самом деле, в качестве объяснения, что такое... Не религия, да, квазирелигия. Никита Образцов с нами. Мы прервемся и через выпуски новостей спорта.
0: Да, опять вернемся в студию.
3: Лирики,
0: ага.
3: И лирики. В современном искусстве очень мало нуменозного пространства. Пространство, которое отвечает на вопрос: зачем? Зачем все это нужно? Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».
3: Реклама. Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 495 105 52 44.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Российские войска взяли два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Это Ореховатка и Красноподолье. Об этом только что сообщили в Минобороны. Также ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Помимо этого, вечером вчерашнего дня ударными беспилотниками в порту Одесса были поражены резервуары с топливом, предназначенные для украинской армии, сообщили в военном ведомстве. Силы ПВО за сутки сбили 10 управляемых авиабомб и 1671 беспилотник ВСУ. ФСБ показал видео задержания в Рязанской области агента Киева, передававшего украинской военной разведке информацию об объектах в регионе. На кадрах сотрудники органов госбезопасности подбегают к фигуранту, кладут его на землю и надевают наручники. Затем один из сотрудников говорит мужчине, что тот задержан за совершение госизмены. Также спецслужба предоставила кадры допроса задержанного. Мужчина, имевший до 2022 года украинское гражданство, объяснил свое решение о сотрудничестве с ГУР невозможностью по семейным обстоятельствам вернуться на Украину. Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявили о задержании в Рязанской области гражданина России, который собрал и передал украинской военной разведке информацию об объектах Минобороны, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона. Мужчина установил и поддерживал через мессенджер конфиденциальное сотрудничество с представителем украинской разведки и выполнял его задания. Возбуждено уголовное дело о госизмене, суд арестовал фигуранта, ему грозит пожизненное заключение. На северо-западе Москвы столичные полицейские ликвидировали крупный узел связи телефонных мошенников. Им управлял 19-летний житель Татарстана. Он обеспечивал аферистам массовые обзвоны, арендовал жилье, где размещал оборудование, и круглосуточно следил за его работой. Подробности сообщил начальник управления информации и общественных связей МВД России по городу Москве Владимир Васенин.
2: Предварительно установлено, что молодой человек откликнулся на подработку в сети интернет. Работодатель оплатил ему билет до столицы и предоставил арендованное жилье. По прибытии гражданин посредством службы доставки получил необходимое для работы оборудование. В квартире по указанию кураторов он разместил полученный сим-бокс и обеспечил его непрерывную работу.
0: По предварительным данным, за месяц сообщник злоумышленников сменил 3 съемные квартиры. В одной из них полицейские нашли более 400 сим-карт. Введенский собор в Чебоксарах, куда утром 20 августа привезут мощи Спиридона Таримифунтского, будет открыт всю ночь, сообщили РИА Новости в Чувашской епархии. Самолет с десницей, правой рукой святителя, который хранится на греческом острове Корфу, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево минувшим вечером. Как сказали в Русской Православной Церкви, верующие смогут поклониться мощам святителя в 12 регионах России. Первый доступ паломников к святыне будет организован в Введенском кафедральном соборе в Чебоксарах 20 и 21 августа. Маршрут святыни продолжится в Казани, Дивееве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Осенью святыня побывает в Пскове, Смоленске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге и Владимире. А завершится тур в Москве, где десница пробудет с 15 по 20 сентября. Неделя панды Катюши, приуроченная ко дню ее рождения, стартует в московском зоопарке 24 августа. Об этом сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова. По ее словам, в течение недели пройдет серия праздничных мероприятий. Ожидается не менее 60 тысяч гостей. В столичном зоопарке сейчас живет семья больших панд Жуи, Дин-Дин и их дочка Катюша, которой в этом году исполняется 3 года. Акулова добавила, что посетители также смогут познакомиться с символом московского зоопарка Манулом Тимофеем. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Во второй половине дня временами дожди, плюс 18-20 градусов. В Москве облачная с прояснениями погода, без осадков. На юге области во второй половине дня кратковременный дождь. Вечером, возможно, гроза и 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 20, атмосферное давление 742 миллиметра, влажность воздуха 61%.
1: Маяк.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россиянин Али Ильясов выиграл первенство мира по греко-римской борьбе среди спортсменов не старше 20 лет. В финальной схватке весовой категории до 130 килограммов он победил венгра Капани Ласло. Серебро весовой категории до 63 килограммов завоевал россиянин Салим Казмахов. Елизавета Еремеева победила в гонке на 10 километров в свободном стиле на чемпионате России по лыжероллерам. Более 18 секунд ее уступила Арина Каличева, третье место заняла Елизавета Шалобода. Позднее во вторник состоится мужская разделка. Российские фигуристы прилетели в Китай для участия в этапе юниорской серии Гран-при. Турнир в Сиане пройдет с 20 по 22 августа. Наши спортсмены выступят на Гран-при среди юниоров впервые с 2021 года. В одиночном катании на лед выйдут София Дзепко и Лев Лазарев, в парах Полина Шешелева и Егор Карнаухов, в танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике показал, что мы полностью конкурентоспособны, несмотря на то, что долго отсутствовали, уверена Ангелина Мельникова. В целом уровень Европы остался таким, как и был. Я очень рада, что мы победили с большим отрывом, особенно в командном соревновании, сказала Ангелина. Российские гимнастки выступили на Евро впервые с 2021 года. Мельникова завоевала 3 золота в многоборье, опорном прыжке и командном турнире. Наир Текнезян стал игроком Олимпиакоса. Греческий клуб добился, чтобы Цервена-Звезда отпустила защитника немедленно и ради этого согласился выплатить основную сумму трансфера одним платежом. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Наир Текнезян уже прилетел в Афины, прошел медицинское обследование и успел сфотографироваться с формой Олимпиакоса. Его агент Александр Клюев подтвердил, оформление перехода находится на завершающей стадии. Цена 5 миллионов евро сразу и еще до 2 миллионов бонусами. Контракт рассчитан на 4 года с возможностью продлить еще на сезон. Зарплата Текнезяна около 1 100 000 евро в год. Причем еще несколько дней назад предполагалось, что Наир задержится в Белграде. Цервена-Звезда хотела использовать его в обоих матчах квалификации Лиги Европы с Викторией Плзень 20 и 27 августа. Но в Пирее ждать не захотели. Уже в субботу Олимпиакос начинает чемпионат Греции матчем с Атромитосом, поэтому клуб попросил отпустить защитника сейчас и взамен согласился перечислить все 5 миллионов одним траншем. Текнезян провел в Сербии чуть больше года. Звезда покупала его у Локомотива примерно за 1 700 000 евро. За белградцев он сыграл 54 матча, забил 1 гол, сделал 7 передач, выиграл чемпионат и кубок. Предложения вернуться в Россию у Наира тоже были. По данным греческих СМИ, ради Олимпиакоса он отказал в том числе и «Зениту». Текнезян объяснил свой выбор. Если предложения из России и Европы сопоставимы, он выберет Европу. Деньги придут рано или поздно. Ну а Цервена-Звезда уже нашла замену. В Белград возвращается ее воспитанник Михайло Ристич.
1: Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков приехал на матч с Ростовом, несмотря на слухи о переходе в «Галатасарай». Ранее сообщалось, что сегодня Батраков прибудет в Стамбул для медосмотра и подписания контракта с турецким клубом, а «Локомотив» получит за футболиста 25 миллионов евро. Железнодорожники сыграют в гостях с Ростовом сегодня в матче Кубка России в 20:45. Новичок российской премьер-лиги «Московская Родина» по итогам сезона будет в десятке, уверен полузащитник команды Кирилл Ушатов. 100% «Родина» может достичь этого результата, если мы не будем бояться играть, считает Ушатов. После 4 туров «Родина» идет на 11 месте в РПЛ. 23 августа команда сыграет в гостях с московским «Динамо», занимающим 10 место в таблице. С вами был Юра Геворкян.

0: лучше.
1: Один раз увидеть.
2: Я плакала. Очень душевно. Их колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
3: Колобок, он прям какой-то богатырь.
4: На уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
5: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
6: Это лучшая премьера лета, 100%.
7: Чтоб все пришли посмотреть.
8: Последний богатырь. Колобок. Уже в кино. Для лиц старше 6 лет.

0: продолжаем наш разговор с Никитой Образцовым, религиоведом, магистром вычислительной социологии Европейского университета в Петербурге, популяризатором науки. Мы говорим сегодня о том, как устроена религия без Бога, и говорили мы о семи признаках религии, да, вы их называли?
1: Измерений. Семь измерений религии мира.
0: Семь измерений. Ну, хорошо, ладно, пусть будет
1: семь. Да нет, пусть у нас эксперт про это, я же это самое... Просто запомнила и записала.
0: Дикит, как правильно, все-таки измерения или признаки религии?
2: Как нет, ну, конкретно в концепции смарта они семь измерений называются, поэтому можно так.
0: Скажите, мы начали разговор о буддизме, да, с буддизма, даосизма, и даже затронули конфуцианство. А вообще, можно ли так считать, что христиане с трудом вот, воспринимают такие религии, да, ну, если их можно назвать религиями.
1: Чего христиане? Без монотеистические религии, представители, так, ну, наверное, так, потому ну, что может другие быть, тоже да, ребята он... есть.
0: Там вот россияне, например, вот я сейчас подумал такой вопрос, да, а это сложно вообще воспринимается головой? Или ну, в зависимости от головы?
2: Есть недопонимание, скажу так, хотя я отмечу, что буддизм – это традиционная религия Российской Федерации, да, у нас по меньшей мере три субъекта федерации, это не по меньшей мере, а ровно три, да, это Бурятия, Калмыкия и Литва, они буддийские, исторически, традиционно, причем буддизм пришел преимущественно из Тибета, то есть у нас буддизм вот не от Хировады, о которой мы говорили, да, про Таиланд, про Шри-Ланку, у нас немножечко другой буддизм. И там чуть-чуть больше вот этой вот какой-то мистической составляющей в тибетском буддизме. Но сейчас тема другая, поэтому я отвечу на вопрос по поводу христиан. Встречается действительно точка зрения. Я сейчас дописывал книгу о православии, много очень смотрел православных как раз-таки богословов, да, и прямо вот только их слушал практически последние несколько месяцев.
0: Православных очень часто... богословов современных или более ранних все-таки? Современных.
2: Современных, да, просто вот в интернете слушал буквально. Ну, это все не случайные люди, это люди, которые имеют там степени или вообще являются сотрудниками церкви, так или иначе. Вот, и то есть встречается точка зрения, согласно которой, да, буддизм – это вообще не религия, потому что там нет Бога. Что это у вас за религия такая? Это у вас в лучшем случае какая-то философия, это у вас в лучшем случае там какая-то, значит, там, система практик, но никак не религия. Ну и религиоведы с этим, конечно, в основном не согласны. Говоря о том, что действительно признаки религии присутствуют, а в буддизме существует представление о всеобщем порядке бытия. То есть как устроен мир, это система, да, колеса сансары, нирваны, в которой нужно вырваться в идеале из этой сансары, закон кармы, который существует и определяет жизнь всех живых существ на нашей планете. И то, что здесь нет Бога, кстати, надо сказать, что когда Будде задавали вопросы в духе там, а как возник мир, он отвечал, что этот вопрос бессмысленный. Вот у вас, не дай бог, Будда говорил так, не дай бог к вам, не дай бог он не говорил, да, упаси Господь. Упаси Господь вам, значит...
1: Святые угодники, так.
2: Святые угодники, вам в плечо прилетит стрела, и вы вместо того, чтобы быстренько ее выдергивать, да, там, обрабатывать рану, начнете думать, а кто выпустил эту стрелу, а из какого материала она сделана, а с какой скоростью она летела. То есть буддизм – это больше про вот практический аспект спасения от страданий, да, с которыми мы живем в этой жизни. То есть, тем не менее, религиоведы в большинстве своем считают буддизм, конфуцианство, даосизм полноценными религиями, просто не теистическими. И вот здесь мы подходим к такому термину – нетеистические религии, в которых нет Бога. Есть религии, в которых боги есть, и их много. Это политеистические религии. Среди них выделяются религии генотеистические. Это там, где есть Бог, а как бы один первый среди равных. То есть богов много, но первый среди равных все равно есть, ну, скажем, как Зевс в греческой традиции. И так далее. И затем, и, кстати, насколько я понимаю, я не специалист по иудаизму, но насколько я представляю себе вот научный взгляд, на ранних этапах развития иудаизма богов было также несколько, и победил один из них, который стал единым богом всего Израиля. Вот это тоже важно понимать. И, соответственно, монотеизм, как вот религия, близкая нам культурно, это христианство, ислам, иудаизм, сикхизм, бахаи, зороастризм, вот это монотеистические религии, их на самом деле несколько, их чуть больше 10, то есть их 12, 13, 15, mm-hmm. в зависимости от того, как считать. Всего из сотен религий, которые есть, тысяч религий, которые есть в мире, чуть больше десятка монотеистические. Это, по сути, последний этап вот, как бы, развития религии. И этих религий относительно немного. Поэтому религии без Бога — это исторически дефолтные религии. Вот что я хотел тут добавить.
0: То есть это не атеистические.

0: создал, может быть, никто, то есть это несущественный вопрос. Поэтому атеистами я бы их не называл, ну, просто из-за терминологических особенностей. Это не атеистическая религия, вот мне кажется, это термин самый удачный.
1: Не атеистическая религия. Так, да? То есть нет.
0: То есть нет Бога, который бы создал мир и активно вмешивался в дела этого мира. Вот, а есть еще одно, кстати, понятие веселое – деизм. Это «деус атеосус», так называемый на греческом языке, Бог, который создал мир и после этого ушел куда-то по своим делам, не интересуясь нашим миром вообще. Это тоже вариант. Кстати, в 18 веке французские просветители были почти поголовно деистами. То есть они считали, что вот Бог создал законы бытия, запустил процесс и куда-то вот ушел заниматься более интересными вещами. Вот. То есть это что касается традиционных религий. А вот еще один интересный вопрос – это то, что касается современных религий без Бога, когда из традиционной религии забирается какая-то практика, из этого делается некоторый коммерческий продукт и, в общем-то, становится успешным на рынке. Ну вот пример, скажем, это mindfulness или осознанность, вот все эти практики. Там очень часто они что-то берут из, скажем, буддийских практик самадхи, да, медитации, и продают это дальше как коммерческий продукт. Вот это некоторая современная форма религии без Бога. Я бы даже назвал это религия без религии.
2: Когда из религии выкачивается... Это тоже квазирелигия, да, такая все-таки, или нет?
0: Ну вот если мы говорим про практики осознанности и про, значит, вот эти марафоны там всякие магические, я бы это уже даже квазирелигиями не называл, я бы это называл, ну, некоторыми духовными практиками, потому что из них выкачано уж слишком много вот религии. Все-таки в квазирелигиях, да, как то футбол, как то для кого-то баскетбол, для меня шахматы, кстати, вполне себе квазирелигия. Я занимался, да, и, то есть для меня там Капабланка, Олехин, там Ботвинник, Таль, это пантеон, буквально пантеон. То есть я их, ну, к ним отношусь, да. Вот с большим, ну, не прям богов, но с большим уважением, да. Вот, поэтому для кого-то и шахматы, поди, это квазирелигия, для кого-то еще что-то. Для кого-то корпоративный мир, кстати, это квазирелигия. Вот, есть как бы еще
1: это
0: один
1: этап развития. Это мы еще Битлз не трогали.
2: Да.
1: Четырехбожья получилось в основном.
0: Спасибо, что напомнили, кстати, вот по поводу музыки, битломания. А сейчас современная битломания – это Swifties, да, это фанаты Тейлор Свифт.
2: Ну, уже, по-моему, отходит уже Swifties, нет?
0: Как-то... Ну, вы видели, какие стадионы там были, да, там концерт в два дня. Там просто... То есть, действительно, некоторые явления в современном мире могут называться квазирелигиями. Дальше мы можем идти и рассматривать индивидуальные духовные практики. Но вот могу еще один вам сделать такой вброс, что среди религиоведов обсуждается активно. Вот какая тема. Давайте. А вот считать ли религиями или вообще как воспринимать какие-то идеологии? Ну, например, марксизм, коммунизм. Вот как нам это воспринимать вообще? Ведь очень много каких-то схожих элементов. Да? Ну, Владимир Ильич у нас лежит в мавзолее. Начнем с этого. Ну, не совсем, согласитесь, не совсем типовая история. Да? Ну, вот,
1: как ну будто да, бы потому президента... что они к мощам ездят. Я ездила к Святой Рите. Я ее видела, она такая более сухонькая, чем вот...
0: Да, я, кстати, я видел вот мощи Александра Свирского, я ездил тоже вот в монастырь Александра Свирского. То есть, ну, это действительно интересная история. Ну, Владимир Ильич вот мумифицирован в мавзолее. Есть какие-то, ну, в общем, есть какие-то ритуалы. Ну, кто рос в советские годы, я не отношусь к этому числу, но, я думаю, прекрасно помнят, что там происходило, какие там были ритуалы с этим связаны.
1: Все помню. Нас стирают память, но мы это помним. Помните, как сейчас популярны рилсики? Так.
0: Я от мамы, вот от мамы много слышал про это, поэтому тоже могу как-то вот судить косвенно. Затем система взглядов, система ценностей, этическая система. То есть, если мы посмотрим на вот эту семичастную по смарту, да, то многое там есть в коммунизме или в марксизме. Но все-таки религиоведы разделяют это и называют это либо политическими религиями, либо называют это просто политическими идеологиями и отказывают этому статусе религии. То есть дискуссии продолжаются на этот счет по поводу религии без Бога.
2: Да.
1: Интересно.
2: Никита, да, задумались. Никита Образцов с нами.
1: Да, почесали.
2: Религиовед. Говорим о том, как устроены религии без Бога. Сейчас прервемся на пару минут и снова вернемся в эфир.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости. У микрофона Никита Ершов. Более 4000 вологодских школ.

0: школьников зачислены в 10 классы. Основной этап индивидуального отбора проходил на основании заявлений, которые школьники подавали до 1 августа. Приемные комиссии формировали рейтинги участников и определяли состав профильных классов. Часть школ сейчас проводит дополнительный набор на вакантные места для тех школьников, кто не прошел отбор в основные сроки. В частности, он продолжается в образовательных организациях Вологды и Череповца. Администрации школы информируют родителей о вакантных местах на официальных сайтах. Дополнительный набор продлится до 25 августа. Житель Череповца перевел мошенникам 8 миллионов рублей. Потерпевший получил сообщение от женщины, которая представилась соседкой по дому. Она написала, что заметила подозрительного человека, который каждое утро ходит в подъезде. В следующем сообщении мужчина получил ссылку. Череповчанин перешел по ней, после чего на его телефоне автоматически открылась камера и сделала снимок его лица. После этого потерпевшему позвонили якобы из ФСБ и Центробанка. Преступники заявили о взломе аккаунта на госуслугах и потребовали срочно снять деньги со счетов для их защиты. Поддавшись давлению, мужчина передал курьеру 5,5 миллионов рублей наличными, часть денег перевел на счет, также взял кредит, продал автомобиль и все эти средства также отправил преступникам. Вологодские речные трамвайчики переходят на ежедневный режим работы. Об этом сообщили в администрации города. Рейсы будут отправляться от причала на Соборной горке каждый час с 10 до 19.00. Посадка организована в порядке живой очереди. На борту работает аудиогид. Поездки являются платными, но один день в неделю речные прогулки будут бесплатными для всех желающих. Фестиваль красок пройдет сегодня в Вологде. Мероприятие организуют сразу на двух площадках – в Асановской роще и парке Евковка. Гостей ждет интерактивная программа, конкурсы и красочное шоу. В Асановской роще праздник уже завершился, а в парке Евковка он начнется в 17.00. Вход для всех желающих свободный. Новую книгу о Николае Рубцове представят в Вологде. Архангельский литературовед Николай Васильев презентует сборник своих многолетних исследований. В него вошли лучшие статьи о поэте, творчеством которого автор увлечен со студенческих лет. Встреча пройдет в формате свободной дискуссии. Гостей ждут 20 августа в Вологодской областной научной библиотеке. Начало 18.00, вход свободный.
1: Спорта.
0: Викинги ВГУ – серебряные призеры чемпионата России по флаг-футболу. В финальном поединке вологжане уступили столичному коллективу Capital Sharks со счетом 20-47. Бронзовые медали состязаний завоевали казанские моторы. За победу в турнире боролись 6 команд из Вологды, Брянска, Казани и Москвы, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
0: Реклама. ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
2: 12+.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Выборы 2026.
6: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

нашей Вологде со мной. Здесь гуляли я и мама, папа в сад меня водил, а левее театра драмы жил хороший друг Вадим. А левее театра драмы жил хороший друг Вадим.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Взятие под контроль Красноподолия в ДНР открывает российским подразделениям прямой выход к Доброполью, крупному узлу обороны ВСУ, сообщили в Минобороны. Село находится всего в 3 километрах от Доброполья. Ранее сообщалось, что российские военные за сутки заняли 2 населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Подразделения южной группировки взяли Ореховатку, а группировка «Центр» — Красноподолье. Также минувшим вечером в порту Одесса ударные БПЛА поразили резервуары с топливом, предназначенные для ВСУ. ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Силы ПВО уничтожили 10 управляемых авиабомб и 1671 беспилотник противника. Также в ДНР украинские войска потеряли бронетранспортер «Спартан» производства Великобритании и 2 канадских бронеавтомобиля «Сенатор». Суточные потери неприятеля в зоне ответственности всех группировок российских войск составили не менее 1445 военнослужащих. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах в связи с атаками ВСУ в Подмосковье и Запорожье. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Минувшей ночью в Московской области отражали массированный налет дронов, атаковали Богородское, Раменское, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск, Ступино, Колумну и Электросталь. Пострадали 3 человека, в том числе ребенок. Повреждено несколько зданий. А в Энергодаре в Запорожской области дроны атаковали автобусную остановку.
3: Следственным комитетом России возбуждены уголовные дела о террористических актах, совершенных украинскими вооруженными формированиями в Московской и Запорожской областях. Как и прежде, украинские боевики проявляют особый цинизм и жестокость, атакуя места скопления мирных жителей и гражданские объекты. В ночь на 18 августа в Московской области в результате массированной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов пострадали 3 человека, в том числе несовершеннолетние. Кроме того, повреждения получили различные объекты гражданской инфраструктуры. Утром 18 августа украинские националисты при помощи БПЛА нанесли удар вблизи остановки общественного транспорта в городе Энергодаре Запорожской области. В этот момент там находилось большое количество людей, ожидавших автобус. В результате не менее 16 человек пострадали и 1 погиб. На местах происшествия работают оперативные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Лица, причастные к этим террористическим актам, будут привлечены к уголовной ответственности.
1: По самым последним уточненным данным, при атаке дронов ВСУ в Энергодаре погиб 1 человек и 17 пострадали. Послу Японии в России Акити Мото заявлен решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями японского премьера Санае Такаити, сообщили в МИДе России. Сегодня он прибыл в здание на Смоленской площади и покинул его через 25 минут. Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, дипломаты указали, что суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами являются незыблемыми, а любые попытки японской стороны прямо или косвенно ставить под сомнение их принадлежность неприемлемы и незаконны. Дипломат был вызван в МИД после протеста Токио из-за поездки президента Владимира Путина на один из островов Курильской гряды и Туруп. Мута мог приехать и раньше, однако, как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, в японском посольстве замялись и сказали, что дипломат не может посетить министерство, не объяснив внятно причину. Однако, после слов Лаврова, Акира Мути сообщил, что приедет в российское внешнеполитическое ведомство 18 августа. Холодный атмосферный фронт принесет завтра в Москву небольшие скоротечные дожди, похолодает до плюс 17-20 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако уже в пятницу столбики термометров вновь поднимутся до 26 тепла.
4: В среду прорвется холодный атмосферный фронт, пройдут скоротечные дожди в течение суток. Посвежее до плюс 17-20, в четверг станет на градус-другой выше, ну а в пятницу будет самый погожий день. Солнце выкатится практически в зенит и начнет щедро раздавать тепло. Столбики термометров поднимутся до плюс 23-26, как положено на макушку лета. Ну и в субботу прошумят грозовые ливни, после полудня до летних плюс 25, но в воскресенье посвежеет до плюс 22 градусов. градусов.
1: Между тем, в Московском регионе на предстоящую ночь объявили желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой грозы с дождем. Об этом сообщили в гидрометцентре. Такой уровень, символизирующий потенциальную опасность метеоусловий, будет действовать с 21 часа вторника до 6 утра среды. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко – Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды Фобос, в Санкт-Петербурге завтра облачно, дожди, временами сильные, ночью плюс 12-14, днем 15-17 тепла. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ночью, возможно, грозы. А в ночные часы плюс 16-18, в дневные 19-21 тепла. Сейчас в городе плюс 21, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 51%.
0: Маяк.

0: 100 минут о... 100 минут о дневниках и письмах писателей.
1: Такая великих, тема. Великих писателей. Так было сложно выбирать эти имена, фамилии, дневники.
0: Четыре варианта, да, всего?
1: Ну, да, как-то
0: очень сложно. Четыре дня, да, рассказать надо о многом. О чем сегодня будем говорить?
1: Представим нашу гостью, да, Любовь Петровна Гогина, доцент, кандидат филологических наук. Любовь Петровна, здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Здравствуйте, Маргарита Андреевна, уважаемые радиослушатели, добрый день.
0: Ну, Сальваник, достал слово? Нет? Да?
1: Ну, да, у нас сегодня намечены Лев Николаевич и Федор Михайлович, как его я забыла.
2: Федор Михайлович Достоевский, два современника, которые, конечно же, переписывались, вели дневники и... это сохранилось, что особенно ценно для исследователей.
1: Любовь Петровна, вы знаете, вот тут вопрос, откуда я вообще, на меня осенило. Я подписана на некоторых авторов, писатель, автор это вообще никто, а писатели настоящие в телеграм-каналах. И там кто-то ведет краткое, такое их, просто цитаты из дневников. И я вот хотела к вам обратиться. Скажите, это этому можно верить? Кто-то все-таки это проверяет? Я подписана на Бунина, Булгакова, еще, по-моему.
0: На Толстого, Пушкин. Достоевского, наверное.
1: Нет, эти нет, двое этих эти у меня нет. Не вычеркнуты, поэтому особенно я интересно сегодня послушать. Скажите, это...
2: Дело в том, что Телеграм не является платформой. Мы хоть и говорим, что у нас нет цензуры, однако для государственных СМИ, действительно, вы, Маргарита, правы, есть хотя бы какие-то проверки, да? Что касается платформ социальных сетей, конечно, их никто не проверяет, никто специально... Специалистов столько не хватит, чтобы сесть и вычитывать, действительно ли Бунин или Толстой писали то, что они писали. Но, скорее всего, автором этих блогов, это, видимо, блогеры, народные журналисты, так называемые, нет смысла, так сказать, обманывать, придумывать эти дневники, стилизировать и вводить в заблуждение. Скорее всего, могут появиться там какие-то части, вырванные из контекста, требующие, может быть, комментариев специалиста, а не вот этих вот блогеров. Понятно. Ну вот в частности, по поводу, Маргарита, обманов и сомнений. Существует такая великолепная вещь, но великолепная в кавычках, наверное, скорее всего, как французские дневники Александра Сергеевича Пушкина. Мы их знали еще в студенческие годы, доставали тогда в 90-е, читали, передавали из рук в руки, в рукописях они даже были. Но... вот эти дневники, они официально не опубликованы. Да, они не цензурные. Ну и что же, у Лермонтова и у Пушкина достаточно много нецензурных записей, которые, тем не менее, исследователями включены в их полное собрание сочинений. А вот дневника Пушкина нет.
0: А Толстой Лев Николаевич цензурно писал в дневниках своих?
2: Значит, здесь уже немножко другая история. Все-таки Толстой и Достоевский, о которых мы намерены сегодня поговорить, моложе значительно Пушкина и Лермонтова и Гоголя. Тем не менее, опытом они пользовались, пожалуй, своих предшественников. То есть, когда Толстой уже понимал, что он гений, наверное, достигает живой писатель когда-то такого понимания. Да, он понимал это. Достоевский, пожалуй, нет. Опять-таки, судя по его дневникам, по качеству его дневников и записи, и переписки. А Толстой на определенном этапе своей жизни, где-то с 60-х годов, даже уже нанимал редакторов своих дневников и давал им там всякие задания, как его материалы сохранить или распространить. Так вот, они пользовались, естественно, тем, что они понимали, что уже последние 50 лет в русской исследовательской литературоведческой мысли уделяется внимание дневникам и переписке, и на определенном этапе начинали писать, как бы с таким посылом, что когда-то их потомки узнают о том, что они писали, и начали, так сказать, уже писать более цензурно. Толстой тоже не сразу к этому пришел, что вызывало затруднения у публицистов. Ну, вот, например, у Пушкина Мадзалевский и его сыновья занимались дневниками, и вызывало затруднение цензурная составляющая. В конце концов, они пришли к соглашению, что будут какую-то часть дневников и переписки Пушкина печатать без купюр. Кто понимает, собственно, что Пушкин был обычный живой человек со своими страстями и, я не знаю, модами того времени, тот, соответственно, отнесется к этому с пониманием. Так вот, что касается Толстого, ведя дневники... Льва Николаевича. Да. Льва Николаевича, да, у нас Толстой был, у Толстых было несколько, правильно вы меня поправили, в литературе в русской, то где-то до середины 50-х годов он писал дневники, как говорится, в стол чисто для себя любимого. Ну, не просто так, разумеется, он это делал, а тоже с некоторой какой-то своей рабочей задачей, здесь можно подивиться его работоспособности, он записывал все свои рефлексии, вообще любые, в том числе и слишком интимные, нецензурные, ради того, чтобы разобраться в сложностях психологии человека на своем примере. И вот эти ранние дневники, разумеется, читать сложновато, скажем так. Далее, когда он уже прославился со своим детством, отрочеством, юностью, написанной после Севастопольского похода, он понял, что проснулся знаменитым, и нанимает секретарей, которые пересматривают его дневники, корректируют, исправляют и так далее. И уже совсем в позднем творчестве, а творчество у Толстого такое профессиональное продолжалось более 50 лет, это очень даже немало, и секретарей содержать он мог себе позволить материально. Уже в более позднем творчестве Толстой понимал, что все его дневники увидят свет, и он старался их публиковать уже даже при жизни. То есть он брал оттуда куски, эти куски пересылал кому-то в письмах. Некоторые части своих дневников он отправлял журналистам, ну, в прямом смысле журналистам, владельцам журналов, а не просто собирателям информации, и предлагал их к публикации. То есть это были совершенно сознательные творческие материалы. И вот то, что Толстой понял себя как гения к 60-м годам, это очевидно по качеству его дневников. Можно привести вот такой пример, наверное, известный, хрестоматийный пример, скажем так, известный многим по школьному курсу, как исповедь Льва Николаевича Толстого, которую, если там школьники не читали, то им... или студенты, то им наверняка говорили, что есть такое вот у Толстого итоговое потрясающее произведение, признание о том, как он разочаровался в жизни, несколько раз пытался свести с ней счеты, а затем, когда все успокоилось, и он вот посмотрел свои дневниковые записи, он из всего этого собрал, ну, такое тонкое психологическое наблюдение над человеком, который испытывает какие-то духовные трудности, который не уравновешен. И вот в этом смысле дневник явился для него спасением, наверное, от самоубийства, как минимум.
0: Такой психоанализ, да, произошел, да, такой? Или поход к психологу, да, если на современном языке говорить?
1: Самоанализ.
2: Да тут, скорее всего, да. Психологом его явилась его жена молодая, да, Софья Андреевна. Он женился, у него была довольно большая разница в возрасте, и, собственно, тут у него все мозги как-то стали на место.
3: А большая разница, это сколько? Я выпалила.
2: Ой, он старше сколько был, там было, я сейчас приблизительно могу сказать, Толстому было за 30, можете посмотреть в интернете, если есть возможность, у меня нет. Ему было за 30, ей 18.
3: Очень хорошо.
2: Где-то вот так прекрасно. Вот примерно. Да, прекрасно, и она быстро все его мозги поставила на место. Вот даже сам факт женитьбы, что кто-то взял ответственность руководить его домашним хозяйством, ну и вот прочим. То есть вот там сбылась та мечта, которая могла сбыться в творчестве Пушкина, когда Наталья Гончарова предлагала во время развертывания интриг при дворе вокруг ее имени уехать в Михайловское и зажить помещичьей жизнью. Вот у Толстого это получилось. Вместо Михайловского явилась Ясная Поляна, и вместо Натальи Софья Андреевна. И вот тогда он сел, посмотрел свои дневники, все осмыслил и написал действительно суперценное произведение «Исповедь». И, друзья мои, это всего лишь только пример. А многие другие статьи публицистические, философские мысли, переписка с журналистами. Еще про одну переписку сейчас скажем, не забыть бы мне, держу ее в голове, но расскажу о ней отдельно. Вот это вот все потом выросло из этих дневников. Он, например, даже вот еще вот что делал. Он собирал самым интересным блогерским способом отклики на свои дневники и публикации. Когда Толстой побывал за границей, он был там очень мало, в отличие от Достоевского, ему там не понравилось. Первый раз он съездил в 50-х годах просто посмотреть Европу и действительно вот галопом по ней проскакал, по этим Европам. А второй раз он поехал, потому что там его брат и сестра где-то в Германии были на лечении, которое им, кстати говоря, не помогало. Там выступал он где-то и произвел, кстати, на зрителей, кто-то там был, какая-то племянница знаменитого писателя, кажется, Диккенса, негативное впечатление. Она была его большой поклонницей из-за детства, из-за этой трилогии «Детство, отрочество и юность». Но когда увидела Толстого живьем, она увидела, что это какой-то понтовый человек.
1: Вот, заборщик. А здесь я прям специально ждала. Он был графом. И вот есть даже анекдот такой, когда Толстому подошли бедолаги, и он там с ними вроде братался, их жалел, там образовывал, а потом говорит, ну я все-таки, вы говорит, отойдите подальше, я все-таки граф. И вот этот момент, ну народная молва вряд ли бы это все приписала. Он мог это анализировать? Ведь мало кто был грамотен в те годы, и он был абсолютным там образованным человеком, несколько языков,
2: эрудит. Да, возможно, но вот, как говорят слушатели его в Европе, ну, как-то говорил он довольно плохо и больше заботился о цирюльнях, о внешнем виде, о европейских костюмах. То есть он вот этого ничего в России не видел. Но после этого, после поездки по Европе, он вывез оттуда два лайфхака. Первое. В России живут проще, и это хорошо. Вот я хочу жить проще, я не хочу вот это комильфо, которое, кстати говоря, он разоблачил в отрочестве, по-моему, в этом разделе своей знаменитой трилогии. И я хочу какое-то, знаете, опрощение Толстого, да? Именно опрощение, когда он стал ближе к крестьянству и надел ту самую рубашку. Да, рубаху на выпуск, которая, кстати, сейчас называется толстовкой не потому, что это теплая толстая одежда, а потому, что она носится на выпуск, не заправляется ни в брюки, ни в юбку. А вот она толстовка поэтому. И еще один момент. Там он во время лекции стал получать записки из зала. Приехав в Ясную Поляну, он повесил ящик на своей двери своего поместья, в который любой мог положить записку с вопросом. Потому что социальных сетей не было, как иначе. Вот таким вот образом он получал реакцию, то, что называется интерактивчик, да, от своих, от тех, кто читал его дневники. И там был такой, так все рассказывают тоже как анекдот, был смешной вопрос, а в чем смысл вашей жизни в Ясной Поляне? То есть, ну почему вы такой необщительный? Вы ушел из «Современника», не захотел общаться с Некрасовым напрямую, только по переписке. Но не любил людей, скажем так, бывает такое. И вот сидит там, что-то пишет в своих дневниках, переписывается, публикуется. Вы знаете, вот такая черта у него, ее можно понять нам, жителям 21 века, в особенности. Вот о себе можете сказать, что вам проще, позвонить человеку или написать ему смс-очку?
0: Ну, конечно, написать.
2: Конечно, написать. Это наша социофобия, которая была свойственна и Толстому. И поэтому у него так много дневников и переписки. И вот смотрите, он собирал вот всякое лыко в строку. У него, собственно, его полное собрание сочинений – это около 100 томов. Ой. А у Достоевского всего чуть больше 30. Так что Достоевский, сейчас мы про него скажем, относился немножко иначе к своим дневникам.
0: А 100 томов – это 20 томов произведений, если я правильно понимаю, остальные 80 про что?
2: Черновики, дневники, письма, воспоминания. И у Достоевского из 32 томов подавляющее большинство книг черновиков, которыми я занималась как специалист во время написания диссертации монографии по Достоевскому. А так-то кто их читал бы,
3: Любовь,
2: да?
3: Петровна, вот вы сказали, вам, может быть, даже отчасти напомнить, переписка с журналистами у Толстого была, и еще одна переписка, которую вы хотите
2: сказать
3: отдельно.
2: Еще одна интересная переписка, про которую можно сказать отдельно, потому что, как я вот сейчас сказала, мы к этому подошли больше, и часть
3: любовница
2: дневников и перепинет. Все гораздо проще.
3: Ничего такого нет.
0: Тогда неинтересно.
2: Ну, кое-что такое есть. Большая часть переписки интересна специалистам. Вот мы читаем, что-то там выискиваем, и там очень много еще не расшифрованное, даже у такого довольно ясного Толстого, который уже работал секретарями. Но есть такая переписка, во-первых, с журналистами крайне интересная переписка, потому что он постоянно переписывался со всеми редакторами журналов, вот он с Некрасовым не мог общаться напрямую, не любил почему-то его, какие-то манеры его раздражали, а переписка сохранилась. Так вот, переписка, которую могут прочитать.
3: Любовь Петровна, вот важно, вот вы говорите, он не любил его, он это указывал в дневниках, откуда мы это знаем? То есть он характеризовал Некрасова, как говорит, противный чел, борода мне не нравится или что-то?
2: Нет, там было немножко по-другому. Да. Когда он, кстати, не завершила мысль о том, а почему вы замкнулись, почему такой социофоб, и замкнулись в Ясной Поляне. А сформулировано было, в чем смысл жизни в Ясной Поляне. И кто-то, не Толстой, видимо, его секретарь, какой-нибудь Чертков, ответил. Смысл в том, что Толстой здесь постиг смысл жизни. Что-то такое забавное было, и везде это публикуется сейчас. Что касается Некрасова и современника. Когда Толстой прославился со своей трилогией, прислаемой в «Современник» из Севастополя, вернулся, его зачислили членом редакции. Он, грубо говоря, походил на эту работу и очень скоро понял, что он терпеть не может всех вообще. И Тургенев его раздражал какими-то там своими манерами одеваться и разговаривать. И Некрасов, возможно, своей бородой или там, я не знаю, интригой с женой своего начальника. В общем, раздражать стал. И тогда он понял, что он так и будет рефлексировать постоянно. И вот эти его высказывания, зафиксированные в дневниках ранних, будут какие-то мизантропические, злобные. Тогда он просто уезжает в Ясную Поляну, женится, запирается, и, слава богу, у него появляется возможность написать все то абсолютно бесценное, это без иронии, что он нам оставил. Кстати говоря, вот эту исповедь стоит прочитать. Стоит прочитать в романе Анны Карениной линию, которая посвящена Константину Левину. Константин Левин – это и есть сам Толстой в Ясной Поляне. То есть вот в художественной форме потрясающе описана вот эта
0: мысль,
2: да, музыка пошла, я поэтому остановилась.
3: А это нам намекают, что нам надо передавать микрофоны в другие студии. Это такой у нас намек очень
2: вежливый.
3: Давайте
2: передадим, зависнет интрига, а что же за переписка, которую стоит прочитать?
3: Давайте, спасибо огромное. Говорим о дневниках и записях великих писателей.
4: 100 минут о... Быть взрослым прекрасно, хотя иногда я очень завидую подросткам. Никита Карпов, подростковый психолог.
5: Так говорит «Маяк».

На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Нет, 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России взяли под контроль в ДНР два села, сообщили в Минобороны. Группировка войск центра заняла Красноподолье, а войска южной группировки – Ореховатку. В сообщении отмечается, что в ходе штурма Ореховатки южане совместными усилиями расчетов беспилотных систем и артиллерийских подразделений провели тщательную разведку и нанесли огневое поражение позициям противника. Точными ударами БПЛА также было пресечено снабжение украинского гарнизона, что способствовало успешному продвижению штурмовиков. Штурмовые отряды смогли полностью разрушить оборону неприятеля и овладеть населенным пунктом, информирует министерство. Там добавили, что взятие под контроль Красноподолья в ДНР открывает российским подразделениям прямой выход к Доброполью, крупному узлу обороны ВСУ. Село находится всего в 3 километрах от Доброполья. В Варварах Киевской области горит распределительный центр, который обслуживает магазин «Ева», сообщили в компании. Там признали, что пока не могут оценить масштабы повреждений. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Варварах. Согласно информации с сайта сети, «Ева» – одна из крупнейших сетей на Украине. Она объединяет более 1100 торговых точек по стране. Штат сотрудников составляет более 14 тысяч человек. У компании 5 распределительных центров в Варварах, Днепропетровске, Львове, Одессе и Харькове. Общая площадь складов составляет около 120 тысяч квадратных метров. Ранее ТАСС сообщал, что количество уничтоженных на Украине с 1 августа логистических центров и складских комплексов, связанных с ВСУ, составляет не менее 18, а общая площадь может превышать 500 тысяч квадратов. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести налог для мигрантов за перевод денег за рубеж. На встрече с журналистами политик отметил, что мигранты должны уплачивать 3% налога за каждый банковский перевод за границу. Он также коснулся в целом ситуации с мигрантами в России.
2: Никто не знает, сколько мигрантов находится в России. МВД говорит более 6,5 миллионов человек. Эксперты говорят более 15 миллионов. И сразу хочу сказать, есть две цифры. Вот одна уже прозвучала. Эксперты говорят, что 28% приезжающих не собираются работать. МВД говорит, 45% не собираются работать. Значит, что это такое? Это говорит о том, что, вернее, 28% только собираются работать, 45% собираются работать. А 55% зачем приезжают сюда, если взять цифры даже МВД?
0: По данным Миронова, в прошлом году приезжие перевели из России в свои страны более 17 миллиардов рублей. При этом с этой суммы иностранцы ничего не платят. Американские конгрессмены все чаще используют искусственный интеллект, в том числе чат-GPT, для подготовки законопроектов. Однако такие тексты нередко содержат ошибки и неточные юридические формулировки, пишет издание «Политико». Из-за этого юристам Палаты представителей приходится тратить много времени на проверку и переписывание документов, иногда больше, чем потребовалось бы для подготовки текста с нуля. Как указывает издание, с сгенерированных искусственным интеллектом законопроектов встречаются неверные ссылки на действующие нормы, ошибки в определениях и формулировках. Такие недочеты могут привести к задержкам при принятии законов, а также судебным спорам. Полиция обнаружила фургон преступников, похитивших из музея в городе Мессина на Сицилии работы Антонелло да Мессине. Как пишет газета «Карьера делла Сера», его оставили на окраине города, на пустыре, вдали от камер видеонаблюдения. Кража произошла вечером 15 августа в региональном музее Мессина, где были выставлены работы известного художника 15 века. Речь идет о 4 панелях, 3 из 5, апокалиптика Сан-Григорио и двухсторонней панели с изображением Богоматери и Христа. Из музея преступники вынесли все 5 панелей апокалиптика, но 2 оставили у ограды. Стоимость украденного не называется. Историки искусства, между тем, полагают, что кражу совершили дилетанты, которые никогда не смогут продать такие знаменитые работы. Во всех портах и аэропортах Сицилии ввели усиленный контроль. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Конгресс Международного союза биатлонистов на заседании в сентябре не будет рассматривать вопрос допуска российских спортсменов. Позиция организации такова. Условия, ставшие основанием для отстранения россиян в 2022 году, до сих пор не устранены, а значит, пересматривать прежние решения они не будут, рассказали в Союзе биатлонистов России. Российские фигуристы прилетели в Китай для участия в этапе юниорской серии Гран-при. Турнир в Сиане пройдет с 20 по 22 августа. Наши спортсмены выступят на Гран-при среди юниоров впервые с 2021 года. В одиночном катании на лед выйдут Софит Дзепко и Лев Лазарев, в парах Полина Шешелева и Егор Карнаухов, в танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов. Сибирь подписала контракт на год с Семеном Кошелевым. Форвард находился на просмотре в расположении шанхайских драконов, но получил предложение от новосибирского клуба, за который выступал в прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги. За Сибирь Кошелев провел 45 матчей и набрал 23 очка. С 11 шайбами он стал вторым снайпером команды. Кирилл Кравцов продолжит карьеру в Хорватии. Бывший полузащитник «Зенита» и «Сочи» подписал 4-летний контракт с загребским «Динамо». Для 24-летнего россиянина это первый зарубежный клуб. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Кирилл Кравцов достался хорватскому «Динамо» бесплатно. В конце июня у него закончился контракт в Сочи, а новое соглашение в Загребе рассчитано до лета 30-го года. По данным российских СМИ, зарплата около 550 тысяч евро за сезон. Причем еще в июне Кравцов мог оказаться в России. «Локомотив» обсуждал его аренду, для этого Кирилл должен был сначала продлить договор с Сочи. Был вариант с «Кадисом», испанцы предлагали 3 года и видели его игроком стартового состава. В итоге не состоялся ни один из этих переходов. Загребу тоже пришлось подождать. Кравцов согласовал условия еще в начале августа, но с первой попытки не получил хорватскую визу. Документы подали повторно. Затем Кирилл прилетел, прошел медосмотр и подписал контракт. В «Динамо» его берут прежде всего на позицию опорного полузащитника. Рост 1,89 м, при этом он достаточно подвижный, может сыграть выше на позиции восьмерки. За 4 сезона в Сочи 105 матчей и 13 голов. В прошлом чемпионате сыграл 17 встреч и забил 3 мяча. Кравцов выбрал 5-й номер, тот самый, под которым в Загребе играли Велимир Заяц и многолетний капитан Ариян Адеми. Сам Кирилл говорит, что чувствует перед этим номером особую ответственность. А с дебютом придется немного подождать. На ближайшие еврокубковые матчи с норвежским «Викингом» Кравцова заявить не успели.
1: Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков приехал на матч с Ростовом, несмотря на слухи о переходе в «Галатасарай». Ранее сообщалось, что сегодня Батраков прибудет в Стамбул для медосмотра и подписания контракта с турецким клубом, а «Локомотив» получит за футболиста 25 миллионов евро. Железнодорожники сыграют в гостях с Ростовом в матче Кубка России сегодня в 20:45. Новичок российской премьер-лиги, московская «Родина», по итогам сезона будет в десятке, уверен полузащитник команды Кирилл Ушатов. 100%. «Родина» может достичь этого результата, если мы не будем бояться играть, считает Ушатов. После 4 туров «Родина» идет на 11 месте в РПЛ. 23 августа команда сыграет в гостях с московским «Динамо», занимающим 10 место в таблице. С вами был Юра Геворкян.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: 100 минут о дневниках, говорит на этой великих неделе, писателей. Да, великих писателей. Любовь Петровна Гогина с нами, доцент кандидат филологических наук. И в предыдущем части нашего эфира говорили о Толстом. Ну и теперь Федор Михайлович Достоевский. Любовь Петровна.
1: Да, давайте продолжим. Мы обещали сказать про переписку, которую можно читать не только специалистам, то есть переписка, которая очень хорошо проверена у Толстого. Кстати, очень правильно взяты два этих писателей, у которых переписка радикально различная. Вот чтобы понять, а как к ней подходит к переписке, к дневникам сами писатели, кто мнит себя гением при жизни, а кто нет, это заметно. Так вот, сохранилась переписка, которую Толстой вел более 50 лет. Страшно представить себе. Переписывался с одним и тем же корреспондентом. Со своей тетушкой он переписывался, которая была не очень-то старше его, двоюродная тетушка Александра Толстая. И вот эта переписка нас с вами, Маргарита, она должна очень сильно утешить. Ой, я думаю.
2: Давайте.
0: Сейчас мне плакать, видимо, придется.
2: Мне так от тетку жалко было его жену.
1: Да, вам можно немножко огорчиться, но тем не менее мы вам не конкуренты. Так вот, переписка с женщиной 19 века. Он переписывался с ней с 50-х годов, с тех пор, как у него какие-то возникли там трудности психологического общения, социофобии и так далее. Но наиболее ценное представляется исследователем переписка последних 30 лет. Так вот, чем меня это утешает, нас с вами, Маргарита? Есть же мнение, что женщинам не место в науке, не место в журналистике. Да куда вы лезете? Да у вас вообще другой тип мышления. Это не женская профессия и прочие вот такие антирекламные вещи. Когда читаешь переписку Александра Толстой с Львом Николаевичем Толстым, то видишь, что еще и в XIX веке женщины занимались наукой, психологией, аналитикой. Она была придворной фрейлиной, у нее было свободное место и переписывалась не только с Толстым. Вот эта переписка самая ценная, там можно, собственно, все про Толстого узнать, и большая часть этой переписки опубликована не только как письма, но и в других произведениях. Все, что Толстой писал кому-то в письмах, он потом предлагал в журналы и Горькому, и Лескову, и Короленко, и Страхову, и Суворину, и там... Суворин особенно, да, на нем остановимся. И те, в свою очередь, ему отвечали, и это тоже все публиковалось. Вот такую популярность своей переписки развил Толстой еще при жизни. Здесь, я думаю, можно сказать про Толстого. Вот последнее известно высказывание Суворина, издателя Толстого, но одного из самых знаменитых издателей конца 20 века, которое прям-таки очень хорошо в этой переписке характеризует место Толстого в культуре конца XIX века. Суворин высказал такую мысль, ну, не четко, не полностью, не точно я ее скажу, как запомнила, что в настоящий момент, то есть на рубеже между XIX и XX веке, в России два императора, два трона, это Николай II и Лев Толстой. При этом Николай II не может поколебать трон Толстого, в то время как Лев Толстой может выдернуть трон из-под Николая II. Вот такая была мощь его переписки и публикаций. Красиво сказано, да, я согласна, прям-таки великолепно. Так что вот такие.
2: Его
1: вот
2: не посадили хоть потом за такие эти.
0: Толстого?
2: Да нет, этого нет. Другого. Кто такой себе позволил?
1: Нет, Суворин тоже был неприкосновенным, скажем так. Это был очень авторитетный издатель, не подверженный цензуре, хотя он был послушным все-таки к цензуре. И, кстати, Суворин же написал, что в конце 19 века Лев Николаевич Толстой среди всех русских людей был единственным свободным человеком. То есть он показал, что русский человек может быть свободен. Ну, в общем, вот такая вот красота.
2: Давайте к Некрасову, которого Толстой не взлюбил по какой-то причине.
1: Нет, давайте к Достоевскому. Я боюсь.
2: Ой, фу, извините, я перепутала. Да, мне они
1: и
2: похожи.
1: И снова обидим Достоевского. Вот смотрите, это совершенно антитеза, совершенно антитеза дневники Достоевского. Здесь мы сразу видим самопонимание о себе этих двух писателей. Достоевский не предполагал, что он будет суперзнаменит и известен во всем мире. Поэтому о своих дневниках он не заботился, тем более уж чисто материально и за неимением времени он не мог нанять себе редактора своих дневников. Поэтому у Достоевского, с одной стороны, дневники изучать проще, их меньше, с другой стороны, труднее, ибо они до сих пор не расшифрованы. Ну, вот, например, я писала монографию по роману Достоевского «Бесы», и для меня прям настольной книгой на несколько лет стала книга издания 1936 года «Записные тетради под редакцией Коншиной». Ой, друзья мои, там каша полная, там такие отрывки, что вот читаешь у кого-то из исследователей, ну, вот этот образ в «Бесах» он взял там с Тургенева,

0: письмо своему брату, в котором были бы любование собой, претензии на то, что это когда-то опубликуют. Разумеется, это были искренние письма. Вот переписка с братом Михаилом Михайловичем – наиболее ценная часть переписки Достоевского. И сохранилась в силу того, что жизнь его была беспокойная, с переездами, каторга и прочие вещи, и Москва, и Петербург, и Старая Русса, в общем, вот эти вот все, эта вся суета и вечные долги привели к тому, что у Достоевского сохранилось черновиков всего один том вот 36-го года, и в последнем издании, где-то в конце 70-х годов, полное собрание сочинения у Достоевского вышло к дате его годовщины, к столетию его смерти. Это вот что-то такое собранное в одну кучку, что еще тоже требует рассмотрения, анализа и так далее. Достоевский поступил, на мой взгляд, со своими дневниковыми записями более честно, чем Толстой. Когда Достоевский понял, что его мысли, которые он фиксировал непоследовательно в своих дневниках, переписка может быть кому-то интересна, он просто стал вести сначала колонку в журнале, в газете «Журналист» у князя Мещерского, потом, рассорившись с Мещерским, начал выпускать свой блоговый журнал «Дневник писателя», где есть и художественные произведения, и публицистика. То есть он сразу писал, так сказать, начисто. Что же касается переписки, я уже сказала, что это переписка с братом Федором Михайловичем, Михаилом Михайловичем очень ценная. То есть это вот рефлексия человека, которого ведут на казнь, как он проходит по улицам Петербурга и понимает, что жить-то ему еще долго, еще целых 10 минут. Мы сейчас еще целых 10 минут завернем за угол и будем идти по Гороховой, и я эти 10 минут буду жить. Ну, то есть это необыкновенное откровение, это стоит читать. И очень часто говорят, вот только ленивый исследователь об этом не скажет, про переписку Федора Михайловича Достоевского с Натальей Фонвизиной, женой декабриста, которая его в Тобольске встретила, когда участников кружка Петрашевского, в том числе писателя Достоевского, отправили на каторгу на четырехлетнюю. Она с ним встретилась, и много говорят о том, что у них завязалась переписка. Но, друзья мои, из этой завязавшейся переписки до нас дошло только два письма. Черновик письма Фонвизиной и, собственно, одно письмо Достоевского. Вот его и эксплуатируют. Все остальные письма были уничтожены. И вообще неизвестно кем. Ну, цензурой, наверное, я не знаю, они доходили ли до адресата. И главное, неизвестно, кто передавал из Острога, закрытого для преступников, для настоящих уголовников, эти письма дворянки Фонвизиной. Это странно. Но одно письмо сохранилось, и его считают символами веры Достоевского. Вот, например, Достоевского не публиковали в России, в Советской России с 30-х по 50-е годы. Не публиковали, потому что он был признан религиозным фанатом, фанатиком даже. И, собственно, вот это клеймо есть до сих пор.
1: Любовь Петровна, давайте мы прервемся буквально на пару минут и вернемся к дневникам и письмам Достоевского.
2: Маяк. Радио «Маяк» 102.3 FM.

0: о вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Наступило долгожданное не только календарное, но и климатическое лето. Жаркая погода, белые ночи и время отпусков. Сегодня мы решили поговорить о том, как провести летний сезон, чтобы ничто его не омрачило, как поддержать свой организм и о чем следует помнить, отдыхая на природе. В студии у нас специалист Вологодского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Людмила Евгеньевна Курбанова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Прежде всего, что сказать? Конечно же, одним из основных условий здоровья и благополучия летом, чисто с точки зрения

0: питания, я бы сказала, что рацион должен быть сбалансированным, разнообразным и, прежде всего, безопасным. На что обратить внимание? Конечно же, это сезон свежих овощей, фруктов, ягод, зелени, листовой зелени, листовых овощей. Прежде всего, хозяек настроить на то, что раз уж мы употребляем этого летом много, особенно тщательно моем. Вообще, сами по себе продукты мы выбираем доброкачественные, если со своего огорода мы доверяем, если из торговой сети, то смотрим и на внешний вид, и на запах, если это открытая какая-то, предположим, открытые продукты. И выбираем все-таки лучше, стараемся и предпочтение отдаем нашим местным продуктам питания, которые мы выращиваем на наших грядках, на наших огородах, на наших полях. Я бы хотела напомнить нашим слушателям о том, что очень хорошо летом использовать кухонные утвари, типа гаджетов, что специальные центрифуги есть, которые для мытья зелени, они очень хорошо помогают. Двукратная мойка листовых овощей в такой центрифуге пластмассовой, они, по-моему, сейчас в торговой сети везде есть. Прежде до этого замачивания той же самой зелени, вот создаст вам те самые условия, когда ваши продукты будут чистые, безопасные. Об этом помните, не забывайте. Ну и пищу, конечно же, мы готовим практически для одного использования сразу. То есть хранить долго летом, даже в холодильнике, готовые продукты, готовые блюда, это уже небезопасно. Поэтому старайтесь, что-то приготовили, сразу съели и, как говорится, забыли. Мечтаем о новом приеме пищи. Что хорошо летом? Мы не забываем супы. Обязательно. Конечно же, актуально, особенно вот именно в жаркую погоду, актуально будут холодные супы. Наша любимая окрошка, свекольники. Вот сейчас есть по типу кавказских супов не на молочных продуктах. Кто-то на кефире, кто-то на мацоне делают дойгу. Об этом тоже мы уже говорили. Так что выбирайте на свой вкус. Здесь главное, чтобы, повторюсь, все было чисто, все было, продукты были свежие и съедены быстро. Не забывайте об этом. Если мы какое-то второе блюдо имеем в виду, да, тогда предпочтение отдаем рыбе, отдаем птице и нежирному мясу. Хороши будут, скоро начнется сезон грибов, но с грибами хотела бы опять же предупредить наших слушателей, что для детей грибы опасны могут быть, поэтому осторожно очень с ними будьте. И для людей старшего возраста, и причем еще, если у кого-то есть заболевание желудочно-кишечного тракта, желудок, печень, поджелудочная железа, тоже будьте осторожны, потому что, ну, не любят они, честно говоря, так в большом количестве грибы. Ну и грибы еще должны быть, опять же, съедобные. Внимание этому тоже нужно уделять особо такое серьезное. Если мы готовим второе блюдо, то же самое рыба, птица, то самым лучшим, конечно, способом приготовления будет никакая не жарка, не копчение. Это будет либо отваривание, либо это будет запекание. Самые простые, самые надежные способы. С рыбой будьте осторожны, особенно с речной рыбой. Речная рыба, она часто бывает заражена гельминтами, поэтому тщательная термообработка рыбы речной нашей, озерной, речной обязательно. Это как дважды два нужно уже помнить. Про ягоды, фрукты, чем они полезны, в каком виде. Естественно, в свежем виде, самое удобное. Ну и не забывайте про заморозку. Лето, к сожалению, очень быстро заканчивается, а впереди будет очень долгая осень и зима, поэтому заготовки в виде замораживания свежих овощей, ягод, это, конечно, сезонно сейчас будет очень актуально. Отдельно хочется сказать и про молочные продукты. Не забываем, они у нас все сезонные, но вот в этот сезон будут очень хороши молочные продукты с низкой массовой долей жира, на основе сыворотки какие-то напитки, всевозможные уж я так понимаю, что в качестве рекламы я не имею права называть их. Тем не менее, люди, кто, допустим, внимательно ходит в магазин или у кого-то уже есть свой, значит, созданный рацион, на основе каких продуктов, кто ассортимент у кого уже есть, они уже знают, какие продукты вот к этим относятся. Ну, конечно же, будут очень хороши кисломолочные. Не забываем про сыр, уважаемые слушатели, не забываем про сыр. Сыр – источник кальция для нас, самое главное. Он очень питательный, очень ценный, поэтому сыр, творог – можно и мороженое, но про мороженое хочется сказать даже отдельно. На первый взгляд кажется, что мороженое летом, это все актуально. Ну, с одной стороны, хорошо мороженое, конечно, но немножечко охлаждает. Все-таки мы его, как правило, едим холодное. Но опять же, людям, склонным к каким-то простудным заболеваниям, для того, чтобы горло свое обезопасить, прямо вот из морозилки, из морозильников мороженое быстрыми темпами есть, конечно же, противопоказано, нельзя. Тем более детям. Поэтому охлаждать мороженое, ну, кого-то, может быть, и охладит, но не сказать, что очень сильно. Это не тот продукт, который очень хорошо помогает в жару. И плюс он еще очень высококалорийный, поэтому имейте это в виду. Жажду утолить, естественно, он не поможет, а только усугубит. Поэтому мороженое можно употреблять, но в умеренных количествах. И, конечно же, смотреть, выбирать именно по составу то мороженое, которое изготовлено без заменителя молочного жира. Это тоже очень важное условие, я считаю. Но не считаю ледок фруктовый. Я, честно говоря, не очень люблю это мороженое, но не оценила я его, уж не буду по-другому говорить, не оценила, с тех пор я его никогда не покупаю. Но это на любителя, кому-то нравится, кто-то очень любит.
1: Хочется так. Вас спросить, допустимо ли пропускать приемы пищи, потому что летом в жару очень часто нет аппетита,
0: да.
1: Или люди думают, что заодно похудею, буду есть одни огурцы. Но организм стоит ли так ломать, если он привык завтрак, обед, ужин, вот за зиму, за осень? Как вот это на него повлияет?
0: Вот смотрите, конечно же, просто-напросто исключать еду, исключать приемы пищи летом, ссылаясь на жару, отсутствие аппетита, наверное, это неправильно. Все-таки режим рациональный у нас, как минимум, 3 основных приема пищи, включая еще и какие-то временные перекусы. Но летом предлагаю немножечко сдвинуть прием, основной прием пищи. Допустим, если у нас примерно 40% нашего пищевого рациона приходится на обед, а в жару, ну где же там первое, второе и компот, как говорится, где же все это съесть, то это бывает сложно, и аппетита нет. Поэтому очень вот именно в жаркую погоду предлагается либо обед и завтрак, соответственно, и обед сдвинуть на более раннее время, предположим, до 12 часов уже обед какой-то себе организовать, либо позже, после 3, после 4 часов дня, то есть 15-16 часов после. В перерывах, вот этот большой перерыв, большой интервал, лучше использовать либо какой-то перекус, либо просто питьевой, вот именно организовать себе питьевой режим. Но все-таки исключать совсем приемы пищи я бы не хотела и не рекомендовала. Будьте здоровы, уважаемые радиослушатели, берегите себя. Лето – это не только пара развлечений, но и бережного отношения к своему здоровью.
1: Спасибо большое. До новых встреч в эфире. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники? И теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции? Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: В Москве 14 часов.
5: Новости.
4: С новостями в студии Лора Стадницкая. Воздушно-космические силы России в течение суток сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщили в российском Минобороны. Как отметили в военном ведомстве, всего с начала спецоперации было поражено 674 самолета и 284 вертолета ВСУ. Ранее сообщалось, что российские военные за сутки заняли 2 населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Подразделения южной группировки взяли Ореховатку, а группировка центра Краснодар. Красноподолья. Также минувшим вечером в порту Одесса ударные БПЛА поразили резервуары с топливом, предназначенные для ВСУ. Силы ПВО уничтожили 10 управляемых авиабомб и 1671 беспилотник противника. Также в ДНР украинские войска потеряли бронетранспортер «Спартан» производства Великобритании и два канадских бронеавтомобиля «Сенатор». Суточные потери неприятеля в зоне ответственности всех группировок российских войск составили не менее 1445 военнослужащих. МИД России выразил глубокую обеспокоенность провокациями Киева в отношении Запорожской атомной электростанции. По данным министерства, Украина сорвала поездку главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на АЗС в город Энергодар, которая была запланирована на 20-21 августа. На Смоленской площади отметили, что детали визита уже были проработаны. Россия дала свои гарантии, однако Киев пригрозил, что не ручается за безопасность Гросси. Москва назвала этот шаг Украины безрассудным, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. ФСБ показало видео задержания в Рязанской области агента Киева, передававшего украинской военной разведке информацию о военных объектах в регионе. На кадрах сотрудники органов госбезопасности подбегают к фигуранту, кладут его на землю и надевают наручники. Затем один из сотрудников говорит мужчине, что тот задержан за совершение госизмены. Также спецслужба представила кадры допроса задержанного. Мужчина, имевший до 2022 года украинское гражданство, объяснил свое решение о сотрудничестве с ГУР невозможностью по семейным обстоятельствам вернуться на Украину. Ранее в Центре общественных связей ФСБ заявили о задержании в Рязанской области гражданина России, который собирал и передавал украинской военной разведке сведения об объектах Минобороны, оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов региона. Мужчина установил и поддерживал через мессенджер конфиденциальное сотрудничество с представителем украинской разведки и выполнял его задания. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Суд арестовал фигуранта. Ему грозит пожизненное заключение. Премьер Михаил Мишустин убежден, что договоренности, достигнутые во время визита президента Мьянмы в Москву, дадут новый импульс сотрудничеству двух стран. Об этом глава российского правительства заявил, приветствуя президента Мьянмы, находящегося в России с официальным визитом. Мишустин подчеркнул, что Мьянма – важный партнер России в Юго-Восточной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши отношения основаны на прочных традициях дружбы, взаимного уважения и учета интересов друг друга, отметил российский премьер. По его словам, два государства могут наращивать двусторонние торгово-экономический потенциал. В Веденский собор в Чебоксарах, куда утром 20 августа привезут мощи Спиридона Тримифунского, будет открыт всю ночь, сообщили РИА Новости в Чувашской епархии. Самолет с десницей, правой рукой святителя, которая хранится на греческом острове Корфу, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево минувшим вечером. Как сообщили в Русской Православной Церкви, верующие смогут поклониться мощам святителя в 12 регионах России. Первый доступ паломников к святыне будет организован в Веденском кафедральном соборе в Чебоксарах 20 и 21 августа. Маршрут святыни продолжится в Казани, Дивееве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге. Осенью десница побывает в Пскове, Смоленске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге и Владимире. Завершится тур в Москве, где десница пробудет с 15 по 20 сентября. Холодный атмосферный фронт принесет завтра в Москву небольшие скоротечные дожди. Похолодает до плюс 17-20, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Однако уже в пятницу столбики термометров вновь поднимутся до 26 тепла.
5: В среду прорвется холодный атмосферный фронт, пройдут скоротечные дожди в течение суток. Посвежее до плюс 17-20, в четверг станет на градус другой выше, ну а в пятницу будет самый погожий день. Солнце выкатится практически в зенит и начнет щедро раздавать тепло. Столбики термометров поднимутся до плюс 23-26, как положено на макушку лета. Ну и в субботу прошумят грозовые ливни, после полудня до летних плюс 25, ну а в воскресенье посвежеет до плюс 22 градусов.
4: Между тем, в московском регионе на предстоящую ночь объявили желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой грозы с дождем. Такой уровень, как сообщили в гидрометцентре, будет действовать с 21 часа вторника до 6 утра среды. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
4: Сейчас столица плюс 22, давление 742 миллиметра, влажность воздуха 53%. В Санкт-Петербурге завтра облачно, дожди, временами сильные, ночью до 14, а днем до 17 тепла.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Здравствуйте, доброго дня всем. Царствие погоды стоят в Москве. О,
2: Господи, думал, царствие небесного пожелаете.
1: Здравствуй, Паш.
2: Здравствуй, я выжил.
1: Ну, слава богу, что я рад, что твое самочувствие получше. Я тебя поздравляю.
2: Спасибо.
1: Да, с днем географа в России.
2: Неожиданно и приятно.
1: Конечно.
2: Да, глобусу у меня всегда с собой.
1: Вот, главное, береги его, как зеницу ока, и никому не отдавай. Да. И зеницу в руках.
2: Редкостное шоу в эфире, в котором можно начать с осьминога или с синицы, через 5 минут оказаться в пустыне, а закончить разговором о смысле жизни.
1: Это очень
2: все
1: хорошо.
2: Это будет совершенно логично, сказал мне искусственный интеллект, когда он меня спросил, что такое шоу «Как знать».
1: Он совершенно прав.
2: Да, ваше любимое шоу «Как знать» снова в эфире, и его ведущие Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: Это он.
2: Сегодня в программе. Осторожнейший ясновидящий на рынке квадратных метров инвестор Александр Поздняков. Величайший укротитель цифр и формул математик Юлия Прихно. Изысканнейший ценитель зерен, лучший бариста всех времен, эксперт по кофе Глеб Невейкин. Сегодня мы узнаем все о семейной ипотеке, как подготовиться к МЦКО, как менялись кофейные ростеры, а в 14.52 новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
1: Ура! Ура! Ура!
0: «Роза ветров».
1: Ну, что расскажут нам сегодня аналитики туризма? Что анализировать будем?
2: Вот присаживайтесь, присаживайтесь.
1: Я присел, вот хорошо, подушечку подложил.
2: Так, хорошо, аналитик заходит сегодня у нас. Аналитик веселый. Не то, что вчера.
1: По какому поводу веселиться-то?
2: Выздоровел. Да. Но присаживайтесь, Павел. Что сегодня читали? Неужели российскую газету?
1: Да ладно.
2: Да, действительно, друзья, я читал российскую газету. Если вы откладывали поездку в Турцию до последнего, рассчитывая на классическую туристическую стратегию «подождем до сентября»,
1: я откладывал.
2: А там что-нибудь обязательно загорится. Плохие новости у меня для вас сегодня.
1: Почему
2: плохие
1: же?
2: Гореть, похоже, уже нечему, кроме вашего желания все-таки улететь. Вот пишут нам практически сенсационную вещь эксперты. Категория горящих туров в Турцию на осень практически исчезла с рынка. И формулировка совершенно беспощадная. Горящих туров на осень Турцию нет.
1: Все раскуплено.
2: Не будет. Давайте разбираться. Может, покритикуем даже где-нибудь.
1: Давай.
2: Туристы в этом году не просто едут в Турцию, они едут туда заранее. Туроператоры заранее закрывают большую часть мест в отелях, выкупают кресла на чартерных рейсах на сентябрь, поэтому к началу осени свободных предложений, которые можно было бы срочно скинуть по сниженной цене, остается совсем немного. И это, кстати, интересный момент. Ведь мы привыкли воспринимать горящий тур как нечто неизбежное. Ну, не продался номер, ну, самолет не заполнился, значит, вечером появляется предложение мечты, и какой-нибудь счастливчик за 1030-50 улетает на 10 дней в 5-звездочный отель. А оказывается, чтобы тур загорелся, сначала должен появиться риск, что его никто не купит. А если все заранее раскупили, то пожар отменяется. Турция в этом году продается настолько хорошо, что даже гореть ей некогда, сообщают нам в Ассоциации туроператоров России и приводят довольно показательные цифры. Специалисты сравнили стоимость 10-дневных туров для двух взрослых с вылетом из Москвы в середине сентября.
1: Сколько?
2: Выяснилось, в августе такие поездки стоили примерно на 20% дороже, чем при покупке аналогичных туров в апреле-мае. А в некоторых популярных отелях рост составил 40% и больше. Ну, то есть человек, который в апреле сказал, да ну еще рано, до сентября 100 раз все изменится. Он сейчас смотрит на цену
1: и
2: понимает, да, что изменилось действительно все, только не в его пользу. При раннем бронировании в середине апреля на бюджетном размещении можно было сэкономить от 13 до 32 тысяч рублей. А вот в хороших 4-5-звездочных отелях разница уже другого масштаба. От 115 до 490 тысяч рублей.
1: Это разница, да?
2: 490 тысяч, да. Полмиллиона.
1: Поэтому я всегда заранее стараюсь.
2: В общем, в люксовом сегменте раннее бронирование позволяло уже выиграть выиграть еще от 57 до 100 тысяч рублей. Рост цен связывают сразу с несколькими причинами. Во-первых, растет спрос, во-вторых, сыграл курс. Отдельные туры при этом подорожали еще сильнее. Ну и по оценке экспертов уже сказывается высокая загрузка отелей. И тут, мне кажется, главный вывод для туриста. Если вы собираетесь в Турцию осенью и рассчитываете именно на горячий тур, стратегия «под дождем до последней недели» в этом году может не сработать. Скорее всего, она точно не сработает. Можно дождаться не горячего тура, а горячего кошелька. Причем ситуация довольно парадоксальная. Раньше мы думали, что раннее бронирование – это для тревожных людей, которые уже в апреле знают, где будут лежать в сентябре.
3: Это я.
2: Ну вот, а теперь получается, что это просто финансово грамотные люди. Ну вот это ты.
3: Вот я всегда думал, что я тревожный. Оказалось, что я финансово грамотный. Вот так.
2: Да, так что Турция в этом году дает нам хороший туристический урок. Иногда самое выгодное путешествие начинается не тогда, когда тур загорелся, а тогда, когда вы успели его купить до того, как он начал дорожать. Ну, в общем, если хотите ждать, ждите. Помните, что море будет на месте, отель тоже, а цена может быть совсем другая. Приятных путешествий.
3: Думайте, решайте.
0: Как знать?

0: История.
1: Минутку технологий. Начнем мы со смартфона. Redmi готовит к выходу Note 17 Pro Max. Презентация новинки запланирована на 27 августа, а уже на следующий день аппарат должен поступить в продажу. Ну и пока компания раскрыла, конечно, не все подробности, но основные характеристики уже известны. Главная ставка в смартфоне сделана на автономность. Смартфон получит, ну, просто чудовищно огромный кремниево-углеродный аккумулятор на 10 тысяч мАч и быструю зарядку мощностью 100 Вт.
2: Чемодан отдельно, что ли?
1: Отдельный чемодан, да, для смартфона, потому что тяжелый будет. Производитель обещает до 3 дней работы без подзарядки. С пыль-влагозащитой тоже все в порядке. Заявлены стандарты IP66-68, то есть практически полная защита, а экран прикрывает стекло Gorilla Glass Victus. А вот цена и сроки выхода за пределами Японии, пока что там обещают, да, только станут известны уже на презентации. Ну а теперь устройство для тех, кто любит домашних питомцев, но предпочитает, чтобы они не требовали слишком много внимания. Ну как питомцы, о рыбках поговорим сегодня. Xiaomi представил умный аквариум Midja Smart Fish Tank 2 Pro. Он рассчитан на 31 литр воды, умеет самостоятельно фильтровать воду, кормить рыбок и следить за температурой воды. Причем управлять всем этим можно прямо со смартфона через приложение Mi Home. Например, хозяин может удаленно покормить рыбок, изменить режим работы помпы или просто проверить, что там в моем аквариуме происходит. Кормушка работает как вручную, так и по расписанию, но если система заметит, что параметры воды или оборудования отклонились от нормы, то приложение отправит уведомление. На самом аквариуме есть небольшой цветной экран, чуть меньше 2 дюймов, на нем отображается температура воды, состояние системы и предупреждение, а подсветкой можно управлять голосом через ассистента умного искусственного интеллекта Xiao AI. Причем Xiaomi пытается сделать аквариум действительно умным. Система может учитывать вид и количество рыб, время после запуска и подбирать подходящий режим освещения и фильтрации. Предусмотрен даже отдельный защищенный режим для дополнительного оборудования. Ну, например, ультрафиолетовые лампы или нагреватели. Ну, а если электричество внезапно выключат, насос можно временно запитать от пауэрбанка через USB. Ну и умный аквариум уже доступен для бронирования в Китае. Продолжим про питомцев. Если домашний питомец у нас живет дома, в квартире, то нам кажется, что он находится в полной безопасности, но, увы, это не так. Новое исследование лаборатории Касперского показывает, 54% российских владельцев домашних животных вообще не выпускают своих питомцев на свободный выгул. Это я такой, да. И это неудивительно. Потеряться любимец может даже у самого внимательного хозяина. Тут главный способ защиты, конечно, контроль. 42% следят, чтобы дома были закрыты окна и двери. Это опять я. 34% внимательно наблюдают за животными на улице. Почти половина, 43%, используют поводок или шлейку, если гуляют собачками или кошечками. Но хозяева чаще всего подключают и дополнительные меры. У 27% на ошейнике есть адрес или телефон, чтобы с владельцем можно было быстро связаться. Ну, а еще 12% чипируют животных, а 10% используют GPS-трекеры, Bluetooth-метки и другие маячки. Причем особенно осторожны те, кто часто бывает за городом. Ну, то есть, скорее всего, ездит на дачу со своими питомцами. Среди таких владельцев 41% внимательно следит за питомцами на улице, треть указывает контакты на ошейнике, а 16% чипируют животных. Ну, а как питомцы чаще всего теряются? В 28% случаев они убегают во время прогулки. Я помню, когда у меня была собачка, на 9 мая прозвучал салют, и 5 часов я ее потом искал, да. Еще столько же умудряются выскочить из дома через открытую дверь. Бывает, что животное не возвращается после самовыгула или выпрыгивает из окна или балкона. Получается, правило тут довольно простое. Лучше заранее подумать о безопасности питомца, чтобы потом, чем потом устраивать поисковую операцию по всему району. И в этом могут помочь не только поводок и внимательность, но и технологии, например, специализированные метки и приложения, которые позволяют быстрее определить местоположение животного. А после песни и выпуска новостей мы с вами поговорим о недвижимости, узнаем, что важно знать о семейной ипотеке.

0: не управляет новостями. Он управляет собой, исходя из полученных новостей.
1: Петр Федоров, журналист, международник.
2: Так говорит «Маяк».
3: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
4: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
5: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
7: И 14:30. В студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России взяли под контроль в ДНР два села, сообщили в Минобороны. Группировка войск «Центр» заняла Красноподолье, а войска южной группировки – Ореховатку. В сообщении отмечается, что в ходе штурма Ореховатки южане совместными усилиями расчетов беспилотных систем и артиллерийских подразделений провели тщательную разведку и нанесли огневое поражение по позициям противника. Точными ударами БПЛА также было пресечено снабжение украинского гарнизона, что способствовало успешному продвижению штурмовиков. Штурмовые отряды смогли полностью разрушить оборону неприятеля и овладеть населенным пунктом, информирует министерство. Там добавили, что взятие под контроль Красноподолья в ДНР открывает российским подразделениям прямой выход к Доброполью, крупному узлу обороны ВСУ. Село находится всего в 3 километрах от Доброполья. В Киеве при участии Зеленского торжественно перезахоронили останки Евгения Коновальца, главаря украинской повстанческой армии, признанной экстремистской и запрещенной в России. Коновалец – деятель украинского националистического движения 20-30-х годов, создатель и главарь АУН. А в начале 30-х руководство этой организации установило систематические контакты с нацистами в Германии. Коновалец дважды встречался с Адольфом Гитлером, был ликвидирован в 1938 году советским разведчиком Павлом Судоплатовым. Напомню, 25 мая на Украине торжественно перезахоронили одного из главарей АУН, Андрея Мельника, который также активно сотрудничал с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Визит Зеленского в Белград – результат шантажа со стороны Евросоюза. И это давление будет только нарастать. Такое мнение высказал посол России в Сербии Александр Буцин-Харченко в эфире телеканала «Россия-24». При этом, как отметил дипломат, планов поддерживать Киев в военном отношении у Белграда нет.
8: В нынешней ситуации могут появиться всякие посредники и всякие каналы и ненадежные фирмы, и подставные фирмы, которые, естественно, используют сербское оружие не по назначению. Поэтому надо держать ухо востро. Главное здесь, что политически Белград понимает сложность проблемы. У Белграда нет никакого намерения в военном плане поддерживать Украину. И у Белграда есть готовность следить и делать все, чтобы вот эти каналы были по возможности транспарентны.
7: Президент Сербии Александр Вучич в первой половине августа принял Зеленского в Белграде. После этого он заявил, что Сербия из-за его визита в страну не встала на украинскую сторону в конфликте с Россией. Как отметил Буцин-Харченко, согласно имеющимся оценкам, большинство сербского населения негативно отнеслось к визиту Зеленского. Иран не откроет Ормузский пролив, пока США не снимут блокаду, не отменят санкции и не освободят замороженные активы. Об этом заявил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Абай Агир Галибаф. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не планирует продлевать срок действия меморандума о понимании с Ираном, который подошел к концу 17 августа. В июне стороны подписали меморандум о взаимопонимании. В нем Тегеран обязывался открыть пролив для навигации, а Соединенные Штаты соглашались снять свою морскую блокаду. Кроме того, Иран в очередной раз заверял, что не стремится получить ядерное оружие. Однако позже стороны перестали выполнять условия меморандума и возобновили боевые действия друг против друга. В последние недели в них вновь наступила пауза. Случаи лихорадки чикунгунья зафиксированы в департаменте Жеронда на юго-западе Франции. Об этом сообщило региональное агентство здравоохранения Новой Аквитании. По данным ведомства, в пострадавших коммунах проводится обработка территории от тигрового комара, переносчика вируса. Жителям рекомендовано носить закрытую одежду и использовать москитные сетки. При появлении высокой температуры, боли в суставах и мышцах, головной боли или сыпи, необходимо немедленно обращаться к врачу, предупредили в ведомстве. We'll be right back.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Конгресс Международного союза биатлонистов на заседании в сентябре не будет рассматривать вопрос допуска российских спортсменов. Позиция организации такова. Условия, ставшие основанием для отстранения россиян в 2022 году, до сих пор не устранены, а значит, пересматривать прежние решения они не будут, рассказали в Союзе биатлонистов России. Никита Родионов выиграл гонку на 15 километров свободным стилем на чемпионате России по лыжероллерам. 27,5 секунд ему уступил Матвей Кетов. Третье место занял Егор Митрошин. Завтра на чемпионате России по лыжероллерам пройдут гонки преследования у женщин и мужчин. Таисия Поспелова одержала победу в экстремальном гребном слаломе на спартакиаде народов России. Второе место заняла Ангелина Макачева, третье – Полина Мухгалеева. У мужчин в экстремальном слаломе победил Федор Заблицкий. Серебряную медаль завоевал Вячеслав Игнатов, бронзу – Егор Смирнов. Российские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Европы по дзюдо среди слепых. Дарья Стаканова победила в весовой категории до 60 килограммов J2. Павел Селиванов стал чемпионом в категории до 95 килограммов J1. Еще одно золото россияне завоевали в командном турнире. Также на счету нашей сборной 3 серебра и 3 бронзы. Сибирь подписала контракт на год с Семеном Кошелевым. Форвард находился на просмотре в расположении шанхайских драконов, но получил предложение от новосибирского клуба, за который выступал в прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги. За Сибирь Кошелев провел 45 матчей и набрал 23 очка. С 11 шайбами он стал вторым снайпером команды. Московская «Динамо» обратилась в Российский футбольный союз с жалобой по поводу судейства в матче с «Зенитом».
2: Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев жестко раскритиковал арбитров после крупного поражения от «Зенита» 0-3. Руководитель «Бело-голубых» публично призвал Российский футбольный союз детально изучить прошедшую игру. Главным поводом для недовольства москвичей стал назначенный на 27-й минуте пенальти после падения новичка петербуржцев Александра Соболева. Ивлев назвал это решение ошибочным и непоследовательным. Руководитель «Динамо» напрямую сослался на международный опыт, подчеркнув, что на недавнем чемпионате мира 2026 года в аналогичной ситуации ВАР вообще не стал бы вмешиваться в игру. В России же видеоарбитры проявили иную инициативу. Представители «Динамо» обратили внимание на двойные стандарты. По словам Ивлева, судейская бригада проигнорировала удар локтем в лицо со стороны Александра Соболева из «Зенита», оставив эпизод без желтой карточки и должного внимания ВАР. Клуб уже официально обратился в экспертно-судейскую комиссию для разбора матча.
1: Президент футбольного Галатасарая Дурсун Азбек подтвердил переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. По данным турецких СМИ, Азбек доволен тем, что стамбульский клуб купил лучшего игрока по отчетам скаутов. Сообщается, что Галатасарай представит Батракова болельщикам завтра или послезавтра. А сегодня Батраков приехал в Ростов-на-Дону, где «Локомотив» должен сыграть с Ростовом в матче Кубка России. Игра начнется в 20:45. С вами был Юра Геворкян.
3: Была легка, посмотри-ка, «Колобка».
4: Это фильм на все времена, на все возраста. Я прям вот всем рекомендую.
5: Прекрасный фильм, отличный юмор.
6: Это обалденный фильм.
7: Он очень задорный, он очень энергичный.
8: Дима Журавлев просто огонь.
9: Безумно классный «Колобок».
10: Добро, сказка, и хочется верить в чудо.
11: Что все пришли посмотреть?
12: «Последний богатырь», «Колобок», уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
0: Маяк. Как знать?
13: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами эксперт в сфере инвестиций в недвижимость Александр Поздняков. Александр, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
15: Добрый день.
13: Хотим у вас выяснить все про семейную ипотеку. Во-первых, что это такое, семейная ипотека? Это когда бабушка, дедушка, папа и мама, и мальчик, дядя Федор, и там все-все-все.
14: Матроски,
13: да,
14: и почтовый Печкин.
13: Все ответственные, да, все берут на всю семью ипотеку. Что такое семейная ипотека?
15: Да, что-то вроде того. Ну, на самом деле, это льготный кредит, по которому государство субсидирует кредитную ставку. Берешь ипотеку, покупаешь квартиру или загородный дом, банковскую до 6%. И в определенном пределе, 6 миллионов для всех регионов, 12 миллионов для Москвы и Санкт-Петербурга, ты можешь взять льготный дешевый кредит, поддерживаемый государством. Сделан специально для семей с детьми, и сейчас каждая семья, которая имеет одного ребенка в возрасте до 7 лет и двух детей старше этого возраста, может взять такую семейную ипотеку по одной штуке на одну семью.
13: А кроме вот количества детей и их возраста, какие еще требования предъявляются к семье для того, чтобы претендовать на льготную ипотеку?
15: Ну, каких-то требований специфических нет. Есть общая платежеспособность, чтобы семья могла выплачивать этот кредит. Банк проверяет точно так же, как при выдаче обычной ипотеки.
13: Кредитную историю? Проверяет.
15: Кредитную историю, нет ли просрочек, насколько текущие доходы ваши, справки по форме банка или 2 НДФЛ, насколько они отвечают требованиям банка. Можешь ли ты, иными словами, платить этот ежемесячный платеж?
13: Ну, я не могу, жена, может быть, может так. Возможно?
15: Да, абсолютно. И жена, и более того, проверяются оба созаемщика, и супруг, и супруга, насколько их общая платежеспособность на семью позволяет выплачивать этот кредит.
13: А бабушка, дедушка все-таки входят в семью, или они могут свою семейную ипотеку взять?
15: Бабушка и дедушка могут иметь свою одну семейную ипотеку, если у них, конечно, есть ребенок нужного возраста.
13: Ну, вряд ли, да, нужного возраста. Внучок не подойдет, да?
15: Не подойдет, судя по всему, да.
13: Внучок, да, не подойдет. А можно ли оформлять ипотеку семейную, если ребенок, ну, вот, буквально там родился пару месяцев назад? Или нужно подождать?
15: Да, можно. Если ребенок до 7 лет, можно в любое время оформить ипотеку, можно подождать. Более того, можно применить еще материнский капитал, который выдают за рождение ребенка, и таким образом набрать дополнительных субсидий.
13: А потом продавать эту квартиру будет не с руки. Материнский капитал как-то он тормозит, по-моему, сделки. Там что-то проверяют дополнительно. Нет, или я ошибаюсь?
15: Да, если вы включили... Все верно. Если вы включили материнский капитал в оплату квартиры, вам необходимо будет при продаже выделить соответствующую долю в другом покупаемом жилье. Это осложнит вашу сделку.
13: А есть ли какой-то первоначальный взнос? Какой взнос потребуется семье для того, чтобы взять ипотеку?
15: Как минимум, минимальный первоначальный взнос при семейной ипотеке 20% от стоимости жилья. Если квартира стоит, предположим, 15 миллионов рублей, значит, вы берете 3 миллиона рублей, это минимальный первоначальный взнос, и 12 миллионов рублей вы берете семейную ипотеку от 6% годовых. Есть возможность взять комбо-ипотеку, если жилье стоит дороже, вы можете взять комбинированную ипотеку, чуть больше по размеру.
13: Комбинированная это как? Это вот льготную, а потом еще обычную? Или как это происходит? Часть мы платим по 6%, а часть уже какая-то завышенная ставка будет, наверное, да?
15: Да, абсолютно верно. Берется две ставки, и они соединяются в одну. 12 миллионов у вас идет под ставку 6%, а сумма сверху, например, 3 миллиона рублей еще дополнительно, оно дается по ставке чуть выше рыночной. И образуется некая средняя ставка, по которой вы и платите кредит.
13: А нужно как-то страховать объект, жизнь? Это еще дополнительные деньги, расходы, да?
15: Да, вообще очень важно учесть, часто люди недооценивают, они считают только свой ежемесячный платеж и недооценивают, какие дополнительные у них будут затраты, их нужно учесть. Первое, это если вы покупаете новостройку, вам необходимо будет сделать отделку в ней, то есть деньги на ремонт нужно оставить. Дополнительно вам потребуется ежегодно страховать жилье, жизнь, это часто составляет 2-3% от стоимости кредита. Также потребуются денежные средства на оценку жилья, на госпошлину, когда вы покупаете. Ну и не забываем про налоги, налог на имущество по квартире тоже нужно будет платить.
13: И на какую сумму можно рассчитывать дополнительную в связи с тем, что вы перечислили? В какую сумму это может встать, вот все эти дополнительные платежи?
15: Ну, наверное, зависит от квартиры и размера кредита. Если мы возьмем стандартные 12 миллионов рублей, которые берет москвич на покупку, например, однокомнатной квартиры, то он оплатит ежемесячный взнос. Ежемесячный платеж будет около 70 тысяч рублей при длинном сроке ипотеки. А дальше коммуналка за однокомнатную квартиру будет около от 6, наверное, до 12 тысяч рублей. А ежегодная страховка еще около 30 тысяч рублей. Ну и налоги на имущество, я думаю, что в районе 15-20 тысяч в год сейчас составят.
13: А доход на созаемщиков какой общий должен быть, чтобы дали, одобрили ипотеку такую семейную?
15: Ну, в каждом случае рассматривается отдельный доход, но в целом нормативы банка позволяют дать, если ваш ежемесячный доход, то есть платеж, составляет не более от 20 до 50%. То есть если вы зарабатываете 150, то вам выдадут кредит при платеже 75 тысяч рублей. Mm-hmm. Но в отдельных случаях это может быть не меньше.
16: Понятно. А на какие квартиры и дома распространяется эта программа? Можно ли, например, купить жилье на вторичном рынке или только новостройки тут у нас стоят во главе угла?
15: Да, есть ограничения, которые у нас позволяют использовать ипотечные кредиты только на строящиеся объекты или на построенные объекты, но продаваемые от застройщика. Ну, то есть, если объект уже введен в эксплуатацию, готовая квартира, но продает ее застройщик, вы можете использовать семейную ипотеку. Если ее продает уже собственное физическое лицо, то такой возможности не будет. По загородному жилью точно такая же ситуация. Либо строящийся загородный дом, либо готовый дом от застройщика.
13: Угу. А вот дома под реновацию, которые, если там купить квартиру, подождать, а там же потом еще побольше дадут, да? То так можно сделать, такую схему провернуть?
15: Под реновацию, как правило, вы покупаете дом уже у физического лица, которому потом...

0: момента под загородное строительство действительно выделялась ипотека, и часто даже давали ее просто в руки. То есть можно было 12 миллионов рублей взять, и тебе на счет перечислялись тут же эти деньги, иди и строй дом. Только через 2 года предъяви, что ты построил. Сейчас требования усложнились. Для строительства загородного дома тебе нужно выбрать аккредитованного банком застройщика. Это должно проходить через эскроу-счета, так же, как во всех новостройках. То есть деньги лежат ипотечные до тех пор, пока дом не будет сдан. И только после этого застройщик получает эти средства. Таких застройщиков пока в России не очень много, которые делают по данным ИЖС. Поэтому количество покупаемых домов с использованием семейной ипотеки сильно снизилось.
1: Угу. А что, если взять семейную ипотеку, отремонтировать квартиру, а потом сдавать ее? Получим какой-то доход? Или вообще в аренду нельзя такую квартиру сдавать по семейной ипотеке?
0: Идея хорошая, ей воспользовалось огромное количество людей, но тут нужно обратить внимание на 2 части. Первое – это возможно ли ее сдавать в аренду, и часто в самом кредитном договоре существует ограничение, по которому, например, в краткосрочную аренду посуточно сдавать объект недвижимости нельзя. Если такая оговорка есть, то я бы уточнил у банка, возможно ли это делать, не будет для меня потом проблем. А если же хотите частично использовать, иногда сдавать ту квартиру, через годик заехать туда и сдавать, то, как правило, никто это не отслеживает, и многие люди это делают. А второй момент – это стоимость недвижимости. А будет ли покрывать ваша арендная плата, тот ипотечный платеж, который вы платите, и все остальные расходы. И вот здесь в последнее время случилась проблема, потому что стоимость недвижимости очень выросла. Я тут собрал статистику. У нас семейная ипотека скоро отметит свой юбилей. 1 января будет 9 лет, как она существует. 2018 года люди у нас вправе и воспользоваться. И недвижимость за эти 8 с лишним лет выросла в Москве в 2,5 раза, а по средней по РФ в 3,5 раза. Поэтому если бы вы брали 8 лет назад, я бы однозначно сказал, да, это классный способ. Если вы покупаете сейчас, нужно очень серьезно посмотреть на стоимость недвижимости. Часто она очень раздута, подходящая под эту программу.
2: А вот меняется же правило ипотеки периодически. Вот осенью у нас какие-то изменения грядут. Стоит ли сейчас ускорять вот какие-то сделать по семейной ипотеке или нужно подождать новых правил?
1: У нас секунд 40 буквально.
0: Да, действительно, обещали изменения, которые с 1 октября вступят в силу. Пока Марат Куснули недавно сказал, что, возможно, этих изменений и не будет. Точно еще решение не принято. Но анонсировали изменения, что изменятся ставки. Что если у вас двое-трое детей, ставка будет ниже. Если один ребенок, то ставка будет в 2 раза выше, уже 12%. Поэтому, если вы рассматриваете взять по текущим условиям, возможно, стоит и присмотреться.
1: Угу. Все, не откладываем решение. Спасибо большое. Эксперт в сфере инвестиций в недвижимость Александр Поздняков был на связи. Мы выясняли у нашего эксперта, что важно знать о семейной ипотеке. Ну, все дорожает, надо брать, что думать-то?
3: Угу. Да. Но если один ребенок, если два, можно подождать.
1: Надо,
3: может быть, будет дешевле.
1: Надо третьего, и тогда ждать не надо.
3: Ну, тогда будет еще дешевле. Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое, Александр. До новых встреч.
0: До свидания.
1: Ваш любимый шоу продолжается.
4: Маяк. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Более 4000 вологодских школьников зачислены в 10 классы. Основной этап индивидуального отбора проходил на основании заявлений, которые школьники подавали до 1 августа. Приемные комиссии формировали рейтинги участников и определяли состав профильных классов. Часть школ сейчас проводит дополнительный набор на вакантные места для тех школьников, кто не прошел отбор в основные сроки. В частности, он продолжается в образовательных организациях Вологды и Череповца. Администрации школ информируют родителей о вакантных местах на официальных сайтах. Дополнительный набор продлится до 25 августа. Житель Череповца перевел мошенникам 8 миллионов рублей. Потерпевший получил сообщение от женщины, которая представилась соседкой по дому. Она написала, что заметила подозрительного человека, который каждое утро ходит в подъезде. В следующем сообщении мужчина получил ссылку. Череповчанин перешел по ней, после чего на его телефоне автоматически открылась камера и сделала снимок его лица. После этого потерпевшему позвонили якобы из ФСБ и Центробанка. Преступники заявили о взломе аккаунта на госуслугах и потребовали

потребовали срочно снять деньги со счетов для их защиты. Поддавшись давлению, мужчина передал курьеру 5,5 миллионов рублей наличными, часть денег перевел на счет, также взял кредит, продал автомобиль и все эти средства также отправил преступникам. Вологодские речные трамвайчики переходят на ежедневный режим работы. Об этом сообщили в администрации города. Рейсы будут отправляться от причала на Соборной горке каждый час с 10 до 19.00. Посадка организована в порядке живой очереди. На борту работает аудиогид. Поездки являются платными, но один день в неделю речные прогулки будут бесплатными для всех желающих. Фестиваль красок пройдет сегодня в Вологде. Мероприятие организуют сразу на двух площадках – в Асановской роще и парке Евковка. Гостей ждет интерактивная программа, конкурсы и красочное шоу. В Асановской роще праздник уже завершился, а в парке Евковка он начнется в 17.00. Вход для всех желающих свободный. Новую книгу о Николае Рубцове представят в Вологде. Архангельский литературовед Николай Васильев презентует сборник своих многолетних исследований. В него вошли лучшие статьи о поэте, творчеством которого автор увлечен со студенческих лет. Встреча пройдет в формате свободной дискуссии. Гостей ждут 20 августа в Вологодской областной научной библиотеке. Начало 18.00, вход свободный. Викинги ВГУ – серебряные призеры чемпионата России по флаг-футболу. В финальном поединке вологжане уступили столичному коллективу Capital Sharks со счетом 20-47. Бронзовые медали состязаний завоевали казанские моторы. За победу в турнире боролись 6 команд из Вологды, Брянска, Казани и Москвы, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 20, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
2: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Выборы 2026.
7: С 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Пятнадцать часов в Москве.
0: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска освободили населенные пункты Ореховатка и Красноподолье. В Донецкой Народной Республике ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки, по данным Минобороны, вооруженные силы России поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в ВСУ, цехосборки, места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Кроме того, накануне вечером ударными беспилотниками были поражены в порту Одессы резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ. В Киеве и нескольких украинских регионах объявлена воздушная тревога, передает ТАСС. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, Николаеве и Сумах. Сообщалось, что в Броварах в Киевской области горит распределительный центр. 5-летняя девочка и двое взрослых получили ранения в результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область. Как сообщили в оперштабе региона, ребенок пострадал в Шебекине. Сейчас скорая помощь доставляет девочку в детскую областную клиническую больницу. Медицинская помощь оказана другим пострадавшим. Центральная избирательная комиссия России сегодня провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени между политическими партиями на выборы в Госдуму 9-го созыва. График будет утвержден завтра. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
2: В результате жеребьевки определяются даты и время выхода в эфир дебатов и ролики. Ваши ролики, ролики всех партий. 19 августа ЦИК своим решением утвердит график распределения эфирного времени, то бишь завтра, да, и то, что сегодня вот наработается, да, который будет предоставляться безвозмездно. И хочу отметить, уважаемые представители партии, что от вашей вот еще раз культуры, от умения вести диалог, зависит не только ваш личный рейтинг, но и общий уровень доверия общества к институту выборов и желаний на них приходить.
1: Центризбирком также провел жеребьевку по распределению бесплатных печатных площадей между политическими партиями. Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут 18, 19 и 20 сентября. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести налог для мигрантов за перевод денег за рубеж. На встрече с журналистами политик отметил, что мигранты должны уплачивать 3% налога за каждый банковский перевод за границу. Он также коснулся в целом ситуации с мигрантами в России.
3: Никто не знает, сколько мигрантов находится в России. МВД говорит более 6,5 миллионов человек. Эксперты говорят более 15 миллионов. И сразу хочу сказать, есть две цифры. Вот одна уже прозвучала. Эксперты говорят, что 28% въезжающих не собираются работать. МВД говорит, 45% не собираются работать. Значит, что это такое? Это говорит о том, что, вернее, 28% только собираются работать, 45% собираются работать. А 55% зачем въезжают сюда, если взять цифры даже МВД?
1: По данным Миронова, в прошлом году приезжие перевели из России в свои страны более 17 миллиардов рублей, при этом с этой суммы иностранцы ничего не платят. Имена сотен тысяч умерших американских избирателей, десятков тысяч неграждан обнаружены в избирательных списках в ряде штатов в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, сообщила помощник генпрокурора США Хармит Дилан. Ранее Дональд Трамп подписал указ о сверке списков избирателей, чтобы исключить из них людей без американского гражданства. Напомню, Белый дом пытается ужесточить процедуру голосования, добиваясь в частности обязательного предъявления удостоверения личности и наличия американского гражданства у приходящих на участки. Промежуточные выборы в Конгресс пройдут в США 3 ноября. На них выберут новый состав Палаты представителей, а также определят судьбу 33 мест в Сенате. Сейчас обе палаты Конгресса контролируют республиканцы. Дональд Трамп опубликовал у себя в соцсети изображение, на котором Ормузский пролив отмечен как территория Соединенных Штатов. Над рисунком красуется надпись «Новая американская территория Ормузский пролив», передает ТАСС. Ранее глава Белого дома заявил, что ему нравится идея объявить Ормузский пролив американским. Напомню, в выходные стало известно, что Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. При этом в Тегеране заявили, что иранские военные не позволят американцам проходить через Ормузский пролив. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реальный сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе. По данным гидрометцентра, с 9 вечера и до 6 утра в Москве и Подмосковье ожидается гроза с дождем. Ветер с порывами до 17 метров в секунду. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра днем в Москве 20 градусов, местами кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в среду дожди, временами сильные, плюс 15-17.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами математик, основатель собственной математической онлайн-школы, детский психолог Юлия Прихно. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Сегодня хотим поговорить об МЦКО и подготовке к МЦКО, ну, по математике, может быть, и по другим предметам, ну, так как вы у нас математик, наверное, в первую очередь это математика будет. И для начала вопрос. Я прочитал, что МЦКО – это Московский центр качества образования. А что такое МЦКО вот в смысле экзамена? Расскажите нам, пожалуйста.
2: МЦКО – это диагностическая работа, которую пишут москвичи. А в других регионах другие региональные работы. А в Москве это диагностика, которую пишут москвичи в 4 классе, в 5, 6, 7 и так далее. Но больше всего особое внимание, как мне кажется, уделяют МЦКО в 4 классе, потому что дети после 4 поступают в 5 класс, и результат важен для поступления в хороший класс, 5 или в другую школу.
3: Угу. Значит, Челябинск – это ЧЦКО, да, получается?
2: Ну, вот я не знаю, тоже задумалась об этом. Нет, в России, как правило, это ВПР. Наш вот это ВПР, которое все пишут. Выпускная проверочная работа. Вот, и эти ВПР также пишут в Москве в том числе. Но москвичам дают МЦКО чаще.
1: То есть они пишут и то, и другое, или что-то одно все-таки?
2: Вообще в 4 классе, насколько я знаю, важнее всего именно МЦКО. Но ВПР тоже так же пишут у меня ученики в моей школе. Есть те, кто готовится нацеленно к МЦКО. Вероятно, в каких-то школах больше внимания уделяют результатам МЦКО, а в каких-то школах такого особого внимания нет. Главное ВПР, вот эту выпускную работу хорошую, хорошо написать, и все.
3: 4 класс – это конец начальной школы, да?
2: Да,
3: поэтому
2: конец.
3: Надо перейти в среднюю с хорошей оценкой.
2: Да, это важно. Там идут же профильные классы где-то или в школа какая-то более с углубленным изучением, которое принимает только с хорошим результатом МЦКО.
1: Ну, вот мне интересно, почему только в Москве? Что, самые умные, что ли, москвичи, что ли? Вот за что им такое, детям этим бедным московским?
2: Ну, московский, не могу ответить на этот вопрос, в детали не углублялась. Но Московский центр качества образования, логично, что они придумали для москвичей такую проверочную работу. Она очень похожа на ВПР, у меня даже есть вебинар, где я сравниваю МЦКО и ВПР, но мне кажется, МЦКО чуть посложнее. Также ВПР и МЦКО. МЦКО максимально приближают к ОГЭ, если мы говорим про МЦКО в средней школе, там, например, для семиклассников, для восьмиклассников. А если, да, восьмой класс, там вообще прям вот задания из ОГЭ. Даже такие есть. Ну вот, вот так повезло москвичам.
3: А результат проверки какой? Что получает на выходе ученик или школа? Кто вообще оценивается?
2: Оценивают, значит, результат получают ученики. Процедура очень похожа на ОГЭ и ЕГЭ. Бланки. Учитель другой проводит диагностику, не математик, чтобы не было возможности спросить, узнать, списать, и у учителя не было желания помочь. Ученики получают баллы. Определенное количество баллов равно тройке, четверке, пятерке. И в результате ученики получают оценку по пятибалльной шкале. А для чего это важно? В будущем для поступления, да, я уже говорила.
3: Или перевода в среднюю школу.
2: Да,
3: соответственно.
2: Да, да.
1: Ну и получается, что если, например, МЦКО на двойку написал, что в 5 класс не возьмут, что ли?
2: Возьмут, да. Вот сейчас был вопрос об этом, я забыла, что это здесь, что проверяется. Проверяются, конечно же, знания ученика, которые он получил в течение года и в течение школьной жизни, да, то есть если в 4 классе за 4 года, в 5 за 5 и так далее. Но еще, конечно, проверяют учителей. То есть учителям всегда было важно, как написал этот мой класс, с какими результатами. Если у учителя все пишут на двойку или на тройку, да, вопрос к учителю, конечно же. Почему у всех детей такой плохой результат? Вы почему так готовите? Но опять тут такой момент. Учитель может идти по школьной программе математики, а она очень обширная. Например, потратить там месяц или два там уравнением, приведению подобных слагаемых формулам сокращенного умножения. И тут раз дети пишут МЦКО, где все темы, которые были. Дети уже забыли, как дроби сложить, дети уже забыли, как задачи решать. И тут же раз они геометрию им вставили, они уже забыли, как площадь ищется. Поэтому вот такой нюанс, что учителя разрываются и не поймут. Либо школьную программу надо проходить и оценки, и контрольные писать, либо готовить к МЦКО. Вот я была в этой ситуации, я это знаю, как это трудно.
1: И как?
2: Я пришла в школу, и мне дали замечательных детей, но не математиков. Мне было очень сложно, но МЦКО писали, мы готовились, натаскивались, и вот ко мне приходили девочки, я их учила решать задачи. Они со мной разбирали задачи, на МЦКО они их решали и получали четверку или пятерку. А остальные мы натягивали хотя бы, хоть бы сдали, да, на тройку, там четверки даже были. Но когда мои ученики писали ОГЭ в 9 классе, я, как сейчас помню, пришли результаты и смотрят класс, где неудовлетворительно, то есть двойка, двойка, двойка. Я такая, что это за класс? И это был не мой класс. Я была этому очень рада, потому что дети не математики, но очень старательные. Они все меня слушались, учились, и все мои ученики в 9 классе успешно сдали. То есть никто со справкой из-за математики не ушел. И я вот с этой прекрасной точкой завершила карьеру учителя работы в школе, показав, что я могу дать результат.
1: То есть все-таки не школьная программа, мы готовимся к МЦКО, правильно?
2: Ну,
1: в вашем случае.
2: Нет, школьная программа важна, потому что МЦКО – это сборная солянка, я назову, всех предметов, всех тем за школьную жизнь. Поэтому школьная программа безумно важна. Без школьной программы мы ОГЭ не сдадим, ЕГЭ не сдадим, мы МЦКО не напишем.
1: А МЦКО помогает при сдаче ОГЭ и ЕГЭ?
2: Конечно, там я как уже вначале сказала, что МЦКО очень часто делают наподобие ОГЭ и наподобие ЕГЭ. Да, если мы говорим, там еще есть диагностика Статграда, она там более сложная, но они все об одном и том же. И, конечно, помогает, потому что мы детей, готовя к МЦКО, уже натаскиваем на решение каких-то заданий, которые есть в ОГЭ или в ЕГЭ.
3: А уровень секретности такой же, как в ЕГЭ и ОГЭ?
2: Да.
3: Или учитель может с утра сказать: ребят, придите пораньше, мы с вами разберем примерчики?
2: Нет, секретности уровень такой же. Конечно, если МЦКО не так вот серьезно относится. У меня в моей школе, где я работала, все было серьезно. То есть там приходят, мы пишем, и до этого никто не видел. Бывает там, где просто для того, чтобы проверить знания учащихся в средней школе, да, там сегодня все написали МЦКО в Москве, мы получили эти результаты, посмотрели, а ну-ка мои дети тоже напишут. То есть их не обязали писать МЦКО, да, там, потому что с 5 по 9 класс, не знаю, как сейчас, но, по-моему, это прям не обязательно, обязательно для всех классов.
1: Как не обязательно?
2: С 5 по 9 класс не обязательно. Вот в 4 классе точно я могу сказать, что это обязательно для всех, чтобы закончить начальную школу и понять, что, чему научился за 4 года. А с 5 по 9 класс я знаю, в каких-то школах мне, ко мне приходят ученики, нет, мы не писали. Вот, вот такое вот есть. И там, может быть, как-то, но вообще уровень секретности, подготовка, все это такой тренажер перед ОГЭ и ЕГЭ.
1: То есть нужно правильно выбирать школу, чтобы повезло после 5 класса, да?
2: Ну, я думаю, что...
1: А как это решается, что вот в этой школе мы проводим МЦКО, а в этой мы школе не проводим МЦКО?
2: Ну, не могу сейчас вам точно сказать, а то я могу ошибаться, мало ли что-то поменялось.
1: Хорошо.
2: Да, потому что это рейтинг, на рейтинг школы также влияет МЦКО, поэтому это очень важная работа для московских школ.
3: А калининградцы могут позвонить в Петропавловск-Камчатский и спросить, ну что там у вас был? Первый вариант, третий задание какое?
2: Ну, может быть, и могут. Мы же знаем, как в Дальнем Востоке пишут ЕГЭ, и наши такие: а, на Дальнем Востоке были логарифмы, повторяем логарифмы, а наши москвичи приходят, у них логарифмов нет, да?
1: Но так как мы выяснили, что МЦКО это только в Москве, звоните из Калининграда во Владивосток, покажется странным.
3: Но в Калининграде ВПР и в Петропавловске-Камчатском ВПР.
2: Про ВПР, да-да-да.
3: ВПР могут совпадать, да, скорее всего?
2: Ну, конечно, по всей России это одно и то же. Мы готовимся к одной и той же работе, одни и те же темы, одни и те же задания.
1: Да. Вот этот Московский центр качества образования, вот каким образом, вот я все-таки пытаюсь понять, им важно, чтобы в большем количестве школ МЦКО проходило, или в каких-то избранных школах МЦКО проходило, может быть, элитных, там, с углубленным образованием, не знаю, существует ли сегодня.
3: А сейчас все школы одинаковые, равные.
1: Ну, хорошо.
3: Нет элитных.
1: Ну, хорошо, нет элитных школ, но есть какие-то школы, может быть, с углубленным изучением каких-то предметов, математики, языков, там еще чего-то. Может быть, для этих школ важнее МЦКО, как вы думаете?
2: Не могу сказать, для каких-то школ важнее или нет, потому что все московские школы ориентируются на то, что задает Департамент образования и науки. Соответственно, МЦКО – это центр качества образования, где создают работы для того, чтобы оценить систему образования. Поэтому, как правило, все школы на это ориентируются. Я вам больше скажу, в Москве учителей просят ходить и сдавать ЕГЭ-УГЭ для того, чтобы подтверждать свою квалификацию и показывать, на какой балл учитель сдает, может ли он вообще работать и вести математику в той или ином классе. Что? Я ходила, сдавала.
1: Что, есть учителя двоечники, раз пошли ЕГЭ на двойку сдать?
2: Есть учителя, которые на 100 баллов не могут сдать, и это нормально, потому что мы знаем, что есть олимпийские чемпионы, но их готовили не олимпийские чемпионы, да? Также и с математикой. Они могут быть могут не сдать на 100 баллов, например, но объяснить, подготовить, разъяснить, рассказать могут без проблем. Вот, поэтому вот МЦКО – это для Москвы важно.
3: Юля, а вы ведь не только математик, но еще и психолог. Как ребенка подготовить не с математической точки зрения, а вот именно с психологической? Это же стресс большой, да, и вроде бы на уроке решает ребенок, а тут стресс, и он теряется. А еще немножко, может быть, какую-то формулировку поменяли, да, какие-то другие слова. Ребенку еще труднее. Как вот подготовить ребенка к сдаче МЦКО именно с психологической точки зрения?
2: Да, я очень многому учусь на своем личном опыте. Я безумно была переживательная, и у меня был стресс все, что только можно было. И я прям помню, как я нервничала, и что мне всегда помогало и помогает моим ученикам сейчас. Это заранее готовиться, заранее не пропускать, знать, что вот я решаю контрольные самостоятельные на 4 и на 5, ну, значит, с МЦКО-то я справлюсь. Если ученик боится не справиться с МЦКО, то ему нужно посмотреть уравнения. Часто в них западают, надо их доработать. Дроби, забыл, как складывать с разными знаменателями, надо доработать. Ой, а найти процент от числа, тоже проблема, забыл. То есть какие-то моменты доработать, проработать и знать, что вот на минимум я решу, и уже все, уже легче. Дальше ставить планку выше и так далее. Тогда будет легче. Но трясти от этого меньше, наверное, не будет в силу качеств человека. Есть кто идет, да мне все равно, и спокоен, как удав, а кого-то трясет постоянно, ну.
1: Так, Юль, вы на сколько сдали?
2: Я сдавала ЕГЭ 2 раза. Первый раз я сдавала в школе, когда только закончила школу, у меня было 80 баллов. Второй раз я поступала на... У меня же 3 высших образования. И я сдавала ЕГЭ, чтобы поступить еще в вузы. Второй раз я уже сдала на 98 баллов. Да. Но там все было по-другому. Там другие были задания. Было легче, чем сейчас, я честно говорю. А когда я работала в школе, я не работала в тот год, когда я сдавалась от школы, шла, я работала с 9-классниками, соответственно, мне нужно было подтвердить квалификацию, могут ли мои 9-классники сдать. И я не помню сейчас максимальный балл, но, честно говорю, я одну задачу не решила, ушла, потому что я не успела, время поджимало, а я же, ну, мне не важен результат, в институт не поступать, но я хорошо сдала на высокий балл, там все задания решила, кроме одного какого-то, и балл у меня был хороший по УГЭ. Ну, если я ЕГЭ сдала на 98, да, до этого, то УГЭ для меня всегда было легко и самым любимым.
1: Ну, вот вы сейчас сказали одну вещь о том, что раньше было проще. То есть, получается, современным детям учиться сложнее, чем было вам, например, и уж тем более нам, наверное. Зачем так с бедными современными детьми обращаются?
2: Наверное.
1: То есть, ведь должна ведь быть какая-то стандартная, может, ну, школьная программа. Понятно, что она все время меняется, но все равно, ведь то, о чем вы говорите, что она все время усложняется. Почему?
2: Да.
1: Почему так происходит? Для чего так происходит?
2: Ну, здесь, наверное, много факторов. Во-первых, большие потоки учеников идут в вузы, да, бюджетные места, их не так много, наверное, для того, чтобы отсеивать, для того, чтобы высшее образование было доступно тем, кто действительно этого хочет, потому что если все подряд будут поступать, а там потом ничего не делать, это что, отчислять, тоже странно. а потом для того, чтобы, наверное, в общем повысить уровень знаний ребенка. Сейчас же большое внимание олимпиадам. Когда я училась, олимпиадам было, уделялось внимание, но не такое, как сейчас. Поэтому сейчас в ЕГЭ много задач, которые изначально включают, что ребенок готовился к олимпиадному движению, чтобы решить последний номер в ЕГЭ-профиль. Наверное, вот все оно как-то цепляется.
1: Бедные дети сегодняшние. Давайте продолжим наше общение после песни и выпуска новостей. С нами математик, основатель собственного математического онлайн-школы, детский психолог Юлия Прихно. Сегодня мы говорим о МЦКО и о подготовке к этому диагностике.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин проводит переговоры в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Путин отметил развитие отношений России и Мьянмы в сфере безопасности. Глава государства также заявил, что России и Мьянме необходимо поработать на экономическом треке.
2: Отношения между нашими странами были установлены еще в 1948 году и все время развивались, а нарастающие в последние годы приобрели особо доверительный характер. Мы благодарны вам за содействие в развитии отношений России с АСЕАН. Мы сотрудничаем активно на международной арене. Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты. Развиваются отношения в сфере безопасности. У вас большой, очень насыщенный визит в Россию. И уверен, будет возможность обсудить все эти вопросы.
0: На переговорах в Кремле Владимир Путин выразил соболезнования в связи с жертвами в результате недавнего наводнения в Мьянме. ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами ПВО за сутки уничтожены 10 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США, а также 1671 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Ореховатка и Красноподолье в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Днепр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием 2 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Преображенка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 45 украинских военнослужащих, 18 автомобилей, 2 безэкипажных катера, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы. Власти работают над устранением проблемы с очередями на АЗС. Об этом заявил глава Минэнерго Сергей Цивилев. Передает ТАСС, по словам министра, идет активная работа, чтобы ликвидировать эту проблему. Федеральная антимонопольная служба возбудила в регионах 41 дело в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Кроме того, выдано 68 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Среди нарушений – необоснованные изменения или установление стоимости бензина и дизеля, игнорирование заявок сельхозпроизводителя на поставку топлива, передает «Интерфакс». Производитель вакцины для собак «Мультикан-8» отзывает серию препарата. Компания «Ветбиохим» сообщила, что отзывает 20-ю серию препарата и выясняет все обстоятельства ситуации в Ярославской области, связанные с сообщениями о случае гибели собак после применения вакцины. Передает ТАСС, ранее стало известно об ухудшении состояния собак после прививки от бешенства вакцины «Мультикан-8». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра дожди временами сильные, плюс 15-17. В Москве в среду местами кратковременные дожди, ночью возможны грозы. Ночью в городе плюс 16-18, днем 20 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юрий Геворкян. Конгресс Международного союза биатлонистов на заседании в сентябре не будет рассматривать вопрос допуска российских спортсменов. Позиция организации такова: условия, ставшие основанием для отстранения россиян в 2022 году, до сих пор не устранены, а значит, пересматривать прежние решения они не будут, рассказали в Союзе биатлонистов России. Таисия Поспелова одержала победу в экстремальном грибном слаломе на спартакиаде народов России. Второе место заняла Ангелина Макачева, третье – Полина Мухгалеева. У мужчин в экстремальном слаломе победил Федор Заблицкий, серебряную медаль завоевал Вячеслав Игнатов, бронзу – Егор Смирнов. Хабаровский «Амур» со счетом 5-1 обыграл «Барыс» из Астаны в матче Кубка Башкортостана по хоккею. В составе «Амура» по две шайбы забросили Иван Климович и Артем Шварев. В 17:00 сегодня сыграют «Салават Юлаев» и «Лада». Кубок Башкортостана – предсезонный турнир перед стартом континентальной хоккейной лиги. Сибирь подписала контракт на год с Семеном Кошелевым. Форвард находился на просмотре в расположении шанхайских драконов, но получил предложение от новосибирского клуба, за который выступал в прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги. За Сибирь Кошелев провел 45 матчей и набрал 23 очка. С 11 шайбами он стал вторым снайпером команды. Сегодня в 18:30 в матче Кубка России по футболу московская «Родина» сыграет дома с Оренбургом. Чего ждать от игры, рассказывает чемпион России футбольный обозреватель Эдуард Мор.
2: Второй тур группового этапа Кубка России, и в Химках «Родина» сыграет против Оренбурга. Надо сказать, что в первом туре «Родина» очень удачно сыграла дома. Они обыграли 5-0 Нижнеказанский «Рубин». Ну, а Оренбург свой также первый выездной матч проиграл «Спартаку» 5-1. Так что команды находятся на противоположных местах турнирной таблицы. Но я думаю, что и в этом матче как раз «Родина» явный фаворит. У «Родины» довольно есть большая скамейка. Тем более команда пытается очень агрессивно играть дома, много забивать. Футболисты еще бьются за место в стартовом составе. А вот футболисты Оренбурга в этом плане, тренер их ставит в основном резервистов, и они явно уступают по уровню игры тем, кто обычно играет в чемпионате. И, собственно говоря, такой цельной картины у них не получается. Так что я очень сильно удивлюсь, если в этом матче Оренбург сыграет хотя бы в ничью. На мой взгляд, «Родина» явный фаворит и вполне возможно победит довольно-таки крупно.
1: Президент футбольного Галатасарая Дурсун Азбек подтвердил переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. По данным турецких СМИ, Азбек доволен тем, что стамбульский клуб купил лучшего игрока по отчетам скаутов. Сообщается, что Галатасарай представит Батракова болельщикам завтра или послезавтра. А сегодня Батраков приехал в Ростов-на-Дону, где «Локомотив» должен сыграть с Ростовом в матче Кубка России. Игра начнется в 20:45. Сборная России по футболу может сыграть с Узбекистаном 25 сентября. Как сообщает Спорт24, игра пройдет в Нижнем Новгороде. Сейчас стороны согласовывают контракт. Россия и Узбекистан до этого встречались только однажды. В 2022 году на матч на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте завершился в ничью со счетом 0-0. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Как знать?
3: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами математик, основатель собственной математической онлайн-школы, детский психолог Юлия Брехно. И сегодня мы говорим о МЦКО. Это Московский центр качества образования. Как мы выяснили, это такой диагностический экзамен, который проводится только в Москве. Кстати, интересно, а в Московской области не проводится? Это только Москва или Московская область тоже?
4: Москва.
3: Москва, да. Повезло тем, кто не... или не повезло тем, кто в Московской области и за ее пределами. И что этот экзамен, он, в общем-то, достаточно сложный для детей. И проводится он точно в 4 классе, а дальше как? Вот 5, 6, 7, 8, 9 тоже проводится это МЦКО?
4: Проводится. В 9 это уже ОГЭ, да, там пробные экзамены ОГЭ, а до этого МЦКО, да, у меня все мои ученики всегда писали стабильно. И вот вы сказали, очень сложный, меня как-то дернуло, но все-таки, ну, не очень он сложный, просто нужно не запускать математику, знать базовые темы и перед МЦКО подготовиться, сходить на дополнительное занятие к учителю, который просит, придите после уроков, пожалуйста, что я иногда выцепляла учеников из раздевалок, у тебя дополнительное по математике, быстро, нет, Юлия Геннадьевна, мне надо к врачу. Я говорю, во сколько нужен к врачу? То есть настолько. И я их готовила, и они как-то раз спокойно сдавали. То есть важно не запустить, это не так сложно.
5: А зачем дополнительные занятия посещать? Ведь есть учебный план. Почему не в течение учебного плана разбирается это все?
4: Да, вот, например, у меня программа. Я знаю, что через неделю у меня дети должны написать самостоятельную работу. А еще через неделю после самостоятельной работы – контрольную работу. И в электронном журнале, который доступен родителям, ученикам, это все написано. Соответственно, все от меня ждут в колонку оценки по самостоятельной работе, в колонку оценки по контрольной работе. Изменять оценки задним числом ставить не рекомендуется. Ну, то есть все по-честному в электронном журнале. И я должна успеть донести детям тему текущую, протестировать их по текущей теме, проставить оценки, отработать пробелы, ошибки и подготовить их к контрольной. А еще параллельно я их готовить должна к МЦКО. Когда мне это делать? Да, то есть я, конечно, все зависит от уровня знаний учащихся. Если мы не тянем школьную программу, а это нормально, у всех детей разный уровень усвоения знаний, и программа по математике, она сложная и объемная. Тогда мы берем дополнительные занятия, на дополнительных занятиях, не отвлекаясь на школьные темы, готовимся к МЦКО.
3: Вот ко мне интересно, не отвлекаемся на школьные темы. Получается, школьные темы и МЦКО – это разные темы, что ли?
4: На школьные текущие темы, будет правильно сказать так. Конечно, одно и то же. Нет, конечно, все, что мы учим в школе на уроках, в МЦКО проверяется.
5: А вот в родительском части пару лет назад, как раз вот 4 класс, конец был, были сообщения у нас. Мамочки, не переживайте, пускай детки не волнуются, потому что МЦКО – это проверка не детей, а учителей. Так что как напишут, так напишут. Насколько действительно вот эта информация соответствует действительности? Или все-таки детей проверяют, а не учителей? Пускай дети волнуются.
4: Конечно, нам говорят, что ни в коем случае оценка МЦКО не должна повлиять, не должна оказаться в журнале, не должна повлиять на оценку в триместре, да, у кого там четверть, на полугодовую оценку. Конечно, это говорят для того, чтобы детей не пугать. Но опять-таки у учителей тоже иногда такая двоякая ситуация. Если ученики и так не жалуют математику и не любят особо там готовиться к ней, если им скажешь, от вас это вообще не, вам это не нужно, просто придите, напишите. Вопросик, как они напишут и с какой ответственностью будут готовиться к МЦКО. Поэтому здесь вот приходится между... Я всегда с детьми была на одной волне, старалась быть с ними на одной волне и честно с ними разговаривать, что это важно для вас в первую очередь, важно для того, для меня, как, какой вы результат покажете, так я вас научила. А я же вас хорошо учу, дети. Вот, ну, то есть вот как-то так.
3: Ну, получается, если детей не предупредили или, может быть, недостаточно убедительно предупредили, дети пришли и вот так вот наотмашь, что называется, написали, значит, МЦКО, и не очень хорошо получилось. Для учителя, для школы какие-то последствия это может принести?
4: Ну, насколько я знаю, сейчас не буду на 100% утверждать, но, по-моему, это влияет все-таки на рейтинг школы, результаты МЦКО. Мне, знаете как, все-таки всегда есть человечность. И все знали, что я хорошо объясняю, что я работаю, провожу дополнительные занятия, всегда на связи с родителями и хочу, чтобы дети научились. И когда у меня не сильные классы получали тройки, да, много троек, и кто-то двойки, там четверок было мало, и что я могу с ними сделать? Ну, в девятом классе они все сдали и ушли без справок, это прям победа. Мне никто ни слова не говорил никогда, что я плохо их учу, потому что все знали, что я сходила, сдавала ОГЭ, результаты ЕГЭ они видели, с которыми я поступала в институт, видели, они видели, как я веду уроки, они видели обратную связь от детей, от родителей. Тогда, ну, не будет никаких претензий. Вот так.
5: Как вообще это технически выглядит? Приходит ребенок на занятия, да, МЦКО, закрываются двери, никаких бутербродов, никаких телефонов, сидит проверка, да, какая-то.
4: Да.
5: А твой родной учитель, что он делает? Он подмигивает тебе или что? Он
3: или его выгнали вообще в зашей оттуда?
5: Да. Что происходит? Дают листочек какой-то А4 в клеточку, в линеечку. В наше-то время-то как? Открывается створки доски, и там первый вариант, второй вариант. Ну, на серьезных третий вариант еще, да, каких-то работах. И мы вот сдуваем друг у друга. А как сейчас вот дети работают? Им что, бланки какие-то напечатанные дают?
4: Это не так страшно. Это часто в течение учебного дня. То есть в первый урок там, как правило, дают ребенку проснуться, и как стараются писать на вторых, на третьих уроках МЦКО, для того, чтобы ребенок не сильно устал, но успел уже проснуться. И он приходит, например, с литературы, и в таком-то кабинете у него МЦКО. Они стоят, рюкзаки, по-моему, кто где оставляет, да, там телефоны выключенные за дверью, заходят в кабинет, садятся, учитель встречает, показывает, вот вам бланки, раздает, они заполняют, решают. Ну, то есть это не так, конечно, страшно.
5: А четыре просто?
4: Бланки, которые ЕГЭ, УГЭ, вот эти вот бланки. Они А4, да, они А4, там есть, куда вписать ответ на номер 1, ответ на номер 2, и те задания, которые требуют расширенного решения, именно письменного решения, ну, там есть клеточка, куда пишут.
5: А ученик шифруется, там нет личных данных, да, персональных, не пишут там Павлик Картаев, а ученик номер АБ... 3, 4, 6, да?
4: Вот сейчас не буду обманывать, я так как именно готовлю, да, не задумывалась о том, как, но есть отдельно, специально на МЦКУ как раз как заполнять на бланки, на ФИПИ есть как заполнять бланки, но не могу сказать, шифруются там они или нет, насколько я помню, что МЦКУ всегда писали фамилию и имя.
5: А, всегда,
4: да,
5: писали,
4: было.
5: Да?
4: Но вот сейчас не буду обманывать, а то мало ли меня сейчас учителя скажут, а вот в том году поменяли, может быть.
5: Но если имя на бланке, это не может повлиять как-то, а, это тот хулиган, кошку там обидел,
4: да,
5: давайте
4: вот
5: мы
4: если...
5: снимем. Бам.
4: Да, если как раз цель вопроса о том, что могут ли предвзято относиться к ученику, ни в коем случае нет, потому что МЦКУ запечатывают в конверт, отправляют, и там уже на машине другие люди проверяют. Вот. Также могут проверять там по-разному, все время процедура меняется. Также могут отдать учителю другого. То есть я, например, учитель своего класса, я не могу проверить их работы. Их работы проверит другой учитель, который у них не ведет. То есть вот так бывает.
5: Ну, вы же знаете, кто проверяет? Зайдите в кабинет, скажите, что Ваня Сидоров...
4: Но, как правило, МЦКО это в конверт запечатали, отправили, и уже потом результаты пришли. Вот так.
3: Повезло Ване Сидорову. Пронесло Ваню Сидорову.
5: В хорошем смысле.
3: В хорошем смысле. А вот мы говорим, конечно, про МЦКО по математике, а МЦКО по каким-то другим предметам вообще бывает, и где, в каком случае, в каких классах, какие предметы, например, могут быть?
4: Русский, конечно, да, в четвертом классе. А в по другим предметам пишут 5, 6, 7, 8, 9 тоже могут писать. Там раньше была система жеребьевки, то есть на какой класс какой предмет выпадет, и они пишут это МЦКО. Вот. Но, как правило, всегда математика... Вот я учитель математики, каждый год не пропускают математику. Математика важна, потому что это обязательный экзамен, который обязательно сдают в 9 классе. Поэтому в школе, вот, например, в которой я работала, особое внимание этому уделялись для того, чтобы сразу уже сначала ни учитель, ни ученик не расслаблялись, а готовились вот к этому виду, как виду ОГЭ, который будет в итоге.
5: По литературе не может быть МЦКО, да? Литература не точный предмет, там есть трактовки.
4: Не могу сказать про МЦКО по литературе. Насколько я помню, когда заходите на сайт МЦКО, можно сейчас даже зайти, да, посмотреть.

0: начинать готовиться-то уже детям и родителям?
1: Как правило, к концу учебного года, но часто дают еще и прям весну, весной, да, то есть февраль или февраль, да, перед весной или март могут дать и готовиться. Ну, во-первых, смотреть учителям, есть ли в списке, да, что обязательно пишет классом ЦКО, если есть.
0: А это заранее известно, сразу в начале года или как?
1: Да, да, есть расписание диагностических работ, и заранее можно все увидеть, что и как, какого числа пишется. Угу. Да, то есть это заранее. Также у меня ученики, которые приходили ко мне индивидуально заниматься и сейчас там в группах занимаются, мы всегда смотрим, потому что родители приходят и просят подтянуть школьную программу, но, конечно, родителям выдадут результат ребенка по МЦКО, и родители будут переживать. Поэтому мы заранее смотрим, в этом году ребенок что пишет. Там сейчас, кстати, есть еще же математическая грамотность. Он сказал в самом конце, будет меньше вопросов, да, в этом. Там тоже проверяют знания математические, но там больше практическое применение математики. То есть там определи, сколько времени на циферблате часов, да, там определи по карте.
2: Посчитай на счетах.
1: Да, шнуровка, там еще такое интересное, да, там интересное задание, вот шнуровка, с лицевой стороны кроссовка, шнуровка выглядит вот так, а как будет с изнанки выглядеть, выбери вариант ответа, вот, то есть вот это математическое, на математической грамотности есть такие задания.
0: Интересно, какую пользу может принести ребенку знание, как выглядит шнуровка с обратной стороны кроссовка?
2: Пространственное мышление.
1: Пространственное мышление, да.
2: А родителям выдают, получается, итоговую оценку, да, или расшифровку, и мы видим, какие ошибки сделал ребенок в бланке?
1: В личных кабинетах, сейчас же у всех есть электронный журнал, вот это вот через госуслуги и все такое, там в личных кабинетах виден результат ученика.
2: И общий, да? Но всех ошибок мы не видим, да?
1: Там виден, там, какой номер, сколько баллов получил, если есть письменная часть, какой балл за письменную часть, и можно увидеть письменную часть, да, как ребенок решал, и уже посмотреть, где он ошибся. Нет, безусловно, я как учитель математики, я всегда получала результаты и смотрела, где же мои ученики ошиблись.
2: То есть работа продолжалась,
1: обязательно,
2: да?
1: Обязательно, да. Конечно,
0: И наша работа тоже продолжится буквально через 2 минуты. С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, и наши гости — математик, основатель собственной математической онлайн-школы, детский психолог Юлия Прихно. Мы говорим о Юлии Прихно, мы говорим о том, как подготовиться к МЦКО. Вернемся и продолжим.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологде на неделю перекрыли участок улицы Трактористов. Как сообщили в городской администрации, до 23 августа проезд будет ограничен на отрезке от улицы Новгородская до улицы Казакова. Это связано с работами по строительству ливневой канализации. Автомобилистам рекомендуется использовать пути объезда через Пашихонское шоссе и улицу Медуницинскую. Метеозависимых вологжан предупреждают о внезапной магнитной буре. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН, геомагнитная буря планетарного масштаба прогнозировалась еще накануне, но специалисты ожидали лишь незначительных возмущений. Параметры солнечного ветра оставались на низких отметках, и механизм, раскачавший поле Земли до состояния бури, пока остается неясным для ученых. Полная стабилизация магнитосферы может занять до 2-3 суток. Отмечается, что магнитные бури могут повлиять на самочувствие, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Чтобы уменьшить негативное воздействие, врачи советуют уделять особое внимание режиму сна. Если человек не высыпается, организм не отдохнул, то нервная система становится максимально уязвимой. Даже короткий дневной сон помогает снять головную боль и снизить раздражительность. Не менее важно правильно питаться. Предпочтение лучше отдавать овощам, легким супам, кашам и кисломолочным продуктам. Вода в такие дни особенно необходима, так как обезвоживание усиливает спазмы сосудов. Лучше отказаться и от интенсивных тренировок, а также тяжелой работы. Завтра в музеях области пройдет день бесплатного посещения. Акция традиционно

0: состоится в третью среду месяца. Для жителей будут открыты Вологодский музей-заповедник, его филиалы, областная картинная галерея и учреждения культуры во всех муниципалитетах. Для прохода потребуется документ, подтверждающий прописку на территории области. Телефон здоровья вновь работает для жителей области. Завтра врач-нарколог Павел Лавров расскажет о профилактике зависимости и способах отказа от спиртного. Звонки принимаются с 15 до 16.00 по телефону 72-2060. В четверг фельдшер Череповецкого наркологического диспансера Татьяна Назарова расскажет о стратегиях отказа от алкоголя. День государственного флага отметят в Вологде. 22 августа на Кремлевской площади пройдут праздничный концерт, ярмарка «Яблочно-медовый спас» и фестиваль фудтраков. Будут представлены мед, фермерские сыры, саженцы, текстиль, изделия из кожи, блюда с яблоками и медом.
1: Новости спорта.
0: Вологодская тройка победила на Всероссийском фестивале в Калужской области. Об успехе конников сообщил глава Вологодского округа Вячеслав Панов. Победу одержал возница Алексей Чистяков. В финальном рывке его экипаж сумел обойти конкурентов из Владимирской области. В состав победившей тройки вошли жеребец «Кореник», «Напуск» и престижные «Линкольн» и «Лайнер».
1: Года на маяке.
0: Завтра днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
2: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
1: Маяк.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Выборы 2026.
7: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Шестнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин проводит переговоры в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аунгом Хлайном. Путин отметил развитие отношений России и Мьянмы в сфере безопасности. Глава государства также заявил, что России и Мьянме необходимо поработать на экономическом треке.
3: Отношения между нашими странами были установлены еще в 1948 году и все время развивались по нарастающей. В последние годы приобрели особо доверительный характер. Мы благодарны вам за содействие в развитии отношений России с АСЕАН. Мы сотрудничаем активно на международной арене. Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты. Развиваются отношения в сфере безопасности. У вас большой, очень насыщенный визит в Россию. И уверен, будет возможность обсудить все эти вопросы.
1: Президент Мьянмы выразил благодарность России за помощь в ликвидации последствий землетрясения. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Ореховатка. В Донецкой Народной Республике сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» взяли населенный пункт Красноподолье. В ДНР нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Новофедоровка, Сергеевка, Новоандреевка, Райская, Матяшево и Новогришино Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 355 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 8 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Под Киевом повреждены промышленные и складские здания, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в Броварах в Киевской области горит распределительный центр. Сегодня поступала информация о взрывах в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, Николаеве и Сумах. Сразу 2 участника спецоперации получили жилье после того, как рассказали о своей проблеме замминистра обороны Анне Цивилевой на личном приеме. Договор найма был подписан прямо на встрече. Во время беседы с военнослужащими детально обсуждался вопрос о социальной поддержке, льгот для бойцов и их семей. Так один из военных, у которого 8 детей, попросил Цивилеву помочь его жене с получением ордена родительской славы. Кроме того, прозвучало предложение вести в госпиталях специалистов, которые помогали бы оформлять льготы участникам спецоперации. Анна Цивилева отметила, что эта инициатива уже применяется.
4: У нас выезжают целые такие большие рабочие группы в госпиталя, где проходит лечение наши ребята, для того, чтобы как раз их уже там информировать и собирать вопросы, а чтобы они были решены уже, пока человек находится в госпитале.
1: На встрече замминистра обороны Анны Цивилевой с бойцами также был взят под контроль вопрос о предоставлении специализированного автомобиля бойцу из Иваново, который после тяжелого ранения и реабилитации продолжил служить в российской армии. Зеленский создает пантеон коллаборационистов и приспешников нацистов, близких ему по духу, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИДа по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, комментируя перезахоронение сегодня в Киеве останков Евгения Коновальца, главаря ОУН, организации, признанной экстремистской, запрещенной в России. Мирошник отметил, что Зеленский глумится над чувством миллионов украинцев и памятью своих предков. Коновалец, создатель и главарь ОУН, в начале 30-х годов руководство этой организации установила систематические контакты с нацистами в Германии. Коновалец дважды встречался с Адольфом Гитлером. Был ликвидирован в 1938 году советским разведчиком Павлом Судоплатовым. Напомню, 25 мая на Украине перезахоронили другого главаря ОУН Андрея Мельника, который также активно сотрудничал с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Холодный атмосферный фронт принесет завтра в Москву небольшие скоротечные дожди. Похолодает до 17-20 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако уже в пятницу столбики термометров снова поднимутся до плюс 26.
2: В среду прорвется холодный атмосферный фронт, пройдут скоротечные дожди в течение суток. Посвежее до плюс 17-20. В четверг станет на градус другой выше, но в пятницу будет самый погожий день. Солнце выкатится практически в зенит и начнет щедро раздавать тепло. Столбики термометров поднимутся до плюс 23-26, как положено на макушку лета. Ну и в субботу прошумят грозовые ливни, после полудня до летних плюс 25, но в воскресенье посвежеет до плюс 22 градусов.
1: Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе. По данным гидрометцентра, с 9 вечера и до 6 утра в Москве и Подмосковье ожидается гроза с дождем, ветер с порывами до 17 метров в секунду. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Дугилева, Елена Подкаминская и другие. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным центров области, в Петербурге завтра дожди, временами сильные, плюс 15-17. В Москве в среду местами кратковременные дожди, ночью возможны грозы. Ночью в городе плюс 16-18, днем 20 градусов, сейчас в Москве плюс 22.

0: после 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Шоу «Как знать» продолжается. А с нами чемпион мира джезвы Ибрик Копенгаген 2008, создатель Раф Кофе и автор книги «Баристология» Глеб Невейкин. Глеб, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте.
2: Добрый
1: день. Сегодня тема нашей передачи – исторический обзор кофейных ростеров. Я бы предположил, что первый ростер – это была сковородка, но я был в Черногории, а там жарят мясо на роштеле. И что-то общее, мне кажется, ростер-роштель. То есть просто на листе, наверное, железном.
2: Очень похоже.
1: Очень похоже. Очень похоже.
3: Давайте вообще начнем с того, да. Что такое ростер, да, для тех, кто не очень понимает.
2: Ну, ростер от слова рост, жарить. А? Ну, машина для обжара кофе.
1: Рост это по-английски, да?
2: Рост
1: пишется.
2: Ну, у нас очень много терминологии, заимствованной из английского или из итальянского языков, но в профессии.
3: Неудивительно, да?
2: Вот, ну, итальянский, потому что баристы из Италии, а обжар, как правило, это все-таки Европа, Америка.
1: А у итальянцев были колонии свои? Что
2: были.
1: Они таскали, да? Это
2: были,
1: кофе?
2: Таскали. А вообще, если... Мы же исторически, да?
1: Да, у нас историческая передача.
2: А вообще, родина кофе-то Эфиопия. И в Эфиопии до сих пор, когда мы с вами поедем в Эфиопию, в эфиопскую деревню, если вы захотите попить кофе, вас займет, ну, минут 40 минимум. Потому что для вас специально на угле положат лист железа, высыпят кофе, будут жарить.
1: Именно на угле, не на открытом
2: на
1: угле,
2: на угле.
1: Это как шашлык прям, да? До себех углей.
2: Я прям объясню. На угле кладут лист железа, и такой веточкой-палочкой его перемешивают, его обжаривают, потом пересыпают в такую большую тарелку, охлаждают. Очень важный момент – охладить надо.
1: А там жара же, как она охладится?
2: В Эфиопии, знаете, не жарко. В Эфиопии она на высоте выше 2000 метров, это Эфиопское Нагорье. Там очень комфортно. А вечером, ночью даже прохладно будет. И остужают потом в такую ступку и железным таким пестиком не намалывают, а его крошат.
1: Крупный покрош.
2: Да, крупный покрош.
1: Так он во все стороны летит, наверное, там нет?
2: Нет, это ступка такая большая. И получается, что эфиопы, так как это родина кофе, они с незапамятных времен пьют кофе и обжаривают его. Соответственно, вот это первый способ обжаривания до сих пор существует, просто на металлическом листе. У меня на работе есть охотник.
1: Но там вкус такой же, как вот мы в любую кофейню придем к нам?
2: Нет. Он более кофе, такой, да? Я даже не знаю, более винный, что ли, такой. Они, там еще они заваривают, особенно эфиопы. У меня они специально травку кидают, там масса-масса всего. Охотник на работе. Заходит ко мне в цех. Говорит, слушай, дай мне кофе. Ну, зеленый. Говорит, зачем тебе? Ну, я вот охочусь, костер, мне вот нравится. Вот, ну, там какая-то палатка и так далее. И вот он жарит на костре кофе, мне принес. С охоты кофе потом. Ну, прям прикольно, интересно.
3: Но он на костре, не на углях, не как эфиоп.
2: Он не как эфиоп, он на костре, но он считает, что он жарит правильно, естественно.
3: Он вообще считает, что он жарит правильно.
2: В общем, это эфиопы. И в целом, если так глобально исторически посмотреть, кофе раньше жарили дома все. То есть, знаете, там, я помню, как у меня мои там бабушки делали творог. Сейчас уже творог как-то никто особо не делал, в магазин пошел, купил.
1: Там лимонная кислота, да, что-то,
2: ну, там
1: кефир,
2: там, молоко. Да. Ну, то есть, вот такие процессы, квас делали все, ну, там, какую-то квашеную капусту дома делали. И вот творог делали дома. И раньше кофе, я имею в виду раньше, это 17-18 век, его жарили дома, обжарили дома на кухне. В Италии в ресторанах, знаете, там всякие стоят утюги старые, еще что-то, как декор. И там всегда можно увидеть такой шарик металлический стоит с ручкой. Ну, где-то на полках у них. Это в угли закапывали в очаг и крутили там, ну, просто в шарике в этом. Такой обжар, для обжара дома.
1: А там мельница какая-то внутри, да, просто?
2: Там просто там сфера крутится.
3: Чтобы равномерно обжарили.
2: Чтобы равномерно, да, да. И за ручку вращали, и потом высыпали.
1: Как спортлото.
2: Как спортлото, да, совершенно верно, как спортлото, да.
3: Ну, то есть, получается, эфиопы на листе железа.
2: И до сих пор, да.
3: И до сих пор итальянцы, значит, в круге в этом крутят. То есть, в каждой стране были какие-то свои изначально способы обжарки,
2: ну,
3: да?
2: Я сейчас скажу, да. И если вы меня сейчас спросите, а как жарили у нас в России, ну, я, естественно, не знаю. Если мы будем читать Гоголь, там у Гоголя часто кофе, например, упоминается.
1: Там галушки.
2: Не, у него вот питерские, где вот там шинели и так далее, там
3: чиновники того времени. Нам кофе-то позже пришел гораздо, да, получается?
1: Кофе.
2: Ну, у нас первое упоминание – это Алексей Михайлович Тишайший, это отец Петра Первого, при нем. Но потом все знают вот скандалы, связанные с Петром самим, с царем, как он там заставлял пить кофе. Вот, кофе называли, кстати, мы сейчас называем обжаренный, а плакаты кофейные по продаже кофе, начало, вот я видел 20 век, конец 19-го, жженый кофе. То есть наше восприятие было жженый. То есть вот такие вот зернышки – это жженый. Жженый кофе.
3: Она, может, они просто пережали его всегда, поэтому жжёт.
2: Я думаю, это просто, я думаю, восприятие так было. Вот.
3: Говорим мы про ростеры. Ну, вообще интересно, вот эфиопы, они как вообще поняли, что... Это, конечно, риторический, наверное,
1: вопрос. Откуда у них железо?
3: Ну, нет, это второе.
2: Не-не-не, так эфиопов с уважением. Они древнейшая цивилизация, очень интересная.
3: Понимаю.
2: Это прям очень круто.
3: Это же надо было догадаться, что кофе, вот этот зеленый, его надо обжарить. Это же придумать надо было.
2: Но есть всякие легенды, я не хочу быть сказочником, пересказывать всякие легенды, но мы же много, как человечество, догадались.
3: Да.
2: Да, очень много. Ну,
1: одно зернышко упало в костер.
2: Попробовали.
3: На зуб. Раз и понравилось. Ну и понятное дело, что в Эфиопии до сих пор на листе жарят. С другой стороны, вот кофе в Джезве, и его же тоже до сих пор в песке делают.
2: Да,
3: и
2: да, да. Почему нет?
3: И это считается вообще чуть ли не самый правильный способ.
2: Совершенно правильно, да.
3: Потому что со всех сторон Джезве, так сказать, нагревается, не только снизу. А вот первая механизация, ну, кроме шарика, крутит. А известно ли, когда и где она начала появляться?
2: Насколько я знаю, это 19 век, тогда же такая революция, механика появляется. Из пушки на Луну, вот эти всякие проекты. Там, не, ну правда. Паровозы там, вот это все. То есть механика.
1: Стимпанк начинается.
2: Стимпанк, совершенно верно. И то есть за счет механики мы думали, что ну и в чем-то изменили мир. Если представить, вот я до сих пор поражаюсь, швейные машинки, вот эти зингер так называемые, да? Ведь до этого тысячелетиями просто шили вот так вот ручками. И вдруг вот эта машина появилась. Это же революция. И в это же время появляется много приспособлений, вот 19 век, в том числе и обжар кофе. В кофейных странах. Мы с вами не кофейная страна.
1: Ну, принципиально не изменилось ничего. То есть это какая-то площадка, нагревается.
2: Там вообще я не буду прям так вдаваться в какую-то особую там теорию, но у нас с вами есть в природе несколько видов передачи тепла. Это конвекционная, поток воздуха, контактная, когда мы трогаем рукой, и отраженное, или там радиационно называют, это излученное тепло. То есть если мы чугунную сковородку положим, на нее руку обожжемся, это контакт. Если будем держать руку над, это отраженное, а если подуем и пойдет воздух, это конвекция. И вот ростеры разные, они используют разные типы этого передачи тепла. И наша задача, каждое зернышко, оно же маленькое, его надо равномерно прогреть. Если мы просто положим на сковородку, просто контакт будет, ну, понимаете, да, оно будет подгорать.
3: Мы будем перемешивать,
2: и чтобы вот правильно перемешать, и стали появляться всякие ростры, когда сковородку не плоскую сделали, а ее в виде цилиндра, цилиндр крутится, и мы можем туда подать горячий воздух, и можем не подавать горячий воздух, разные есть варианты по-всякому. У нас мы жарим на винтажном ростере, 50-х годов, и он хорош тем, что в нем очень много чугуна, сейчас уже не делают такое количество чугуна, и сам барабан чугунный, и внутри у него лопасти чугунные. И вот он весь прогретый, то есть получается еще лопасти внутри, и он крутится.
1: Там же обслуживать его очень сложно,
2: обслуживать, да?
1: Маслом натирать, наверное, а то он ржавеет.
2: Вообще ничего нет. Во-первых, кофе само выделяет масло, масел много, и ну у нас прям вообще шикарная машина.
3: Потому что он равномерно тепло распределяет, он, да, получается?
2: Совершенно правильно. У него очень большой ресурс вот того самого вот этого отраженного тепла. Он очень крутой в этом плане. Контактный есть, но такой небольшой. Но в основном это традиционное.
3: Какая-то сфера, шар, да?
2: Это цилиндр. Если его разобрать, это такой, ну, 75 килограмм. У нас все ростры, у них есть цифры в названиях. Вот наш называется G75-75. Это говорит о том, что туда можно положить 75 килограмм. 75 килограмм, ну, это достаточно много.
3: Ну вот. Мне за 3 года, за 5 лет не выпить.
2: И очень важный момент в обжаре – это охлаждение. Мы с вами до эфира говорили про это. Надо как можно скорее охладить. Прям несколько минут есть на это, потому что снаружи вы даже можете зернышко потрогать, оно вроде уже остыло, а внутри...
3: Готовится
2: оно еще. Оно еще готовится. Да.
1: Как борщ. Да, аэрогриль сейчас в каждый дом входит. Очень актуальный прибор. В нем можно пожарить? Это современный ростер?
2: Слушайте, я не пробовал, каюсь. Не обещаю, что попробую, но есть очень много бытовых ростеров. Это вообще такой мир достаточно интересный, как есть такое понятие. домашний бариста, когда люди заводят на себе небольшую эспрессо-машину там, и так далее. Есть люди, которые прям реально фанатеют, поэтому они покупают зеленое зерно. Есть маленькие ростеры, в которых обжаривают дома. Я пробовал по-всякому на них. Знаете, кто-то хлеб печет, либо печки, нравится. Ну, такой же процесс похожий. Но я все-таки, я сам лично доверяю профессиональному пекарю, профессиональному обжарщику.
3: Ну а что, качество,
2: это интересно.
3: Качество обжарки на этих домашних ростерах, оно ниже получается, чем в, так сказать, в заводских условиях?
2: Ну, слово ниже я так и побоюсь сказать, потому что они же разные, от человека зависит, естественно, тоже, кто как.
3: Ну как, вот, человек же мало там что, наверное, контролирует в этом ростере. Он засыпал туда кофе, он там как-то обжаривается.
2: Сейчас, так как у нас мы уже с такими телефонами все сидим, это супермозг такой, и сейчас очень много всяких программ, и в том числе для обжаривания кофе. Но если возвращаться вот к нашему чугунному большому, то домашних чугунных нет. Они все, как правило, будут использовать горячий воздух.
3: Алюминий, и, скорее всего.
2: Да.
3: То есть они конвекционно будут.
2: Конвекционно, совершенно верно, да. Это в основном конвекция и немножко контакта. Ну, типа передачи тепла. А вот как у нас, нет.
1: А охлаждение как происходит? Достаешь цилиндр, вот это обжарили, и высыпаем в какую-нибудь холодную емкость? Ну,
2: в нашем случае сам барабан крутится, вот этот чугунный огромный, в котором у нас крутится 50 килограмм кофе. И мы...
3: То есть полностью не забиваете? До 75?
2: Не-не, а никогда не жарит по максимуму.
3: Почему?
2: Ну, так лучше получится. То есть нет смысла. Так я ответил, но не ответил. В общем, вот этот вот цилиндр, он крутится большой. И у него передние и задние панели, которые закрывают его. И вот в передней панели низ открывается. И когда вам надо, когда вы решили закончить обжар, вы его открываете, ростер же крутится, и из него все высыпается. Высыпается в такую... Большой такой перфорированная такая штуковина, огромная. Вот размером вот этот стол, как огромный стол с перфорацией.
3: Этот стол 1.5 на 2.
2: Вот кажется, у нас такой примерно. И представьте, он весь перфорированный. И внизу стоит вентилятор. Кофе попадает на перфорированный стол, вентилятор включается, и воздух, который в цеху, через кофе прогоняет. И таким образом мы охлаждаем
1: его. В один слой все, да? Все зерна
2: там
1: в один
2: слой. У нас такие лопатки еще перемешивают. Ну, это я так условно примерно. Что интересно, когда подходить, вот, ну, идешь к цеху, прям запах, когда слышно, когда его охлаждают.
3: Конечно.
2: Но он не похож на кофе, он, кстати, другой.
3: А вот мне интересно, вы сказали о том, что вот когда завершил, значит, обжарку, я понимаю, но современные ростеры, там они умные, у них вшита куча программ, они сами знают, сколько по времени нужно там обжарить и так далее. Вот этот чугунный ростер у вас 57-го, говорите, какого года,
2: ну,
3: да?
2: 50-х.
3: 50-х годов, значит, чугунный ростер, там вряд ли есть какие-то умные программы, скорее всего, их нет.
2: Есть, мы туда ставили.
3: А, да ладно, серьезно, да?
2: Ну, это как любая техника, мы же, ну, апгрейды делаем какие-то, да-да.
3: Очень интересно. Но у меня вопрос, как вообще, понимаете, вот, что, насколько долго надо жарить, или это уже опытом вырабатывается привычка, что я знаю, что вот такой сорт кофе нужно жарить, условно, там, 10 минут, такой 15, а такой 20.
2: У нас все на опыте, мы всегда все пробуем. Мы всегда все пробуем и сравниваем. Разные стили обжара, разные методы обжара. Вообще, в целом, вот сам как бы график вот температуры обжара, он очень, я не знаю, вы катаетесь на сноуборде?
3: Я нет.
2: Нет? Нет, ах ты, на чем катаетесь?
3: На машине.
2: Вы знаете, часто сравнивают, ну, там, с лыжами, со сноубордом, с яхтингом, потому что у вас вы загружаете кофе, и вот верхняя точка, потом температура понижается, и потом начинает повышаться. Вот такой, как горка такая. Вот
3: это яхтинг, я понимаю, да.
2: И вам надо правильно вот это, по этой горке как бы так скатиться в нужную точку. И очень интересный процесс. У нас есть пробы для замера температуры, там две их, для давления воздуха, еще какие-то. И есть программы, которые это все выводят на экран, там всякие вот эти графики и так далее. Но самое главное – это человек, который жарит, и его глаза. Потому что во время обжара вы цвет определяете в моменте. Есть такой, там, такая специальная, ну, типа ложки, такая штука, вы вытаскиваете, смотрите на обжар.
1: Это типа какой-то прибор, который позволяет правильный колор, да, правильный цвет подобрать?
2: Колор после того, как вы пожарили, высыпали, есть приборы, называются калориметры, они меряют цвет. Но в момент обжара вы им не успеете пользоваться, только ваши глаза.
1: Поговорим сразу после небольшой паузы. Сейчас музыкальная пауза, новости, новости спорта, и мы вернемся к нашей беседе. С нами чемпион мира джезвы Ибрик Копенгаген 2008, создатель Раф Кофе и автор книги «Баристология» Глеб Невейкин. Мы сегодня разбираемся с кофейными ростерами. Продолжим после перерыва.
0: Как знать на маяке.

0: Выстре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламные службы 495-105-5244.
2: Маяк. Защита Отечества. Долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска освободили населенный пункт Ореховатка и Красноподолье в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Север» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники двух украинских бригад в районах населенных пунктов Ольшанка, Малая Рыбица, Хотинь, Ямная и Уланово в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Белаши, Рубежная, Кудиевка и Казачья Лопань. Противник потерял свыше 200 военнослужащих, 4 боевые бронемашины, 11 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Зеленский создает пантеон коллаборационистов и приспешников нацистов, близких ему по духу, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИДа по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, комментируя перезахоронение сегодня в Киеве останков Евгения Коновальца, главаря ОУН, организации, признанной экстремистской, запрещенной в России. Мирошник отметил, что Зеленский глумится над чувствами миллионов украинцев и памятью своих предков. Коновалец, создатель и главарь ОУН, в начале 30-х годов руководство этой организации установила систематические контакты с нацистами в Германии. Коновалец дважды встречался с Гитлером. Был ликвидирован в 1938 году советским разведчиком Павлом Судоплатовым. Напомню, 25 мая на Украине перезахоронили другого главаря ОУН Андрея Мельника, который также активно сотрудничал с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Зеленский официально выдвинул Евгения Хмару на пост министра обороны Украины, передает ТАСС. На пост главы МИДа предложен Андрей Сибига. И Хмара, и Сибига на данный момент являются исполняющими обязанности руководителей соответствующих ведомств. Голосование по их кандидатурам запланировано на завтра в Верховной Раде. Журналист-иноагент Ксения Ларина, настоящее имя Оксана Баршева, внесена в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом сообщил Росфинмониторинг, передает РИА Новости. Обращение из-за препарата Мультикан-8 столичной государственной ветеринарной клиники не поступало, сообщили ТАСС в профильном учреждении. Ранее стало известно об ухудшении состояния собак. После прививки от бешенства вакцины Мультикан-8 у животных наблюдалась кровавая рвота, диарея, судороги, высокая температура и отеки. Сегодня производитель этой вакцины, компания Ветбиохим, сообщила, что отзывает 20-ю серию препарата Мультикан-8. Компания выясняет все обстоятельства ситуации в Ярославской области, связанные с сообщениями о случае гибели собак после применения вакцины, передает ТАСС. Более 95% работ по подготовке сетей к новому отопительному сезону выполнено в Москве, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Работы по подготовке к отопительному сезону будут завершены до конца августа. Специалисты подготовят более 74 тысяч зданий, среди которых более 34 тысяч многоквартирных домов. Отопительный сезон в Москве, как правило, начинается в начале октября, иногда раньше, в конце сентября. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве 20 градусов, местами кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в среду дожди, временами сильные, плюс 15-17.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Президент Европейской Федерации водных видов спорта Антонио Силва приедет в Москву обсудить проведение чемпионата Европы в России. Наверное, турнир пройдет в Казани. Это единственное место, которое готово. Нам не очень нравится вариант с чемпионатом Европы 2028 года. Это наложение с Олимпиадой в Лос-Анджелесе. Мы разорваться не можем, рассказал глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин. Встреча Силвы и Мазепина пройдет в октябре. Хабаровский «Амур» со счетом 5-1 обыграл «Барыс» из Астаны в матче Кубка Башкортостана по хоккею. В составе «Амура» по две шайбы забросили Иван Климович и Артем Шварев. В 17:00 сегодня сыграют Салават Юлаев и «Лада». Кубок Башкортостана – предсезонный турнир перед стартом континентальной хоккейной лиги. Таисия Поспелова одержала победу в экстремальном гребном слаломе на спартакиаде народов России. Второе место заняла Ангелина Макачева, третье – Полина Мухгалеева. У мужчин в экстремальном слаломе победил Федор Заблицкий, серебряную медаль завоевал Вячеслав Игнатов, бронзу – Егор Смирнов. Сегодня в 18:30 в матче Кубка России по футболу московский ЦСКА сыграет дома с тольяттинским «Акроном». Чего ждать от игры, рассказывает чемпион России, футбольный обозреватель Эдуард Мор.
2: Групповой этап Кубка России, группа «Д» и армейцы дома сыграют против «Акрона». У армейцев 2 очка, сыграли с «Локомотивом» сначала, была ничья, и по пенальти выиграли футболисты ЦСКА. Ну, «Акрон» дома умудрился проиграть 0-4 Ростову и, соответственно, на последнем месте. И в этом матче, я думаю, что явный фаворит ЦСКА. У ЦСКА есть довольно-таки, опять же, большая обойма, есть много футболистов, которые хотят играть в стартовом составе, ну и ЦСКА играет дома. А «Акрон» все еще протирается к новому главному тренеру, который хочет видеть атакующий футбол в исполнении команды, в том плане, что все атаки развивать от ворот низом, не использовать длинные передачи. То есть такая игра анти-Зюба, можно сказать. Ну и пока «Акрон» это довольно-таки плохо получается, особенно вот в кубковых матчах команда очень много теряет мячей на своей половине поля и за это наказывается. Так что в этом матче, безусловно, явный фаворит – это ЦСКА.
1: Президент футбольного «Галатасарая» Дурсун Азбек подтвердил переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. По данным турецких СМИ, Азбек доволен тем, что стамбульский клуб купил лучшего игрока по отчетам скаутов. Сообщается, что «Галатасарай» представит Батракова болельщикам завтра или послезавтра, а сегодня Батраков приехал в Ростов-на-Дону, где «Локомотив» должен сыграть с Ростовом в матче Кубка России. Игра начнется в 20:45. Сборная России по футболу может сыграть с Узбекистаном 25 сентября. Как сообщает Спорт24, игра пройдет в Нижнем Новгороде. Сейчас стороны согласовывают контракт. Россия и Узбекистан до этого встречались только однажды. В 2022 году матч на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте завершился в ничью со счетом 0-0. С вами был Юра Геворкян.
3: Мою историю.
4: Колобок просто прелесть.
5: Это на уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
6: Очень понравился фильм. Доброе кино, семейное, очень веселое.
7: Я плакала. Очень душевно. И Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
8: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
9: Это лучшая премьера лета, 100%.
10: Что все пришли посмотреть?
11: «Последний богатырь», «Колобок» уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
0: Маяк. Как знать?
12: Продолжаем нашу беседу. С нами чемпион мира джезвы Ибрик Копенгаген 2008, создатель Раф Кофе и автор книги «Баристология» Глеб Невейкин. В первой части нашей беседы о кофейных ростах мы остановились на калориметре, да?
13: Калориметр.
12: Калориметр.
13: Да.
12: Что это такое? Что за прибор?
13: Эти приборы не так давно появились. Первый прибор, который позволяет замерить цвет. Разного там типа они есть. Как мы с вами уже говорили, мы когда жарим кофе, мы определяем, готов, не готов, по цвету глазами.
12: Угу.
13: Но когда у вас много партий, то вам надо ровно все это выстроить. И для этого используются калориметры. Такой достаточно, сейчас он очень распространен стал прибор, у каждого обжарщика есть обязательно.
12: То есть бариста не должен быть дальтоником, он должен видеть цвет, да?
13: Да, видеть цвет и обоняние.
14: А как разные, условно говоря, пачки и
3: кофе, чтобы они были одного цвета. Ну, то есть мы в ростер же засыпаем одну партию кофе, да. Вторую партию кофе, третью партию кофе, как мы получаем один и тот же цвет у всех трех партий?
13: Ну, во-первых, это финальная температура, при которой мы открываем ростер. То есть у нас все это есть, большой такой экран стоит с всякими графиками. Температура воздуха, температура самого зерна, ну и так далее. И вы знаете по предыдущему опыту, что у вас вкусно получилось условно, что вы жарили 14 минут, и финальная температура была 210. И вот вы жарите, у вас секундомер, вы видите... Сейчас там, не знаю, 13-55, температура там 209. И ты думаешь, тебе остановить на 14 минутах, но тогда будет не 210. Или тебе сделать 210, но тогда будет не 14 минут. Понимаете, да? То есть надо свести вот эти показания к одному, в одну точку. Но это мастерство обжарщика.
3: А в прошлый раз светило солнце, было хорошее настроение, а сегодня дождь льет, и настроение ужасное.
13: Вот это тип ростера зависит. У нас у ростера горелки газовые, все большие ростеры, они все газовые. На электричестве не сможешь жарить.
14: Почему?
13: Это нереально денег будет стоить. Чтобы прогреть такую машину, машинищу здоровую, это газ, у всех газ. А на электричестве маленькие ростеры там, ну, 5 килограмм могут быть. Но у нас такие большие промышленные, это газ у всех.
3: Блины, кстати, лучше получаются на газу.
13: Да. Вот аналогия с блинами. На газу та самая чугунная сковородка там от бабушки, вот у нас такой ростер. И горелки, они разные есть. Вот у нас горелка так называемая атмосферная, это много-много пламени таких маленьких. Горелочек, да. И они зависят от атмосферного давления. Давление поменялось, мы не видим, но на самом деле язычок пламени будет другим. Это как плита дома, кстати, то же самое. Да. А есть горелки другие, которые не зависят, где там, ну, с турбинами там, ну, всякие. Но у нас очень крутая горелка вообще, вещь. У нас очень вкусно.
3: А интересно, а есть разные сорта кофе? Это каждый раз получается для каждого сорта? Опять же, каждый сорт ведь тоже можно обжаривать по-разному, да? Где-то сделать посветлее, где-то можно потемнее.
13: И так нужно делать.
3: Тоже это как бы экспериментальным путем для каждого сорта?
13: Мы всегда меряем плотность зерна. Но представьте, зерно рыхлое и зерно твердое.
3: А это как оно рыхлое?
13: Рыхлое, ну как не бы по плотности. То есть сейчас скажу, ну вот кулак. Вот я не сжал кулак, у меня, видите, здесь, ну...
3: Ну да.
13: А вот так сжал. Соответственно, это разная структура будет, и по-разному тепло будет доходить.
3: А как мы поймем?
13: Во-первых, мы меряем плотность всегда.
3: Специально тоже прибор для плотности.
13: Да, для плотности. И мы меряем...
3: Мы же внутрь зерна не заглянем.
13: Заглядываем. И мы меряем влажность обязательно. То есть мы когда...
3: Да.
13: Когда мы засыпаем... Влажность зерна должна быть в идеале 12% зеленого зерна. Если влажность будет выше, то зерно может пострадать, я имею в виду плесень, там еще что-то такое. Если ниже 10%, 9%, то влага является определенным барьером, чтобы в кофе остались все вот нужные ароматические там соединения. Если оно пересушено будет, то превращается в деревяшку. То есть у нас должна быть влажность заданная. И представьте, мы засыпаем килограмм кофе, и он 12% влажности. Первое, что начинает при обжаре, вот эти 12%, они начинают испаряться. То есть первая стадия – это сушка. Мы сушим зерно, чтобы испарилась влага. И после этого уже начинается, собственно говоря, обжар. И само зерно зеленое, когда мы засыпали, первая сушка. Следующая стадия, она занимает где-то 2-3 минуты. Следующая стадия – зерно начинает желтеть. Таким желтоватый становится, но это так и называется желтое. Дальше по-разному есть там, по-разному называют, оно начинает коричневеть. Это такая уже реакция Майярда, это когда взаимосвязь белков и сахаров в зерне. Вот. И вот это весь процесс, надо, чтобы каждое зернышко, а у вас 50 килограмм, получало равномерно тепло.
3: И мы понимаем, что 50 килограмм засыпали, сушка, а на 45 становится килограммов, да?
13: Совершенно. Это вообще, это боль ростмастера. Вы купили кофе, условно, вы заплатили за него там 10 тысяч рублей. У вас тут же из этих 10 тысяч 12% тут же улетело в трубу.
3: В трубу.
13: Да, в виде влаги. Обида невероятно, но...
3: А дистиллировать можно как-то это все забирать обратно?
13: Хотелось бы.
3: Колонну ректификационную поставить.
13: Хотелось бы. Но плюс в другом, что зернышко почти в два раза увеличивается в размере. То есть у вас килограммчик был таким, а потом стал не килограмм, там, а 850, но больше.
3: Визуально больше
13: по объему. И такой сигнал для нас, для всех, это так называемый первый крэк, первый щелчок. Кофе, там просто достаточно само зернышко устроено, оно же из этой клетки. Стеночки клеток целлюлоза. И когда кофе начинает, там газ образовывается в нем, его начинает как бы распирать. И вот такой треск, его прям слышно, называется первый крэк.
3: Но это слабое зерно дает первый крэк, да? Или все сразу?
13: Они все. Они все сразу. Если у вас хороший кофе, если у вас более-менее одинаковые зернышки, то крэк почти все зерна начинают давать в одно время. И вы прямо услышите. Это сигнал для обжарщика, что фактически для обжара осталось еще минуты-полторы. И уже все, финиш.
3: И нужно готовиться открывать, да,
13: готовиться открывать. И у нас вот ребят, когда жарят, и вы постоянно проверяете цвет, и температуру, смотрите на все это. И вот финальные вот эти минуты, они крайне, там, не знаю, секунды.
3: А вот вы говорите, калориметром в этот момент нельзя проверить, только потом. А для чего тогда этот калориметр?
13: Калориметр, чтобы у вас, если вы, допустим, у вас склад готового зерна, и вы проверяете каждый лот по калориметру. И если какие-то сильные расхождения вдруг, то вы понимаете, что это возможно, ну, выпадает у вас партия. Это есть контроль качества зеленого зерна, когда мы его покупаем, когда к нам приехало, пожарили и уже готово. Это все контроль качества.
3: Возвращаясь к ростерам, но у вас-то классный винтажный, мы уже поняли.
13: У нас, да.
3: Как это, из чугуния, говорит этот самый, не хочешь таскать алюминий, будешь таскать чугуний. Так вот, а все-таки если говорим о современных ростерах, не у всех же есть винтажные классные, а вот мы уже выяснили, есть конвекционные...
13: Есть, конвекционные.
3: Три типа, да, мы в результате выяснили, что предпочтительнее, кто где использует. Может быть, не знаю, в Италии там используют конвекционные, а в Германии там еще где-нибудь какие-нибудь другие. А от чего зависит вообще?
13: Зависит вкус. Зависит вкус, это какой вы финальный вкус хотите сделать, вы такой ростер и...
3: А вот как это зависит?
13: С одной стороны, кажется, что горячим воздухом, конвекционный, получится лучше обжар. Ну, как бы горячий воздух везде пройдет, зернышку хорошо от этого. Вроде бы да, но большой поток воздуха получается. И многие соединения, они как бы испаряются.
3: Улетают вместе с воздухом.
13: Улетают вместе. И получается конвекционный, у вас кофе, это прям по вкусу чувствуется, у вас получится чистый, но не очень богатый вкус, но чистый. А вот наш, который у нас вот традиционный в основном, у нас более такой, знаете, он более плотный получается, более насыщенный вкус, гуще вкус. Это на нашем. Но чуть-чуть, слово грязное не буду говорить, но не настолько чистый, как на конвекционном. Можно сочетать, есть ростеры, которые сочетают оба вида.
3: Интересно, да. А вот третий способ, это когда у нас...
13: Контактный.
3: Контактный, да.
13: Контактный, он

0: с одним способом растирования?
1: Я про Вену, про Турцию вряд ли что-то могу сказать, а вот итальянцы, у них есть разные ростеры.
0: Угу.
1: Они одни из ведущих производителей вообще кофейного оборудования. Вот. И у них есть разного типа ростера.
0: Uh-huh.
1: Я с итальянцами там давно знаком. А вот мы у них конвекционные покупали когда-то у итальянцев. Но у них разные есть.
0: Uh-huh. Дорогие?
1: Ну, как любое профессиональное оборудование, конечно, дорогое.
0: Uh-huh. А нельзя у них разобрать, и собрать, и наладить производство?
1: Нет, давайте так, в России делают ростеры.
0: О, есть, да?
1: Да, да. В России делают ростеры, ребят прям молодцы. Делают ростеры. То есть вообще это в целом в 21 веке все... Глобальный мир кофейный сильно крайне поменялся.
0: Сейчас еще искусственный интеллект заменит там и глаза, и уши.
1: Заменит, да.
2: Скажет так, температурка у вас не 214, а 213, будьте любезны. Ну, в том смысле, что искусственный интеллект, он же может как контроллер вот этих всех датчиков температурных работать.
1: Совершенно правильно. Обратите внимание на... Да.
2: И, например, даже следить... Ну, в теории же, наверное, уже можно следить и за цветом кофе, чтобы человеку не надо было глазками все время смотреть.
1: В теории, наверное, да, но все-таки это прибор должен быть. Uh-huh. Вот я такого не знаю, который бы вот в моменте следил. Вернее, как, сейчас уже появляются такие первые прототипы, но прям
0: те
1: рабочие.
0: Калориметры какие-нибудь.
1: Калориметры.
0: Да, продолжим небольшую рекламную паузу и вернемся. Чемпион мира джазвы Ибри Копенгаген 2008 Глеб Невейкин с нами. Мы разбираемся в кофейных рострах.

0: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологде на неделю перекрыли участок улицы Трактористов. Как сообщили в городской администрации, до 23 августа проезд будет ограничен на отрезке от улицы Новгородской до улицы Казакова. Это связано с работами по строительству ливневой канализации. Автомобилистам рекомендуется использовать пути объезда через Пашихонское шоссе и улицу Медуницинскую. Метеозависимых вологжан предупреждают о внезапной магнитной буре. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН, геомагнитная буря планетарного масштаба прогнозировалась еще накануне, но специалисты ожидали лишь незначительных возмущений. Параметры солнечного ветра оставались на низких отметках, и механизм, раскачавший поле Земли до состояния бури, пока остается неясным для ученых. Полная стабилизация магнитосферы может занять до 2-3 суток. Отмечается, что магнитные бури могут повлиять на самочувствие, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Чтобы уменьшить негативное воздействие, врачи советуют уделять особое внимание режиму сна. Если человек не высыпается, организм не отдохнул, то нервная система становится максимально уязвимой. Даже короткий дневной сон помогает снять головную боль и снизить раздражительность. Не менее важно правильно питаться. Предпочтение лучше отдавать овощам, легким супам, кашам и кисломолочным продуктам. Вода в такие дни особенно необходима, так как обезвоживание усиливает спазмы сосудов. Лучше отказаться и от интенсивных тренировок, а также тяжелой работы. Завтра в музеях области пройдет день бесплатного посещения. Акция традиционно состоится в третью среду месяца. Для жителей будут открыты Вологодский музей-заповедник, его филиалы, областная картинная галерея и учреждения культуры во всех муниципалитетах. Для прохода потребуется документ, подтверждающий прописку на территории области. Телефон здоровья вновь работает для жителей области. Завтра врач-нарколог Павел Лавров расскажет о профилактике зависимости и способах отказа от спиртного. Звонки принимаются с 15 до 16.00 по телефону 72

0: 2060. В четверг фельдшер Череповецкого наркологического диспансера Татьяна Назарова расскажет о стратегиях отказа от алкоголя. День государственного флага отметят в Вологде. 22 августа на Кремлевской площади пройдут праздничный концерт, ярмарка «Яблочно-медовый спас» и фестиваль фудтраков. Будут представлены мед, фермерские сыры, саженцы, текстиль, изделия из кожи, блюда с яблоками и медом.
1: Новости спорта.
0: Вологодская тройка победила на Всероссийском фестивале в Калужской области. Об успехе конников сообщил глава Вологодского округа Вячеслав Панов. Победу одержал возница Алексей Чистяков. В финальном рывке его экипаж сумел обойти конкурентов из Владимирской области. В состав победившей тройки вошли жеребец «Кореник», «Напуск» и престижные «Линкольн» и «Лайнер».

0: Погода на маяке.
1: Завтра днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 19, в Вологде плюс 21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.
2: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
3: 12+.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Выборы 2026.
7: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Семнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины за сутки. По данным Минобороны, вооруженные силы России поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в ВСУ, цеха сборки, места хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Кроме того, накануне вечером ударными беспилотниками были поражены в порту Одесса резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ. Российские войска освободили населенные пункты Риховатка и Красноподолье в Донецкой Народной Республике. ВСУ атаковали территорию Белгородской области. Ранения получили 5 человек, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Ранее сегодня 5-летняя девочка получила ранение в Шебекине Белгородской области. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после атак на Запорожской АЭС призвал ответственных за эти действия военных командиров немедленно их прекратить. Гросси назвал атаки на автобусную остановку и промзону Запорожской АЭС неприемлемыми действиями. Это создает риски для безопасности станции, сказал Гросси, передает РИА Новости. При этом глава МАГАТЭ в очередной раз не заявил, что все это дело рук киевского режима. Британский премьер Энди Бёрнам заявил, что Лондон продолжит оказывать максимальную поддержку Украине, передает Интерфакс. Ранее в посольстве России в Британии, комментируя сообщение газеты «Таймс» о применении Киевом британских беспилотников для удара вглубь российской территории, заявили, что чем глубже вовлечение Лондона в конфликт и чем больше его поддержка Украины, тем выше будет цена, которую он заплатит. Действия Лондона неизбежно повлекут за собой последствия, подчеркнули в нашем посольстве в Лондоне. Центральная избирательная комиссия России сегодня провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени между политическими партиями на выборах в Госдуму 9-го созыва. График будет утвержден завтра. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
3: В результате жеребьевки определяются даты и время выхода в эфир дебатов и ролики. Ваши ролики, ролики всех партий. 19 августа ЦИК своим решением утвердит график распределения эфирного времени, то бишь завтра, да, и то, что сегодня вот наработается, да, который будет предоставляться безвозмездно. И хочу отметить, уважаемые представители партии, что от вашей вот еще раз культуры, от умения вести диалог, зависит не только ваш личный рейтинг, но и общий уровень доверия общества к институту выборов и желание на них приходить.
1: Центризбирком также провел жеребьевку по распределению бесплатных печатных площадей между политическими партиями. Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут 18, 19 и 20 сентября. Введенский собор в Чебоксарах, куда утром 20 августа привезут мощи Спиридона Тримифунского, будет открыт всю ночь, сообщили РИА Новости в Чувашской епархии. Самолет с десницей, правой рукой святителя, которая хранится на греческом острове Корфу, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево минувшим вечером. Как сообщили в Русской Православной Церкви, верующие смогут поклониться мощам святителя в 12 регионах России. Первый доступ паломников к святыне будет организован в Введенском кафедральном соборе в Чебоксарах 20 и 21 августа. Маршрут святыни продолжится в Казани, Дивееве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Осенью святыня побывает в Пскове, Смоленске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге и Владимире. В Москве десница пробудет с 15 по 20 сентября. Холодный атмосферный фронт принесет завтра в Москву небольшие скоротечные дожди. Похолодает до 17-20 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако уже в пятницу столбики термометров снова поднимутся до плюс 26.
2: В среду прорвется холодный атмосферный фронт, пройдут скоротечные дожди в течение суток. Посвежее до плюс 17-20. В четверг станет на градус другой выше, но в пятницу будет самый погожий день. Солнце выкатится практически в зенит и начнет щедро раздавать тепло. Столбики термометров поднимутся до плюс 23-26, как положено на макушку лета. Ну и в субботу прошумят грозовые ливни после полудня до летних плюс 25, но в воскресенье посвежеет до плюс 22 градусов.
1: Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе. По данным гидрометцентра, с 9 вечера и до 6 утра в Москве и Подмосковье ожидается гроза с дождем, ветер с порывами до 17 метров в секунду. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народные мудрости и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин.
0: Погода.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра дожди, временами сильные, плюс 15-17. В Москве в среду местами кратковременные дожди, ночью возможны грозы, днем 20 градусов.

0: Миша! Поляков! Иди сюда!
1: Здорово!
0: Здорово!
1: Поговорить надо с тобой.
0: Привет!
1: Слава, извини, пожалуйста.
0: Да он нам не мешает, секрет? Твой парень. Говори.
1: Слушай, что у тебя с этим Витькой Буровым, а?
0: А что у меня с Витькой?
1: Ну как, говорят, ты к нему адвокат и записался.
0: Да какие адвокаты? Что ты говоришь? Ты понимаешь, просто казалось, что единственный свидетель, фактически.
1: Ну?
0: Вот. Я слышал выстрел. Я привел милиционера. Потом я нашел этот портфель.
1: Ну, прекрасно.
0: Что прекрасно?
1: Ну как, ты помог найти преступника, товарищ, без задержки, без задержки. Должен гордиться этим.
0: Чем гордиться?
1: Каждый честный человек на твоем месте сделал бы точно так же, правильно?
0: По-моему, каждый честный человек должен прежде всего разобраться, что к чему.
1: Что ты волнуешься? Что ты волнуешься? За тебя это сделают другие. Судья, прокурор и адвокат.
0: Да его засудят из-за меня, ты
1: Почему?
0: Понимаешь?
1: Почему из-за тебя?
0: На основании моих показаний. Я должен быть убежден, что он убил. А я не убежден в этом. Не уверен.
1: А факты?
0: Какие факты?
1: Ну, факты против него.
0: Он убил Зимина?
1: Да.
0: Ты видел? И я не видел. Чем он его убил? Пальцем? Обыскали весь чердак, револьвера нет. Да вообще, как он пробрался в квартиру?
1: Как по пожарной лестнице мог пробраться? Совершенно спокойно.
0: На виду всего дома, по пожарной лестнице. Ну ладно, допустим, он проник в дверь. Через дверь в квартиру, да? Где ключи, где отмычки? Да и мотив, основание. Ограбление? Почему он ничего не взял? Документы? На кой черт они ему
1: нужны? Правильно, документы ему были абсолютно не нужны.
0: А что ему нужно было?
1: Да он залез в квартиру, чтобы просто обокрасть ее.
0: Ну почему не обокрал? Почему?
1: Слушай, с тобой невозможно разговаривать. Да, сюда. Да с ним невозможно разговаривать.
0: Не разговаривай.

0: ждать там же своих пионер-вожатых. Ребята, пойдемте. Минуточку. Ребята! Миша! Слава! Антон! Ребят, ну пойдем.
1: Сейчас идем.
2: Подожди, Ген, у нас дело.
0: Ну там уже начинается.
2: Ну сейчас идем.
1: Я думаю, при Генке можно.
2: Ну какие могут быть секреты, конечно.
1: Ну вот, пожалуйста. Витька Буров бандит не профессиональный, а начинающий. Он первый раз забрался в чужую квартиру и украл портфель, думая, что там есть что-нибудь ценное. Через неделю он возвращается обратно, потому что портфель у него никто не спрашивает, и совершенно случайно попадается навстречу Зимин. И он стреляет в него со страху.
0: Чем? Чем?
3: Слушай, да если бы у Витьки был револьвер, он давно бы его показал.
1: Конечно, показал бы. У него был портфель, он показал его кому-нибудь, а?
0: Нет.
1: А откуда он его взял?
3: Ну что же, он украл его?
0: Ну правильно.
1: Украл, что вы... Правильно, я об этом говорю, залез в чужую квартиру.
3: Не знаю.
1: Я об этом говорю.
4: Ну а ты, Слава, чего молчишь, а?
2: А что я могу сказать?
4: Ну ты же жил в одном доме с Зиминым.
2: Ну понимаешь, я очень редко видел его.
4: Ну как ты думаешь, он порядочный человек?
2: Я думаю, порядочный.
4: Порядочный, да? Ничего не слышно. Пойдем. Ребята, вы понимаете, его могли втянуть в какую-нибудь аферу. Он хотел выйти из игры. Грозил разоблачением. Они его убрали.
2: Логично.
1: Ну ты даешь. Ты, чтобы выгородить Бурова, готов сочинять самые невероятные ситуации и истории.
4: Посмотри, он же не случайно. Не случайно принес домой документы. Не случайно. Не случайно скрыл пропажу портфеля. И не случайно отправил жену и дочь за город, а сам вернулся домой.
2: Ребят, все это не случайно. Но понимаете, мне не верится, чтобы Зимин участвовал в какой-либо афере.
4: Но тогда остается только одно. Он стоял на пути Красавцева и Навроцкого, и они его убрали.
1: Да ты что, хочешь сказать, что Навроцкий убил Зимина, так что ли?
4: Ну зачем, он не сам убивал? Нанял какого-нибудь уголовника. И тот, естественно, за деньги.
1: Логично. Убил. Логично. Опять же, кого нанял? Витьку Бурова.
2: Ой, да ты что? Витька Буров и Навроцкий ненавидели друг друга.
1: А ты спроси у Генки, он тебе скажет, от ненависти до любви один шаг.
4: Чего ты так на Витьку взялся?
3: Кстати, когда пропали документы, то Навроцкий с Зиминым был в кинотеатре. А когда убили Зимина, он, между прочим, с тобой бежал по лестнице. Это во-первых. Во-вторых, документы могли украсть с фабрики. Это проще.
1: Да как с фабрики? Они лежат у Зимина в сейфе. И украсть их, в принципе, невозможно.
4: Ребята, нет. Чем больше неясности, тем больше версий. Давайте прекратим это.
1: Да каких версий? Никаких версий нет. Витька Буров бандит. И вообще, рассуждая с диалектической откровенностью.
4: Какой откровенностью?
3: Диалектической.
1: Ну, говоря откровенно, Витьку Бурова не сегодня, завтра, послезавтра, через год. Все равно бы посадили. Не за это дело, так за другое. Да что мы с ним возимся, в конце-то концов. Ну, чего ты на меня уставился?
4: Да вот смотрю.
1: Ну, и что ты видишь?
4: Не помню, кто сказал, что человек, каждый человек, это вселенная.
1: Кто же это сказал?
2: Это Гёте сказал.
4: Гёте.
1: Ну, а для меня Гёте не авторитет.
4: А для тебя вообще?
3: Ребят, смотрите, ребята! Ура!

0: Мальчик, на летное поле выход запрещен.
1: Не маленький, сам знаю. Генка, тут не видел ребят.
2: Они у второго ангара.
0: Послушай, фургон, ты можешь сосредоточиться на минуту?
1: Могу.
0: Скажи, пожалуйста, вот мы с ребятами никак не можем поверить, что ты не слышал, как вор забрался к вам в квартиру и как у вас украли портфель.
1: Нет, я ничего не знаю.
0: Ничего не слышал?
1: Я спал. Я ничего не знаю. Следователь меня уже 3 раза вызывал.
0: Вызывал, да?
1: А я ничего не знаю. Я
0: ты
1: спал.
0: Не бойся. Ну не бойся, Витька Буров в тюрьме, а здесь все свои ребята.
1: Почему я боюсь? Не боюсь я его. Просто Витька меня недолюбливал. Придирался все время.
0: А зачем ты с ним водился?
1: Чего я с ним водился? Я ведь со Шнырой.
0: Со Шнырой, со Шнырой.
3: Слушай, Андрей, ты говорил кому-нибудь тогда, что твои уходят в кино?
1: Я сам не знал. Они позвали меня с улицы, уложили спать и ушли.
3: А во второй раз, когда они уезжали в дом отдыха, ты знал?
1: Знал.
3: Говорил кому-нибудь?
1: Нет.
3: Ну, честно. Ну что, сказал, да?
1: Витьке сказал.
3: Витьке сказал, да? Значит,
1: да.
3: Витька знал, что ваши уезжают за город?
1: Знал.
3: Знал, да? А он у тебя об этом сам спросил или ты ему сказал?
1: Я ему сказал, сам.
3: Ты ему сказал. А зачем? Он же тебя не спрашивал.
1: Не спрашивал, но он нам говорил.
3: Стоп. А кому это вам?
1: Мне, Шныре, Паштету, Белке.
3: Что он говорил?
1: Ну что, в воскресенье едем на Дорогомиловское кладбище, синичку ловить. Ну, я сказал, что не могу. Мои папа с мамой уезжают за город.
0: Так, ну кое-что проясняется.
1: Где ты пропадаешь? Мы тебя ищем. Ищи, я вас тоже ищу.
4: Иди сюда.
1: Хорошо. Ну, я пойду, а?
3: Ну, иди, иди. Ну, что ты теперь, Поляков, скажешь, а?
5: Что скажу? Скажу, что Витька знал, что Зимина уезжает за город.
0: Да?
5: Да.
0: Так все звенья соединились?
5: Ну, какие звенья? При этом были еще люди.
0: Да ты что?
5: Белка, Шныра, Паштет.
0: Так что, потом Белка, Шныра или Паштет убили Зимина? Так что ли?

0: Шнера, ну-ка, пойди сюда.
1: Ну что, опять спрашивать будете?
0: Ну как же, ты был с ним в одной компании. Кто тебе поверит, что ты ничего не знал?
1: Ну не знал я, ну не знал.
0: Вот поставим перед всей школой, тогда сразу все скажешь.
1: Ну скажу.
0: Что ты скажешь?
1: Скажу, что Витька никого не убивал, что я скажу.
2: Вот и видно, что ты блатняк. А блатники, ребята, всегда друг друга выгораживают.
1: Я не блатняк, и Витька не блатняк, и не водился с блатниками. Он когда узнал, что Белка с Костей Карликом водится, сказал, что не возьмет ее в Крым.
0: А что, Белка водится с Костей Карликом? Я не знаю.
2: Да, ты что, не знал?
0: Ну-ка, поди сюда. Иди. Иди сюда. Так ты говоришь, Белка водится с Костей Карликом.
1: Мы разговаривали, я сам видел сколько раз.
0: Ну?
1: Костя Карлик деньгам подбирался, что мы на Крым собирали. Ну, Витька и сказал Белке.
0: Значит, Костя Карлик знал, что вы собираетесь в Крым?
1: Ну, знал.
0: А от кого?
1: Ну, от Белки, наверное, больше не от кого.
3: Ну, чё?
0: А что, ничего.
3: Я думал, вы меня звали.
0: Вали, не нужно. А что деньги вы собирали, он знал?
1: Может, и знал. Да, знал, только найти не мог. Сколько раз лазил, искал. Он думал, что деньги у Витьки под Лежанкой. Они совсем в другом месте были.
0: Да. А помнишь, как Фургон говорил, что его родители собираются в воскресенье в дом отдыха?
1: А, да, говорил. Мы тогда за синичками собирались. Он говорит, не могу, уезжают мои.
0: А кто при этом был?
1: Все были.
0: И Витька
1: все.
0: Буров?
1: И Витька Буров.
0: А Белка была?
1: И Белка была, ну все.
0: А как ты думаешь, могла сказать Белка об этом Косте Карлику?
1: Кто ее знает? Могла, она неверная.
0: Что значит неверная?
1: Ну что значит? Ненадежная, но... Я говорю Витьке, не надо брать ее в Крым. Витька говорит, не возьмешь ее в Крым, Костя Карлик опять ее форточницей сделает. Опять в колонию попадет.
0: Значит, вы Белке напрочь не доверяете?
1: Не доверяем, но...
0: А паштету?
1: Паштет. Паштет свой. Он любит Витьку.
0: Ну, а мне ты доверяешь?
1: Да, доверяю.
0: Да? А Антону? Что? Чего ты молчишь, а?
1: Он сам себе не доверяет.

0: Теперь не отвертится бандюга, да? С финкой на тебя кидался. Помнишь?
1: Вот хорошо, что я тебя встретил. Я тебя искал даже.
0: А что искал? Что искал-то?
1: Поговорить надо насчет белки.
0: А что говорить? Не о чем говорить.
1: Ее могут принять на фабрику. Ну, квалификация будет, зарплата. Я договорился с директором, она не хочет.
0: А я-то здесь при чем? При чем здесь я? Не знаю.
1: Так что делать?
0: Что делать? Что делать? А почему ты ко мне-то с этим?
1: Почему, почему? Я не только к тебе. Я ко всем с этим. Мне вот говорили, что ты имеешь влияние на нее.
0: Что я на нее имею?
1: Влияние.
0: Какое влияние? Кто сказал? Кто сказал?
1: Ну, говорили. Говорили.
0: Кто говорил?
1: Витька Буров.
0: Ух. Витька Буров. Не маленькая, сама устроится. Витька Буров. И вообще я с ними не знаешь. Одна банда. Она с ними была. На юг дураки собирались. На солнышке позагорать. Вот и загорает в тюряге бандюга.

0: Белка! Постой! Ну подожди! Подожди! Что ты здесь делаешь на чердаке?
1: А тебе что?
0: Белка, ну постой, не убегай, Белка!
1: Ну что тебе надо? Что вы все ко мне привязались?
0: Кто все? Кто? Белка, ты мне можешь ответить на один вопрос? Откровенно. Ты когда-нибудь здесь, у Витьки, видела портфель ворованный? Видела?
1: Какой портфель? Ничего не знаю, ничего не слышала, ничего не видела.
0: Ну как же ты не знаешь? Ты же знала, что Зимины уезжают за город в субботу. Ты ведь знала об этом? Знала?
1: Какие Зимины? Куда уезжают? Ничего не знала.
0: Знала, фургон при всех говорил об этом.
1: Ну что же ты говорил? Ну что?
0: Знала. Ну ты хоть кому-нибудь говорила об этом? Тебя кто-нибудь расспрашивал? Спрашивал, что Зимины уезжают за город? Ну подумай, Белка, подумай. Белка.
1: Никто не спрашивал.
0: Ты кому-нибудь рассказывал об этом? Белка, вспомни. Я прошу тебя, это очень важно, Белка.
1: Что тебе? Ну что ты в душу лезешь?
0: Белка, послушай. Ну не плачь. Не надо плакать, Белка. Ты понимаешь, почему я тебя спрашиваю? Я не верю, что Витька убил Зимина. Белка, ну не плачь. Чувствую, не он. Но кто?
1: Господи, как вы все мне надоели!

0: Слушайте меня внимательно. Я с Витькой не дружил и не хотел, чтобы вы с ним дружили. Это вы знаете, но я не верю, что Витька убил Зимина.
1: Да не убивал, не убивал он его, Зимина, ты понимаешь, не убивал.
0: Это настоящий парень.
1: Спрашиваешь, настоящий. Ты же меня знаешь.
0: Пойди сюда. Хочешь выручить Витьку?
1: Хочу, конечно.
0: Так вот, мы можем доказать его невиновность и спасти его только одним способом.
1: А как?
0: Найти истинного убийцу. Хотите в этом помочь?
1: Хотим, да.
0: Так вот, во-первых, без трёпа и никому ни слова. Один неосторожный шаг, и все можно погубить.
1: Могила.
0: Нужно следить за Костей, Карликом и Белкой.
1: За Белкой?
0: Да, но они об этом ничего не должны знать, понял? Угу. Учтите, Белке грозит опасность. К тебе Мишка приходил?
2: Ну, приходил.
0: Почему мне не сказала? Почему мне не сказала?
2: Почему я должна тебе говорить?
3: О чем с ним говорила? О чем с ним говорила?
2: Ни о чем. Он спросил, почему на фабрику не ходишь?
3: Он после этого со мной говорил. Почему со мной говорил?
2: Откуда я знаю? А что он тебе говорил?
3: Говорил, о чем говорил? О фабрике твоей говорил.
2: Да он всем про эту фабрику долдонит.
3: Еще раз с Мишкой увижу, убью, поняла? Убью!
2: Дурак!

0: ты что-то орешь? Чего ты орешь? Вот психованный. Шуток не понимаешь. Вы что, подслушивали? Белка, пойдем, а? Ну, Белка.
1: Летний кинозал «Маяка».

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки уничтожены 10 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США, также 1671 украинский беспилотник. ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщили Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Ореховатка и Красноподолье в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Студенок, Подлиман, Нижняя Журавка, Харьковской области, Маяки, Светогорск, Крымки и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 220 военнослужащих, 20 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Под Киевом повреждены промышленные и складские здания, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что в Броварах в Киевской области горит распределительный центр. Сегодня поступала информация о взрывах в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, Николаеве и Сумах. На Украине заявили о критическом маловодии Днестра. Уровень воды на отдельных участках реки опустился ниже исторических минимумов, сообщила компания «Укргидроэнерго», передает РИА Новости. Среди причин обмеления Днестра – слабое весеннее половодье и дефицит осадков весной и летом. В компании добавили, что сейчас требуется постоянная корректировка режима работы Днестровского гидроузла, от которого зависит водообеспечение территорий ниже по течению, в частности Молдавии. Речь идет об экономии воды. Власти Молдавии уже заявили, что снижение уровня воды в Днестре создает риски для водоснабжения, работы энергетической инфраструктуры, а также подрывает экосистему реки. Взрывы и последующий пожар произошли на предприятии по переработке отходов в американском городе Толедо, штат Огайо, сообщила пожарная служба города. В здании находились цистерны с очистными химикатами, которые взорвались и содержимое которых вылилось на землю. Причина инцидента пока не установлена. Сообщается о нескольких пострадавших. Сейчас спасатели пытаются установить местонахождение сотрудников предприятия в американском штате Огайо. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл возглавил молебен у саркофага Дмитрия Донского в Архангельском соборе Кремля, передает РИА Новости. Как напоминает агентство, в июле при реставрационных и противоаварийных работах в Архангельском соборе над захоронениями великих князей реставраторы обнаружили 3 саркофага, среди которых был саркофаг Дмитрия Донского. Археологические и антропологические исследования подтвердили, что останки в нем принадлежат именно святому благоверному князю. Великий князь Дмитрий Донской посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения от татаро-монгольского ига. 8 сентября 1380 года он одержал победу в битве с войсками хана Мамая на Куликовом поле. Почитание князя началось сразу после его смерти. В лике святых он был прославлен в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра дожди, временами сильные, плюс 15-17. В Москве в среду местами кратковременные дожди, ночью возможны грозы, ночью плюс 16-18, днем 20 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Команда Московской области 1 в составе Яны Егорян, Алины Ключниковой, Полины Мишанкиной и Милены Сергеевой стала победителем командных соревнований саблисток на спартакиаде народов России в Уфе. В финале мужского командного турнира саблистов победила сборная Новосибирской области 1. За нее выступали Алексей Дадаев, Анатолий Костенко и Илья Костюков. Президент Европейской федерации водных видов спорта Антонио Силва приедет в Москву обсудить проведение чемпионата Европы в России. Наверное, турнир пройдет в Казани. Это единственное место, которое сейчас полностью готово. Нам не очень нравится вариант с чемпионатом Европы 2028 года. Это наложение с Олимпиады в Лос-Анджелесе. Мы разорваться не можем, рассказал глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин. Встреча Силвы и Мазепина пройдет в октябре. Хоккейный «Локомотив» по буллитам обыграл «Торпедо» в первом матче после возвращения главного тренера Дмитрия Квартального в команду. Основное время игры закончилось со счетом 1-1. В серии буллитов свою попытку у ярославцев реализовал Матвей Катков. Следующий товарищеский матч «Локомотив» проведет 26 августа против «Нефтехимика». Сегодня на турнире в Цинциннате очередные свои матчи проведут российские теннисисты Андрей Рублев, Даниил Медведев и Мира Андреева, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Уже первым запуском на центральном корте Цинциннати PNG Stadium Андрей Рублев будет играть с португальцем Нуно Боржишем. Соперником опасным, крепким, умеющим играть на харде, поскольку в свое время в юности немало учился в Северной Америке. Правда, все предыдущие 5 матчей, независимо от покрытия, выиграл Андрей Рублев, при этом уступив только одну партию в апреле нынешнего года в матче на грунте Монте-Карло. Андрей 13-й сеянный на турнире, Нуно Боржиш 47-я ракетка мира. Чуть позже вторым запуском на корте Грэндстенд свой матч третьего круга сыграет пятая сеянная Мира Андреева. Ее соперница индонезийка Джанис Тьен, проводящая на редкость стабильный сезон, сейчас это 32-я сеянная нынешнего турнира. Мира и Джанис сыграют между собой впервые. По окончании этого матча Даниил Медведев, 4-й сеянный в мужском одиночном разряде, сыграет с американцем Брэндоном Накашимой, 27-й ракетка турнира. На прошлой неделе на предыдущей Мастерсе в Монреале Накашима сенсационно дошел до финала первого подобного в своей карьере, правда, во многом в силу отсутствия многих топовых игроков. До этого они встречались 3 раза. Во всех 3 матчах побеждал Медведев, в том числе и в начале нынешнего года в финале турнира в австралийском Брисбене.
1: Президент футбольного Галатасарая Дурсун Азбек подтвердил переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. По данным турецких СМИ, Азбек доволен тем, что стамбульский клуб купил лучшего игрока по отчетам скаутов. Сообщается, что Галатасарай представит Батракова болельщикам завтра или послезавтра, а сегодня Батраков приехал в Ростов-на-Дону, где «Локомотив» должен сыграть с Ростовом в матче Кубка России. Игра начнется в 20:45. Сборная России по футболу может сыграть с Узбекистаном 25 сентября. Как сообщает Спорт24, игра пройдет в Нижнем Новгороде. Сейчас стороны согласовывают контракт. Россия и Узбекистан до этого встречались только однажды. В 2022 году матч на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте завершился в ничью со счетом 0-0. С вами был Юра Геворкян.
0: Маяк. Летний кинозал «Маяка».

0: Все грязные бутылочки собираете, копеечки подсчитываете. А Витька ваш сидит. Говорил вам, дуракам, не связывайтесь с ним. Хорошо, еще сами не улипли. Хотите заработать? Дело дам. Ну, подумайте. Подумайте.
1: Осторожнее, разобьешь. Белка, может, бутылки пойдешь сдашь?
2: Нет.
1: Почему?
2: Не хочу.
1: А что ты хочешь?
2: Ничего не хочу. Умереть хочу.
1: Тихо иду.

0: Здрасте, дети.
1: Смотрите, фокусники. Зашли в пивную, а сейчас из фотографии выйдут. Смотрите. Вот они. Что я говорил?
2: Белка! Белка! Ну иди сюда!
1: Сиди, Белка.
2: Белка!
1: Не ходи. Костя Карлик радуется, что Витьку посадили.
3: О, гад. Ребята, запомните, Витька сидит из-за Кости Карлика.
1: Как из-за Кости Карлика? Объясни.
3: Почему? Может, у меня вообще последний раз в жизни видеть?
1: Что? Да ты что, Белка?
3: Отстань,
1: Белка!
2: Ну, рассказывай.
4: А че рассказывать?
2: Рассказывай, кто навел?
4: Куда навел?
2: Кто навел тебя на квартиру инженера?
4: Белка навела.
2: Белка навела.
4: Белка.
2: Так. Ну, а портфель?
4: Какой портфель?
2: Ну, какой портфель? Ну, портфель. Кто взял портфель?
4: Витька.
2: Витька.
4: Ага.
2: Так. А Витьку кто навел?
4: Белка.
2: Белка. Его Белка и тебе Белка. А документы из портфеля кому Витька продал? Не знаешь. За 2 червонца кому Витька продал документы? 5 у кого Витька просил добавить? А? Что ты молчишь?
4: Простите. Не убивайте. Не убивайте.
2: А ты расскажи.
4: Человек один так попросил портфель взять.
2: Ну.
4: Ключи дал. Ну, я и пошел.
2: Что за человек?
4: Валентин Валентинович. В нашем доме живет.

0: портфель?
1: А насчет портфеля не беспокойтесь. Нет его.
0: Что еще взял?
1: Да чтоб мне воли не видать.
0: Если взял хоть иголку, лучше сейчас верни. А то хуже будет.
1: Да что там брать? Что там брать? Ложки, вилки. Вы-то со своими бумагами сторгуетесь. А я за свои ложки-вилки в тюрьме сидя, да?
0: Я рассчитываю на твою сообразительность. Но если она тебе изменит, я найду тебя и на том свете.
1: Хоть бы пятерочку прибавили. Там серебро. Золотишко было. Я ничего не взял.
0: Все, как договорились. А что касается золота, то самое лучшее золото – это молчание. Понял?
2: А портфель куда ты дел?
1: Портфель Витьке на чердак подбросил.
2: Витьке на чердак подбросил?
1: Ага. Витьке.
2: Нам почему не рассказал?
1: Вам? Я думал, дело верное. Чего рассказывать?
3: Мальчишка, он думал, что у него верное дело. А ты не думал о том, что ты был в этой квартире? Что ты взял портфель в этой квартире? И мы, ну, я... Я ничего, идиот старый, об этом не знал. Я не подозревал. У него дело это верное. И я, старый дурак, пошел с ним. Но...
4: Завтра пойдешь на биржу труда, встанешь на учет. Будешь работать, куда не пошлют. Но теперь запомни, слушай меня внимательно. Никакого дела. Гривенника не возьмешь. На рынок не ходи. Не пей. Вина. Но если тебя заберут по этому делу, все вали на Витьку Бурова. Понял? Соображаешь? Так. Ну, а сейчас поедешь на три вокзала. С Ярославского вокзала доедешь до станции Мамонтовка. Понял? Прекрасно. Там передашь конверт. Ну, пошли, нам пора.

0: Восьмой номер, пожалуйста.
1: Занято.
0: Меня ждут.
1: Понимаю. Благодарю.
0: Скорее.
2: Гражданин, к вам гости.
1: Прошу.
3: Я никого не жду! Я никого не жду!
0: Здравствуйте, товарищ. Принесите к нам еще пиво.
1: И закуски.
0: Ну, безусловно.
3: Ну, зачем вы пришли?
0: Странный вопрос. Попариться? Обновиться? У меня что-то кости болят.
3: Нам больше незачем видеться.
0: Мне трудно жить, не видя вас.
3: Знаете, мне не до шуток.
0: Прошу вас твердо уяснить, что я никакого, повторяю, никакого отношения к этому происшествию не имею. И будь я хоть настолько причастен.
1: Извините. Пожалуйста, пиво.
0: Благодарю вас.
1: Закусочка.
0: Принесите полотенце.
1: Семь момент.
4: Летний кинозал «Маяка».

0: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Наступило долгожданное не только календарное, но и климатическое лето. Жаркая погода, белые ночи и время отпусков. Сегодня мы решили поговорить о том, как провести летний сезон, чтобы ничто его не омрачило, как поддержать свой организм и о чем следует помнить, отдыхая на природе. В студии у нас специалист Вологодского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Людмила Евгеньевна Курбанова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Прежде всего, что сказать? Конечно же, одним из основных условий здоровья и благополучия летом, чисто с точки зрения питания, я бы сказала, что рацион должен быть сбалансированным, разнообразным и, прежде всего, безопасным. На что обратить внимание? Конечно же, это сезон свежих овощей, фруктов, ягод, зелени, листовой зелени, листовых овощей. Прежде всего, хозяек настроить на то, что раз уж мы употребляем этого летом много, особенно тщательно моем. Вообще, сами по себе продукты мы выбираем доброкачественные, если со своего огорода мы доверяем, если из торговой сети, то смотрим и на внешний вид, и на запах, если это открытая какая-то, предположим, открытые продукты. И выбираем все-таки лучше, стараемся и предпочтение отдаем нашим местным продуктам питания, которые мы выращиваем на наших грядках, на наших огородах, на наших полях. Я бы хотела напомнить нашим слушателям о том, что очень хорошо летом использовать кухонные утвари, типа гаджетов, что специальные центрифуги есть, которые для мытья зелени, они очень хорошо помогают. Двукратная мойка листовых овощей в такой центрифуге пластмассовой, они, по-моему, сейчас в торговой сети везде есть. Прежде до этого замачивания той же самой зелени, вот создаст вам те самые условия, когда ваши продукты будут чистые, безопасные. Об этом помните, не забывайте. Ну и пищу, конечно же, мы готовим практически для одного использования сразу. То есть хранить долго летом, даже в холодильнике, готовые продукты, готовые блюда, это уже небезопасно. Поэтому старайтесь, что-то приготовили, сразу съели и, как говорится, забыли. Мечтаем о новом приеме пищи. Что хорошо летом? Мы не забываем супы. Обязательно. Конечно же, актуально, особенно вот именно в жаркую погоду, актуально будут холодные супы. Наша любимая окрошка, свекольники. Вот сейчас есть по типу кавказских супов не на молочных продуктах. Кто-то на кефире, кто-то на мацоне делают дойгу. Об этом тоже мы уже говорили. Так что выбирайте на свой вкус. Здесь главное, чтобы, повторюсь, все было чисто, все было, продукты были свежие и съедены быстро. Не забывайте об этом. Если мы какое-то второе блюдо имеем в виду, да, тогда предпочтение отдаем рыбе, отдаем птице и нежирному мясу. Хороши будут, скоро начнется сезон грибов, но

0: грибами, хотела бы опять же предупредить наших слушателей, что для детей грибы опасны могут быть, поэтому осторожно очень с ними будьте. И для людей старшего возраста, и причем еще, если у кого-то есть заболевание желудочно-кишечного тракта, желудок, печень, поджелудочная железа, тоже будьте осторожны, потому что, ну, не любят они, честно говоря, так в большом количестве грибы. Но и грибы еще должны быть, опять же, съедобные. Внимание этому тоже нужно уделять особо такое серьезное. Если мы готовим второе блюдо, то же самое рыба, птица, то самым лучшим, конечно, способом приготовления будет никакая не жарка, не копчение. Это будет либо отваривание, либо это будет запекание. Самые простые, самые надежные способы. С рыбой будьте осторожны, особенно с речной рыбой. Речная рыба, она часто бывает заражена гельминтами, поэтому тщательная термообработка рыбы речной нашей, озерной, речной обязательно. Это как дважды два нужно уже помнить. Про ягоды, фрукты, чем они полезны, в каком виде. Естественно, в свежем виде, самое удобное. Ну и не забывайте про заморозку. Лето, к сожалению, очень быстро заканчивается, а впереди будет очень долгая осень и зима, поэтому заготовки в виде замораживания свежих овощей, ягод, это, конечно, сезонно сейчас будет очень актуально. Отдельно хочется сказать и про молочные продукты. Не забываем, они у нас все сезонные, но вот в этот сезон будут очень хороши молочные продукты с низкой массовой долей жира, на основе сыворотки какие-то напитки, всевозможные уж, я так понимаю, что в качестве рекламы я не имею права называть их, тем не менее, люди, кто, допустим, внимательно ходит в магазин или у кого-то уже есть свой, значит, созданный рацион, на основе каких продуктов, кто ассортимент у кого уже есть, они уже знают, какие продукты вот к этим относятся. Ну, конечно же, будут очень хороши кисломолочные. Не забываем про сыр, уважаемые слушатели, не забываем про сыр. Сыр – источник кальция для нас, самое главное. Он очень питательный, очень ценный, поэтому сыр, творог можно и мороженое, но про мороженое хочется сказать даже отдельно. На первый взгляд кажется, что мороженое, летом это все актуально. Ну, с одной стороны, хорошо мороженое, конечно, но немножечко охлаждает. Все-таки мы его, как правило, едим холодное. Но опять же, людям, склонным к каким-то простудным заболеваниям, для того, чтобы горло свое обезопасить, прямо вот из морозилки, из холодильников мороженое быстрыми темпами есть, конечно же, противопоказано, нельзя. Тем более детям. Поэтому охлаждать мороженое, ну, кого-то, может быть, и охладит, но не сказать, что очень сильно. Это не тот продукт, который очень хорошо помогает в жару. И плюс он еще очень высококалорийный, поэтому имейте это в виду. Жажду утолить, естественно, он не поможет, а только усугубит. Поэтому мороженое можно употреблять, но в умеренных количествах. И, конечно же, смотреть, выбирать именно по составу то мороженое, которое изготовлено без заменителей молочного жира. Это тоже очень важное условие, я считаю. Но не считаю ледок фруктовый. Я, честно говоря, не очень люблю это мороженое, но не оценила я его, уж не буду по-другому говорить, не оценила, с тех пор я его никогда не покупаю. Но это на любителя, кому-то нравится, кто-то очень любит.
1: Хочется так вас спросить, допустимо ли пропускать приемы пищи, потому что летом в жару очень часто нет аппетита,
0: да.
1: Или люди думают, что заодно похудею, буду есть одни огурцы. Но организм, стоит ли так ломать, если он привык завтрак, обед, ужин, вот за зиму, за осень? Как вот это на него повлияет?
0: Вот смотрите, конечно же, просто-напросто исключать еду, исключать приемы пищи летом, ссылаясь на жару, отсутствие аппетита, наверное, это неправильно. Все-таки режим рациональный у нас, как минимум, три основных приема пищи, включая еще и какие-то временные перекусы. Но летом предлагаю немножечко сдвинуть прием, основной прием пищи. Допустим, если у нас примерно 40% нашего пищевого рациона приходится на обед, а в жару, ну где же там первое, второе и компот, как говорится, где же все это съесть, то это бывает сложно, и аппетита нет. Поэтому очень вот именно в жаркую погоду предлагается либо обед и завтрак, соответственно, и обед сдвинуть на более раннее время, предположим, до 12 часов уже обед какой-то себе организовать, либо позже, после 3, после 4 часов дня, то есть 15-16 часов после. В перерывах, вот этот большой перерыв, большой интервал, лучше использовать либо какой-то перекус, либо просто питьевой, вот именно организовать себе питьевой режим. Но все-таки исключать совсем приемы пищи я бы не хотела и не рекомендовала. Будьте здоровы, уважаемые радиослушатели, берегите себя. Лето – это не только пара развлечений, но и бережного отношения к своему здоровью.
1: Спасибо большое. До новых встреч в эфире. О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Часов в Москве.
5: Новости.
4: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен у мощей святого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Кремля. Как сообщили в Русской Православной Церкви, в июле этого года при реставрационных работах в Архангельском соборе Кремля над захоронениями великих князей были обнаружены 3 саркофага, в том числе тот, где покоились мощи Дмитрия Донского. Проведенные затем археологические и антропологические исследования подтвердили, что останки в нем действительно принадлежат святому благоверному князю. Напомню, великий князь Дмитрий Донской посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения от татаро-монгольского ига. 8 сентября 1380 года он одержал победу в битве с войсками Мамая на Куликовом поле. Почитание князя началось сразу после его смерти в лике святых. Он был прославлен в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви. Как сообщил РИА Новости источник в Русской Православной Церкви, несколько фрагментов мощей князя Дмитрия Донского из Архангельского собора Кремля переданы для почитания верующих. Частицы мощей по благословению патриарха Кирилла будут находиться в храмах Русской Православной Церкви, передает ТАСС. Владимир Путин провел переговоры в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Путин отметил развитие отношений России и Мьянмы в сфере безопасности. Глава государства заявил, что у России и Мьянмы есть хорошие заделы для развития экономических связей.
6: Отношения между нашими странами были установлены еще в 1948 году и все время развивались, а нарастающие в последние годы приобрели особо доверительный характер. Мы благодарны вам за содействие в развитии отношений России с АСЕАН. Мы сотрудничаем активно на международной арене. Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты. Развиваются отношения в сфере безопасности. У вас большой, очень насыщенный визит в Россию. И уверен, будет возможность обсудить все эти вопросы.
4: Отдельные переговоры с президентом Мьянмы Мин Ауном Хлайном провели сегодня премьер Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сообщение Минобороны России: в Черном море, юго-восточнее Одессы, поражено морское судно с вооружением и военным имуществом для ВСУ. Об этом заявили в Министерстве обороны России. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Красноподолье в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделение южной группировки взяли Ореховатку в ДНР, нанесли поражение формированием 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Кондратовка, Никаноровка, Николаевка, Славянск, Краматорск, Черкасская, Дружковка, Куртовка и Веролюбовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 260 военнослужащих, бронетранспортер «Спартак» «Спартан» британского производства, бронетранспортер М113 производства США, 9 боевых бронемашин, включая американский бронеавтомобиль «Хамви» и 2 бронеавтомобиля «Сенатор» канадского производства, уничтожены 23 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии. В Киеве и нескольких украинских регионах объявлена воздушная тревога. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Киеве, Киевской, Днепропетровской областях, Николаеве, Сумах. Сообщалось, что в Броварах в Киевской области горит распределительный центр. Как передает ТАСС, под Киевом повреждены промышленные и складские здания. США умоляют Тегеран вернуться к переговорам, причем на иранских условиях, сообщил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи. Он заявил, что Иран победил в конфликте США, а потому 13 из 14 условий меморандума о взаимопонимании, который Вашингтон заключил с Тегераном, были в иранскую пользу. Ранее во вторник Трамп заявил, что сейчас никакие переговоры с иранской стороной не ведутся и не планируются. Температура в Москве повысится к выходным после прохладной середины недели, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. В среду и четверг температура воздуха будет от 19 до 22 градусов днем, ночью от плюс 9 до плюс 11. Это примерно на градус ниже нормы, отметил синоптик. Затем температура постепенно начнет повышаться. В пятницу ожидается около 23 градусов, а в субботу уже до плюс 25. Голубев сообщил, что к выходным облачность уменьшится из-за влияния гребня повышенного давления, поэтому в субботу и воскресенье станет больше солнца и воздух лучше прогреется. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами видеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
4: По данным центров ФОБОСа, в Петербурге завтра дожди, временами сильные, днем в северной столице плюс 15-17. В Москве в среду местами кратковременные дожди, ночью возможны грозы. Ночью в городе плюс 16-18, днем 20 градусов.

0: Желаете сфотографироваться?
1: Да.
0: Портрет, память Москвы, жанр.
1: На ваше усмотрение.
0: Да. Угу.

0: Так, прошу внимания, не шевелитесь. Сейчас отсюда вылетит птичка.
1: Руки.
0: Простите, что вы сказали?
1: Руки вверх! Руки вверх и не двигаться.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Бутылки здесь принимают?

0: Человек, узнающий, опытный, с давнишним стажем. Сидеть вам все равно придется. Вы самовольно укоротили срок своего заключения. А этого делать нельзя. Вопрос в том, что и сколько будет добавлено к вашему сроку.
1: Ну, собственно, рассказ мой будет короткий. Приходит ко мне Костя Карлик. Ну, говорит, есть золото, серебро, вилки, ложки, брошки. Ну, меха там, барахла навалом, в шкафах деньги.
2: Ну, народ богатый, большими делами ворочает. Главный инженер мануфактурной фабрики. Простите, можно папиросочку?
0: Пожалуйста.
2: А написано не курить.
0: Ничего, я разрешаю.
2: Я лучше водички выпью. Ну, собственно, в субботу уезжают они там, я не знаю, за город, на дачу. Пацан у них спит. Кстати, я спросил у Коси Карлика, кто его навел. Ну, сначала говорить отказался, ну, а потом раскололся, говорит, одна девчонка, кстати, Белкой зовут. Ну, я понял, что дело тухлое, он говорит, нет, дело чистое, и взял с собой это, как его, кукольника, ну, вы знаете, из Арбатского Арса.
0: Итак, вы участвовали в попытке ограбления квартиры инженера Зимина?
3: Я участвовал, но я не стрелял. Я о том, что у Кости Карлика есть пистолет, я не знал. Мы договорились, что не будет никакого оружия. Потом пришел Костя Карлик. Ну, вы знаете Костю Карлика. И сказал, что инженер уехал. Что жена инженера уехала, дочка уехала. Ну, что все уехали и все готово. Ну, раз все готово, значит, можно работать. И мы пошли.

0: причем я предупредил. Я предупредил, сказал, оружие с собой не брать. И что же вы думаете? Приходят они на дело. Инженер оказался дома, а Костя Карликова пришел. Он же подвел нас. Навел нас на мокрое дело, убил ни в чем не повинного человека. Ну, была провилка, суд по-вашему. Посоветовали ему списаться, он и застрелился. А что же ему оставалось делать? Все равно же вышка.
1: На провилке были?
0: Был.
1: Еще кто был?
2: Фотограф был.
1: Что решили?
2: Ну, что решать, что решать? Закон известный. Подвел всех под вышку.
1: Убили его?
2: Нет, он сам.
1: Значит, вы знали о готовящемся ограблении?
0: Да, это я знал, я признаю.
1: И вынудили Костю Карлика на самоубийство?
0: Не я вынудил. Закон наш вынудил. Таков порядок. А то, что я придерживался порядка, это я признаю.
1: Что вы знаете про портфель, похищенного инженера Зимина?
0: Ничего.
1: Так ли?
0: Гражданин следователь, если я вам рассказал про два убийства, неужели вы думаете, что я бы не рассказал про какой-то паршивый портфель с какими-то паршивыми бумажками?
1: Что вы знаете про портфель, похищенный у инженера Зимина?
2: У инженера? Это тот, что нашли на чердаке?
1: Да.
2: Ничего не знаю и не видел.
1: Скажите, вам знаком такой человек?
0: Да.
1: Навроцкий.
0: Навроцкий?
1: Валентин Валентинович.
0: Навроцкий.
1: Вы знаете такого человека?
2: Какого?
1: Навроцкий Валентин Валентинович.
2: Навроцкий. Понятия не имею.
1: Вы хорошо подумали?
2: Очень.
3: Ну что, что вы от меня хотите?
4: Чего?
3: Ничего. Ну а почему тогда ты у меня спрашиваешь, как дела Навроцкого?
4: Ну как же, ты его приятель.
3: Миша, он такой же мне приятель, как и тебе.
4: Юра, помнишь, однажды утром во время занятий ты выходил из школы на улицу?
3: Во время занятий на улицу?
4: Да.
3: Нет, не помню.
4: Не помнишь?
3: Не помню.
4: Это было вскоре после того случая с вагоном Навроцкого.
3: С вагоном? С каким вагоном? А я тебе напомню. Помнишь, я тогда дежурил?
4: Угу.
3: Ну и спросил, почему ты так рано уходишь из школы.
4: Ну, да.
3: Ну, а ты мне ответил, что будто несешь ключ отцу.
4: Ну, да, что-то припоминаю, ну и что? Ну и как, ты его отдал?
3: Ключ отцу?
4: Наверное, отдал. Ты уверен?
3: Ну как? Ну, отдал, наверное.
4: Ты понимаешь, дело в том, что твой отец с 9 утра до 2 часов дня был занят в клинике. На Басманной, никуда не уходил.
3: Ребята, ну ей-богу, вся эта слежка за моим папой просто несерьезна. Оказывается, с возрастом не пропадает страсть к детективам. Ну ладно, Миш, я тебя слушаю.
4: Значит, во сколько ты выходил на улицу?
3: Ну, я не помню. А что?
4: Ну, где-то, наверное, в районе 10 часов. Да?
3: Да. Возможно.
4: А Навроцкий приходил? Во сколько?
3: Я не помню, Миша.
4: Ну, я думаю, где-то между 12 и часом.
3: Может быть. Вот видишь, ты же лучше меня знаешь.
4: Да я не знаю, я просто хочу знать, понимаешь?
3: Ну, хорошо.
4: А о чем вы с ним разговаривали, если не секрет?
3: С Навроцким?
4: Угу. Что ему было нужно?
3: Ну, у нас с ним свои личные дела.
5: А какие у вас с ним дела?
3: Ты хочешь знать?
5: Да.
3: Хорошо. Мы вместе бываем на ипподроме. На бегах. Любим лошадей.
4: Понятно.
3: Вот. И даже иногда играем на тотализаторе.
5: И выигрываете?
3: Да, бывает. Знаешь, бывает.
4: Юра, если я тебя правильно понял, то Навроцкий приходил, наверное, для того, чтобы договориться с тобой насчет ипподрома.
3: Наверняка да. А что?
4: А ключи в таком случае ты кому выносил?
3: Я не выносил никаких ключей. Но да. Ты же мне говорил. Ну, я это сказал только для того, чтобы выйти из школы.
4: А зачем тебе нужно было выйти из школы?
3: А вот это мое личное дело.
4: А что ты на меня кричишь?
3: Ну, я не кричу, просто это мое личное дело. Ну, я к девочке к одной выходил.
1: Потом был ваш самосуд. Кроме вас, кукольника и Кости Карлика были еще двое. Костю Карлика застрелили, эта экспертиза подтвердила. Выстрел на расстоянии. Зачем вы меня обманываете? Какой смысл? Все равно ведь срок отсиживать. Кто вам поверит, что Костю Карлика убили из-за того, что инженер неожиданно вернулся домой? Это не причина? Инженер действительно уехал, Костя Карлика это видел. Не мог же он предположить, что инженер вернется. А вы Костю Карлика убили. За что? Рассчитываете на Навроцкого?
3: Послушайте, какой еще Навроцкий?
1: Валентин Валентинович. Скрываете. Я вам скажу, почему вы скрываете. По этому делу вам дадут несколько лет. За недонесение о том, что готовится ограбление, за участие в убийстве Кости Карлика.
3: Гражданин следователь, я никогда никого не убивал. За мной мокрых дел нет и не будет.
1: Я и не говорю, что вы убили. Я знаю вашу специальность, но вы участвовали. Так вот, вы понимаете, что получите несколько лет. Но вы также понимаете, что ваша десятка все покрывает. Но зато на свободе остается богатый человек, и он у вас в руках. В тюрьме вы или на свободе, но он у вас в кулаке. Денежный мешок на свободе. Вот ваш расчет.
3: Что-то вы очень хитро рассуждаете.
1: Рассчитали вы все правильно, даже хитрее, чем я. Но тянете вы зря. Вам ведь могут добавить побег, Зимин, Костя Карлик. Рецидивист вы неисправимый. А если нет надежды на исправление, то что же с вами делать?

0: Костя Карлик
1: Ну-ну.
0: Взял портфель у Зимина. Ну и принес его этому, вашему...
1: Кому, кому?
0: Валентину Валентиновичу.
1: Навроцкому?
0: Навроцкому. Ну, а Навроцкий пришел ко мне.
1: Как он нашел дорогу к вам?
0: Этого я не знаю.
1: Не знаете?
0: Я не знаю. Я не знаю. Я даю вам слово, что я не знаю. Клянусь честью, как он на меня вышел, я не знаю. То ли он меня на бегах видел, я только догадываюсь.
1: Хорошо. Что было дальше?
0: Дальше? Все?
2: Были в кармане. Я сказал, что вроде хочу их отдать отцу. Но сейчас я видел Полякова, сказал ему, что никаких ключей не было. Что я просто к девочке выходил.
3: Болван. Эта шутка с ключами может обернуться катастрофой. В наше время шуток не любят и не понимают. За тобой следят? Встретимся в 7 часов вечера у Эрмитажа.

0: Почему состав остановили?
1: Да тут ловят кого-то.
0: Кого ловят?
1: Да жулька какого-то, говорят.
0: Так что ж, так и стоять будем, пока его поймают?
1: Не знаю.
0: Не знаю.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. В Москве состоялась встреча губернатора Георгия Филимонова с председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым. Стороны обсудили развитие театрального искусства и культурные проекты Вологодской области. В частности, речь шла о строительстве театра в Череповце и подготовке международного фестиваля «Голоса истории» в следующем году. Также стороны обсудили возможное участие в фестивале московских театров и проведение образовательных программ. В Вологде продолжается благоустройство площади Революции. Здесь подрядчик приступил к укладке плитки. Работы ведут круглосуточно. Параллельно обновляют Советский проспект и площадь Возрождения. С сегодняшнего дня участок от Советского проспекта до улицы Лермонтова закрыт для транспорта и пешеходов. Ограничения будут действовать до окончания ремонта. В этом году автобусы номер 9, 27, 36 и 43 изменят маршруты. В школе номер 21 Череповца завершается оснащение медицинского кабинета новым оборудованием. Технику закупили по национальному проекту «Молодежь и дети». В кабинет поступили термометры, тонометры, глюкометр, ингалятор, холодильник для вакцин, мебель и компьютерная техника. Использовать оборудование начнут с 1 сентября. В школе сейчас учатся более 600 детей. На Вологодчине завершился основной прием в 10 классы. По итогам отбора в профильные классы зачислили более 4000 школьников. Наибольший интерес у выпускников 9 классов вызывают точные науки. При этом свободные места еще остаются. Дополнительный набор в профильные классы продлится до 25 августа. В Вологде 4 здания на Кремлевской площади получат новую архитектурную подсветку. Работы планируют завершить до 1 декабря. Проекты уже готовы, расходы возьмут на себя собственники зданий. В общий световой ансамбль войдет и культурно-выставочное пространство «Дом с добром». В администрации города заявили, что музей продолжит работать в прежнем режиме, прокомментировал глава Сергей Жестянников. В Череповце автомобилисты помогли предотвратить опасную поездку подростка-зацепера. Мальчик забрался на автобус на остановке на улице Гоголя. Водителю начали сигналить проезжавшие машины. Когда автобус остановился, подросток понял, что его заметили, и убежал. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. В автоколонне напоминают, зацепинг опасен для жизни. Подросток может сорваться и попасть под колеса. Материалы с камер видеонаблюдения передадут в полицию и управление образования. В Вологде с сегодняшнего дня речные трамвайчики переходят на регулярные рейсы. Об этом в своем телеграм-канале ранее написал глава Сергей Жестянников. Прогулки по реке будут проходить ежедневно с 10 утра и до 7 вечера. Отправление каждый час от причала на Соборной горке. На борту работает аудиогид. Стоимость взрослого билета 450 рублей, детского 300. Дети до 7 лет смогут прокатиться бесплатно. В Череповце суд вынес приговор участникам организованной группы мошенников, которые похитили у пенсионеров около 10 миллионов рублей. Как установил суд, с сентября по октябрь прошлого года злоумышленники обманывали пожилых людей под предлогами продления договора связи, замены ключей домофона, оформления социальных выплат и других услуг. В схеме были задействованы

0: ОАН-операторы, кураторы и курьеры. Жертвами стали 5 пенсионеров из разных городов России. Каждому из троих фигурантов назначили по 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Завтра волокжане смогут бесплатно посетить музей области. Акция традиционно проходит в третью среду месяца и распространяется на школьников, студентов и всех жителей региона. В Вологде свободный вход будет действовать в музей кружева, мире забытых вещей, музей Вологодска ссылка, в музей Николая Рубцова и других площадках. Большинство из них работают с 10 утра и до половины 6 вечера. Бесплатно можно будет посетить и музей Семенкова. Он открыт до 6 вечера. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право на льготное посещение. Не участвуют в акции, отдельной выставке и колокольне Софийского собора. И в завершении выпуска. Вологодская тройка стала чемпионом Всероссийского фестиваля в Калужской области. Соревнования прошли 15 августа на ипподроме в Тарусе. Победу в заезде русских троек одержал возница Алексей Чистяков. В финальном рывке его экипаж обошел соперников из Владимирской области. В состав победившей тройки вошли жеребец «Каренник», «Напуск» и престижные «Линкольн» и «Лайнер». Команду представлял племенной конный завод «Вологодский». Алексей Чистяков регулярно участвует и побеждает на традиционном фестивале «Русская тройка».
1: Погода на маяке.
0: Сегодня ночью в Вологде синоптики обещают 11 градусов тепла, небольшой дождь, в Череповце ночью плюс 14, небольшой дождь, завтра днем максимальная температура в Вологде плюс 21, умеренный дождь, в Череповце 19 градусов, атмосферное давление ниже нормы и будет падать.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
1: Маяк.
4: Выборы 2026.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина и президента Мьянмы Мин Аун Хлайна. По их итогам Путин заявил, что отношения России и Мьянмы продолжают укрепляться, наполняются конкретным содержанием. Президент отметил хорошие перспективы для организации экспорта российского СПГ в Мьянму, в том числе для транзитных поставок. Глава государства также заявил о готовности российских компаний подключиться геологоразведке для добычи углеводородов в Мьянме.
3: Важной сферой взаимодействия двух стран является энергетика. На повестке дня совместное строительство на юге Мьянмы электростанции и нефтеперерабатывающего завода. Российские компании также готовы подключиться к геологоразведке и добыче углеводородов, в том числе на шельфе. Имеются хорошие перспективы для организации экспорта в Мьянму сжиженного природного газа. И не только для внутреннего потребления, но и для транзитных поставок в соседние государства. В прошлом году подписано межправсоглашение о возведении в Мьянме атомной электростанции российского дизайна. Речь идет о действительно флагманском двустороннем проекте.
1: Путин отметил, что Россия и Мьянма выстроили устойчивые финансовые связи. Две трети операций идут в рублях. В Черном море юго-восточнее Одессы поражено судно с вооружением и военным имуществом для ВСУ, заявили в Минобороны России. Ранее в нашем военном ведомстве сообщили, что накануне вечером в порту Одессы были поражены резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ. ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки, по данным Минобороны, вооруженные силы России поразили логистический центр, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в ВСУ, цеха сборки, места хранения беспилотников и комплектующие к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Российские войска освободили населенные пункты Ореховатка и Красноподолье в Донецкой народной. Республике. Мировое сообщество должно, наконец, отреагировать на удары ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Сегодня утром в результате атаки украинского беспилотника пострадали 17 человек, большинство из них сотрудники Запорожской АЭС, один атомщик погиб. Как заявил Лихачев нашему корреспонденту, киевский режим ударами по станции нарушает базовые принципы МАГАТЭ.
4: Любой человек, приезжающий сегодня в Энергодар, на Запорожскую станцию, понимает, откуда исходит истинная угроза, понимает, что эти удары буквально на грани, на шаг до катастрофы. И самое главное, понимает, что нарушаются все 5 базовых принципов, базовых столпов безопасности МАГАТЭ, связанные с неприкосновенностью инфраструктуры атомной электростанции, связанные с возможностью персоналу работать свободно, перемещаться, принимать решения, без каких было то ни было давлений. Ну и, конечно же, связанных с электроснабжением, связанных с обеспечением энергии Запорожской станции. Виновник у этого только один – киевский режим. И, конечно же, Киев будет делать все, чтобы как можно позднее МАГАТЭ это признал.
1: Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после атак на Запорожскую АЭС призвал ответственных за эти действия военных командиров немедленно их прекратить. Он назвал атаки на автобусную остановку и промзону Запорожской АЭС неприемлемыми действиями. Это создает риски для безопасности станции, сказал Гросси. При этом глава МАГАТЭ в очередной раз не указал, что все это дело рук киевского режима. Мощи святого князя Дмитрия Донского обнаружили в саркофаге в Архангельском соборе Московского Кремля во время противоаварийных работ. Они проводились в июле этого года. Археологи подтвердили, что останки, которые почти полностью сохранились, принадлежат именно святому благоверному князю. Сегодня в Архангельском соборе Кремля состоялся молебен. Его возглавил святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл.
5: Сейчас мы тоже совершим молитву и помолимся святому благоверному князю, чтобы он был халахадатаем, заступником за землю нашу, за отечество наше. И спросил у Господа ограждения земли русской от всякого врага и супостата, и от всех тех, кто на протяжении долгих столетий пытался подчинить, поработить нашу землю, которым это сделать не удалось.
1: Как сообщили в Русской Православной Церкви, фрагменты мощей святого князя Дмитрия Донского по благословению патриарха Кирилла доставлены в храмы, где им смогут поклониться прихожане. Напомню, великий князь Дмитрий Донской посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения от татаро-монгольского ига 8 сентября 1380 года. Надержал победу в битве с войсками Мамая на Куликовом поле. Почитание князя началось сразу после его смерти. В лике святых он был прославлен в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви. Новость последних минут. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и нефтяникам усилить контроль за обеспечением топливом регионов, не допускать ценовых скачков, сообщили в правительстве. Новак поручил держать на особом контроле стоимость топлива для сельхозпроизводителей и розничные цены на заправках. ФАС работает над заключением соглашения регионов с независимым АЗС для обеспечения справедливых цен на цен топлива. Об этом также сообщили в правительстве. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра дожди, временами сильные, плюс 15-17, в Москве в среду местами кратковременные дожди, ночью возможны грозы, днем 20 градусов.

На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: сразу.
1: Программа «Все сразу» приветствует вас. Я Михална, и в этот праздничный день, да, для многих это праздничный день ежегодно, в России отмечают 18 августа День географа. Сегодня у нас человек, похожий на географа, выступал днем в программе «Физики и лирики». Но я удачный географ ли он? Он об этом как раз вспомнил. Я приветствую сейчас в эфире Алексея Крылова. Алексей Крылов, заместитель декана факультета географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый вечер всем. Присоединяюсь к поздравлению с праздником всех географов, причастных, мечтающих, ну и большую когорту нашей педагогической общественности, которая готовит абитуриентов и будущих географов.
1: Да, да, абсолютно с вами согласна, и даже сегодня уточняла своего зумера, она сдавала по ОГЭ географию, но ты можешь ее еще раз выбрать, когда заканчиваешь 11 класс. И тогда вопрос такой, а в каких сферах сейчас географы как бы активны, и там, где их еще и слушают? Вы знаете, потому что ты можешь быть географом, но там люди по своим планам живут и программам.
2: Ну, во-первых, о востребованности географии, да, я так понимаю, главный вопрос, он очень важный, потому что школьная география и учебники по географии сильно отличаются от того, что происходит в большой географии, и сейчас современная география – это не только фундаментальное ядро географическое, но и вычислительные модели, геоинформационные системы, дистанционное зондирование, пространственная статистика, моделирование природных и социальных процессов. Могу сказать, что наши выпускники находят свое применение в очень широкой области, собственно, как география, да, от геологии до идеологии. Есть выпускники, которые занимаются демографическими вопросами в Минздраве, а есть те, которые готовят карты, например, для беспилотных автомобилей, там, в Сберавто.
1: Кстати, по-моему, вы должны знать, сегодня утром у нас в программе «Физики и лирики» выступал Кирилл Пузанов, он доцент Высшей школы урбанистики и как раз факультет городского и регионального развития Высшей школы экономики. Как раз мы говорили о новых моделях пространственного развития, город большой нужен или лучше развивать маленькие города, как города, где люди спят, отдыхают, наслаждаются жизнью, а на работу ездят, только построив логистику транспортную с ними. Это перспективная сейчас модель для географов?
2: В принципе, для географов сейчас весьма перспективны вопросы пространственного развития территории, потому что пространственное, ландшафтное планирование, управление климатическими рисками, развитие инфраструктуры и систем расселения, восстановление и управление экосистемами, региональные стратегии. Это вот то самое актуальное, над чем работают географы. И здесь, конечно, географы немножко шире смотрят на территориальное пространственное развитие, нежели чем, так сказать, урбанисты. Поэтому здесь нас интересует территория в целом. Если, как прогнозируют наши коллеги-гидрологи, так сказать, изменение стока рек на Северном Кавказе в пределах 20% там, к 2080 году, вы представляете, что насколько серьезно это приводит к изменению уклада, например, сельского хозяйства.
1: Но я поэтому и задала вопрос, чтобы географов еще не только выращивали, но и прислушивались к ним, особенно если на перспективу что-то идет. Ну и у вас, наверное, у всех карта дома, в спальне или где, на кухне, Российской Федерации?
2: Скажите, и в спальне, как... и на кухне, и Российской Федерации, и мира, да.
1: Да? А политическое или все-таки географическое? Давайте, извините, вопрос очень личный, я думаю, но давайте спальню... Захлопнем.
2: Если лично, у меня физическая.
1: Залу. Физическая все-таки, да?
2: Есть. У меня физическая карта, да.
1: Ага. Ну и где самое там, что называется, хорошо-то? Только в Москве и в Питере? Или все-таки есть еще места? Хорошо, я не буду.
2: Ну,
1: я
2: забер... если говорить о географическом образовании, то и в Москве, и в Питере хорошо. У нас есть очень большой географический университет, например, в Перми. Вот. Есть и другие. Ну, если говорить вообще о ведущих научных центрах, то Москва и Питер, конечно, ведущие, но не только они. Вот. А, например, вот, так сказать, контакты с дальневосточными странами, они тоже весьма актуальны, и там дальневосточный университет занимает весьма активную позицию.
1: Ну что ж, спасибо вам огромное. Извините, что мы вечер ваш от карты вас оторвали, физической карты Российской Федерации. Но это наше подзуживание. Я, правда, не журфак закончила, а юрфак, поэтому я постараюсь как-то фильтровать вопросы. Но нам очень приятно, что выступили у нас в эфире. И большой привет всем географам, которые вот учатся и уже ими стали. Спасибо еще раз. Алексей Крылов, заместитель декана факультета географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики, был у нас в гостях.
0: Сразу.
1: Так, носки, яблоки, хрусталь. Давайте сейчас хрусталь обсудили. Носки стилисты всех стран называют самые главные и удивительным образом антитренды осени 26 года. Осень не за горами, сегодня чуть ли не 18 уже августа. Я пригласила в эфир Татьяну Максимову, главный редактор журнала Voice Shopping, это Cosmopolitan Shopping, и, кстати, преподавателя школы дизайна Высшей школы экономики, чтобы она прокомментировала, что проще, наверное, назвать отрицательные антитренды, чем говорить то, что будет модно. Да? Здравствуйте, Татьяна.
3: Да, здравствуйте, добрый вечер. Я бы начала, знаете, все-таки с того, что сегодня в моде, извините за тавтологию, не модно говорить о том, что антитренды, супертренды, никто никому больше ничего не навязывает, не диктует. Мода давно с диктата повернулась скорее к рекомендации. Вот, ну и поскольку просто уже очень много придумано к 2026 году, да, ну, практически 100 лет как существует мода как индустрия, каких только трендов уже не было, все теперь замиксовано, все можно, главное следовать уместности, так скажем. Но если все-таки вы меня спрашиваете про то, что бы я вычеркнула, то, наверное, в первую очередь я бы посоветовала не увлекаться, знаете, радикализацией силуэта. Например, скини-джинсы, очень обтягивающие, супер-обтягивающие джинсы, и еще такой же, например, сверху обтягивающая водолазка, и то какая-нибудь такая куртка, которая прям очень плотно сидит на вас, вот это уже не актуальный силуэт, это мы не носим. Но при этом, знаете, я просто про это уже не первый раз и в журнале писала, мы говорим про то, что скини-джинсы сейчас не самая актуальная модель. А вот я иду по улицам, в метро, смотрю, в общем-то, мало кого эта информация интересует. Наши женщины как носили такие джинсы, так и носят.
1: А может, вот, объясним скини? В принципе, я-то английский в школе учила, а не немецкий, и скини понимаю. То есть это оптигоны, так?
3: Оптигон, это прям такие прям дудочки, которые прям совсем у них нету между кожей, между телом и воздухом никакого вообще пространства, нету воздуха между ними. Вот, вот это уже и мужчинам, и женщинам. Мужчинам даже еще больше в первой степени я предложила уже это не носить.
1: Я вообще не видела ни разу мужчину в скине, но окей. Да, ну,
3: ой,
1: кстати...
3: очень любили у нас, мне кажется, да, прям любят некоторые...
1: Ну, может, это где-нибудь на Покровке, там, где вечерами они ходят, модники. А вопрос тогда по поколениям. А молодые поколения вообще не знают. Мне кажется, моя дочь у меня крадет из шкафа как раз скини за годы скопившиеся и выкидывает по ночам, потому что она это терпеть не может. Я думаю, что они так к этому относятся. Но такие большие оверсайзы тоже, наверное, уже не алло. Извините.
3: Да, вот хорошее выражение. Не оверсайз, не гиперобъем не моден, да, а вот именно, знаете, когда и толстовка, худь огромная, да, там олимпийка огромная, и такие же безразмерные штаны, еще крупные кроссовки, вот это, конечно, тоже не очень хорошо. То есть вот именно увлекаться, как я сам с самого начала сказала, радикализм такой силуэта, очень обтягивающий, слишком свободный, вот это, наверное, не самая актуальная стилизация. Будьте все-таки вот как раз объемные толстовки, все-таки лучше смотрится с прямыми джинсами. Низкие, а вот такие прямые дудочки будут очень хорошо смотреться.
1: Ну и обувь, кроссовки. Насколько это актуально сейчас? Обувь по-прежнему. Вот эти огромные краги, все, они уходят, да? То есть Баленсиага все деньги возможные заработала. Сейчас уже все, невозможно это видеть даже.
3: Вы прям читаете мои мысли, потому что это третий антитренд, который я хотела бы сказать, что действительно в какой-то момент у нас кроссовки, особенно белые кеды, превратились в универсальную обувь, которую вроде бы подходит ко всему. С платьем, со спортивным костюмом, с брючным костюмом тоже мы это носили. И это, кстати, вообще примета, то, что вот кроссовки так демократизировались и вышли на подиум и стали такой повседневной одеждой. Это вообще примета 10-х годов. Это на самом деле не так давно случилось. Еще в нулевых, не то чтобы мы прям носили кроссовки совсем подряд и считали это самой универсальной обувью. И вот сегодня опять вернулась мода на более на лодочки, на балетки, да, на какие-то
1: разные. Ну да-да-да, я просто потихонечку подвожу итог, потому что у нас заканчивается время. И, спасибо вам огромное, Татьяна Максимова, главного редактора Voice Shopping, так, наверное, правильно, Ex-Cosmopolitan Shopping. Ну, в принципе, мы что-то услышали и поняли. Спасибо еще раз, продолжим программу.
0: Все сразу.
1: И вопрос к исследователю когнитивных процессов, автору телеграм-канала Беско Гито, от покупательницы районных этих, как они там, супермаркетов, наверное, так правильно, и никогда не пользующейся доставкой, Маргарита Михайловна Митрофанова. Екатерина Михайловна Косова сегодня с нами. Почему мозг выбирает привычные продукты в магазине? Я почти никогда не рискую и не беру даже название порошка стирального, который я не знаю.
4: Вообще, да, здравствуйте. Есть такой известный в последнее время феномен, как избыток выбора, когда очень много всего на полках похожего, нам очень сложно сравнивать между собой опции, и поэтому сложно принимать решения, и часто мы решаем вообще ничего не покупать. И вот эту штуку открыли и показали, например, в довольно известном эксперименте с джемами 2000 года, в рамках которого было обнаружено, что избыток выбора человека утомляет, повышает внешнюю когнитивную нагрузку и, соответственно, приводит как раз к вот этой абстиненции от выбора. Было два стенда с джемами, на одном было 24 вкуса, на другом было 6 вкусов. И вот оказывается, что тот, где было больше вкусов джемов на выбор, привлек внимание большего количества людей, но при этом только 3% тех, кто подходил, вообще что-то купили с этого стенда. А в случае со стендом с 6 вкусами он привлек меньше внимания людей, но при этом покупку совершили аж 30%, если мне память не изменяет. И вот это как раз история про когнитивную нагрузку. За счет того, что опций для выбора, для сравнения между собой было меньше, люди более активно принимали в итоге какое-то решение, а не просто отказывались от принятия решений вообще.
1: О как! Екатерина Михайловна, а учитывается опыт поколений? Ведь в Советском Союзе у нас выбор был молоко сгущенное и молоко коровье. Ну, видимо, один вид. Или кефир вот один есть и есть. Или сметана тоже, либо разливная из половника, либо в пачке. Все, апунто, как сказал бы Юлий Цезарь. А сейчас вот выбирай, не хочу. 20 видов сметаны. Мы вот с Матецким даже, великим композитором, это обсуждали. Что мы как старухи из Иргиль там эти выбираем себе сметану особую.
4: В теории такое действительно может быть, и поколение в теории может влиять, скорее в том смысле, что в силу опыта у нас формируется некая ментальная схема, ментальная модель поведения в магазине. Мы знаем, что когда мы приходим, например, и на полках мало товара, нам нужно взять что-нибудь, да, если мы жили во времена дефицита. Я, к сожалению, его или к счастью, его не застала скорее. Вот. А если мы привыкли к тому, что наоборот на полке очень много товара, то дефицит может повергнуть нас в стресс, и мы в этом случае откажемся от выбора. Но это уже альтернативные когнитивные нагрузки, объяснения, они могут вступать в противоречие друг с другом, либо наоборот друг друга поддерживать. Ну, как и все в психологии.
1: То есть, как вот молодежь, наверное, лучше взять несколько видов корейской, как ее называют, корейская морковка, их там тоже 10 видов, и каждый раз пробовать одну и уже выбирать себе то, что нравится, так?
4: Ну, да, главное, чтобы их было условно 10 видов, а не 35. Вот из 35 выбирать будет сложно, из 10 еще хоть как-то получится.
1: Ах, вот оно как. Так. А есть какие-нибудь самые, вот одним словом, товары-лидеры? Вот берешь их и бежишь сразу.
4: Что-то, к чему мы привыкли. Но это получилось чуть больше, чем одним словом, но тем не менее.
1: То, к чему мы привыкли. И это годами не меняется, я правильно понимаю?
4: Такое может быть, да. Был такой суперизвестный психолог, классик отечественной психологии Леонтьев. Вот он сказал, что мотив — это предмеченная потребность. Мы, когда впервые сталкиваемся с какой-то задачей, нам нужно удовлетворить какую-то потребность, первый предмет, с помощью которого мы ее удовлетворяем, становится основным предметом, который мы дальше будем искать, когда с этой потребностью снова столкнемся. Если мы привыкли жажду Кока-Колы удовлетворять, мы всегда будем искать Кока-Колу, когда мы хотим пить.
1: Понял. Спасибо вам огромное. Мотив – это обеспеченная потребность. Исследователь Леонтьев. Все, ищем его в интернетах. А вам огромное спасибо и удачи в вашей работе. К вам вернусь совсем скоро. Передаю микрофоны в другие студии. Оставайтесь с нами. Программа «Все сразу».

0: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Россия и Мьянма наладили тесное военное и военно-техническое сотрудничество, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Российский лидер сообщил, что в планах создание глубоководного морского порта на южном побережье Мьянмы.
2: Отмечу ряд многообещающих совместных проектов в промышленности, транспорте и логистике. В Мьянме строится чугуноплавильный завод, предприятие по производству органических удобрений. Обсуждаются и планы создания на южном побережье страны глубоководного морского порта для приема крупнотоннажных судов. Развивается партнерство и в высокотехнологичных отраслях. Российский бизнес предлагает к внедрению в Мьянме свои уникальные передовые технологии в сфере цифровизации, кибербезопасности и хранения данных. Налаживается сотрудничество на основе подписанного в 2025 году межправительственного соглашения об исследовании и использовании космического пространства в мирных целях и пилотируемой космонавтики.
0: Путин заявил, что отношения России и Мьянмы продолжают укрепляться, наполняются конкретным содержанием, выстроены устойчивые финансовые связи. Две трети операций идут в рублях. ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины средствами ПВО. За сутки уничтожены 10 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США, а также 1671 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. Российские войска освободили населенные пункты Риховатка и Красноподолье в Донецкой Народной Республике. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен у мощей святого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля. Сегодня стало известно, что мощи святого князя Дмитрия Донского обнаружили в саркофаге в Архангельском соборе Кремля во время противоаварийных работ. Они проводились в июле этого года. Археологи подтвердили, что останки, которые почти полностью сохранились спустя 6,5 веков, принадлежат именно святому благоверному князю. Дмитрий Донской посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения от татаро-монгольского ига. 8 сентября 1380 года он одержал победу в битве с войсками Мамая на Куликовом поле. Как это было, напомнил помощник президента, историк Владимир Мединский.
3: Дмитрий Донской ценен нам и тем, что именно он, сняв с себя княжеское облачение, одел одежду простого ратника и встал в первых рядах первого полка, принимавшего на себя основной удар татарской конницы, скажет, что он пожертвует всем, и он готов разделить судьбу своих сограждан, своих товарищей, своих ратников.
0: Как сообщили в Русской Православной Церкви, частицы мощей святого князя Дмитрия Донского по благословению патриарха Кирилла будут доставлены в храмы, где им смогут поклониться прихожане. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и нефтяникам усилить контроль за обеспечением топливом регионов и не допускать ценовых скачков, сообщили в Кремле. Новак поручил держать на особом контроле стоимость топлива для сельхозпроизводителей и розничные цены на заправках. В обмене также сообщили, что ФАС работает над заключением соглашений регионов с независимыми АЗС для обеспечения справедливых цен топлива. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобоса, в Петербурге завтра дожди, временами сильные, плюс 15-17. В Москве в среду местами кратковременные дожди, ночью возможны грозы. Ночью в городе плюс 16-18, днем 20 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня стартовала программа матчей второго тура группового этапа пути РПЛ. В эти мгновения ЦСКА проигрывает Акрону 0-1, а Родина уступает Оренбургу 1-2. А чуть позже Ахмат сыграет с Факелом, а Ростов с Локомотивом. Тем временем президент Галатасарай Дурсун Озбек подтвердил, что турецкий клуб приобрел полузащитника Лока Алексея Батракова. «Мы приобрели лучшего игрока из наших скаутских отчетов. Нашему тренеру он тоже понравился. Все увидят, насколько высококлассного игрока мы подписали», — приводит газета «Фанатик» слова Озбека. Ранее сообщалось о том, что 21-летний Батраков прилетит в Стамбул для подписания контракта с Галатасараем в среду или четверг. Сегодня продолжилась программа предсезонных контрольных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» серии буллитов обыграл «Торпедо» 2-1. В рамках Кубка Республики Башкортостан «Амур» разгромил «Барыс» 5-1. «Лада» была сильнее «Салават-Юлаева» 6-3. Теннис. Андрей Рублев проиграл в матче третьего раунда на турнире серии «Мастерс 1000» в Сенцинати. Сегодня 13-й сеянный россиянин уступил Нуну Боржишу 3-6, 4-6. Смешанное единоборство. Промоушен UFC анонсировал несколько поединков с участием российских бойцов на предстоящем 3 октября турнире UFC 332 в Солт-Лейк-Сити. Роман Копылов проведет поединок с Атебой Готье, Исмаил Наурдиев с Марвином Веттори, а Андрей Пуляев померится силами с Дэмианом Пиносом. И пока это все новости спорта.
0: Маяк.

0: сразу.
1: Сразу, программа «Все сразу» и страничка доктора. Я решила выяснить у гостя, у эксперта, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева сегодня с нами. Говорят, в некоторых СМИ прошла новость о том, какие анализы лучше сдать при возникновении отеков. И вот слово «отеки» мне тут напрягли. Отеки чего? Лица, ног, ну ладно, тяжелые отеки не буду. Я уже понесло меня, Остапа. Здравствуйте, Ирина. Можно уточнить ваше отчество?
2: Михайловна.
1: Ирина Михайловна, ну да, вот Ирина, что с отеками делаем? Это от возраста зависит? У детей вроде отеков нет, так? Ну, вот таких, чтобы совсем вредных.
2: Ну, это абсолютно вот вы правильный вопрос. Вы абсолютно правильный вопрос подняли. Отеки чего? Потому что отеки – это огромная прям целая область медицины. И отеки бывают разные, они бывают аллергические. Они бывают в связи с потерей белка, они бывают воспалительного характера, они бывают из-за проблем с почками. То есть это настолько множественно, или сердечная недостаточность. Это огромный, значит, различный букет заболеваний, который сопровождается отеками. А также локализация важна, отеки лица, отеки ног, отеки каких-то конечностей, еще чего-либо.
1: То есть за собой нужно просто следить. Ну, то есть смотришь, где отекает больше всего. Или как это
2: Конечно,
1: происходит?
2: Конечно, в первую очередь вы должны понять, то есть ли у человека диагноз. То есть если человек знает, что у него есть какие-то хронические заболевания в той или иной области, он прям знает, что это есть, и вдруг у него начинаются вот отеки, то здесь можно говорить об обострении хронического заболевания. Это один вопрос, и тогда ему нужно идти к этому специалисту, по какому вот, скажем так, заболеванию, какого профиля он наблюдается, и с ним решать проблему, связанную с обострением или это новый симптом. А если вы вот, например, впервые что-то отекло, все-таки лучше дойти до, скажем так, до терапевта и с ним разобраться, что именно отекло, и он попробует найти причину, установить и действительно уже направить к нужному еще дальше.
1: Ну, наверное, виднее всего отеки на лице, да, это, наверное, отеки под глазами.
2: Я думаю, что беспокоит, конечно, ноги. Чаще всего людей, особенно женщин. Особенно женщин после 35, отечность лица. Это самая частая такая жалоба. Вот мне кажется, что я вся такая припухшая, отечная. Это действительно после 35 лет, особенно после 40, это период такой, скажем так, ранней переменопаузы. У нас меняется гормональный состав, и действительно мы как бы женщины страдают некой такой небольшой задержкой жидкости, которая визуально действительно есть, по факту она может не выраженная, и это не является заболеванием. Это является, скажем так, физиологическим состоянием, которое требует очень тщательного подхода к себе, тщательного сна, полноценного сна в первую очередь, занятий спортом регулярным и правильным питанием. Это как бы банально не звучало, но это правда основа основ. Вот. И на самом деле заболевания здесь нет, здесь есть некая перестройка организма, которой нужно уделить время.
1: А мужчин такое есть?
2: Чтобы помочь. У мужчин такое позже происходит.
1: А когда? Ну-ка, намекните, чтобы мы своих-то как-то взбодрили.
2: Ну, скажем так, андрогенные дефициты, они идут уже где-то уже ближе к 60 и после 60 даже. То есть 60 еще мужчина может прекрасно выглядеть, да, все зависит от его образа жизни. Конечно, если он рано начнет злоупотреблять пищей, алкоголем, там, табаком, то он, конечно, и к 35, к 40 выглядит очень плохо, с лишним весом, у него могут быть отеки уже по сердцу и по, скажем так, по диабету, да, вот. Но в целом природа мужчин в этом смысле одарила.
1: Пожалела чуть-чуть. Ну, пусть они добытчики.
2: Могут чувствовать себя... Да, на них больше нагрузки. А женщины уже после 40... Могут, конечно, это испытывать, но это все можно поправить без серьезных, тяжелых медицинских лечений. Но все-таки важно, конечно, чтобы врач сначала... Это заключение может сделать врач. Ошибка, когда пациент бежит сам в аптеку и говорит...
1: И берет какой-то мочегон.
2: Противоотечное, пожалуйста. Да, буду пить противоотечное. Так делать нельзя ни в коем случае, потому что можно себе так навредить. А аллергические отеки, они вообще имеют тенденцию с каждым последующим разом ухудшаться и довести там до анафилактической реакции, до физиологического шока. Вот, поэтому важно разобраться.
1: Аллергии, наверное, люди все-таки примерно знают, да, этот такие за собой.
2: Ну, конечно, он более острый, более такой локальный. И чаще в том месте, где контакт был, или, по крайней мере, человек описывает, что я что-то съел, выпил, или что-то зацвело, и я вдруг опух. Вот. Да, это, конечно, да.
1: Но, ну и последний экспресс-вопрос.
2: Да.
1: Да, или вы хотели что-то важное людям, у которых
2: Я говорю, ну, люди часто приходят, говорят, вот у меня проблемы с почками, вот у меня отеки, у меня проблемы с почками. Они сами себя так убеждают, хотя это не так. Но сейчас, слава богу, может быть, чат GPT им перестал говорить, что это почки, поэтому они реже стали говорить. Но раньше это была полная уверенность, что проблемы с почками просто там соленые. Раньше так было принято ешь и отекают. Есть такой факт, но только у пациентов, у которых действительно уже есть мочекаменная болезнь, и почки недостаточно. Им действительно меньше соли, у них это может привести к нарастанию отеков. Да.
1: А у меня был вопрос быстрый по ногам, потому что мы часто, ну, вернее, уже сейчас уже не так часто бегаем, ходим, бродим, и все, что с этим, ну, и летаем даже реже, да, это уже, ну, тоже доказанный факт. Поэтому раньше мы какие-то носки себе или что-то похожее на компрессионное белье. Нужно это или нет?
2: Это
1: можно одним словом?
2: Это верное решение. К сожалению, действительно, мы очень много сидим, очень много сидим на работе, очень много сидим за рулем или даже в транспорте, и венозная недостаточность, она может даже не быть как диагноз варикоз, но если человек мало использует свои ноги для ходьбы, для бега, для спорта, у него действительно клапаны слабевают. Соединительная ткань в сосудах, в венах ног точно так же перестает тренироваться, и она расслабляется, и у человека происходит вот эта пастозность голени, отеки к вечеру. То есть любой человек, который не занимается спортом, долго сидит, к вечеру в сапог уже может не влезть. Но если мы начинаем заниматься спортом,
1: давайте все-таки,
2: то все проходит.
1: Все проходит, да. Но это мы чуть-чуть успели, но все-таки нам следующая еще одна важная новость про помидоры. Я без них не могла без них. Но об отеках и о здоровье еще не раз поговорим в эфире «Маяка» в программе «Физики и лирики». Но эта программа «Все сразу».
0: Все сразу.
1: Да, помидоры срочно. Михаил Воробьев, садовод, агроном, селекционер и биолог, наш любимый гость. Михаил, здравствуйте. Как нам с этими помидорами? Поспели? Разных цветов. Как их хранить, если их много? Они же холодильника не любят. На лоджии мухи. Мухи, мужья и внуки. Что делаем? Где храним?
3: Ну, все-таки оптимальный вариант хранения практически для всей плодовой овощной продукции – это прохладное место. Но если это не холодильник, то любое другое место, которое не нагревается солнечными лучами. Если есть подвал – хорошо. Если есть просто какой-то закуток прохладный, ну, тоже подойдет. Самое главное, чтобы они не перегревались, чтобы у них не происходило более быстрое созревание, и чтобы они не высыхали. Потому что, как и всякие другие фрукты и овощи, при нагревании солнечными лучами или просто там температурой окружающей, конечно же, происходит испарение влаги, и они теряют свою сочность. Поэтому прохладное место, по возможности, естественно, их не надо ни в коем случае не мыть, там ничего с ними делать. Если у вас ваши помидоры сорвали, положили, и не трогайте, ждите, когда они у вас, значит, ну, придет время их съесть. Есть способ заворачивания их в бумажные салфетки или просто в бумагу. Ну, способ хороший, для яблок он используется, для апельсинов. Ну, помидоров у нас, как правило, немножко больше, чем яблок и апельсинов, поэтому, ну, у кого есть, хорошо, ну, нет, значит, и без них обойдемся.
1: Да. Ну, еще хотел один вопрос уточнить. Вы очень часто боретесь с мифами, да, ненаучными историями. Все-таки, если закрепилось мнение, что в магазинах все пестицидное, но это же тупик, или с этими людьми даже спорить не надо? Потому что это не докажешь, и вот они горбатятся с утра до ночи. Если это в кайф, тогда да. Когда это дачный участок, когда это воздух, там, ну, вообще, это тебе делает, дает, ну, радость жизни, да, твои занятия. Но когда ты просто не веришь тому, что в магазинах, как вообще здесь быть? И как, что-то есть доводы хоть какие-то?
3: Ну, верить или не верить, это уже дело каждого. Могу совершенно ответственно заявить, что есть так называемые технологические карты. Это инструкции по выращиванию растений, в том числе и томатов. И там указано, сколько и когда нужно обрабатывать и какими пестицидами. Без пестицидами вы можете быть совершенно спокойны. Ни один фрукт и овощ у нас не выращивается. Ну, разве что, кроме зелени. На зелени использовать никакие пестициды нельзя. Другое дело, что садоводы и огородники могут использовать на своих приусадебных участках биопестициды. Вот лично я вот в этом году использовал некоторые из них, и вы знаете, вот сейчас урожай собрал помидоров, они созревают, и практически фитофлоры.

0: Ну и песня посвящаем кетчупу. Кстати, пригласим к себе как-нибудь шеф-повара и узнаем о рецептах приготовления кетчупа в домашних условиях. Всем всего и до встречи в эфире.
1: Маяк. Опера «Сельская честь» Пьетро Маскани. Когда страсть и ревность ослепляют разум, любовь умирает. Предательство, месть, убийство, запоздалое раскаяние приводят к трагичному финалу. Но настоящие чувства вечны, как лики византийских святых на античных фресках. «Сельская честь» и режиссер Дмитрий Бертман напомнят об этом. Серия спектаклей пройдет в Геликоне с 27 по 29 августа. Категория 16+.
2: С 6 по 11 сентября. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе выдающиеся произведения великого композитора. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте. Зал «Зарядье», Москва. 6+.
3: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 20:00 вечера.
4: Каждые вот эти фразы, которые да. нас оценивают близкие люди или ну, чуть подальше, они у нас западают, и мы не можем себя полюбить. А как же, это сказала то, это, как бы этот что не сказал, а это, ну или то.
5: Да, потому что это в том числе наша такая биологическая особенность, да, нам важно, чтобы племя нас принимало.
3: Любить себя. Видеоподкаст о поиске взаимности с самим собой в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: «Маяк». Училка против «Маяка».
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о неправильных буквах, которые периодически попадают в некоторые слова. Мы поможем им выбраться и вместо них внедрим в слово то, что нужно. Итак, меняем буквы неправильные на правильные. И начнем мы это делать вместе с ведущим программы «Хочу все знать» и его гостем.
2: Конечно, если у вас есть нарциссические нотки, можете себя в этом тешить, что я в центре вселенной.
3: У нарциссических личностей проблемы будут. Понимание, что ты никто по сравнению с...
1: Мы дважды услышали прилагательное «нарциссический» с «т» в середине слова. Но это неверно. «Т» в этом слове быть не должно. Зато должна быть вторая «с», как и в исходном существительном «нарцисс». «Нарцисс» – «нарциссический». Удвоенная «с» сохраняется, но никакие другие буквы не добавляются. «Нарциссический». И еще одну подмену я заметила в слове, которое употребила гостья школьной программы для взрослых Варвара Королева.
4: Если виновник был младший в семье, а обладатель ковшика, у которого его угнали, это был старший в семье, то это было отягчающее обстоятельство. Вот в этом перечне особых зол и в таких в отягчающих обстоятельствах преступления...
1: Мы дважды услышали причастие «отягчающий» с «т» после «г». Но там «т» быть не должно. Срочно заменяем «т» на «че» и получаем «отягчающие обстоятельства». Далее мы немного выдохнем вместе с ведущим Сергеем Стилавиным. Да, он тоже заменил одну буковку в слове, но сделал это намеренно.
5: Или тот же Киану Ривз уклоняется от пуль, нагинается, как мы говорим, эффектно в «Матрице», да, там четверть века назад нагибался, по крайней мере.
1: Конечно, не нагинается, а нагибается. В середине слова должна быть «б», и ведущий это знает. Он заранее предупредил об этом, а потом произнес слово правильно. Нагибается, нагибался. Ну а теперь мы слушаем ведущего Артема Новиченкова. Он слегка споткнулся на одном слове.
6: Даже если я произведу довольно продуктивную, на мой взгляд, операцию и представлю себя человеком, не жалеющим об упущенном, и я ощущу это состояние гармонии.
1: Ощутю, неверно. Срочно убираем «т» из нашего глагола и вставляем вторую «ща». Получаем «ощущу». И это правильный вариант. Такое слово есть. «Ощущу». И еще одно высказывание все того же Артема Новиченкова мы обязательно должны послушать.
6: Да, то есть это невероятные глобальные производства, которые окормляют страну и так далее.
1: А вот здесь я немного запуталась. Глагол «окормляет» стал для меня полной неожиданностью. Я такого раньше никогда не слышала, и в словарях его тоже нет. Смею предположить, что здесь требуется замена и перестановка букв. И на самом деле имелось в виду слово «окаймляет». А может быть, это просто авторский неологизм, образованный от слова «кромка». Но это не точно. И на этом я выпуск завершаю, но приглашаю вас в свой канал в мессенджере Макс. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Мощи святого князя Дмитрия Донского обнаружили в саркофаге в Архангельском соборе Московского Кремля во время противоаварийных работ. Они проводились в июле этого года. Археологи подтвердили, что останки, которые почти полностью сохранились спустя 6,5 веков, принадлежат именно святому благоверному князю. Сегодня в Архангельском соборе Кремля состоялся молебен. Его возглавил святейший патриарх Московский Всея Руси Кирилл, предстоятель Русской Православной Церкви, призвал молиться, чтобы Дмитрий Донской просил у Бога защиты для России.
2: Сейчас мы тоже совершим молитву и помолимся святому благоверному князю, чтобы он был халахадатаем, заступником за землю нашу, за отечество наше. И спросил у Господа ограждения земли русской от всякого врага и супостата и от всех тех, кто на протяжении долгих столетий пытался подчинить, поработить нашу землю, которым это сделать не удалось.
0: Великий князь Дмитрий Донской посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения от татаро-монгольского ига. 8 сентября 1380 года он одержал победу в битве с войсками Мамая на Куликовом поле, как это было, напомнил помощник президента, историк Владимир Мединский.
3: Дмитрий Донской ценен нам и тем, что именно он, сняв с себя княжеское облачение, одел одежду простого ратника и встал в первых рядах первого полка, принимавшего на себя основной удар татарской конницы, скажет, что он пожертвует всем, и он готов разделить судьбу своих сограждан, своих товарищей, своих ратников.
0: Почитание князя Дмитрия Донского началось сразу после его смерти. В лике святых он был прославлен в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви. Как сообщили в церкви, частицы мощей святого князя Дмитрия Донского по благословению патриарха Кирилла будут доставлены в храмы, где им смогут поклониться верующие. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Ореховатка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» взяли населенный пункт Красноподолье в ДНР, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Доброполье, Новофедоровка, Сергеевка, Новоандреевка, Райская, Матяшево и Новогришино Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 355 военнослужащих. В Черном море юго-восточнее Одессы поражено судно с вооружением и военным имуществом для ВСУ, заявили в Минобороны России. Ранее в нашем военном ведомстве сообщили, что накануне вечером в порту Одесса были поражены резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ. Москва имеет право рассматривать участие британских ракетных войск в ударах по России как прямое участие в конфликте на Украине со всеми вытекающими последствиями, заявил глава МИДа России Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Так Лавров прокомментировал заявление британского премьера Энди Бёрнама о том, что Лондон будет с Украиной до конца.
4: Премьер Новой Великобритании, после того, как ему зачитали... После того, как ему зачитали заявление российского посольства, сказал, что мы будем с Украиной, это не изменится. А в британской прессе со ссылкой на их Минобороны такие разнузданные сообщения, что, мол, атаками беспилотников мы показываем, что мы вообще больше не нервничаем по поводу возможной реакции России.
5: Вы знаете, мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца. А что касается существа... Комментарий нашего посольства, министерство делало комментарий. Это означает только одно. Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана. Если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность, мы точно так же имеем право рассматривать вот гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями.
0: Ранее в посольстве России в Британии, комментируя сообщение газеты «Таймс» о применении Киевом британских беспилотников для ударов вглубь российской территории, заявили, что чем глубже вовлечение Лондона в конфликт и чем больше его поддержка Украины, тем выше будет цена, которую он заплатит. Действия Британии неизбежно повлекут за собой последствия, подчеркнули в нашем посольстве в Лондоне. Россия и Мьянма наладили тесное военное и военно-техническое сотрудничество, заявил Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Путин заявил, что отношения России и Мьянмы продолжают укрепляться, дополняются конкретным содержанием, выстроены устойчивые финансовые связи.
1: Главное в том, что российско-мьянманские отношения продолжают поступательно укрепляться, наполняются новым конкретным содержанием. Осуществляется регулярный диалог по линии МИДов, Советов безопасности. Прорабатывается и реализуется целый ряд крупных совместных проектов. Обо всем этом мы и говорили сегодня подробно. Обменялись мнениями и по актуальным региональным и международным темам. Принят, как вы видели, солидный пакет межведомственных и коммерческих документов. Приоритетное значение мы уделяем экономическим связям. Выстроены устойчивые каналы финансовых расчетов. 2/3 коммерческих операций производятся в российских рублях.
0: Путин отметил хорошие перспективы для организации экспорта российского СПГ в Мьянму. Глава государства заявил о готовности российских компаний подключиться к геологоразведке для добычи углеводородов в Мьянме. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и нефтяникам усилить контроль за обеспечением топливом регионов, не допускать ценовых скачков, сообщили в Кремле. Новак поручил держать на особом контроле стоимость топлива для сельхозпроизводителей, розничные цены на заправках. В Кабмине также сообщили, что ФАС работает над заключением соглашений регионов с независимыми АЗС для обеспечения справедливых цен топлива. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра дожди, временами сильные, плюс 15-17. В Москве в среду местами кратковременные дожди, ночью возможны грозы, днем 20 градусов.

0: сможешь. Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер, да. А я всегда говорю «доброе утро».
1: А утром ты тоже говоришь «доброе утро»?
0: Утром я тоже говорю «доброе утро». И знаешь, ни у кого это не вызывает почему-то противоречий, а вечером вызывает.
1: Некоторая непредсказуемость тогда получается.
0: Да. А мы продолжаем какую-то, не знаю, сеть или линию, линии эфиров.
1: Узор.
0: Узор, да. Как бы нам, наверное, как надо назвать этот узор, Влад? Да? Что мы? Мы исследуем феномен человека трансформирующегося. Так можно? Homo transformicus.
1: А мне очень нравится название главного героя нашего сегодняшнего. И вполне это может быть названием этого самого цикла, этой самой нити, которую мы проследуем. Сегодня у нас в главной роли танка буддийская, которая называется «Очищение белого слона». И, возможно, мы этим и занимаемся, то есть очищаем белого слона.
0: Да, предуведомление очень простое. Сегодня с сыном я ходил в Пушкинский музей. Надо сказать, давно я не был в художественных музеях с сыном. В Кунсткамеру вот недавно ходили в Петербурге. И мне предложили, а пойдем сходим. Сейчас в Пушкинском экспозиция посвящена Ваджраяне. Кто не знает, переводится как «алмазная колесница». Это третья такая, третий извод буддизма. Насколько вы знаете, именно этот вид буддизма и в России присутствует, в Калмыкии, Бурятии, Туве, на севере там Индии, на севере Китая, в Монголии и в Тибете. Вроде все почти назвал, да? Там просто карта была, я запомнил. Вот. И я сегодня сходил с сыном на эту выставку. Мне, честно говоря, очень понравилось. И даже меня как-то успокоило, потому что последние пару дней у меня какое-то чудовищное напряжение внутри при отсутствии мыслей, которые могли бы вызывать это напряжение. То есть тоже, да, интересно. С одной стороны, я научился отслеживать свои мысли, взаимодействовать с ними, работать с ними. Но я не могу найти мысли, которые мне стоило бы сейчас с ними работать, а вот это внутреннее напряжение, оно никуда не девается, и там, на этой экспозиции, меня так немножко отпустило. Правда, потом опять вот как-то как ком в горло, что аж дышать тяжело физически, вернулось состояние, и тем не менее, оттуда я много что вынес. А, кстати, знаешь, что я там понял? Был я, мой товарищ Сережа и Корней, ну, и я рассказывал там о разных...
1: Ты вел экскурсию,
0: да? Я рассказывал там про Ваджру, про Цанкапу, про Авалокитешвару, ну, много чего рассказывал про будущего Будду Майтрея. Я же целую книжку про него прочитал. Мне вообще нравится, что в буддизме уже есть изображение Будды Майтрея, и как примерно понятно, когда он придет, и уже как бы все...
1: Когда?
0: Ну, не скоро еще, еще ждать, да.
1: Поживем еще, увидим.
0: Да, еще мы не увидим, скорее всего. Вот. И я в какой-то момент понял, что я мог бы работать вообще-то на этой выставке, потому что то, что рассказывали экскурсоводы, в принципе, я это все знаю. Вот. Я порадовался, что я не экскурсовод, потому что, ну, это неинтересно просто, понимаешь, рассказывать это все.
1: Ну, знаю тебя, если бы ты работал экскурсоводом, ты бы выдумывал через какое-то время, начал бы придумывать просто, что...
0: Какая разница?
1: А
0: ты
1: никакой,
0: знаешь, никакой разницы,
1: никакой разницы
0: нет, да. Так вот, и оттуда, с сегодняшней выставки, я решил принести сюда в эфир сюжет, который называется «Очищение белого слона», «Тханка» или, ну, там, вот это «Х», как он, предикативный, да, звук?
1: Фрикативный.
0: Фрикативный, нет, не знаю, он не читается, то есть это «Тханка», так правильно говорить, это икона фактически. То есть,
1: но это не икона.
0: Но это не икона, потому что не икона в нашем понимании, да? Это икона, как айкон изображения, в которой находится отражение духовного какого-то содержания. Да?
1: Можно
0: то
1: сказать, что это комикс.
0: Да, это комикс. Это
1: потому
0: комикс.
1: Что здесь есть последовательное развитие сюжета, что нужно делать. Это все зашифровано символами, да, но, в принципе, весь путь понятен.
0: А, кстати...
1: Или это похоже на детскую игру, в которой надо к змейке-лесенке двигаться к просветлению.
0: Да, вы можете вбить «Очищение белого слона» в интернете и найти эти изображения. Но, с другой стороны, живопись эпохи Возрождения, она вся иконографична, но при этом не называется иконами. То есть, по большому счету, это некое одухотворенное изображение, да, выражение там художника. Я вот сейчас книгу читаю, Дюрер, Босх,
1: Брейгель.
0: Да, потом как-нибудь поделюсь мыслями. Ну, там же те же самые вот эти вот ощущения переданы. Короче говоря, я завис над этой танкой. «Очищение белого слона».
1: Завис в буквальном смысле. Остановился и смотрел.
0: Я сначала мимо прошел, а потом понял, что что-то я там не досмотрел, и меня к этой танке опять привело. Я вернулся, там небольшие, там полтора зала, можно сказать. И я как-то туда, да, врубился. Потом я в интернете почитал, а про эту танку очень мало в интернете, что можно нарыть. Вот, в принципе, и так все понятно. Но хочется поговорить о том, ведь духовное содержание, оно, в принципе, как бы не является конечным, да? Это не алфавит, который ты можешь дочитать до конца. Это некая мандала, если хотите, да? Некий узор, в который можно себя самого помещать, рассматривать собственный путь, свой духовный, и наблюдать себя вот в этом пути развития. Может быть, Влад, ты перескажешь сюжет?
1: Да, я вот схематично танк. Хочу как-то ее обозначить. Она прямоугольная. Она большого размера?
0: Нет, сантиметров 40, да, на 25. Да? На 25. Типа того, да.
1: Небольшая.
0: Причем они из вертикальной, из горизонтальной, то есть, естественно, сюжет много раз повторяется. Вот. Но то, с той самой танки, что я видел в музее, я в интернете не нашел, но суть-то там везде одинаковая, естественно.
1: Угу. А мы двигаемся с левого нижнего угла. Сначала влево, и потом змейкой поднимаемся вверх.
0: Есть и с правого, да, нижнего угла, угодно. Есть слева направо. То есть это вообще не важно.
1: В общем,
0: важно.
1: Змейкой мы поднимаемся горизонтальными змейками вверх, да. Да, в какой-то из углов.
0: Количество слонов, извини, всегда может быть разное. То есть на той танке, что я видел, было 7 слонов. Та танка, что передо мной, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 слонов. Вот.
1: Значит, старт пути обозначает двухэтажный дом. Да,
0: да,
1: строение.
0: Да,
1: красивое,
0: образ.
1: Аккуратное, белое, с деревянными ставнями, с деревянными дверями красными. А все действие происходит в какой-то прекрасной горной долине. А какие-то деревья растут всякие разные, на деревьях обезьяны где-то лазают. И, значит, водоем рассекает полотно этой картины. А через это полотно, вот по принципу змеек, перекинуты три моста. Я думаю, мостов тоже может быть больше, да?
0: Да, и еще важно здесь не расположение там слева направо, например, да, или с левого угла, или с правого, а именно акт восхождения. То есть слон, который изображен здесь,
1: постепенно
0: много
1: белеет.
0: Раз, он постепенно белеет, и он все выше и выше на полотне находится. То есть он восходит вверх. Ее надо читать снизу вверх. Вот это важное.
1: И тут такими тройчатками повторяется сюжет. Если возле дома сначала у нас есть буддийский монах, потом черный слон, перед ними обезьяна возглавляет эту процессию, то вот постепенно эта троица продвигается. Монах с обезьяной остаются, как были.
0: А слон потихонечку белеет.
1: Да. Я вот смотрю, везде ли сохраняется порядок? Нет, не везде. То есть, если вначале нас ведет обезьяна, в какой-то момент обезьяна начинает уже тянуть за хвост слона, замыкая эту процессию.
0: А монах идет первым.
1: И потом в конце уже слон идет как будто первым.
0: Обезьяна
1: последняя.
0: Пропадает.
1: У меня здесь еще есть обезьяна.
0: При самом последнем слоне обезьяна вот у меня.
1: Уже нет обезьяны. При предпоследнем. Да, и в конце они приходят в какой-то алтарь, похоже, горную пещеру, где сидит нечто большое в позе лотоса, и, похоже, оно воскуривает какие-то благовония, и дым этих благовоний, в облаке этих благовоний, как будто существуют какие-то монахи, наверное, просветлившиеся.
0: У меня есть ощущение, что мы сейчас где-то в 1930-х, и у людей нет возможности зайти в интернет и посмотреть.
1: Ты знаешь, я думаю, очень многие ленятся. Хорошая оговорка. Очень многие ленятся, с одной стороны. С другой стороны,
0: Я не против, что мне нравится описывать живопись.
1: Смотрят с телефона. На телефоне мало что рассмотришь. Да, это не как мы открыли на экране перед собой побольше размером. Ну и действительно, описание очень многое дает. Мы же читали с тобой Даниэля Арасса, замечательного искусствоведа, который перед тем, как говорить о глубинных смыслах, заложенных в живописи, и рассказывать какие-то истории, посвященные этой живописи, чрезвычайно интересно. интересно, и очень рекомендую эту книгу. Он описывает эту картину, он показывает направление взглядов, перспективу для того, чтобы показать нам, как смотреть картину. Угу. Поэтому, мне кажется, это не бесполезно.
0: Ну, на самом деле, это вопрос, да,
1: упражнение.
0: С детства, помнишь, в школе читаешь какую-нибудь Тургенева, и там описание природы. Всех тошнит от описания природы. Ну, как на моей памяти.
1: В детстве.
0: Не помню,
1: в детстве.
0: Не, да, не помню одноклассников, которые, о, опять описание природы, ну, наконец-то, а то все эти любовные три волнения и сюжеты, вот, наконец можно выдохнуть, или там лирические отступления у Пушкина или у Гоголя. Я с годами, честно говоря, очень люблю...
1: начинаешь их ценить,
0: да,
1: с годами.
0: Да, лично для меня это важная часть текста, потому что если мы переложим вот этот взгляд со внешнего мира на себя, попробуй себя пиши. Вот встань перед зеркалом и просто опиши себя. Это целое путешествие будет. Мы вдруг
1: заметим...
0: Мне кажется,
1: уровень детализации этого рассказа будет некоторым косвенным свидетельством уровня способности твоей концентрироваться, да, и замечать мелкие детали или изменения. Ну, то есть, кто-то широкими мазками рисует портреты, здесь все ясно, побежали. Угу. Да? А вот заметить какие-то детали, мне кажется, это важно.
0: Знаешь,
1: в деле приобщения к миру.
0: Я с подросткового возраста наблюдаю за своими руками, за линиями рук. Ну, я подросткам мне сказали, что есть такая хиромантия, там линии рук, за что-то отвечает.
1: Название тоже, конечно,
0: ну,
1: да?
0: Ну, что тут поделать.
1: Не для русского рынка.
0: Не для русского языка, но что имеем. Тому и рады. И я периодически заглядываю в эти руки, потому что я помню эти линии, и то, что у меня сейчас, Влад, творится на правой руке, это вообще какой-то бардак.
1: Да?
0: Да, у меня тут что-то появилось, чего никогда не было.
1: И не должно было, и,
0: ну,
1: да?
0: То есть, мне надо, наверное, к хироманту сходить, вот, или у меня
1: а
0: есть хороший...
1: приходишь к хироманту, он такой,
0: ой-ой-ой-ой-ой,
1: где ж вы раньше-то были?
0: Как стоматолог, да, который этот и запустил зубы, да? Ну, то есть, действительно, я вот сейчас смотрю на свою руку, это вот про акт внимания, да? Я очень хорошо помню эту руку 16, 20, 25, даже 30, ну, Влад... Я тебе в перерыве покажу, ты сам обалдеешь. Да, я тебе расскажу, что здесь было и что здесь теперь. Ну вот для меня это, я вот сейчас смотрю, как в зеркало, понимаешь? Я не понимаю, что здесь. Раньше я понимал. Я мог интерпретировать не потому, что я хиромантией владею, а как-то интуитивно, это, наверное, это. А тут я просто смотрю, как на какой-то... Господи, лабиринт. Это реально у меня не рука стала, а лабиринт. Вот в нижней части, линии судьбы, там, если не ошибаюсь, это вообще, Влад. Что я такого надел? У меня тут такая мощная развилка возникла. Раньше все было четко и прямо.
1: А нам сейчас напишут. Я уверен, что многие радиослушатели, они уже готовы. Надо просто телефон озвучить.
0: У меня есть дома замечательная книга по хиромантии. Я ее всю не открывал, она тоненькая. Я думаю, может быть, сегодня тот самый день.
1: 967-103-5533. Пишите... Мы сегодня говорим про очищение белого слона и правую руку Артема Николаевича.
0: Во что мы превратились, да? Это я еще левый не касался, здесь у меня дерево появилось.
1: Мне очень понравилось твое, я не знаю, это была оговорка или художественный прием высочайшего уровня. Я смотрю в эти руки, звучит же, а? Это, потому что часто мы смотрим на руки, да, на свое отражение, а не в него.
0: Правильно говоришь.
1: Да, и не в другого человека, мы смотрим на него. А надо же...
0: Раунд. Хорошо.
1: Вот мы сегодня смотрим в очищение белого слона.
0: Да, значит...
1: Кстати, на доме, из которого монах исходит, следуя за хвостом черного слона и обезьяной, стоит буддийская ступа. То есть это не просто так какой-то дом, да? Это дом правоверных людей.
0: Да, я думаю, нам стоит начать после описания символики, да, которую буддийская традиция вчитывает в эти образы. Очевидно, что сам слон – это человеческий ум, человеческое сознание, которое идет путем очищения, поэтому в начале пути этот ум черный, то есть это символ такого непросветленного, загрязненного и кармой, и самим собой.
1: Еще говорится, это
0: ума.
1: То сознание, которое нам дано от рождения,
0: да,
1: то
0: да,
1: есть
0: да.
1: То, с чем мы рождаемся.
0: Ну, то, что нужно избыть, то, что надо прожить, да, значит, понятно, что этот буддийский монах, который сопровождает слона, и я так понимаю, это практикующий, это практикующая часть человека, который практикует и медитацию, и молитву, и рефлексию, да, и ну, то есть работает над собой, да, наблюдает себя, рассматривает там эти ладони.
1: В самом начале даже он еще не практикует, он вступил на этот путь,
0: я в целом,
1: и готов следовать.
0: В целом про, как бы, сами образы. То есть у нас есть вот три ключевых. Это слон сознания, это монах как часть меня, которая делает усилия. Это всегда про усилия. И Мираб про то же самое всегда говорил, на самом деле. Как
1: в языке Гурджиева это воля.
0: Воля. А обезьяна это как раз-таки наши страсти, наши желания, да, наши эмоции, то, что называется блужданиями ума, которые тянут человека в мир сансары, то есть бесконечное перерождение. И почему этот сюжет возник, например, там не в Тхераваде или Махаяне.
1: Здесь надо пояснить.
0: Тхеравада – это ортодоксальный буддизм, который возник там после смерти Будды, то есть который говорит о том, что только монах может прийти к просветлению. Махаяна – это следующее.
1: Большая колесница,
0: следующее,
1: да?
0: И, ну, тут как с коммунистами получилось, с большевиками. То есть были меньшевики, потом Ленин придумал большевиков, также как бы была Тхеравада, потом Махаяна сказала, это Хинаяна была малая колесница, у нас большая. Они сказали, что любой мирянин тоже может прийти к пробуждению, но для этого нужно очень много работать. Это связано с Нагарджуной, это направление в буддизме, это примерно 1-2 век нашей эры. И уже через 1000 лет возникшая Ваджраяна, связана с именем Падмасамбхавы Ешицогьял, возникшая в Тибете. Третья как бы итерация буддизма, которая распространена на территориях, которые я озвучивал выше, в том числе территория России, Калмыкия, Бурятия, Тува. Значит, что я говорил-то? И почему эта танка важна именно для Ваджраяны? Потому что если Хинаяна, или там Тхеравада, также она называется, она говорит, что только монах может прийти к пробуждению. Если Махаяна говорит, что любой мирянин может прийти к пробуждению, но нужно несколько жизней, то Ваджраяна говорит, что можно на протяжении одной жизни прийти к пробуждению. Это
1: спидран.
0: Спидран, да. Но для этого тебе нужен учитель, тебе нужно очень много усилий. И именно вот эта вот танка с очищением белого слона, это же история протяженностью в одну человеческую жизнь. Вот.
1: А что тогда символизируют мосты? Не может это быть образом как раз...
0: Мосты — переходы.
1: Просто?
0: Переходы.
1: Как, это, какие-то конкретные?
0: Это процессы трансформации. Что такое река? Река — это отделение одно от другого. Это всегда акт жертвоприношения. Заметьте, во всех практически древних религиях есть мост. Мост есть у древних хакасов. Мост есть у скандинавов в мифологии. Мост Тимват, не помню в какой, просто помню название моста, мост Тимват, может быть, Саша, наш редактор, посмотрит, в какой религии это было. То есть мост часто используется, в том числе вспомни все эти реки, которые в русских народных сказках, да, преодолевали
1: Калинов
0: герои.
1: Калинов мост.
0: Да, Калинов мост туда же, да. То есть, понятное дело, что мост — это всегда оставление чего-то, да.
1: Да, и тут просто интересно, что каждый из мостов символизирует изменения... не символизирует, а показывает изменение конфигурации этих трех монаха, слона и обезьяны, потому что если до первого моста, это старт, да, этого пути, про который мы сегодня говорим, слон полностью черный, потом он начинает очищаться, это как бы второй путь, второй этап пути, а следующий этап пути, человек становится впереди слона, и обезьяна уже начинает дергать слона за хвост, то после последнего перехода обезьяна вообще пропадает. И
0: да.
1: Вот мы уже оказываемся один на один с кем? С Буддой,
0: ну
1: с
0: все, у меня пошли мысли, потому что я начал в эту картину как бы входить, в эту танку. Да?
1: А я вообще думаю, что вот 2 часа перед нами постоит эта картина на открытой, на заставке компьютера, и компьютеру сильно лучше станет.
0: Да и всему ВГТРК. Я, когда мы стояли перед одной из мандал вместе с Корнеем, я ему рассказываю, вот мандалы — это не просто какие-то изображения там храмов или вселенной, да, что если долго стоять возле мандалы, как бы уходить туда и внезапно как бы отрешиться от внешнего мира, да, долго практиковать, то можно обрести определенное состояние ума, и если тебе еще дают посвящение, даже суперспособности. Корней говорит, где стул?
1: Стул?
0: Да, где стул?
1: То есть он знает себя, что выстоять не получится, но усидеть мы попробуем.
0: Вот, но понимаешь, это же интересно. Если я возьму мандалу большую, распечатаю себе, повешу на стену и просижу напротив нее хотя бы день, жизнь моя больше не будет прежней.
1: Ну, мы поговорим об этом после новостей. 967-103-5533. Пишите.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершил молебен у мощей святого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля. Сегодня стало известно, что мощи святого князя Дмитрия Донского обнаружили в саркофаге в Архангельском соборе Кремля во время противоаварийных работ. Они проводились в июле этого года. Археологи подтвердили, что останки, которые почти полностью сохранились спустя 6,5 веков, принадлежат именно святому благоверному князю. Великий князь Дмитрий Донской посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения от татаро-монгольского ига. 8 сентября 1380 года он одержал победу в битве с войсками Мамая на Куликовом поле. Почитание князя Дмитрия Донского началось сразу после его смерти. В лике святых он был прославлен в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви. Сегодня патриарх Кирилл призвал молиться, чтобы Дмитрий Донской просил у Бога защиты для России. Российские войска освободили населенный пункт Ореховатка и Красноподолье в Донецкой Народной Республике, сообщили Минобороны. Подразделения группировки «Север» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники двух украинских бригад в районах населенных пунктов Ольшанка, Малая Рыбица, Хотинь, Ямна и Уланово в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Белаши, Рубежные, Кудиевка и Казачий Лопань. Противник потерял свыше 200 военнослужащих. Новый взрыв прогремел в Киеве, передает ТАСС. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Киеве, Киевской области, Николаеве, Сумах, Днепропетровской области, в подконтрольном ВСУ части Запорожской области. Сообщалось о повреждении промышленных и складских зданий в Киевской области. Москва имеет право рассматривать участие британских ракетных войск в ударах по России как прямое участие в конфликте на Украине со всеми вытекающими последствиями, заявил глава МИДа России Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
2: Мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца. А что касается существа, комментарий нашего посольства, министерство делало комментарий, это означает только одно. Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы точно так же имеем право рассматривать вот гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями.
0: Так Лавров прокомментировал заявление британского премьера Энди Берна о том, что Лондон будет с Украиной до конца. Цена на нефть марки Brent достигла отметки $92 за баррель. Мировые цены на нефть сегодня растут. Трейдеры опасаются перебоев в поставках черного золота с Ближнего Востока после заявления Дональда Трампа. Он сообщил, что не планирует продлевать срок действия меморандума о взаимопонимании с Ираном, который подошел к концу 17 августа. Трамп также не исключил сценарий, при котором ему придется пойти на новое обострение конфликта. Между тем, глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи сегодня заявил, что США умоляют Тегеран вернуться к переговорам, причем на иранских условиях. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра дожди, временами сильные, плюс 15-17. В Москве в среду местами кратковременные дожди, ночью возможны грозы, днем 20 градусов.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Сегодня в Кубке России стартовала программа матчей второго тура группового этапа. ЦСКА дома уступил Акрону 0-1. Оренбург на выезде разгромил родину со счетом 4-1. Бразильскому защитнику ЦСКА Мойзесу в связи с травмой передней крестообразной связки потребуется операция. Сейчас он проходит курс терапии в расположении команды. Мы пока не знаем, где будем проводить операцию. Выбираем из нескольких вариантов, сообщил главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов. Барселона объявила о переходе полузащитника Родри из Манчестер-Сити. Повелитель пространства и времени прибывает в Барселону, говорится в заявлении клуба. Гарантированная сумма трансфера 30-летнего испанца составит 60 миллионов евро. Еще 11 миллионов каталонцы могут выплатить в виде достижимых бонусов. «Спартак» увеличил спонсорские доходы более чем на 200% за последние два года. У нас есть долгие контракты, заключенные давно, а есть соглашения короткие. Мы очень сильно растем, отметил коммерческий директор «Спартака» Вячеслав Соловьев. Теперь новости тенниса. Андрей Рублев впервые с января 2020 года покинет первую двадцатку одиночного рейтинга ATP. Это стало ясно после поражения Рублева в третьем раунде турнира серии Masters 1000 в Цинциннати. 13-й сейный россиянин уступил Нуну Боржишу 3-6, 4-6. Тем временем лидер мирового рейтинга ATP Яник Синнер может пропустить последний в сезоне турнир Большого шлема, открытый чемпионат США. С продолжением темы Андрей Кудряшов.
1: Первая ракетка мира Яник Синнер вернулся в Турин и приступил к восстановлению после травмы колена. Из-за этого повреждения лидер мирового рейтинга не выступал на турнирах с июля. Итальянец уже провел закрытую тренировку, чтобы оценить свое текущее состояние непосредственно на корте. В ближайшее время Синнер посетит медицинское учреждение, где пройдет заключительное обследование. И, как отмечают итальянские спортивные издания, сейчас наступил решающий этап, который определит дальнейшие действия теннисиста. В последний дни появились серьезные сомнения относительно участия первой ракетки мира в открытом чемпионате США. Известно, что команда Синдера проявляет максимальную осторожность. Тренерский штаб рассчитывает отправить итальянца в Нью-Йорк только в случае его стопроцентной готовности к турниру. Окончательное решение о поездке на американские корты будет принято сразу после получения медицинских тестов. Напомню, Синдеру 25 лет, он является победителем 5 турниров Большого шлема, но последний раз он выходил на корт 12 июля в финале Уимблдонского турнира, когда победил Александра Зверева.
0: Российские пловцы вернулись на родину с чемпионата Европы в Париже. В аэропорте Внуково их встретили хлебом с солью. А ребята принесли большой вклад в общекомандный зачет на европейском старте и подарили нам топовые эмоции от каждого заплыва. Спасибо команде и тренерскому штабу за достижение, упорство и драгоценные медали, выступила с заявлением Федерация водных видов спорта России. На минувшем чемпионате Европы по водным видам спорта в активе российских пловцов 5 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых наград. И пока это все новости спорта.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Дорогие мои, напомню, мы сегодня занимаемся увлекательным занятием. Мы разглядываем, рассматриваем и обсуждаем танку очищения белого слона.
4: Возможно, впервые.
3: На государственном радио.
4: Да даже не на государственном, на любом радио в этой стране кто-то, наконец, рассматривает танку. Хотя в Пушкинском музее выставку организовали, да? Приходи, смотри.
3: Буддизму в России уже 30 с лишним лет.
4: Да, одна из государственных религий.
3: Кстати, я нашел там ошибку в описании.
4: Вот.
3: На выставке. Там перепутали Екатерину Вторую с Елизаветой Петровной.
4: Да?
3: Да.
4: Как ты это понял?
3: Ну, я знаю, что Белая Тара – это Екатерина Вторая, что именно она признала буддизм, а там в описании было сказано, что это Елизавета Петровна. Я подумал, может быть, я что-то не знал, я перепроверил, действительно. Не знаю, может быть...
4: Действительно. Может, от региона к региону зависит?
3: Не могу сказать. Просто Калмыкия, там, Тува... А Тува вообще была присоединена в 1914 году, кстати говоря. Ладно, не суть. Короче говоря, мне мысли пришли еще в прошлом получасе, которые я хотел озвучить. Вот я смотрю на эту самую танку. И что я вижу? Что вот это духовное путешествие черного слона начинается очень интересным образом. Ведет черного слона по пути очищение обезьяна.
4: То есть наши чувства, стремления, удовольствия.
3: Наши желания, наши страдания. Да, наши страсти. То есть вот это желание стать самым умным, желание гордыни,
4: очистить
3: быть самым
4: белого
3: духовным,
4: слона.
3: Очиститься, потому что я еще не лучшая версия себя. И в итоге то, что начинает обезьяна, потом завершается уже без этой обезьяны. Обезьяна, наоборот, уже начинает тянуть хвоста, слона за хвост. А сам монах...
4: При этом треть пути обезьяна лидирует.
3: Да, причем, посмотри на монаха. Он стоит с поднятыми руками. Вообще, в Ваджраяне на руках, на ладонях и на стопах всегда рисуют глаза. То есть, соответственно, человек — это семиглазое существо. Двое глаз на ладонях, двое глаз на стопах, два наших глаза, которые у каждого есть, и, соответственно, третий глаз, так называемый точка во лбу, семь глаз. И монах, как бы, он поднимает ладони кверху, как бы ладонями смотря на то, что происходит. И потом, когда обезьяна меняется с монахом местами, и обезьяна уже тянет за хвост слона, чтобы тот перестал очищаться, монах складывает руки в молитвенной мудре.
4: Знакомой, да? Нам по картине Дюрера, например.
3: Да. И еще что я хочу сказать. То есть, если мы посмотрим на процесс обеления слона, то мы увидим следующий процесс. Слон белеет с макушки. Это сахасрара, да, самая верхняя чакра. И что интересно, то есть, хотя у тебя голова начинает белеть, сам ты весь черный. Потом целиком голова, туловище все черное. Обезьяна пока еще смело идет вперед. То есть, пока ты тут только головой очистился, а там 90% твоего тела как бы в грехе, потому что грех — это...
4: Причем, если приблизить картинку, да, ты вот говоришь про то, что вначале монах выставляет руки вперед, а обезьяна ведет слона на веревочке за хобот, она прям тащит его.
3: Да.
4: Дальше, после начала этого пути, она одной рукой ведет слона за веревочку, а второй она как монах выставляет эту лапу вперед, да, и потом уже после того, как она тянет слона за хвост и дает ему идти, уже под самый конец обезьяна тоже складывает ладони в молитвенном жесте.
3: Угу.
4: То есть все начинают играть в эту игру.
3: Да. Ну, на самом-то деле мы тут можем с вами вспомнить юнгианский подход к структуре личности, и мы увидим тот же самый процесс. То есть задача не избавиться от ума, а научиться пользоваться как бы умом, и вот слово «разум» появляется. То есть человек разумный — это не человек, который умеет думать, да, человек, который умеет пользоваться умом. Разумом, понимаешь, да? Раз – это же приставка к слову «ум», да? То есть, а что такое приставка «раз»? Раздеться, развиться – это раскрытый ум, получается, разум, да? Соответственно, вот эта мысль, которая часто у людей возникает на пути духовного поиска, что ум – это враг, потому что он в себе имеет искушение, он все время нас отвлекает, или, как говорят, мозг ленивый, сознание не хочет меняться и так далее. Это пока ты не умеешь пользоваться умом как разумом, я бы так сказал. Поэтому в конце этой танки и разум тоже служит тому, чтобы очиститься. Потому что, когда мы говорим о воле, что такое воля, откуда она берется, и как она производит себя в человеке, потому что, по большому счету, то, к чему мы прикладываем волю, оно обычно не обязательное. Да, то есть это то, без чего как бы и так сойдет, как в сказке. Вот.
4: Такие мысли?
3: Такие мысли, да. Ну и, соответственно, интересно тут то, что на середине этого пути обеления, то есть очищения сознания, человек сталкивается с невероятным искушением, в котором я нахожусь в последнее время. Это искушение, когда ты уже достаточно одухотворился, так скажем, да, то есть ты уже что-то понял.
4: Ты уже видишь,
3: ты
4: что...
3: уже что-то
4: ты уже видишь других людей,
3: ты уже видишь,
4: да?
3: других людей, ты видишь свои слабые стороны, у тебя есть какой-то уровень саморефлексии, да, у тебя есть какой-то контакт с собой, с людьми, с родом, с Богом и так далее.
4: Это точка гордыни страшная.
3: Да, и это гордыня, которая говорит: Артемушка, а дальше тебе зачем идти? Это же так хорошо, что ты одной ножкой там, а другой ножкой здесь. Ты вот бутербродик вкусный любишь кушать, да? И говорить о высоком. И эта точка, на самом деле, вот этот второй мост.
4: Это фарисейство, которое
3: Конечно.
4: Благодарит Господа за то, что он не такой, как вот этот неверующий.
3: Да, причем вот этот второй мост, да, на котором это единственное, да, второй мост, на котором стоит обезьяна со слоном и с монахом, да, они там в таком статичном положении как будто бы находятся. То есть, на самом деле, все хорошо, и кажется, что вот она, точка равновесия. Потому что очень страшно уходить дальше в духовность. А как это я потеряю все эти блага? А вот мне же так в них хорошо. А с другой стороны, и назад ты не пойдешь, потому что я, и как бы, и так я вообще тогда ближе буду к животному, и кажется, что вот она, золотая середина. И я думаю, что мост... Ведь опасное место.
4: Конечно.
3: Да, с моста можно спрыгнуть, упасть в воду бессознательного.
4: Знаешь, мне еще какая мысль пришла, что само это рассуждение, мол, я посередине, мне хорошо, зачем мне идти так сильно вперед? То есть я, с одной стороны, признаю благость того, куда я иду. С другой стороны, я признаю благость того, от чего я ухожу. И это, ну, точка такого напряженной раздвоенности, разорванности, потому что если, пусть даже я стартовал из точки гордыни, да, мол, я стану лучше, вот обезьяна ведет слона вперед, я предполагаю, что впереди гораздо лучше. И куда девается эта мысль о том, что впереди исключительно благо, да, то, от чего я ухожу, вдруг начинает перевешивать в какой-то момент, и вот, значит, там семья... У Будды сын, которых он покидает, и вот ему нужно от них отречься, чтобы двигаться дальше. А с другой стороны, если я следую этим путем, то я осознаю, какое благо впереди, но если я при этом сравниваю себя с другими, которые, например, по этому пути не идут, то я, получается, себе благо желаю и рад, что они не благие, что парадокс.
3: Тогда, если все будут благие, в чем ценность?
4: Вот, и тогда снова получается, я иду в благо из ума, потому что, мол, я достойнее, да, а не потому, что это благо.
3: Угу.
4: И пропадает сам объект, на который, не знаю, как на зеленый свет я иду.
3: А я полистал и посмотрел другие изображения того же сюжета, и на многих из них изображается мышь на спине слона.
4: Да.
3: А мышь символизирует сонливость. И вообще это интересный такой нюанс, что процесс медитации, он человека может уводить в сон. И человек засыпает. Сам процесс физический, да, физиологический.
4: То есть сначала он успокаивает, а потом, когда успокоился, сразу засыпает.
3: Да.
4: Потому что недостаточно стимулирован, как бы.
3: Да. Ну, то есть понятно, что это метафора какой-то в целом апатии, сонливости.
4: Но надо сказать,
3: жизни.
4: Что вообще эти танки использовались и используются как учебные материалы для тех же самых монахов и иллюстрируют состояние сознания, в которое
3: да.
4: как бы он должен проходить.
3: Да,
4: соответственно,
3: да.
4: здесь, в виде этой мыши на спине слона, черно-белого, а монах
3: она
4: предполагает...
3: Тоже, кстати, она тоже, кстати, меняет цвет, эта мышь. Если ты,
4: да?
3: Да, ну, у меня вот, да. Причем, ведь если задуматься, в медитации есть две проблемы. Первая проблема, что ты будешь отвлекаться, а вторая проблема, что ты уснешь. То есть удерживаться вот в этом равновесии между сном и бодрствованием, между вниманием на себе и вниманием на мире, и при этом не отвлекаться ни на себя, ни на мир. И эта мышь, она появляется не сразу, она появляется на середине пути.
5: Вообще, вот это категорически неестественное состояние. Прервемся на короткую рекламу.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
4: «Маяк». Пойми себя, если сможешь.
5: Так, а на чем мы остановились?
6: Мы остановились на том, что вот это состояние медитативного бодрствования категорически неестественно. И мы легко сваливаемся либо в отвлечение на предметы внутреннего или внешнего мира. Внешне еще понятно, да, но мы и на внутреннем можем в мысли куда-то
5: что-то
6: улетать.
5: Что-то чешется нога хотя бы, на тело.
6: Чешется
5: можно,
6: нога,
5: да?
6: Или вспоминаются какие-то разговоры с родителями или с бывшими. А с другой стороны, у нас есть сон, как некое такое вот отключение сознания в условиях перегрузки. И... Я почему сказал, что оно неестественно, потому что непонятно, как бы, зачем оно.
5: Оно контринтуитивно, можно так назвать. Не то, что естественно.
6: Можно и так, да,
5: то
6: назвать.
5: То есть при здоровом уме этим заниматься ты не будешь. То есть в голову тебе, может, и не придет. Хотя именно этим, казалось бы, мне кажется, люди постоянно довольно часто занимаются. Сидишь ты на уроке математики в 5 классе, да, и в окошко смотришь, а там что-то это осень, листочки, и ты что-то улетел. И тебе говорят: «Сидоров! Опять ворон считаешь? Да Сидоров там может вообще ближе всех остальных к состоянию бодхисаттвы, понимаешь, его оттуда вырвали». То есть вот так. Еще, пока мы тут с символикой разбираемся, еще несколько образов, вот тоже листая, тут же ведь на многих изображениях есть такие горящие огни рябин, ну то есть огни. Да, огни, которые отражают вот этот огонь, который на протяжении всего пути встречается. И вот по контуру картины иконы этой, да, танки этот огонь изображает. Нашел такие изображения?
6: Да, да, да.
5: Да, это же, ну, понятно, символ вот страсти, этих усилий и какой-то энергии, без которых невозможно продвигаться по пути. Вот это очень важный вообще вопрос в буддизме, работа с энергией как таковой, то есть то, что и древние греки подчеркивали, да, важность, то есть вот этой энергии жизни просто-напросто, да, вот как гореть, да, и чем больше пламя мы там замечаем, тем, как бы, получается интенсивнее оказывается практика, то есть на некоторых изображениях этой танки количество огня снизу вверх увеличивается. И еще я хочу успеть обратить ваше внимание, вы уже все, наверное, сидите, да, остановились, ехали на обочину, там забыли про ужин, значит, что движение-то у нас идет от дома, на который Влад в самом начале обратил внимание, к пещере. Да, а пещера — это же своего рода тоже какое-то чрево, да. Пещера — это, ну, такая интимность, тишина, в которой возможна определенная ясность. Иногда она в облаке каком-то таком находится, да, то есть состояние уже свободы от мирского. И это уже состояние бодхисаттвы, состояние, при котором практикующий, то есть человек, который идет путем духовного постижения себя, может передавать уже знания другим. Вот. Ну и я вспомнил, сегодня очень много на этой выставке, напомню, я сегодня был на экспозиции, посвященной...

0: алмазной этой колеснице в Аджраяне, в Пушкинском музее, там очень много было рассказано про шамадхи или самадхи, наверное, вы слышали это слово, да, самадхи, как, это переводится как спокойствие ума, да, это практика вот этого медитативного сосредоточения, оно еще называется однонаправленное, то есть, когда ты не распыляешься на весь мир, при этом именно эта однонаправленность позволяет тебе весь этот мир в себя вмещать, потому что ты, не фокусируясь на отдельных объектах, видишь все. Это подобно, знаешь, вот сибирским шаманам, которые смотрят на небо и говорят, о, звезда пропала, да? То есть они не отдельные звезды или созвездия видят, как мы с вами, если будем смотреть. Они видят целую карту, потому что они с детства наблюдают небо, и это и небо им родное и глубоко знакомое. Но мы сейчас делаем перерыв. Влад с очень сосредоточенным лицом сидит, что-то рассматривает.
1: Это на следующий час я нашел.
0: На следующий час насмотрел, да? А мы вернемся после перерыва. Пожалуйста, пишите нам сообщение. 967-103-5533.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: 21:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершил молебен у мощей святого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля. Сегодня стало известно, что мощи святого князя Дмитрия Донского обнаружили в саркофаге в Архангельском соборе Кремля во время противоаварийных работ. Они проводились в июле этого года. Археологи подтвердили, что останки, которые почти полностью сохранились спустя 6,5 веков, принадлежат именно святому благоверному князю. Как сообщили в Русско-православной церкви, частицы мощей святого князя по благословению патриарха Кирилла будут доставлены в храмы, где им смогут поклониться верующие. Великий князь Дмитрий Донской посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения от татаро-монгольского ига. 8 сентября 1380 года он одержал победу в битве с войсками Мамая на Куликовом поле. Почитание князя Дмитрия Донского началось сразу после его смерти. В лике святых он был прославлен в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви. Сегодня патриарх Кирилл призвал молиться, чтобы Дмитрий Донской просил у Бога защиты для России. Российские войска освободили населенные пункты Ореховатка и Красноподолье в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Днепр», по данным Минобороны, за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Преображенка и Орехов Запорожской области, уничтожены до 45 украинских военнослужащих. В Черном море юго-восточнее Одессы поражено судно с вооружением и военным имуществом для ВСУ, заявили Минобороны России. Ранее в нашем военном ведомстве сообщили, что накануне вечером в порту Одесса были поражены резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ. И еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены, уничтожены 65 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областями, Краснодарским краем, над Адыгеей, Крымом и Черным морем. Один мирный житель погиб, трое получили ранения в результате удара ВСУ по Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Москва имеет право рассматривать участие британских ракетных войск в ударах по России как прямое участие в конфликте на Украине со всеми вытекающими последствиями, заявил глава МИД России Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Так Лавров прокомментировал слова британского премьера Энди Бёрнама о том, что Лондон будет с Украиной до конца. Бёрнам заявил об этом после того, как в посольстве России в Британии, комментируя сообщение газеты «Таймс» о применении Киевом британских беспилотников для ударов вглубь российской территории, предупредили, что действия Лондона неизбежно повлекут за собой последствия. Россия и Мьянма наладили тесное военное и военно-техническое сотрудничество, заявил Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Президент также отметил хорошие перспективы для организации экспорта российского СПГ в Мьянму. Глава государства заявил о готовности российских компаний подключиться к геологоразведке для добычи углеводородов в Мьянме.
2: Важной сферой взаимодействия двух стран является энергетика. На повестке дня совместное строительство на юге Мьянмы электростанции и нефтеперерабатывающего завода. Российские компании также готовы подключиться к геологоразведке и добыче углеводородов, в том числе на шельфе. Имеются хорошие перспективы для организации экспорта в Мьянму сжиженного природного газа. И не только для внутреннего потребления, но и для транзитных поставок в соседние государства. В прошлом году подписано межправсоглашение о возведении в Мьянме атомной электростанции российского дизайна. Речь идет о действительно флагманском двустороннем проекте.
0: Путин заявил, что отношения России и Мьянмы продолжают укрепляться, наполняются конкретным содержанием выстроенной устойчивые финансовые связи. Вице-премьер Александр Новак поручил ведомствам и нефтяникам усилить контроль за обеспечением топливом регионов, не допускать ценовых скачков, сообщили в правительстве. Новак поручил держать на особом контроле стоимость топлива для сельхозпроизводителей и розничные цены на заправках. В Кабмине также сообщили, что ФАС работает над заключением соглашений регионов с независимыми АЗС для обеспечения справедливых цен на топливо. Ранее сегодня глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что власти работают над устранением проблемы с очередями на заправках, передает ТАСС. Температура в Москве повысится к выходным после прохладной середины недели, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. В среду-четверг температура воздуха будет от 19 до 22 градусов днем, ночью от плюс 9 до плюс 11. Затем температура постепенно начнет повышаться. В пятницу в Москве ожидается около 23 градусов, а в субботу уже до плюс 25. Синоптик рассказал, что к выходным облачность уменьшится из-за влияния гребня повышенного давления, поэтому в субботу и воскресенье станет больше солнца и воздух лучше прогреется. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реальный сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра дожди, временами сильные, плюс 15-17. В Москве в среду местами кратковременные дожди, ночью возможны грозы. Днем 20 градусов.

0: Цени себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, мы продолжаем. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин. А продолжаем мы обсуждение буддийской танки «Очищение белого слона». И не спешите переключаться. Я понимаю, что для вас это, может быть, звучит как обухом по голове. Но кто знает, какие откровения этот обух может в эту вашу святую головушку привнесть, да? Чем мы, собственно, тут и занимаемся. Мы все время сюда приходим на эфир в ожидании чуда. Вот случится оно или не случится, а где-то в Оренбургской области хоп и случается, потому что послушали эфир передачи «Пойми себя, если сможешь».
2: Все правильно говоришь.
1: Да. Влад, ты в конце прошлого часа сказал, что ты там надумал, увидел, разглядел, обнаружил. Ты поделишься своими находками?
2: Мне попалась статья, которая называется «К чему снится слон?».
1: Так.
2: Толкование снов про слонов.
1: Так. А, можно я тебя перебью, пока ты не будешь говорить? Там на этой выставке в Пушкинском, где я сегодня был, там была отдельная линия, посвященная медицине на территории уже Российской Федерации. Вот 19 века. Да, там разные тела было нарисовано, энергетические центры и так далее. И стояла женщина лет 50 и женщина лет 70. И вот та, что помоложе, видимо, своей маме читала, что написано, значит, толкование снов. А, нет, она говорит, снов, не снов. Я говорю, это одно и то же.
2: Они сделали вид, что не услышали тебя.
1: Да. А еще ко мне подошла женщина лет 75 и много меня расспрашивала про, значит, она спросила, почему так много Будды? Потому что в буддизме же Будда это любой человек проявленный, да, пробудившийся. Я говорю, ну вот там как бы это же не религия, говорю, там Христос тоже Будда. В общем, она меня выслушала, так очень была заинтересована. В общем, много вопросов мне задала, мне было очень приятно, что вот пообщался.
2: Если столько Будд, какой порядок вообще возможен? Кому мне нести записочку?
1: Но там есть Будда отвечающие, там есть Будда. Я не могу выговорить и запомнить некоторые имена. Будда отвечающие за здоровье, то есть определенные мандалы, которые помогают тебе, ну, где-то успокоиться, где-то поправить здоровье, где-то ментальное здоровье. То есть вот эти мандалы, они как такие объекты для медитации, способ воздействия на свое, в первую очередь, психическое, энергетическое состояние. Да, Влад, я теперь тебе передаю слово. Статью прочитал, как там сновидение? Толкование.
2: К чему снится слон?
1: Так.
2: Толкование снов про слонов.
1: Ну-ну-ну.
2: И тут, значит, среди прочего, есть толкование по популярным сонникам, выделены сначала.
1: Слонникам.
2: Несколько миль. Это одно и то же. Миллера, Фрейда, Ванги и исламский сонник. И мне просто хочется прочитать, сопоставить, и потому что сам формат того, как составлена эта статья, многое, мне кажется, говорит о контакте людей с этим самым белым слоном или черным слоном, о котором мы сегодня говорим. Потому что, мне кажется, это обезьянья статья, в смысле, опять же, этой танки, которую мы сегодня обсуждаем, а именно очень утилитарное использование символов, приходящих к нам.
1: Хорошо, итак, я себе записал. Миллер, Фрейд, Ванга, Ислам.
2: Да. Значит, сонник Миллера. Если снится слон, то это значит, что вас ждет успех в предприимчивости и получение неожиданной чести.
1: Получение неожиданной чести. Это интересное словосочетание.
2: Я согласен. А дальше есть столбик. Для кого актуально? Актуально для деловых людей и карьеристов. То есть, если я не деловой человек или не карьерист, отметаем. По Миллеру...
1: Сам разбирайся со своим слоном.
2: Да. По Фрейду. Сексуальный подтекст, мужское начало. Для кого актуально? Для женщины в поиске отношений.
1: Так.
2: По Ванге. Это мудрость, заслуги, необходимость, осторожность.
1: По Фрейду это я не записал.
2: Мужское начало.
1: Что значит?
2: Снится мужское начало?
1: Да.
2: Актуально для женщины в поиске отношений.
1: Я не могу извлечь вывод из этого.
2: Хочется слона.
1: Типа, хочу мужика?
2: Ну, вроде да, я так понимаю.
1: И что, я это не знаю, да? Окей. Фрейд бы, я думаю, интересно удивился.
2: А по Ванге. Мудрость, заслуги, необходимость осторожности. Для кого актуально? Для людей на распутье.
1: На распутье. Ванга распутье.
2: Да. И по исламскому соннику это значит влиятельная персона, правитель, властный человек. Актуально для кого? Для стремящихся к власти.
1: Так, ну а по Юнгу слон – это архетип самости.
2: Ну и представь просто, мы нагружены вот такими способами толкования символов и сновидений. То есть не как по Юнгу внутренняя работа, которая актуализируется внутри нас самих. Мы сами, значит, распускаемся как цветок лотуса и являемся самоизменяющейся системой. Мы открываем так... желтые страницы какие-то.
1: Ну, это как Татьяна Ларина заглядывает.
2: Ищем по алфавиту. Там, так, я кто? Я деловой человек. Я карьерист, так, значит, слон для женщин в поиске отношений. Я не женщина. Что вы мне...
1: Миллер. Слушай, это ГДЗ.
2: Это ГДЗ, да.
1: Это ГДЗ.
2: Готовые домашние задания.
1: Ну, я просто вот... люди активно записываются на самые разные курсы, которые сулят. В основном сейчас подход такой. Я помогу переписать вам старые программы, которые блокируют ваши финансовые пути, ваше благосостояние, здоровье.
2: Потоки.
1: Потоки. Вот. Ты был бы блестящим инфо-цыганом, но ты куда-то свернул не туда.
2: Ага.
1: Возможно, еще все впереди. Значит, да. И люди такие... О, отлично! Есть ГДЗ, я могу не учить предмет, не разбираться вообще ни с чем, а просто сейчас приду к врачу, он мне там почистит карму, каналы там прочистит все, чтобы потекло рекой. И самое интересное, что ум устроен так, что у тебя и потечет рекой, только твои проблемы никуда не идут. Мне это очень напоминает.
2: До следующей запруды.
1: Мне это все очень напоминает, как КТП работает.
2: КПТ?
1: КПТ, да. Ну, КПТ, да.
2: Ага.
1: У меня большие вопросы к этому подходу в психотерапии, потому что КПТ решает следствие, но с причинами не работает. И человек решает реально свою проблему, а потом эта проблема просто перетекает совершенно в другой поток. Здоровье, там, отношения и так далее. А с деньгами уже все в порядке. То есть в этом смысле...
2: То есть, грубо говоря, если я веду себя как-то, и мое поведение приводит к каким-то проблемам, я могу пригласить внешнего консультанта, который мне это все, значит, разрулит, все эти проблемы.
1: Ну, как в корпорацию ты приглашаешь?
2: Да, я и говорю, вот в бизнесе хороший пример. Он все решает, мы выходим через, проходим через кризис, и, например, операционные мощности увеличиваются, и я привожу к такой же проблеме, но гораздо большего масштаба. Например.
1: Ну, это паттерн, я сейчас очень грубо скажу, но для людей, которые смотрят футбол, меня, наверное, поймут, это Антонио Конте. То есть тренер, который совершенно блестяще выводит любую команду из кризиса, но он доходит до какой-то степени углубления работы с командой, и команда дальше уже не двигается. Он увольняется, приходит в другую кризисную команду. Тренер, он блестящий в этом смысле, то есть он действительно может...
2: Как из того, что есть, собрать наиболее работающие механизмы.
1: И это начинает работать очень успешно, он даже приходит к каким-то достижениям с этой команды, но дальше команда как проект долгосрочно не может развиваться. В этом смысле интересно было бы посмотреть на семейные отношения.
2: Да, я тоже про детей Конте подумал.
1: Да, как вот у него получается ли у него выстроить долгосрочные отношения с женщинами, или у него 86 разводов, да, грубо говоря. Мне кажется, эти вещи, они часто, может быть, не обязательно, да, но часто они синхронизированы. Да, напомню, вы можете делиться своими мыслями и какими-то интуициями по номеру 967-103-5533. Так вот, я обмолвился, что по Юнгу этот самый слон, который, вокруг которого мы сегодня вырисовываем узор нашего эфира, это символ самости. Напомню, самость – это такой центр или даже почва, да, фундамент личности, который обычно не достигается человеком, который объединяет сознательно и бессознательно, а это именно то, что изображено на танке очищение белого слона. Потому что вот эта река, через которую слон переходит вместе с обезьяной и монахом, это же реки бессознательного. Задача не отлететь в духовном отношении в бессознательное и не загрустить в почве сугубого сознания материального, да, а удерживать, то есть быть буквально распятым и удерживать вот эти две крайности, но... Это важная разница. Я думаю, это, знаешь, вот то, что Мирап описывает распятием, да, и то, что я сейчас называю распятостью. Распятостью, да, это разные вещи. Потому что Мирап описывал эту распятость, да, удержание двух противоположностей как большие усилия.
2: Угу.
1: А любая восточная практика учит о расслабленности вместо усилий. Я об этом рассказывал в контексте
2: йоги. Более того, если
1: ты
2: уже напряжен, значит, ты не посередине.
1: Ну, То есть, возвращаясь опять к Бибихину или к Мерабу, да, оно само не держится, потому ты только с напряжением можешь удерживать. А вот как бы восточная мудрость учит расслабленности, да, и телесные, и умственные. То есть расслабленно принимать страдания, потому что страдания объективны, и они их не может не быть, как мы можем отослать к эфиру про четыре стрелы пелевинские. Мы делали отдельный эфир по этой притче из романа «Непобедимое солнце». Кстати, вы можете найти наши эфиры на платформе «Смотрим» или написать нам с Владом, мы вам поможем найти тоже эти эфиры. У Влада телеграм-канал называется «Будь сложнее», у меня называется «Говорящий тростник». То есть это разная распятость, вот о чем я говорю. Распятость как напряжение по Мерабу. Это то, что меня на самом деле в его философии смущало. Просто я не мог сформулировать, да?
2: Ты сейчас сформулировал?
1: Да, сейчас сформулировал. А как вот прийти к этому состоянию расслабленности в удерживании противоположности? Потому что на самом деле, если мы спустимся на обычный бытовой уровень отношений мужчины и женщины, да, с одной стороны, тебе хочется, чтобы женщине было приятно и расслаблено, с другой стороны, если приятно и расслаблено, то неинтересно. И, значит, быть... А если женщина...
2: Вот я не знаю, я этой дихотомии как не понимал, так и не понимаю.
1: Я сейчас...
2: Когда приятно и расслаблено, то неинтересно.
1: Я сейчас тебе скажу, смотри. Ну вот,
2: мне кажется, это
1: если женщина комфортна, да, то есть ищи и секс, и что там еще,
2: и разговор,
1: все, что тебе надо, да, то в какой-то момент тебе кажется, что ты ее прошел как босса, и уже не, то есть теряется
2: напряжение. Отношение.
1: Да,
2: это не про отношения, а про...
1: Да. Ага. А отношения, они всегда про удержание. А женщина – это очень динамическая структура. То есть она сейчас говорит одно, а через 5 минут другое. И у мужчины ум за разумом заходит.
2: Вот в этот момент не надо умом пользоваться.
1: Да, но если ты будешь пользоваться умом, будет напряжение.
2: Да.
1: А если ты скажешь, я ее люблю такой, какая она есть... ее перемена настроения – это ее перемена настроения, я принимаю это, я не подключаюсь к этому, я не впадаю в это, как бы, понял, да? То есть я рядом, но я не внутри этого состояния любого, то тогда ты в расслабленности находишься внутри ее напряжения, как бы, или рядом с ее напряжением, понимаешь? Но ты при этом удерживаешь женщину, и, потому что женщина, она же может за 5 минут перечеркнуть все 10 лет ваших отношений, будучи в каком-то настроении, а потом с утра скажет, что я тебя люблю больше всех. И я думаю, любой мужчина, который был в длительных настоящих отношениях с женщиной, сталкивался с такой ситуацией. Во всяком случае,
2: но здесь проблема-то только у мужчины, который начинает резко двигаться в тот момент, когда ему говорят что-то, что он не ожидает.
1: Да,
2: а он не может вот это утро вечера мудренее,
1: конечно,
2: дождаться завтрашнего утра. Хотя, казалось бы.
1: Да.
2: Вот это, я, опять же, я зашел с другой стороны. Не понимаю дихотомии, противопоставления спокойствия и отсутствия интереса. Ну, то есть, если мне спокойно и комфортно, значит, мне неинтересно. Вот это не понимаю.
1: Ну,
2: то есть,
1: потому
2: как будто
1: что
2: азартно
1: для человека...
2: только там, где мне некомфортно.
1: Хорошо. Значит, я говорил как бы не за себя, а озвучил свое представление, основанное на... большом количестве историй отношений мужчин и женщин.
2: Просто садовник – это довольно рутинная работа.
1: Да, да. Я про то, что...
2: Если мне некомфортен мой сад, это странный
1: мужчине,
2: сад.
1: Мужчине, когда комфортно, он теряет как бы нюх, он не понимает, куда себя направлять.
2: Да это дураки какие-то, это не мужчины. Поиск какого-то вот
1: огонёк и искорку. Я говорю, что на самом... Мы же с тобой согласились давно в том, что как бы мужчине немного надо.
2: Да.
1: Вот. А у мужчины очень много энергии просто потому, что мужчина создан быть направленным вовне. Да?
2: Так.
1: Зачем ему эту энергию вовне тратить, что-то добиваться? Вот зачем? Зачем ему строить города, что-то там? Ну, из травмы какой-то, чтобы маме доказать или папе. А если я уже вырос, зачем? Кто будет эту энергию направлять куда-то? Кто будет порождать в моей головушке как бы желания? Потому что у меня их, в принципе, нет. Как и у тебя. Можно посидеть, как ты говоришь, почитать, полежать, побегать там. Ну, что-то как-то, да?
2: Прекрасно.
1: Всё. Вот, вот. Ну. Но таким образом ты очень быстро умрёшь.
2: Это если ты удовольствие не получаешь. Потому что смотри, мы же...
1: Ты,
2: у нас был с тобой...
1: Ты внутри будешь разрушаться от отсутствия созидающего начала, потому что у тебя не будет отношений с внешним миром.
2: Созидающее начало...
1: Да, оно вовне направлено. Мужчина без женщины не знает, как направляться вовне. Как ты будешь себя вовне направлять? Зачем тебе зарабатывать деньги, что-то строить? Не знаю, там...
2: Вот я бы не привязывал в реализацию строительства...
1: Это следствие, а не причина просто. Понимаешь, это одна из форм... направленность. Ты можешь книги писать, ты можешь как бы читать так книги, что люди будут вокруг тебя сидеть и смотреть, как ты читаешь. Вопрос именно вот, то есть формирование в мужчине некого вектора.
2: Мне кажется, ты, с одной стороны, верные вещи говоришь, с другой стороны, сильно упрощаешь. У нас в прошлый вторник был эфир по архетипам.
1: Да.
2: И мы не дошли до путешествия героя или индикатора Пирсон-Мара. Там есть разные классификации. И там, значит, выделяют в том числе, например, такие архетипы. Простодушный, славный малый, воин, опекун,
1: да,
2: искатель, любовник, бунтарь, творец, правитель, маг, мудрец, шут и новый цикл. То есть это некая спираль, которая движется сквозь время, по которой мы либо восходим, либо не восходим. И вопрос в том, соответствует нам архетип или нет. То есть соответствует моему нынешнему этапу тот тип деятельности, который мне нужен. И то, что
1: ты сам согласен с этой концепцией?
2: В концепции чего? Перехода из архетипов в архетип?
1: Да.
2: Ну, например, возрастает. Это же тоже архетипы. Ребенок, юноша.
1: Да,
2: если я застреваю в юношестве, то я не могу стать взрослым, ответственным.
1: Но разве ты правильно не проживаешь несколько архетипов?
2: Я думаю, есть какой-то ситуации. Доминирующий.
1: Доминирующий как? Есть, но...
2: Та же самая персона, да, потом мы от персоны через кризис среднего возраста переходим к самости, если переходим. Это же тоже смена архетипа.
1: Ну, ты говоришь про архетипы, как про линзы для фотоаппарата. А самость не является в этом смысле архетипом, понимаешь?
2: Ну, хорошо.
1: Все, Влад, нас уже никто не слушает, естественно. Я не понял, как это связано с тем, что я говорил про мужчин и женщин.
2: С тем, что в одном архетипе тебе нужно, например, взаимодействие с внешним,
1: да?
2: И если ты не взаимодействуешь, тогда ты умираешь.
1: В каком из этих архетипов отсутствует взаимодействие с внешним? Во всех оно присутствует.
2: Ну тогда как может мужчина не быть развернут наружу?
1: Я изначально говорил, что он развернут наружу, но вектора разворота нет. Он просто развернут. А куда эту развернутость направлять, не очень-то понятно. Сначала нас мама обычно направляет. Я говорю как бы хрестоматийную, да, рассматриваю историю.
2: Хрестоматийно обычно ты уходишь от мамы в там, 15 лет, а дальше тебя мужики направляют. Ну, как это было раньше в предыдущих обществах.
1: Да, они тебя направляют, но ты идешь по чьему пути? Если твоя женщина — это отражение твоей анимы, твоей души, то как бы твоя душа и направляет тебя. А если этой души нет, кто тебя направляет? Ну, просто
2: тогда
1: социальный
2: тогда
1: процесс.
2: Мы вообще не про женщин говорим.
1: Женщина как вместилище, это они.
2: Ну, это еще сильнее усложняешь все. Давай вернемся.
1: А какие ты сейчас чувства испытываешь?
2: Замешательство, растерянность, и мне кажется, что ты скорее свое продавливаешь, нежели мое сомнение, как ты пытаешься
1: заметить. А в чем ты сомневаешься?
2: В этой прямой концепции, которую ты...
1: Что именно тебя в ней смущает? Сможешь сформулировать?
2: Ну, как бы ты звучишь как будто вот так правильно, вот так неправильно.
1: Не, ну это мое представление. Сейчас мы уйдем на новости.
2: Подумаем.
1: Да.
0: Пойми себя, если сможешь. Чем сильнее ты хочешь сохранить надежду на связь с другим, тем больше ты отказываешься от себя. Анатолий Добин, психолог. Так говорит маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска освободили населенный пункт Ореховатка и Красноподолье в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Студенок, Подлиман, Нижняя Журавка, Харьковской области, Маяки, Светогорск, Крымки и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 220 военнослужащих. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачено и уничтожено 65 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областями, Краснодарским краем, над Адыгеей, Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России. Мировое сообщество должно наконец отреагировать на удары ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Сегодня утром в результате атаки украинского беспилотника один атомщик погиб, 16 человек получили ранения, большинство – сотрудники Запорожской АЭС.
2: Нет, к сожалению, хороших новостей про Запорожскую АЭС, про Энергодар. Очередная трагедия сегодня утром, 6 утра, люди стоят на остановке, пролетает украинский дрон, один человек погиб на месте, 3 в тяжелом состоянии, 13 ранено, итого 17 человек пострадали единомоментно. Это обычная работники Запорожской станции, мы будем стучаться во все двери и международных организациях, говорить о том, что, конечно же, мировое сообщество должно в конце концов отреагировать, потому что мы все ближе и ближе к грани уже катастрофы.
0: Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после атак на Запорожскую АЭС призвал ответственных за эти действия военных командиров немедленно их прекратить. Он назвал атаки на автобусную остановку и промзону Запорожской АЭС неприемлемыми действиями. Это создает риски для безопасности станции, сказал Гросси. При этом глава МАГАТЭ в очередной раз не указал, что все это дело рук киевского режима. Российские пользователи пожаловались на кратковременные сбои в работе российского сегмента интернета. Об этом свидетельствуют данные портала «Детектор 404», доменный регистратор rec.ru. Агентство ТАСС уточнил, что сбой в работе российского сегмента интернета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Там пояснили, что сейчас действительно могут быть недоступны многие ресурсы, не только размещенные на rec.ru. И Ростелеком заявил РИА Новости, что предпринимает все необходимые меры для восстановления интернета на всех точках обмена трафиком. В Ростелекоме заверили, что работоспособность Рунета обеспечена. Сеть передачи данных оператора работает штатно. Столичные спасатели не обнаружили признаков задымления на электроподстанции на юго-западе Москвы. Об этом сообщили ТАСС в столичном управлении МЧС. По его информации, поступило сообщение о происшествии по адресу улица Вавилова, дом 9. По итогам проверки пожарно-спасательными подразделениями признаков задымления не обнаружено. Ранее в СМИ и соцсетях сообщили, что в ряде районов Москвы пропало электричество. Между тем, в мэрии Москвы заверили, что энергоснабжение потребителей в Москве осуществляется в штатном режиме. В пресс-службе метрополитена ТАСС сообщили, что поезда на Калужско-Рижской линии московского метро, а также трамваи нескольких маршрутов задерживались из-за перебоев электричества на стороне ресурсоснабжающей организации. Еще столичный комплекс городского хозяйства сообщает, что отключение отдельных потребителей имело место в Гагаринском и других районах столицы в связи с технологическим переключением источников электроснабжения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра дожди, временами сильные, днем в северной столице плюс 15-17, в Москве в среду местами кратковременные дожди, ночью возможны грозы, 20 градусов.
3: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России 25 сентября в Нижнем Новгороде может сыграть товарищеский матч со сборной Узбекистана, сообщает Спорт24. По данным источника, Российский футбольный союз и Ассоциация футбола Узбекистана близки к договоренности о проведении товарищеской игры. Сегодня в футбольном Кубке России стартовала программа матчей второго тура группового этапа в пути РПЛ. ЦСКА дома неожиданно уступил Акрону 0-1. Родина дома была разбита Оренбургом 1-4. Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин вернется в «Локомотив», сообщает инсайдер Иван Карпов. Московский клуб предложил за 23-летнего игрока 220 миллионов рублей и согласовал с ним 5-летний контракт. При этом «Рубин» готов был заплатить на 20 миллионов больше, однако Бабкин готов отказаться от части подъемных ради возвращения в «Локомотив». Российский полузащитник Арсен Захарян может остаться в «Реал Сосьедад». Испанский клуб был готов рассмотреть его продажу, однако не получил ни одного предложения по Захаряну, сообщает авторитетное испанское издание «АС». Источник отмечает, что во время летних сборов у Захаряна не было травм, которые помешали бы его предсезонной подготовке. Международный союз биатлонистов отказался рассматривать вопрос о допуске российских биатлонистов и восстановлении Союза биатлонистов России. С подробностями Екатерина Маловичко.
1: Конгресс Международного союза биатлонистов не будет рассматривать вопрос допуска российских спортсменов на заседание в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России. СБР обращался в исполком IBU с просьбой включить в повестку вопрос о возвращении спортсменов и установлении полноценного статуса СБР. Но обсуждать эти темы на Конгрессе не планируют, говорится в сообщении. Ранее глава IBU, швед Оле Долин, заявил, что в организации не намерены возвращать россиян, несмотря на новые рекомендации Международного олимпийского комитета. 10 декабря СБР подал иск в спортивно-арбитражный суд. Конгресс IBU пройдет с 17 по 20 сентября в Германии. Один из пунктов повестки – выборы нового президента организации. Единственный кандидат – словенец Тим Фарчник. В этом уходящем составе исполкома такое количество русофобов, что другого ожидать и не стоило. Со сменой руководства ситуация может измениться, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Он не исключил, что россияне могут вернуться на турниры уже в предстоящем сезоне. В то же время Васильев подчеркнул, что после вердикта арбитражного суда о незаконности отстранения надо идти в суд и требовать возмещения убытков от тех, кто принимал решение о недопуске россиян к соревнованиям.
3: Теннис. Андрей Рублев впервые с января 2020 года покинет первую двадцатку одиночного рейтинга ATP. Это стало ясно после поражения Рублева в третьем раунде турнира серии Masters 1000 в Цинциннати. Сегодня 13-й сейный Рублев уступил Нуно Боржешу со счетом 3-6-4-6. Амира Андреева там же в Цинциннати в рамках женского турнира WTA 1000 пробилась в четвертый раунд, победив свою соперницу. Ей была Джаничи Чен 6-1-7-6. В Ханты-Мансийске проходит чемпионат России по лыжероллерам. Елизавета Еремеева стала победительницей женской гонки на 10 километров с раздельным стартом. Мужчин лучшим на дистанции 15 километров с раздельным стартом был Никита Родионов. И пока это все новости спорта.
4: Маяк. Пойми себя, если сможешь.
5: Прочитаем комментарии, которые нам написали.
6: Да, Джордж спрашивает, в чем смысл жизни человека в буддизме? Чем должен заниматься человек? Тут, мне кажется, вопрос, с одной стороны, однозначный, а с другой стороны, тут как будто не смысл жизни человека в буддизме, а смысл человека в буддизме.
5: То хорошо, что я сказал, да.
6: Потому что, ну, как я это понимаю, главное – это очистить белого слона, то есть обрести сознание, свободное от двойственности, от как сансары, да, колеса, выйти из колеса сансары, окончить, значит, этот цикл перерождения. Это то, о чем в прошлом часе Артем рассказывал про разные школы буддизма, которые за много-много перерождение это обещают за несколько или за одну всего. И в чем смысл выхода из этого колеса перерождений? В том, чтобы понять, что снаружи, то и внутри, что любые желания, в том числе и приятные, да не только неприятные, это страдание, но и приятное это страдание, что наш ум сосредоточен на страданиях и в каком-то смысле освободиться от ума для того, чтобы принять мир как бытие.
5: Слушай, тут еще важный момент, что слон изначально, он белый. да, и то, что слон черный, это не, ну, то есть его как бы отмывают. Идея в том, что у человека уже внутри есть проявленность, как Питер Кингсли писал, как много кто говорил, да, что мы забыли что, о том, что мы забыли, что мы уже все в себе имеем. И об этом, кстати говоря, Нагорная проповедь, я сейчас ведь делаю эфиры, ой, не эфиры, а записи, да, вот лекции в моем канале, как раз Нагорная проповедь про это, что...
6: Про суть человека,
5: про то, что в тебе уже все забыли, есть. Да, не да? надо думать, что тебе нужно как-то это выменивать, выкупать и так далее. В тебе все уже заложено. Вопрос, сможешь ли ты отмыть этого черного слона, и чтобы он стал белым.
6: Сможешь ли ты заметить, что он черен? Тоже важный вопрос.
5: Ну, это вначале, да. А по поводу, вот еще комментарий нам пришел, да, Ангелин написал, раз не приставка во многих языках разум. Ну, я, естественно, залез в этимологию, и вот что написано. Приставка раз, в другой позиции разо. В данном случае придает слову значение высшей степени проявленности качества. То есть разум буквально означает наивысшая степень проявления ума. Правильно я все сказал? Правильно получается? Интуитивно?
6: Правильно.
5: Ангелина.
6: Саша пишет, тут можно еще понять не как смысл в очищении, то есть не в результате, а в направлении к...
5: В намерении, да?
6: То есть это ответ Джорджу, да? В чем смысл? Смысл в этом направлении к...
5: Ну, как в Дао, да? Да, как бы цель есть путь, путь есть цель. Сам процесс вот этого духовного восхождения, а на этом духовном восхождении как бы есть все. И как вот я на прошлом эфире в четверг рассказывал, как бы постижение мира материального, это тоже духовный путь. Человек может быть очень материально обеспеченным, но это не будет частью его духовного пути.
6: В смысле, все, что угодно, может быть духовным пути, да. Если мы особым образом путешествуем.
5: Более того, все является частью этого пути, потому что мы прекрасно все знаем, что только тот мир, который мы готовы впустить в себя, мы и видим. Только та призма, которую мы имеем, через нее мы наблюдаем мир. Поэтому все является нами в этом смысле. Иначе мы просто этого не замечаем, как прохожих на улице, да, или там, какие-то проблемы, или какие-то радости. Просто мы вот готовы отсекать части мира, говорить, что да, я вот так воспитан, или да, я такой человек, или это не про меня, и меня это не касается, моя хата с краю. На самом деле, как бы, если деревню будут грабить, твой дом тоже ограбят, да, как бы, по ком звонит колокол. Вот, и в этом смысле, мне вообще кажется, дорогие мои, мы как бы уже, вот я сегодня перед эфиром, мне мысль пришла, я ее записал, что то, что 10 лет назад считалось идеализмом, я ее озвучу сейчас, да, что вот духовный путь, какие-то искания, какие-то там книжки умные читать, это все идеализм, это все блажь.
6: Не сказать,
5: блажь,
6: если идиотизм.
5: Это все блажь, надо ковать железо пока горячо, заниматься карьерой, успехом, self-made man и так далее. Ну, честно говоря, мне кажется, уже сейчас в воздухе витает та мысль, что если человек говорит, я буду заниматься только материальным, вот это уже звучит как идеализм. То есть и сейчас появляются self skills, то есть раньше были soft skills в корпорациях популярные, это вот умение коммуникабельности, выстраивание персоны, умение там находить общий язык, организация процессов и так далее, а self skills теперь стали популярны. Сейчас все говорят, как понять...
6: Я даже такого не слышал, я когда тебе...
5: Вот, я тебе рассказываю.
6: Слушал твое аудиосообщение.
5: Да, значит, сейчас, развивается направление, называется self skills, то есть это познание себя, а кто я такой,
6: если
5: а
6: сможешь.
5: Как работа отражает меня самого,
6: ценности,
5: а как мне выстроить отношения.
6: Да?
5: Да. То есть, если раньше компании в это играли, то сейчас они, наверное, продолжают еще в это играть. Но, мне кажется, для очень многих людей становится очевидно, что мы переходим в другую совершенно эру. И это будет сказываться и на бизнесе, и на экономике, и на политике повсеместно. То, что 10 лет назад называлось идеализмом, сейчас будет реализмом. И это абсолютно реально. Интерес к психотерапии, к психоанализу, к религиям, к оккультизму в том числе и к эзотерике. Это все часть этого глобального процесса. Вопрос, как бы, найдешь ли ты себе это место и не заблудишься ли ты там так же, как 10 лет назад мог заблудиться в индексах...
6: Конечно, заблудишь.
5: Заблудишь.
6: Заблудишь.
5: Заблудишь.
6: Конечно. Неизбежно.
5: Ну, слушайте нашу передачу, мы тут разбираемся, какие дороги, пути там.
6: Это вот тот самый момент, когда на наполовину очищенном слоне воцаряется белая мышь, которая символизирует сон.
5: Влад, я тебе хочу вопрос задать.
6: Давай.
5: Вот ты, смотря на эту танку, себя видишь в каком-то из слонов?
6: Нет. В смысле того, что, ну, то есть, если так задавать вопрос, надо смотреть. Ты ну, спрашиваешь, на каком я уровне?
5: Ну, вот это твое духовное путешествие.
6: Не знаю, мне вот обезьянки нравятся справа на дереве, которые играют. А мне очень нравится рассматривать воду, но как если она ты как завихряется.
5: Слон, если ты как слон, то какой ты? Сколько в тебе белого, как тебе кажется? Есть у тебя интуитивная симпатия к какому-то из слонов? Я вот могу сказать, что я сейчас вот в переходном этапе между слоном с белой головой и слоном, который должен быть наполовину белым. То есть меня до сих пор ведет обезьяна, вот, но вот этот белый уже с головы должен потихонечку переходить на тело. Вот я себя ощущаю вот в этом.
6: Я не знаю. Вот честно, у меня не рождается ответ. То есть, с одной стороны, можно взять вот этого слона с белой головой, а с другой стороны, начнешь задумываться, и может, ты полностью черный слон. И как-то вот раньше, лет 5 назад, бы меня этот вопрос возбудил,
5: да?
6: Скажем так. Да.
5: Я не то, что тебя хочу возбудить.
6: Не, в смысле, я бы начал
5: я
6: на думать, взвешивать, а сейчас вот мне нравится на это все смотреть.
5: А у тебя какое любимое животное вообще?
6: Ух ты. Вообще какое любимое животное?
5: Ну, у тебя
6: животное?
5: Есть любимое, да, животное? Ну, такое крупное. Ну, не насекомое какое-то там. Но
6: которое вот это мне быть... приятно фантазировать, смотреть.
5: Да, вот это
6: National
5: животное.
6: National Geographic или ну, не знаю, канал животное, Планета,
5: да,
6: если показывает.
5: Какое... Это может быть какая-то большая рыбина там, условно, может быть какая-то птица или какое-то большое там земноводное, рептилии или млекопитающее. Ну, то есть не муха условно там, да, вот
6: цокотуха.
5: Это животное какое-то. У тебя есть любимое, которое тебе отзывается по ощущениям.
6: Не знаю.
5: Как поставить, да?
6: Да.
5: Как поставить неудобное положение.
6: Мне нравится тунец.
5: Потому что он красный.
6: Почему красный? Он черный, темно-синий.
5: Мясо красное.
6: А, мясо красное?
5: Знаешь, как, когда форели показали, как ее видит нейросеть, да?
6: Мне поразило, я помню, в детстве факт, что она разогревается там чуть ли не каких, до каких-то 80-90 градусов.
5: Тунец?
6: Да, из-за того, что вот с такой скоростью сквозь воду фигачит. Там до 90 км в час она, что ли, развивает. И, представляешь, нагревается. То есть она выскакивает, а уже горячий сашими. Ну, что-то здесь... Как называется этот отряд? Вот тюлень мне нравится. Я был этим летом
5: тюлень.
6: В... даже не тюлень, а нерпы какие-то. В общем, такие изящные,
5: и
6: водные животные. Игривые, с усами. Вот они какие-то такие.
5: Ага.
6: То есть мне в дельфинарии больше нравится, чем зоопарк.
5: То есть
6: скажем
5: водные,
6: так, в детстве.
5: Водные
6: млекопитающие.
5: Водные
6: ну нет, они не толстые, они
5: с усами.
6: Изящные.
5: Водные
6: они
5: млекопитающие,
6: такие.
5: Активные такие, mm-hmm. Водные млекопитающие.
6: Да.
5: Ну надо как-то найти то самое животное, мне кажется. Если
6: был
5: это...
6: какой-то тест или не тест, значит, надо было найти эту ассоциацию. Может быть, у нас был с тобой этот разговор, и там был медоед. Он не очень большой, но он бешеный вообще.
5: Медоед.
6: Это одно из самых
5: жуткое,
6: страшных
5: да,
6: хищников.
5: Это
6: да.
5: Ужасно.
6: Вот медоед прикольный.
5: Медоед. Ой-ой-ой. Но он не водный.
6: Он не
5: и,
6: водный.
5: И, кстати говоря, он наполовину белый, наполовину черный.
6: Да?
5: Да, у него верхушка белая, а низ весь черный, а бывает две белые полосы. То есть он как слон. То есть если бы на этой танке был медоед, ты бы сказал, о, отзывается.
6: А, думаешь? Ну не знаю. Или барсуки, да?
5: Или барсуки какие-нибудь, да.
6: Бобры еще... занятные.
5: Просто ты как-то, когда отвечал на мой вопрос, какой-то
6: слон, тоже
5: ты
6: супер.
5: Как будто бы вот начал именно, и как будто именно фигура слона тебе не позволяла.
6: Не, слоны супер. Я вот в Таиланде, когда увидел, я обалдел. Вблизи, в смысле.
5: Меня знаешь, что поражает по поводу слонов, да? А, вот есть же африканские слоны и индийские, да? Насколько африканские слоны роскошные и красивые, насколько бедненькие эти индийские. Вот смотришь на них. Не, они хороши.
6: Плегавенькие,
5: они
6: да, плешивые.
5: Какие-то уши у них какие-то, и что-то все потрепанное.
6: Работают они,
5: очень много там морщин.
6: Ага.
5: И африканский слон, матерь божья. То есть это вообще потрясающий контраст. Я теперь их легко отличаю.
6: А, кстати, слонихи выгоняют подростков, самцов из женщин состоят, в общем, их...
5: У них матриархат.
6: Да. А мы прервемся на короткую рекламу. Вы можете, наконец, успеть написать все то, что в себе держали. 967-103-5533.
4: Пойми себя, если сможешь.
7: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Для всех, кто уже проснулся.
1: В тумане впервые обнаружили жизнь. И это, как ни странно, не ежик.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном.

0: во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: Из дневника.
2: 23 декабря 1926 года. Как бесплодно можно любить, так и мыслить можно бесплодно. И декартовская мысль, значит, я существую, лучше бы выразить. Я существую, потому что рождаю новую мысль. А еще бы лучше сказать, чтобы не обидеть превосходством мыслей маленьких во тьме рождаемых чудесных существ, сказать для всей физической и духовной жизни одно: «Я рожден, значит, живу. Я живу, значит, люблю и мыслю».
0: Михаил Пришвин.

0: «Маяк». Пойми себя, если сможешь.
1: Я еще подумал, мы тут посвящались, конечно, шимпанзе топ.
2: Мы провели расследование, оказалось, что Влад тюлень, судя по
1: всему. Джордж пишет, вот, восклицательный знак, почему Артем обезьяна? Тем более все еще. Вроде же сначала слушаю, и вот никак. Такое впечатление, нужно быть заранее информированным по теме. На что, Джордж, у меня рождается свой вопрос, в ответ на наш вопрос. Вот, Джордж, почему вы пишете, что Артем обезьяна? Тем более все еще. Вроде же сначала читаю ваш комментарий, и все никак. Такое впечатление, нужно было заранее быть информированным по теме, чтобы вам ответить.
2: Мы
1: ничего не поняли, да, простите. Я понял, что что-то непонятно. И что нужно быть заранее информированным по теме? По какой теме? У нас сегодня тема созерцания буддийской танки, очищение белого слона.
2: Что при этом рождается?
1: Ну, смотрите, ввели в контекст, что Артем Николаевич сходил сегодня с сыном и приятелем в Пушкинский
2: музей. Мне нравится жанр пересказывания того, что было за два часа.
1: Это называется подведение итогов.
2: Ага.
1: Да.
2: Там он увидел.
1: Там он пожилым женщинам рассказывал небылицы всякие. И вот, значит, там всего два зала, он прошел, потом вернулся. И понял, что что-то его в этой танке цепляет, и он хватается за телефон и пишет нам с нашим замечательным редактором: ребята, надо срочно поговорить об этой танке. Находит какие-то мысли в себе по поводу вот этого пути очищения белого слона. Мы, в принципе, проговорили про то, что существует три ветви буддизма, про то, чем занимаются буддисты, когда пытаются достигнуть этого самого просветления. Зачем оно нужно? Что тут непонятно?
2: Влад, ты очень обстоятелен.
1: Спасибо.
2: Наверное, надо подвести, да, какой-то итог.
1: А если бы хотели, чтобы было что-то понятно, задавали бы вопросы.
2: Да. То есть, смотрите, почему мне захотелось на эту тему поговорить? Потому что я почувствовал, что прямо сейчас количество черного и белого во мне как-то меняется. Я не знаю, в каком отношении, в какую сторону. Но то, что происходит, какая трансформация, которую я еще в четверг рассказывал, очевидно. И вот само вот это вот перевоплощение слона, и слон этот не одинок, и вот эти голоса. Один голос тащит тебя вперед, другой подталкивает сзади, а потом один тебя голос удерживает, тот, кто гнал вперед, а другой, наоборот, значит, начинает тебя поддерживать и вести уже за собой. То есть вот я ощутил вот эту танку внутри себя, как некую метафору моего собственного пути.
1: Я придумал 102-ю дзен-буддийскую притчу.
2: Так.
1: Значит, Будда сошел на землю и, значит, вписался в упражнение для монахов. Им говорят: вот обезьяна, вот слон, идите, будет три моста, и в конце, пройдя все испытания, внутренние и внешние, вы достигнете пещеры, где вас встретит Будда, и вот, значит, слон будет очищен, и вы достигнете мудрости срединной. На что Будда в виде молодого послушника берет под усы обезьяну, слона грязного, черного, и заводит их в эту воду, через которую перекинуты мосты. И слон белый, белоснежный выходит из этой воды. То есть он вместе со слоном бросается в эту воду. Понимаешь?
2: Отмыл.
1: Да. Видишь, грязное — помой.
2: И сказал он:
1: на каком я мосту? Насколько белым мой слон, да? С каким слоном я чувствую...
2: Отзывается, Влад, нравится. Да, это мой подход, конечно.
1: Помой слона с другой стороны. Отвяжись от слона. Зайди домой, если замерз.

0: все тоже подходит, мне кажется.
1: Ладно, у меня сейчас ощущение, что из всех радиослушателей только я понимаю, о чем ты говоришь. Я
0: почему. Думаю, ты не един в этом. Не один. Но спасибо.
1: Прекрасно.
0: Подписывайтесь на великолепный телеграм-канал Артема Новиченкова. Говорящий тростник. На мой. Будь сложнее. И спасибо вам за внимание.
1: Благодарю вас.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершил молебен у мощей святого князя Дмитрия Донского в Архангельском соборе Московского Кремля. Сегодня стало известно, что мощи святого князя Дмитрия Донского обнаружили в саркофаге в Архангельском соборе Кремля во время противоаварийных работ. Они проводились в июле этого года. Археологи подтвердили, что останки, которые почти полностью сохранились спустя 6,5 веков, принадлежат именно святому благоверному князю. Как сообщили в Русской Православной Церкви, частицы мощей святого князя по благословению патриарха Кирилла будут доставлены в храмы, где им смогут поклониться верующие. Великий князь Дмитрий Донской посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения от татаро-монгольского ига. 8 сентября 1380 года он одержал победу в битве с войсками Мамая на Куликовом поле. Почитание князя Дмитрия Донского началось сразу после его смерти. В лике святых он был прославлен в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви. Сегодня патриарх Кирилл призвал молиться, чтобы Дмитрий Донской просил у Бога защиты для России. Российские войска освободили населенный пункт Ореховатка и Красноподолье в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 3 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Письменная, Малиновка, Днепропетровской области, Мировка, Никольская, Барвиновка, Червоные Креницы и Долинка Запорожской области. Противник потерял более 365 военнослужащих. Москва имеет право рассматривать участие британских ракетных войск в ударах по России как прямое участие в конфликте на Украине со всеми вытекающими последствиями, заявил глава МИД России Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
2: Мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца. А что касается существа, комментарий нашего посольства, министерство делало комментарий, это означает только одно. Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы точно так же имеем право рассматривать вот гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями.
0: Так Лавров отреагировал на слова британского премьера Энди Бёрнама о том, что Лондон будет с Украиной до конца. Бёрнам заявил об этом после того, как в посольстве России в Британии, комментируя сообщение газеты «Таймс» о применении Киевом британских беспилотников для ударов вглубь российской территории, предупредили, что действия Лондона неизбежно повлекут за собой последствия. В Черном море юго-восточной Одессы поражено судно с вооружением и военным имуществом для ВСУ, заявили в Минобороны России. Ранее в нашем военном ведомстве сообщили, что накануне вечером в порту Одесса были поражены резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ. Новые взрывы прогремели в Киеве, передает ТАСС. В Киеве еще в нескольких украинских регионах объявлена воздушная тревога. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Киеве, Киевской области, Николаеве, Сумах, Днепропетровской области, подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Сообщалось о повреждении промышленных и складских зданий в Киевской области. Энергоснабжение потребителей в Москве осуществляется в штатном режиме после краткосрочного сбоя, сообщили ТАСС в комплексе городского хозяйства. По данным ведомства, произошло кратковременное отключение отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов в связи с технологическим переключением источников энергоснабжения. В пресс-службе метрополитена рассказали, что поезда на Калужско-Рижской линии московского метро, а также трамваи на нескольких маршрутах задерживались из-за перебоев электричества на стороне ресурсоснабжения. Организации. В настоящее время движение осуществляется в штатном режиме. В свою очередь, компании «Россети Московский регион ТАСС» заявили, что технологические нарушения на ее энергообъектах не зафиксированы. Ранее доменный регистратор «Рекру» сообщил, что из-за перебоев подачи электроэнергии на крупном узле связи произошел сбой в работе российского сегмента интернета. «Ростелеком» заявил РИА Новости, что предпринимает все необходимые меры для восстановления интернета на всех точках обмена трафиком. В Ростелекоме заверили, что работоспособность Рунета обеспечивается, сеть передачи данных оператора работает штатно. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра дожди, временами сильные. Днем в северной столице плюс 15-17. В Москве в среду местами кратковременные дожди. Ночью возможны грозы. Ночью в городе плюс 16-18. Днем 20 градусов.

конечно, и без этого бы можно. Есть пляж морской, дачный сеновал. Но я сегодня на доске чертежной опять свою палатку рисовал. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн одной из радуг когда-нибудь на старую гитару натянуть. Присядь-ка, друг, давай закурим примум. Мы взяли холм последний наш редут. Кого-то там вели дороги к Риму, а нас с тобой они к костру ведут. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн одной из радуг когда-нибудь на старую гитару натянуть. И нам вы не доказывайте, мамы, что мы напрасно мокнем под дождем, что зря мы в лес идем не за грибами, а за своими песнями идем. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн одной из радуг когда-нибудь на старую гитару натянуть. Одни по океану тянут мили, другим милей дорога в облаках. А мы пешком полмира исходили, еще полмира носим в рюкзаках. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн одной из раз.

0: И мне ничего не надо. Мне это как награда. Семь струн одной из радуг когда-нибудь на старую гитару натянуть. На старую гитару натянуть. На старую гитару натянуть.
1: Аудиосторис.
2: Африканские пингвины, которые живут у побережья Южной Африки и Намибии, находятся на грани исчезновения. В 2024 году вид признали находящимся под угрозой полного вымирания. За последние 30 лет популяция сократилась на 80%. Осталось менее 10 тысяч размножающихся пар. Основная причина – нехватка пищи из-за климатических изменений и интенсивного рыболовства. Из-за этого пингвины уплывают далеко в океан, оставляя гнезда без присмотра. Потомство массово гибнет. Многие птицы истощены, их вес снизился до 2 килограммов при норме в 4. Проблема затронула и других морских птиц. В отчаянии родители приносят птенцам камни вместо еды, а голодные пингвинята глотают песок и гальку, что приводит к их гибели. Ситуацию усугубляют загрязнение океана, разрушение среды обитания, шум от судов, нападение хищников и вспышки инфекций. Для спасения вида экологи и представители рыбной промышленности договорились о создании рыболовных запретных зон вокруг 6 ключевых колоний на 10 лет. Защитники природы также спасают брошенные яйца и птенцов. Более 10 тысяч выращенных особей уже вернули в природу. Сокращение численности африканских пингвинов – тревожный сигнал. Их вымирание может привести к разрушительным последствиям для всей морской экосистемы.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Джан Лунсян посвятил жизнь освоению техники Iron Sand Palm, метода шаолиньской подготовки «железо-песочная ладонь», который сочетает жесткий цигун с силовыми ударами. Интерес к этому искусству проснулся у Джана в 1998 году после встречи с мастером. Более 20 лет ежедневных тренировок не менее 2-3 часов в день принесли результат. Кисти Джана заметно изменились. На тыльной стороне ладони и суставах пальцев образовались толстые мозоли, а толщина правой ладони достигла 8 сантиметров. Показатель недостижимый для большинства людей даже при сжатии обеих рук вместе. Суть практики – удары по мешку с песком или стальными шариками до 6000 раз в день. После занятий мастер растирает ладони целебной настойкой. Она помогает восстанавливаться и способствует утолщению тканей. Джан – пятикратный чемпион национальных соревнований по боевым искусствам. На показательных выступлениях он голыми руками разбивает стопки кирпичей и вбивает железные гвозди в деревянные доски. По словам мастера, секрет успеха прост. Прогресс напрямую зависит от регулярности и интенсивности тренировок, несмотря на их монотонность и болезненность. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Длительное исследование океанических проб выявило тревожную перемену в экосистеме Северного Ледовитого океана. Ключевой рубеж пришелся примерно на 2009 год. Именно с этого времени зафиксировали два взаимосвязанных процесса. Стремительное сокращение ледяного покрова и устойчивое снижение уровня нитратов в водах, которые направляются в Атлантику. Таяние льдов открыло ранее защищенные участки мелководья для солнечного света. Усиление освещенности запустило активный процесс донной денитрификации на континентальном шельфе, который занимает почти половину океана. Нитраты начали превращаться в газообразный азот. Это серьезно нарушило питательный баланс арктических вод. Дефицит нитратов прежде всего ограничивает рост планктона, основы морской пищевой цепи. В перспективе экосистема может сместиться в сторону доминирования мелких видов планктона. Это сделает пищевые цепочки менее продуктивными. Крупные морские животные будут испытывать нехватку энергии и корма. К тому же сокращение биомассы планктона снизит способность океана поглощать углекислый газ из атмосферы. Последствия такого перехода выходят за пределы Арктики. Изменения могут затронуть морские экосистемы других регионов и серьезно повлиять на коммерческое рыболовство в Северной Атлантике.
0: Audio Stories.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска освободили населенный пункт Ореховатка и Красноподолье в Донецкой Народной Республике, сообщили Минобороны. Подразделения группировки «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники трех украинских бригад и двух полков ВСУ в районах населенных пунктов Письменная, Малиновка, Днепропетровской области, Мировка, Никольская, Барвиновка, Червоная, Креница и Долинка Запорожской области. Противник потерял более 365 военнослужащих. Москва имеет право рассматривать участие британских ракетных войск в ударах по России как прямое участие в конфликте на Украине со всеми вытекающими последствиями, заявил глава МИД России Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Так Лавров отреагировал на слова британского премьера Энди Бёрнама о том, что Лондон будет с Украиной до конца. Бёрнам заявил об этом после того, как в посольстве России в Британии, комментируя сообщение о применении Киевом британских беспилотников для ударов вглубь российской территории, предупредил, что действия Лондона неизбежно повлекут за собой последствия. Дональд Трамп пригрозил Оману из-за готовящейся им сделки с Ираном по Ормузскому проливу, передает Associated Press. Ранее стало известно, что Иран и Оман достигли договоренности о полном открытии Ормузского пролива для судоходства. По данным агентства, президент США испытывает растущее давление из-за ситуации вокруг Ирана после обещаний быстро завершить войну, ослабить Тегеран и добиться более выгодной ядерной сделки. Иран же использует контроль над Ормузским проливом как инструмент давления на переговорах. Энергоснабжение потребителей в Москве осуществляется в штатном режиме после кратковременного сбоя, сообщили ТАСС в комплексе городского хозяйства. По данным ведомства, произошло кратковременное отключение отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов в связи с технологическим переключением источников энергоснабжения. Ранее доменный регистратор REC.ru сообщил, что из-за перебоев в подаче электроэнергии на крупном узле связи произошел сбой в работе российского сегмента интернета. Ростелеком заявил РИА Новости, что предпринимает все необходимые меры для восстановления интернета на всех точках обмена трафиком. В Ростелекоме заверили, что работоспособность Рунета обеспечивается, сеть передачи данных оператора работает штатно. Дождь с грозой, усиление ветра ожидается в ночь на среду в Москве, сообщили ТАСС. Столичным управлением МЧС неблагоприятные погодные условия прогнозируются с полуночи до 10 утра. Столичные спасатели советуют парковаться в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными на дороге. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра днем в Москве 20 градусов, местами кратковременные дожди. В Петербурге, по данным центра ФОБОС, в среду дожди, временами сильные, плюс 15-17.
1: Маяк. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Президент Галатасарая Дурсун Озбек подтвердил, что турецкий клуб приобрел полузащитника Локомотива Алексея Батракова. «Мы приобрели лучшего игрока из наших скаутских отчетов. Нашему тренеру он тоже понравился. Все увидят, насколько высококлассного футболиста мы подписали», приводит газета «Фанатик» слова Озбека. Ранее сообщалось о том, что 21-летний Батраков прилетит в Стамбул для подписания контракта с Галатасараем завтра или послезавтра. Бразильскому защитнику ЦСКА Мойзесу в связи с травмой передней крестообразной связки потребуется операция. Сейчас он проходит курс терапии в расположении команды. Мы пока не знаем, где будем проводить операцию. Выбираем из нескольких вариантов, сообщил главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов. Тем временем сегодня стартовала программа матчей второго тура группового этапа пути РПЛ в Кубке России. ЦСКА дома неожиданно уступил Акрону 0-1. Сегодня продолжилась программа предсезонных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. Локомотив серии «Булитов» победил «Торпедо» 2-1. В рамках Кубка Республики Башкортостан «Лада» была сильнее «Салавата-Юлаева» 6-3, «Амур» разгромил «Барыс» 5-1. Олимпийский чемпион Сергей Калинин продолжит карьеру в минском «Динамо». С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Бывший нападающий ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина в составе армейцев, олимпийский чемпион Пхёнчхана Сергей Калинин после просмотра подписал полноценный контракт с минским «Динамо», сообщила пресс-служба «Зубров». 1 августа «Динамо» заключило с 35-летним Калининым пробный контракт. Согласно регламенту континентальной хоккейной лиги, это краткосрочное соглашение, которое клуб заключает с игроком для оценки его профессиональных качеств и возможности заключения с ним полноценного контракта. Полноценное соглашение Калинина с «Динамо» рассчитано до конца предстоящего сезона. У хоккеиста богатый опыт выступлений в КХЛ и на международной арене. В прошлом сезоне российский нападающий присоединился к московскому ЦСКА и в 37 матчах набрал 6 очков при показателе полезности плюс 1. Калинин также выступал за армейский клуб с 2018 по 2020 год и выиграл с армейцами Кубок Гагарина в сезоне 2018-19 годов. Кроме того, в КХЛ он играл за омский «Авангард», петербургский «СКА», челябинский «Трактор» и подмосковный «Витязь». В Национальной хоккейной лиге Калинин выступал за «Нью-Джерси Девилс» и играл в системе «Торонто Мэйпл Лифс». В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2014 году и олимпийским чемпионом на играх 2018 года в Пхёнчхане.
1: Новости тенниса. Андрей Рублев впервые с января 2020 года покинет первую двадцатку одиночного рейтинга ATP. Это стало ясно после поражения Рублева в третьем раунде турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати от Нуно Боржеша 3-6, 4-6. Яна Егорян, Алина Ключникова, Полина Мишакина и Милена Сергеева, представляющие команду Московской области, стали победительницами командных соревнований по фехтованию на саблях на спартакиаде народов России. У мужчин в командных соревнованиях победила первая сборная Новосибирской области. Отмечу, что спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 28 года в Лос-Анджелесе. И пока это все новости спорта.
3: Жизнь была легка, посмотри-ка, Колобка!
4: Фильм на все времена, на все возраста. Я прям вот всем рекомендую.
5: Прекрасный фильм, отличный юмор.
6: Это обалденный фильм.
7: Он очень задорный, он очень энергичный.
8: Дима Журавлев просто огонь.
9: Безумно классный Колобок.
10: Добро, сказка, и хочется верить в чудо.
11: Что все пришли посмотреть?
12: «Последний богатырь», Колобок, уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
0: Маяк.

весны. Липы просят подождать до весны.

0: Audio Stories.
1: В природе существует два способа формирования цвета. С помощью пигментов и структурный. Пигменты избирательно поглощают, отражают или излучают свет с определенной длиной волны. Структурный цвет зависит не от химических свойств молекул, а от структуры поверхности, например, упорядоченных кристаллических структур, как у павлиньих перьев. При изменении угла обзора такой цвет может переливаться. Ученые создали компьютерную модель на основе искусственных фотонных кристаллов и выяснили, почему самые яркие структурные цвета в природе – синие и зеленые. Это предел структурного цвета в видимом спектре. Из-за особенностей диффузии света красный, желтый и оранжевый цвета практически недостижимы для структурной окраски. Поэтому яркие красные оттенки в природе создаются с помощью пигментов. Понимание механизмов формирования структурных цветов может приблизить к созданию экологически чистых красок без пигментов, устойчивых к выцветанию и не выделяющих токсичных веществ. Однако для воспроизведения красного и оранжевого цветов потребуется разработать новые виды наноструктур. Над этим ученым еще предстоит поработать.
0: Audio Stories.

0: «Маяк» для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки.

настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница в воскресенье в 23:07 на Маяке.

0: Audio Stories.
1: Атлантический лосось способен издавать щелкающие звуки, хотя раньше считалось, что этот вид не склонен к вокализации. В ходе экспериментов биологи поместили 40 особей лосося в морские садки и постепенно уменьшали объем воды. Из-за стресса рыбы начинали щелкать. Похожие звуки зафиксировали и при кормлении в наземных установках замкнутого водоснабжения. Пока ученые не выяснили точный механизм возникновения звуков. Они могут появляться либо при открытии челюсти для выпуска воздуха, либо при выходе газов из кишечника. Исследования акустических сигналов в аквакультуре только начинаются. Раньше приоритет отдавали другим процедурам. Теперь же ученые рассматривают акустический мониторинг как способ оценки благополучия рыб. Частота щелкания растет при усилении стресса, поэтому такие звуки могут служить его прямым индикатором.
0: Audio Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины. В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражен сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ. Накануне вечером в порту Одессы поражены резервуары с топливом. Солдаты и офицеры группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Ореховатка в ДНР, нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов. Кондратовка, Никаноровка, Николаевка, Славянск, Краматорск, Черкасская, Дружковка, Куртовка и Веролюбовка. Киев потерял там более 200 боевиков с бронетехникой и полевой артиллерией. Мировое сообщество должно, наконец, отреагировать на удары ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Утром в результате атаки украинского беспилотника один атомщик погиб, 16 человек получили ранения.
2: Нет, к сожалению, хороших новостей про Запорожскую АЭС, про Энергодар. Очередная трагедия сегодня утром, 6 утра, люди стоят на остановке, прилетает украинский дрон. Один человек погиб на месте, 3 в тяжелом состоянии, 13 ранено, итого 17 человек пострадали единомоментно. Это обычные работники Запорожской станции, но мы будем стучаться во все двери и в международных организациях говорить о том, что, конечно же, мировое сообщество должно в конце концов отреагировать, потому что мы все ближе и ближе к грани уже катастрофы.
0: Киевский режим сорвал поездку Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, которая планировалась на 20-21 августа, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат отметила, что Москве были предоставлены необходимые гарантии безопасности. Однако Киев пригрозил гендиректору МАГАТЭ, прямо заявив, что не ручается за его безопасность. Москва имеет право рассматривать участие Британии в ударах по России как прямое вовлечение в конфликт на Украине, заявил глава МИДа Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Так министр прокомментировал заявление британского премьера Бёрнама о том, что Лондон будет с Украиной до конца.
3: Мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца. А что касается существа, комментарий нашего посольства, министерство делало комментарий. Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы точно так же имеем право рассматривать вот прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне. Со всеми вытекающими последствиями.
0: Россия и Мьянма наладили тесное военное и военно-техническое сотрудничество, заявил Владимир Путин на переговорах в Кремле с президентом Мьянмы. Российский лидер отметил перспективы организации экспорта российского сжиженного газа и заявил о готовности российских компаний подключиться к добыче углеводородов в этой стране.
4: На повестке дня совместное строительство на юге Мьянмы электростанции и нефтеперерабатывающего завода. Российские компании также готовы подключиться к геологоразведке и добыче углеводородов, в том числе на шельфе. Имеются хорошие перспективы для организации экспорта в Мьянму сжиженного природного газа. В прошлом году подписано межправосоглашение о возведении в Мьянме атомной электростанции российского дизайна. Речь идет о действительно флагманском двустороннем проекте.
0: Отдельные переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном провели премьер Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Профильные ведомства и нефтяные компании должны усилить контроль за обеспечением топливом российских регионов. Нужно оперативно устранять дисбаланс, не допускать скачков цен и держать на особом контроле стоимость топлива как для аграриев, так и для водителей на заправках. Такое поручение вице-премьер Александр Новак дал по итогам совещания по ситуации на внутреннем топливном рынке. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и какие испытания преодолел на своем пути, все ответы в кино, а также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. В столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за дождей с грозами. Сила ветра в порывах может достигать 17 метров в секунду. Небольшие дожди в Москву принесет холодный атмосферный фронт, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В среду прорвется холодный атмосферный фронт, пройдут скоротечные дожди в течение суток. Посвежее до плюс 17-20, в четверг станет на градус другой выше, но в пятницу будет самый погожий день. Солнце выкатится практически в зенит и начнет щедро раздавать тепло. Столбики термометров поднимутся до плюс 23-26, как положено на макушку лета. Ну и в субботу прошумят грозовые ливни, после полудня до летних плюс 25, но в воскресенье посвежеет до плюс 22 градусов.
0: Погода. В среду 19 августа в Санкт-Петербурге сильный дождь, плюс 16. В Москве 20 градусов, пасмурно. Сейчас в российской столице 20 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 60%. Все новости на сайте vesti.ru.

получишь письмо, как обычно, без марки солдатской, и прочтешь торопливо, а может, не станешь читать. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда твой дом почтальона опять. Обращаюсь к тебе не за помощью и не за ласкою, не пришлю никогда я твой дом почтальона опять. Мне подружка твоя некрасивая, с рыжей челкою, написала по дружбе, что замуж ты вышла весной. Называл я тебя самой лучшей на свете девчонкою, и не думал, что будешь ты зваться чужою женой. Называл я тебя

0: все целовал меня на прощанье. Помнишь ты паровозный и 8 коротких минут? Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Ты любила тогда, я поверил в твои обещания. И увез я пластинку девчонки, которые ждут. Не подумаешь, что я написал эти строчки с обидой. Ты представь, что мы просто с тобой по душам говорим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим. Мне сейчас нелегко, но поверь, я ничуть не завидую незнакомому парню, который стал мужем твоим.
1: Аудиосторис.
2: В эпоху печатных машинок набор китайского текста был крайне трудоемким. Устройства вмещали до 9000 литер, а скорость печати не превышала 11 иероглифов в минуту. Машинистам приходилось с лупой искать нужный знак. Перелом наступил в 1946 году. Филолог Линь Юйтан предложил разбивать иероглифы на составные элементы. Это легло в основу современных методов ввода на клавиатурах QWERTY. Один из популярных способов – «Уби дзысын» или «По пяти чертам». Он использует 5 базовых черт. Клавиатура делится на зоны, и любой иероглиф можно набрать максимум за 4 нажатия. Для удобства графемы часто наносят прямо на клавиши. Другой метод – фонетический – «пинь-инь». Латинскими буквами передают звучание слова, а система предлагает список иероглифов с одинаковым произношением. Остается выбрать нужный. Современные технологии предлагают еще 2 варианта. При ручном вводе на планшетах и смартфонах достаточно начертать иероглиф на экране, и устройство преобразует его в текст. Голосовой ввод тоже активно используется, но для точной работы системы ее нужно предварительно настроить под особенности речи пользователя.
1: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Коричневый виндзорский суп. Яркий пример того, как шутка превратилась в исторический факт. Говорят, его обожала королева Виктория, но, скорее всего, такого блюда никогда не существовало. В 50-х годах 20 века в британской радиопередаче прозвучала шутка. Герой назвал коричневый виндзорский суп в два раза менее калорийным, чем овсянка, но в два раза более смертоносным. Вязкий и безвкусный он стал комическим символом британской кухни. Со временем миф вышел за рамки радио. Суп начали считать реальным блюдом викторианской эпохи. Его упоминали в кулинарных книгах по мотивам аббатства Даунтон, показывали в сериале про Пуаро и в экранизации «Вокруг света за 80 дней». Однако историки кулинарии не нашли подтверждения его существования в XIX веке. Были похожие блюда по-виндзорски, например, белый суп со сливками, рисом и телячьими ножками. Рецепт 1846 года. Или бульон с вермишелью. Но они не имели ничего общего с коричневым супом. Возможно, путаница возникла из-за коричневого виндзорского мыла, которое выпускали в Виндзоре. Первые упоминания коричневого виндзорского супа относятся лишь к 20-м годам 20 века. Даже после разоблачения мифа многие продолжали в него верить, включая одного британского политика, который уверял, что ел этот суп в поезде.
0: Audio Stories.

Осматривай дорогу, километры. Не забывай, меня ведь где-то ждут. Летят навстречу новые просторы. Друг друга мы привыкли.

0: Audio Stories.
1: Встретить большую панду в дикой природе сегодня редкость. Этот эндемик Китая считался редким животным еще тысячу лет назад, хотя точные данные о его численности в те времена, разумеется, не сохранились. На протяжении истории вид сталкивался с множеством угроз, прежде всего с браконьерством. Панды становились жертвами незаконной охоты. Серьезный урон нанесла и хозяйственная деятельность человека. Масштабная вырубка лесов лишала животных естественной среды обитания. Кроме того, Китай порой использовал панд в дипломатических целях, дарил их другим странам для укрепления международных отношений. Еще одна сложность связана с размножением. В неволе панды воспроизводят потомство крайне неохотно. Критическая точка была достигнута в 80-х годах 20 века. Тогда виду грозила реальная опасность исчезновения. Однако благодаря принятым мерам ситуацию удалось переломить. Ключевую роль сыграли законодательные инициативы. По Уголовному кодексу Китая убийство панды может повлечь тюремное заключение сроком до 5 лет. Параллельно в стране развернули масштабную работу по сохранению вида. В реабилитационных центрах за пандами ухаживают специалисты разного профиля. От уборщиц до нянек, обеспечивающих индивидуальный присмотр. Усилия дали результат. В 2016 году Международный союз охраны природы и природных ресурсов перевел больших панд в красной книге из категории «вымирающие» в категорию «уязвимые». Это стало важным свидетельством прогресса в деле сохранения уникального вида, хотя работа по его защите по-прежнему остается крайне актуальной.
0: Аудио Stories.

между прочим, будь уверена вполне, пиши мне чаще, мой адрес море до востребования мне.

0: впрочем, не жалей нежности своей к тебе, морячка. Вернусь я вскоре. Ты, между прочим, будь уверена вполне. Пиши мне чаще, мой адрес море. Мой адрес море, да востребования мне. Пиши мне чаще, мой адрес море. Мой адрес море, да востребования мне.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о неправильных буквах, которые периодически попадают в некоторые слова. Мы поможем им выбраться и вместо них внедрим в слово то, что нужно. Итак, меняем буквы неправильные на правильные. И начнем мы это делать вместе с ведущим программы «Хочу все знать» и его гостем.
3: Конечно, если у вас есть нарциссические нотки, можете себя в этом тешить, что я в центре вселенной.
4: У нарциссических личностей проблемы будут. Понимание, что ты никто по сравнению с...
2: Мы дважды услышали прилагательное «нарциссический» с «т» в середине слова. Но это неверно. «Т» в этом слове быть не должно. Зато должна быть вторая «с», как и в исходном существительном «нарцисс». «Нарцисс» – «нарциссический». Удвоенная «с» сохраняется, но никакие другие буквы не добавляются. Нарциссический. И еще одну подмену я заметила в слове, которое употребила гостья школьной программы для взрослых Варвара Королева.
5: Если виновник был младший в семье, а обладатель ковшика, у которого его угнали, это был старший в семье, то это было отягчающее обстоятельство. Вот в этом перечне особых зол и в таких в отягчающих обстоятельствах преступления...
2: Мы дважды услышали причастие «отягчающий» с «т» после «г». Но там «т» быть не должно. Срочно заменяем «т» на «че» и получаем «отягчающие обстоятельства». Далее мы немного выдохнем вместе с ведущим Сергеем Стилавиным. Да, он тоже заменил одну буковку в слове, но сделал это намеренно.
6: Или тот же Киану Ривз уклоняется от пуль, нагинается, как мы говорим, эффектно в «Матрице», да, там четверть века назад нагибался, по крайней мере.
2: Конечно, не нагинается, а нагибается. В середине слова должна быть «б», и ведущий это знает. Он заранее предупредил об этом, а потом произнес слово правильно. Нагибается, нагибался. Ну а теперь мы слушаем ведущего Артема Новиченкова. Он слегка споткнулся на одном слове.
7: Даже если я произведу довольно продуктивную, на мой взгляд, операцию и представлю себя человеком, не жалеющим об упущенном, и я ощущу это состояние гармонии.
2: Ощутю, неверно. Срочно убираем «т» из нашего глагола и вставляем вторую «ща». Получаем «ощущу». И это правильный вариант. Такое слово есть. «Ощущу». И еще одно высказывание все того же Артема Новиченкова мы обязательно должны послушать.
7: Да, то есть это невероятные глобальные производства, которые окрамляют страну и так далее.
2: А вот здесь я немного запуталась. Глагол «окрамляет» стал для меня полной неожиданностью. Я такого раньше никогда не слышала, и в словарях его тоже нет. Смею предположить, что здесь требуется замена и перестановка букв. И на самом деле имелось в виду слово «окаймляет». А может быть, это просто авторский неологизм, образованный от слова «кромка». Но это не точно. И на этом я выпуск завершаю, но приглашаю вас в свой канал в мессенджере Макс. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда все, что у нас есть, это воспоминания и музыка. И, возможно, этого достаточно. Напишите свою историю. sonsobaka.radiomayak.ru.
1: Дождинка малая на землю капнула, а мы не встретимся.

тихо в комнате, как пусто в комнате, и в лицом.

кривой землей. Дожди проносятся на кривой земле, тропинок много.

0: Audio Stories.
1: В конце 18 века, когда шкурку утконоса впервые привезли в Англию, ученые сочли ее ловкой подделкой. Будто кто-то пришил утиный клюв к телу бобра. Сегодня известно, что это не мистификация, а одно из пяти яйцекладущих млекопитающих на планете. Утконос ведет скрытный образ жизни. Он почти не появляется на суше, а питается под водой, закрывая глаза и уши специальными складками кожи. Животное тесно связано с пресными водоемами Восточной Австралии. Эта особенность играет ключевую роль в вопросах сохранения вида. По приблизительным оценкам, популяция утконосов в дикой природе составляет от 176 тысяч до 318 тысяч особей. Точно подсчитать их крайне сложно. Исследования могут проводить только ученые со специальными лицензиями. Они выходят на поиски по ночам, заходят в реки вброд и устанавливают безопасные сети. Однако такие экспедиции часто оказываются безуспешными. Зверьки очень осторожны, а научных групп в Австралии не очень много. Данные, которые все же удалось собрать, вызывают у биологов серьезную обеспокоенность. За последние 30 лет утконосы потеряли 22% своей среды обитания, и их численность заметно сократилась. Главную угрозу представляют природные и антропогенные факторы. Из-за климатических изменений участились засухи, реки мелеют, лишая животных привычных условий обитания. Лесные пожары выжигают прибрежные зоны, где живут утконосы, а наводнения затапливают норы быстрее, чем животные успевают спастись. Строительство плотин меняет гидрологический режим водоемов, а загрязнение рек наносит дополнительный вред. Утконосы крайне чувствительны к качеству и температуре воды. Без целенаправленных мер по восстановлению рек и сохранению лесов этот уникальный символ Австралии может исчезнуть.
0: Аудио Stories.

0: Маяк.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
1: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
3: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
1: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитательный знак.

0: Аудиосторис.
1: По Тору Гилберта. Исчезающий вид сумчатых, который живет только в Западной Австралии. В дикой природе осталось менее 150 особей. До 1994 года вид считался вымершим. В 2015 году лесной пожар уничтожил 90% его основного ареала в заливе Two People's Bay. Выжить виду помогли резервные группы. Сейчас животные расселены в 4 точках, включая 2 прибрежных острова. Главная сложность в сохранении вида – особенности питания. По Тору Гилберта – микофаг. Он питается в основном подземными грибами, похожими на трюфели, и иногда мясистыми фруктами. Точные составляющие его рациона долгое время оставались неизвестны. Ученые исследуют диету животного с помощью анализа экологической ДНК из фекалий. Это помогает изучать вид без вмешательства в его жизнь. В ходе работы выяснилось, что диеты других местных животных частично совпадают с рационом по Тору. По Тору Гилберта играют важную роль в экосистеме. Раскапывая землю, они перемешивают почву и разносят споры грибов, которые связаны с растениями. Для восстановления популяции планируют транслокацию, перемещение особей в безопасные районы, свободные от завезенных хищников.
0: Аудиосторис.

0: микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские войска освободили населенные пункты Ореховатка и Красноподолье в Донецкой Народной Республике. В Черном море юго-восточнее Одессы поражено судно с вооружением и военным имуществом для ВСУ. Ранее в нашем военном ведомстве сообщили, что накануне вечером в порту Одессы были атакованы резервуары с топливом, предназначенным для украинской армии. Бойцы группировки войск «Запад» ударили по живой силе и технике 4 бригад противника в районах населенных пунктов Студенок, Подлиман, Нижняя Жура, Харьковской области, Маяки, Светогорск, Крымки и Сидорово Донецкой Республики. Потери киевского режима составили там более 200 боевиков, 20 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Мировое сообщество должно наконец отреагировать на удары ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Так он, Лихачев, нашему корреспонденту заявил, что киевский режим ударами по станции нарушает базовые принципы МАГАТЭ.
1: Любой человек, приезжающий сегодня в Энергодар, на Запорожскую станцию, понимает, откуда исходит истинная угроза, понимает, что эти удары буквально на грани, на шаг до катастрофы. И самое главное, понимает, что нарушаются все 5 базовых принципов, базовых столпов безопасности МАГАТЭ, связанные с неприкосновенностью инфраструктуры атомной электростанции, связанные с возможностью персоналу работать свободно, перемещаться, принимать решения, связанных с электроснабжением.
0: Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после атак на Запорожскую АЭС призвал ответственных за эти действия военных командиров немедленно их прекратить. Он назвал атаки на автобусную остановку и промзону Запорожской АЭС неприемлемыми действиями, что создает риски для безопасности станции. Украинские боевики нанесли удар в Энергодаре, в результате не менее 16 человек пострадали, один погиб. Отношения России и Мьянмы продолжают укрепляться, наполняются конкретным содержанием, выстроенные устойчивые финансовые связи, заявил Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Россия и Мьянма, по словам президента, наладили тесное военное и военно-техническое сотрудничество.
2: Главное в том, что российско-мьянманские отношения продолжают поступательно укрепляться, наполняются новым конкретным содержанием. Осуществляется регулярный диалог по линии МИДов, Советов безопасности. Прорабатывается и реализуется целый ряд крупных совместных проектов. Принят, как вы видели, солидный пакет межведомственных и коммерческих документов. Выстроены устойчивые каналы финансовых расчетов. 2/3 коммерческих операций производятся в российских рублях.
0: Путин отметил перспективы для организации экспорта российского СПГ в Мьянму. Глава государства заявил о готовности российских компаний подключиться к геологоразведке для добычи углеводородов в Мьянме. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива и по его итогам поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы и не допускать ценовых скачков. И вот как ситуацию на рынке топлива прокомментировал глава Минэнерго Сергей Цивилев.
3: Мы активно работаем, чтобы обеспечить жителей Российской Федерации, нашу экономику всеми видами топлива. Я не говорю, что все вопросы решены. Я говорю только о том, что мы прилагаем все усилия для того, чтобы обеспечить наших людей.
0: На совещании у вице-премьера отдельно рассмотрен баланс спроса и предложения топлива на рынках Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областей и Мордовии. Здание усадьбы Пехро-Яковлевская, бывшая усадьба князей Голицыных, сгорело в районе Балашихи. Об этом сообщили ТАСС в МЧС по Московской области. Отмечается, что усадьба была заброшена, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь» «Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Небольшие дожди в Москву принесет холодный атмосферный фронт, похолодает до 20 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако уже в пятницу, по данным синоптика, столбики термометров в столице снова поднимутся до плюс 26.
4: Для столичного региона шторм не представляет угрозы, а москвичей ожидает только похолодание на целых 5 градусов. В среду к Москве прорвется холодный фронт. Пройдут скоротечные ливни. В течение суток посвежеет до 17-20. Четверг станет на градус-другой теплее, ну а в пятницу распогодится и 21-24. По сути, сейчас мы наблюдаем взрослое лето. Это время, когда природа достигает пика зрелости перед самым спадом.
5: Погода.
0: В среду 19 августа в Санкт-Петербурге сильный дождь, плюс 16. В Москве в дневные часы 20 градусов тепла и пасмурно. Сейчас в российской столице 20 градусов тепла, атмосферное давление ниже нормы, 739 миллиметров ртутного столба, влажность 60%. Все новости на сайте vesti.ru.

леди, джентльмены, да, конечно, разумеется. Мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

0: так и не смогли.
1: Синего, синего, синего, от тебя мы без ума.
0: Еще раз.
1: Синего, синего, синего, от тебя мы без ума.
2: Аудиосторис.
3: Самшитовая огневка – это небольшая невзрачная бабочка. У нее белые крылья с тонкой темной каймой. Активность насекомого приходится на сумерки. Днем оно скрывается в листве. Основную угрозу, однако, несут не взрослые особи, а гусеницы. Они имеют зеленую окраску с черными полосками и редкими волосками и способны нанести масштабный урон лесным массивам. Самшит относится к числу медленно растущих деревьев. В Сочи сохранились рощи, где возраст этих растений насчитывает несколько сотен лет. Гусеницы-огневки отличаются высокой скоростью поедания листвы. Они обгрызают листья до голых черешков, фактически оставляя от кроны лишь сухой скелет. Лишенное листвы дерево утрачивает способность к фотосинтезу и питанию, из-за чего гибнет за 1-2 сезона. В естественных условиях в Азии популяция самшитовой огневки регулируется ее природными врагами – паразитическими осами и хищными жуками. В Европу вид попал случайно, вместе с декоративным самшитом из Китая. В Италии и Франции огневка практически уничтожила местные посадки. В начале 2010-х годов насекомое проникло в Россию, подставив под угрозу многовековые самшитовые леса Кавказа.
2: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Минеральная вода – самый чистый тип воды. Она поступает из глубоких водоносных горизонтов, которые сверху защищены глинами или плотными породами, которые не пропускают загрязнения с поверхности. Производители не вправе менять ее состав. В бутылку попадает та же вода, что поднялась из недр. Ее путь начинается в горах. Дождевая вода и талая снеговая влага просачиваются сквозь трещины и поры горных пород. По мере продвижения вглубь она очищается, проходя через слои песка, мела и камня. Частицы грязи оседают, а бактерии погибают без света и кислорода. Этот процесс может длиться столетиями. Скорость движения воды порой составляет всего несколько сантиметров в год. Одновременно вода растворяет горные породы и насыщается полезными минералами. Именно геологический состав местности определяет свойства и вкус минеральной воды. Поэтому источники так различаются от мягких и слегка солоноватых до терпких или с металлическим привкусом. На большой глубине вода скапливается в пористых слоях породы, водоносных горизонтах. Если давление в них высокое, вода бьет фонтаном при бурении скважины. Так образуются артезианские источники. В иных случаях ее поднимают насосом. В любом случае, к моменту добычи она уже полностью очищена и обогащена природой.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных с неподвижным ударением на основе. То есть о таких словах, которые при склонении не меняют ударение. Классика жанра – торты, лифты, банты. Ну а нас ждут другие интересные примеры. Первый – от ведущего Сергея Стилавина.
2: Там собачки вот были у королевы хорошие, из-за чего заводчики корги до сих пор рады прибылям своим, да?
1: Прибылям, конечно, это ошибка. Правильно, прибылям. Хотя что-то мне подсказывает, что ведущий знает правильный вариант и просто так шутит. Шутки шутками, но словари требуют вариант прибылям, прибылей, прибылями. Далее мы погружаемся в программу «Хочу все знать» и слушаем гостя Павла Суркова.
3: Что деньги ему дают всевозможные блага, всю возможную славу. Нужно всю жизнь подчинить деньгам.
1: Блага, неверно, правильно, благо. Перед нами, опять же, слово с неподвижным ударением на основе. Не забываем об этом и правильно склоняем. Благо, благом, благами, благах. Ну и наш спикер Павел Сурков продолжит.
3: Мы же не забываем, у него по-прежнему, он страдает от болей в позвоночнике, ему тяжело ходить.
1: Болей, неверно, правильно, болей. В этом слове тоже оставляем ударение на первом слоге во всех формах. Болей, болем, болями, болях. Следующий пример представит гостья программы «Как знать» Анна Марущенко.
4: Вот тогда Александр Остроумов рассылал свои крема и духи актрисам императорских театров. И они, значит, потом в альбоме специально восхваляли его продукт.
1: Крема, неверно, правильно, кремы. В этом существительном мы тоже сохраняем ударение на корне во всех формах. Кремы, кремов, кремами, кремах. И еще одно замечание по поводу этого слова хотелось бы сделать. Но его сделаю не я, а ведущий Александр Пушной.
5: Я помню, только Чумак, по-моему, брался заряжать, кроме воды, еще и крема, как он это называл.
1: Спасибо, Александр. Отличное замечание. Крема звучит солидно, очень увесисто, я бы сказала, но в словарях банальные кремы. Ну, а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но предлагаю перейти в мой канал в Максе и узнать о русском языке еще больше. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
6: Сегодня праздник удивительный.

0: Audio Stories.
1: Когда магма достигает морского дна, она стремительно остывает при контакте с холодной океанской водой. Так образуется базальтовая порода, известная как подушечная лава. Ее округлые формы действительно напоминают нагромождение подушек. Эти структуры вместе с медленно застывающей магмой под ними постепенно наращивают океаническую кору. Если в одном месте на протяжении тысячелетий или миллионов лет повторяются извержения, подводная гора растет и со временем может подняться над поверхностью океана. Когда вершина вулкана впервые появляется над водой, начинается драматичная борьба. Океанские волны активно разрушают молодую породу. Однако, если поток лавы достаточно интенсивен, суша успевает укрепиться и становится стабильной. Яркий пример такого процесса – Гавайские острова. Они возникли из-за того, что Тихоокеанская плита медленно перемещается над горячей точкой мантии. Каждый остров этой цепи – итог работы отдельного вулкана. Еще один показательный случай – исландский остров Сурцей. Он сформировался прямо на глазах у ученых в 1963 году и с тех пор имеет статус охраняемого природного объекта. Посетить его можно только при наличии специального разрешения.
0: Audio Stories.

0: True Stories.
1: Цифры, которыми сегодня пользуется почти весь мир, пришли в Европу через труды арабских ученых. Однако сами арабы позаимствовали их у индийцев. В V веке в Индии возникла особая система записи чисел. Она включала 9 цифр от 1 до 9, а их начертание основывалось на количестве линий и углов. Так, единица содержала один угол, а девятка – 9. Ключевым прорывом стало появление ноля. Благодаря ему стало возможно выполнять письменные вычисления. В отличие от индийской системы, римские цифры были малопригодны для расчетов и подходили лишь для записи небольших чисел. В Европе арабские цифры окончательно вытеснили римские лишь в 15 веке. А в России переход произошел значительно позже, в начале 18 века. До этого для счета использовали кириллическую систему. Аудио сторис.

Я Василий Стрельников. Бессонница каждое воскресенье в 23:07. Ночь делает нас немного другими, более настоящими. Если вы сейчас такой, напишите email son@radiomayak.ru.

0: Маяк.
1: Есть ощущение, что людям сказали: смотри-ка, есть такая вот магнитная буря. Сегодня же магнитные бури, а я чувствую себя плохо. Вот почему, значит, я чувствую себя плохо. Ну и, естественно, стали объяснять этими магнитными бурями просто свое самочувствие.
0: Куда нас тянет возмущенное светило? Магнитные бури. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
2: Но даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Большая энциклопедия лета. Август. Главное правило даже опытного грибника – не знаешь – не бери. Не стоит также собирать грибы вблизи автомобильных и железнодорожных путей, в производственных зонах, в городах. Отправляясь за грибами, надевайте одежду, способную защитить от насекомых. Возьмите с собой хорошо заряженный телефон с навигатором. На дворе один из самых урожайных на грибы месяцев – август. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
3: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Маяк.
4: Московские ритмы, московский размах.

безысходность разлук. Надеюсь на скорую встречу. Ждет старый Арбат, закадычный мой друг, Таганка из-за Москворечья. Почему же ты, Москва, мне так часто ночью снишься? Даже тысячи дорог не заменит мне одно, по которой я вернусь в этот город, где родился. Я вернусь на свой порог.

0: Audio Stories.
1: Киты захватывают огромные объемы воды, чтобы отфильтровать из нее криль. Удивительно, как они не захлебываются. Оказывается, у некоторых китов есть особая ротовая пробка, регулирующая потоки воды, воздуха и пищи. Горбатые, синие киты и финвалы на высокой скорости подплывают к стае добычи и зачерпывают воду гигантским ртом, а затем выплевывают ее, фильтруя через ус. В задней части рта финвалов обнаружена мясистая луковица. Та самая ротовая пробка. Когда кит дышит, она располагается внизу за языком. Это позволяет воздуху свободно поступать в дыхательные пути, одновременно блокируя доступ в пищевод. В момент глотания пробка сдвигается вверх и назад, при этом носовые ходы перекрываются. Открывается путь в пищевод, а хрящевая структура надежно закрывает вход в гортань. Благодаря такому механизму вода и пища не попадают в легкие. Такие анатомические особенности критически важны. Без них киты не смогли бы эффективно питаться крилем и получать энергию, необходимую для поддержания их гигантских размеров.
0: Audio Stories.

0: час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины. В течение дня ударными беспилотниками в акватории Черного моря, юго-восточнее Одессы, поражен сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ. Накануне вечером в порту Одесса поражены резервуары с топливом. Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Красноподолье Донецкой Народной Республики. Ударили по живой силе и технике 7 бригад укронацистов в районах населенных пунктов Доброполье, Новофедоровка, Сергеевка, Новоандреевка, Райская, Митяшево и Новогришино. Потери ВСУ составили там свыше 300 боевиков с бронетехникой и артиллерией. ВСУ ежедневно наносят удары по социальной инфраструктуре Энергодара, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, мировое сообщество должно наконец отреагировать на удары ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС. Утром во вторник в результате атаки украинского беспилотника один атомщик погиб, 16 человек получили ранения. Владимир Путин на переговорах в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном отметил развитие отношений в сфере безопасности. Глава государства также заявил, что у России и Мьянмы есть хорошие заделы для развития экономических связей.
2: Отношения между нашими странами были установлены еще в 1948 году и все время развивались, а нарастающие в последние годы приобрели особо доверительный характер. Мы благодарны вам за содействие в развитии отношений России с АСЕАН. Мы сотрудничаем активно на международной арене. Безусловно, нужно поработать на экономическом треке. Но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты. Развиваются отношения в сфере безопасности. И уверен, будет возможность обсудить все эти вопросы.
0: Отдельные переговоры с президентом Мьянмы провели премьер Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Роскосмос и НАСА обсуждают распределение ответственности при сведении Международной космической станции с орбиты, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. В интервью журналисту радиостанции «Вести ФМ» он рассказал о первом коммерческом запуске в октябре с космодрома «Восточный».
3: МТЛАБ «Коин» и компании «Спутникс», АФК-система, аппарат называется «Киноспутник». В октябре с «Восточного» впервые коммерческий полностью запуск, когда два коммерсанта купили ракету на двоих, выводят.
0: Глава госкорпорации сообщил, что личная встреча с главой НАСА пока не обговаривалась. Баканов ранее говорил о том, что Роскосмос и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года. Мощи святого князя Дмитрия Донского обнаружили в саркофаге в Архангельском соборе Московского Кремля во время противоаварийных работ. Археологи подтвердили, что останки принадлежат именно святому благоверному князю. В Архангельском соборе Кремля состоялся молебен, его возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель призвал молиться о защите для России.
4: Сейчас мы тоже совершим молитву и помолимся святому благоверному князю, чтобы он был ходатаем, заступником за землю нашу, за отечество наше. И спросил у Господа ограждения земли русской от всякого врага и супостата, и от всех тех, кто на протяжении долгих-долгих столетий пытался подчинить, поработить нашу землю, которым это сделать не удалось.
0: Великий князь Дмитрий Донской посвятил себя делу объединения русских земель и освобождения татаро-монгольского ига. 8 сентября 1380 года он одержал победу в битве с войсками Мамая на Куликовом поле, напомнил помощник президента, историк Владимир Мединский.
5: Дмитрий Донской ценен нам и тем, что именно он, сняв с себя княжеское облачение, одел одежду простого ратника и встал в первых рядах первого полка, принимавшего на себя основной удар татарской конницы, скажет, что он пожертвует всем, и он готов разделить судьбу своих сограждан, своих товарищей, своих ратников.
0: Как сообщили в Русской Православной Церкви, частицы мощей святого князя Дмитрия Донского по благословению патриарха Кирилла будут доставлены в храмы, где им смогут поклониться верующие. Пожарные потушили возгорание в здании усадьбы Пехра-Яковлевская в районе Балашихи. Как сообщили в управлении МЧС по Московской области, загорелось заброшенное здание. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Усадьба является памятником федерального значения и охраняется государством. Находится в ведении Российского государственного университета народного хозяйства имени Вернадского. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и какие испытания преодолел на своем пути? Все ответы уже в кино, а также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев и Дмитрий Колчин. Все новости читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В среду днем в Санкт-Петербурге сильный дождь, плюс 16. В Москве 20 градусов тепла, пасмурно. Сейчас в российской столице 17 градусов. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60%.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады. La fretta del cuore.

0: Studio Stories.
1: Пустынное кровавое дерево. Эндемик Австралии. Он растет в засушливых регионах центральной и западной частях материка, на каменистых почвах и в пустынях. Дерево высотой около 10 метров выживает благодаря глубокой корневой системе и жестким вертикально ориентированным листьям, которые снижают потерь влаги. При повреждении древесина выделяет темно-красную смолу, которая кристаллизуется и затягивает рану. Австралийские аборигены издавна используют смолу как антисептик. Современные исследования подтвердили ее антибактериальные и противогрибковые свойства. Она содержит высокую концентрацию танинов и полифенолов и подавляет рост бактерий. Сегодня смолу применяют для обработки ран и в ингаляциях при простуде и кашле.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 20-х годах 20 века несколько сотен андатр завезли из Финляндии на Соловецкие острова, а затем на волне успешной акклиматизации их начали расселять по всей территории Советского Союза. Расчет был на мех, который высоко ценился для пошива шапок. Андатра – превосходный пловец, способный развивать скорость до 5 км в час и задерживать дыхание под водой на 17 минут. Ей помогают в этом перепончатые лапы, уплощенный хвост, который выполняет роль руля, и плотный водоотталкивающий мех. Несмотря на статус прирожденной жертвы, на андатру охотятся хищные птицы, в том числе орланы-белохвосты, а также норки, лисы и волки. Популяция остается стабильно высокой. Секрет в плодовитости. В теплом климате самка приносит до 5-6 пометов в год, хотя большинство молодняка гибнет в первый год жизни, этого достаточно для быстрого расселения. Андатра укрывается в сложных системах нор и хаток, которые строит из тростника и укрепляет илом. Главный конфликт с человеком возникает из-за строительных талантов андатры. В Нидерландах и Бельгии, где территория защищена дамбами, норы грызуна ослабляют береговые укрепления. Это приводит к их размыванию и разрушению. Для России эта проблема пока не столь актуальна из-за более широких масштабов и иных принципов строительства гидросооружений. Что касается экологического ущерба, то здесь мнения ученых расходятся. С одной стороны, андатра, будучи вегетарианцем, может сильно прореживать прибрежную растительность и менять облик водоемов. С другой, в России с ее богатым биоразнообразием она заняла пустующую нишу и даже стала полезной для некоторых видов. Например, лебеди стали строить гнезда на прочных и безопасных андатровых хатках.
0: Аудио сторис.

Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Radio Stories.
1: В 1999 году американка Никаола Стрикланд, специалист в области лучевой диагностики, отдыхала с подругой на острове Тобаго. Прогуливаясь по пляжу, женщины нашли зеленые фрукты, похожие на яблоки, и откусили по кусочку. Вскоре они почувствовали жжение во рту, у них полились слезы, стало трудно дышать, а боль в горле оказалась невыносимой. Облегчение наступило лишь через 8 часов. Частично помогло молоко. Позже Стрикланд описала симптомы в статье британского медицинского журнала. Фрукты оказались плодами манцинеллы, известными как «яблоки смерти». Манцинелла занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое опасное дерево в мире. Ее сок содержит токсин форбол. Он присутствует во всех частях растения и вызывает ожоги при контакте с кожей. Даже капли дождя, стекающие с листьев, опасны, а дым от сжигания древесины может привести к слепоте. Плоды особенно ядовиты, их употребление грозит летальным исходом. Растет дерево на Карибских островах, в Флориде, на Багамах, в Мексике, центральной и северной части Южной Америки. В прошлом местные жители пропитывали его соком наконечники стрел. Несмотря на опасность, манцинелла приносит и пользу. Ее густая крона защищает от ветра и эрозии. Твердая древесина с темными прожилками идет на изготовление мебели. Чтобы снизить риски, лесорубы предварительно сушат дерево горячим дымом, а при распилке соблюдают особую осторожность, чтобы опилки не попали в глаза.
0: Аудио сторис.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Коричнево-мраморный клоп. Легко отличим от других насекомых благодаря характерной внешности. Его тело напоминает большой коричневый щиток с мраморным рисунком. Именно эта особенность и определила название вида. Взрослые особи достигают размера ногтя большого пальца, что считается достаточно крупным для насекомого. В зимний период клоп ищет укрытие в жилых постройках. Он проникает в щели, заползает под обшивку и впадает в спячку до весны. Этот вид является полифагом. Его рацион включает более 100 видов растений, среди которых плодовые, орехоплодные, ягодные и овощные культуры, а также розы и многие декоративные кустарники. Механизм питания клопа следующий. Он прокалывает плод хоботком, впрыскивает слюну, размягчающую ткани, и высасывает сок. В результате на месте прокола образуется твердое коричневое пятно. Плод теряет пищевые качества, а его семена – всхожесть. Естественный ареал обитания коричнево-мраморного клопа – это Азия. В последние десятилетия вид распространился в Америке и Европе. В Сочи его впервые зафиксировали в 2014 году. Предположительно, насекомое было завезено с грузом или в багаже туриста. В настоящее время вид широко распространен на Черноморском побережье, где в сезон может уничтожать до половины урожая в частных садах. Местные жители вынуждены собирать клопов вручную. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Драконово дерево – символ острова Тенерифе. Раньше его относили к семейству лилейных, теперь к спаржевым. Один из самых знаменитых экземпляров рос на северо-западе острова. В 15 веке внутри его полого ствола был алтарь. К концу 18 века оно достигло 19 метров в высоту и 4 метров в диаметре. Тогда его возраст превышал 600 лет. Дерево погибло в 1868 году от урагана. Драконовой кровью называют густую красную смолу, которую выделяют драконовые деревья и некоторые другие растения. В древности ее ценили наравне с золотом. Купцы распространяли смолу по Средиземноморью и Ближнему Востоку, а недобросовестные торговцы подмешивали в нее песок или глину. Смолу использовали как лекарство и краситель в Древней Греции, Риме и Индии. Сегодня она популярна в народной медицине благодаря ранозаживляющим свойствам. Ее также применяют как натуральный краситель. Например, в Африке используют смолу для боевой раскраски и окрашивания блюд. Художники ценили драконову кровь за глубокий красный оттенок, но в реставрации она не прижилась, пигмент темнеет на свету. В 2009 году ученые выяснили, что драконовая кровь была в лаках венецианских и кремонских мастеров, включая скрипки Страдивари. Сегодня смолу используют в ремеслах, мебельной промышленности, парфюмерии и косметике. Ее запах придает композициям глубину и экзотический характер. Audio Stories.

0: «Маяк». Имена собственные. Советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь», Николай Островский. Раненый во время гражданской войны, перенесший тяжелые заболевания, с 23 лет и до конца жизни Островский был прикован к постели. С конца 1930 года парализованный Островский с помощью изобретенного им трафарета начинает писать роман «Как закалялась сталь». Посланная в журнал «Молодая гвардия» рукопись получила разгромные отзывы. Печатать произведения отказались. Однако писатель не отчаялся и добился повторного рассмотрения рукописи. Спустя 2 года журнал начал публиковать роман, который сразу приобрел огромную популярность в СССР. Островский был награжден орденом Ленина, а фраза «Как закалялась сталь» стала крылатой. Это мы. Это про нас. Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 5 часов вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Маяк. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
2: Эй,

0: око завой. Ва-ва-ва-ва-да, ду-та-фу-та-фу-да. Аудиосторис.
1: История теплиц началась в Древнем Риме в первом веке нашей эры. Император Тиберий требовал свежих огурцов круглый год. Садоводы решали задачу с помощью передвижных повозок, которые накрывали слюдой. Днем их выкатывали на солнце, вечером убирали в тепло. В 14-15 веках в Италии эпохи Возрождения появились оранжереи для экзотических растений. Аристократы строили каменные укрытия с окнами, чтобы сохранить привезенные из тропиков лимоны, апельсины или пальмы. Примерно тогда же в Корее разработали систему обогрева через подземные каналы с дымом от очага. Она позволяла выращивать мандарины зимой. Европа узнала об этой технологии лишь спустя 2 столетия. В 17 веке теплицы распространились в Нидерландах и Англии. Голландцы ввели наклонные стеклянные стены для лучшего улавливания солнечного света, а англичане – стены с застекленными нишами. Стекла на южной стороне каменной стены помогали сохранять тепло для персиков и абрикосов. Франция прославилась гигантскими оранжереями с цитрусовыми в катках. В 19 веке листовое стекло и металлические каркасы сделали теплицы доступнее. В викторианской Англии стали популярны оранжереи и огромные пальмовые дома для тропических растений. Наконец, в 60-х годах 20 века началась пластиковая революция. В теплицах стали массово применять полиэтиленовую пленку, а позже поликарбонат. Аудио сторис.

0: Два часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Летчики ВКС России сбили украинский МиГ-29. Боевой авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты ТЭК, транспорта и логистики Украины, цеха сборки, места хранения БПЛА и комплектующих к ним. Средствами ПВО за сутки сбиты 10 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда и около 1700 дронов самолетного типа. Солдаты и офицеры южной группировки войск освободили населенный пункт Ореховатка в ДНР, нанесли поражение 4 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Никаноровка, Николаевка, Славянск, Краматорск, Черкасская, Дружковка, Куртовка и Веролюбовка. Киев потерял более 200 боевиков с бронетехникой и полевой артиллерией. Мировое сообщество должно, наконец, отреагировать на удары ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Утром в результате атаки украинского беспилотника один атомщик погиб, 16 человек получили ранения.
2: Нет, к сожалению, хороших новостей про Запорожскую АЭС, про Энергодар. Очередная трагедия сегодня утром, 6 утра, люди стоят на остановке. Прилетает украинский дрон. Один человек погиб на месте, 3 в тяжелом состоянии, 13 ранено, итого 17 человек пострадали единомоментно. Это обычные работники Запорожской станции. Мы будем стучаться во все двери и в международных организациях говорить о том, что, конечно же, мировое сообщество должно в конце концов отреагировать, потому что мы все ближе и ближе к грани уже катастрофы.
0: Киевский режим сорвал поездку Гросси на Запорожскую АЭС и в Энергодар, которая планировалась на 20-21 августа. Москвы были предоставлены необходимые гарантии безопасности главе МАГАТЭ, однако Киев прямо заявил, что не ручается за его безопасность. Москва имеет право рассматривать участие Британии в ударах по России как прямое вовлечение в конфликт, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Так министр прокомментировал заявление британского премьера Бёрнама о том, что Лондон будет с Украиной до конца.
3: Мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца. А что касается существа, комментарии нашего посольства, министерство делало комментарий. Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы точно так же имеем право рассматривать вот прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями.
0: Россия и Мьянма наладили тесное военное и военно-техническое сотрудничество, заявил Владимир Путин на переговорах в Кремле с президентом Мьянмы. Российский премьер Михаил Мишустин, в свою очередь, сообщил, что Россия начинает реализацию договоренности по сооружению в Мьянме атомной станции малой мощности.
4: Российские компании намерены подключиться к работе специальной экономической зоны Давей на территории Мьянмы. Это масштабный проект, который позволит увеличить взаимный товарооборот, ну а как следствие создать новые рабочие места, в том числе по линии малого и среднего бизнеса. Мы также приступаем к реализации договоренности о сооружении в Мьянме атомной станции малой мощности. Этот проект даст мощный импульс развитию сотрудничества в смежных областях, включая фундаментальные и прикладные научные исследования.
0: Мишустин подчеркнул готовность России делиться с партнерами передовыми разработками в цифровой экономике и сфере искусственного интеллекта. Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени между политическими партиями на выборах в Госдуму. График будет утвержден в среду. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
5: В результате жеребьевки определяются даты и время выхода в эфир дебатов и ролики всех партий. 19 августа ЦИК своим решением утвердит график распределения эфирного времени, который будет предоставляться безвозмездно. И хочу отметить, уважаемые представители партии, что от вашей культуры, от умения вести диалог, зависит не только ваш личный рейтинг, но и общий уровень доверия общества к институту выборов и желаний на них приходить.
0: Центр избирком также провел жеребьевку по распределению бесплатных печатных площадей между политическими партиями. Выборы депутатов Госдумы пройдут 18, 19 и 20 сентября. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива. Профильные ведомства и нефтяные компании должны усилить контроль за обеспечением топливом российских регионов. При необходимости оперативно устранять дисбаланс, не допускать скачков цен и держать на особом контроле стоимость топлива как для аграриев, так и для водителей на заправках. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где Колобок раскроет свою подлинную историю. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В среду днем в Петербурге сильный дождь, плюс 16. В Москве 20 градусов тепла, пасмурно. Сейчас в столице 18 градусов. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.

кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

Скажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя любовь и красота. Ты прекрати мои страдания, минуты жизни в пустоте не те, и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Аудио сторис.
2: Весенняя миграция японского кальмара-светлячка. Одно из самых завораживающих зрелищ на планете. Каждую весну миллионы этих головоногих моллюсков длиной 5-7 сантиметров устремляются к берегам Японии, чтобы отложить яйца на мелководье. В этот период прибрежные волны озаряются фантастическим голубым светом. Тело каждого кальмара покрывают около 800 фотофоров, светоизлучающих органов. Моллюски могут зажигать их одновременно или мерцать в последовательности, чтобы запутать хищника, привлечь добычу или подать сигнал партнеру в период размножения. Иногда оттенок свечения меняется от голубого до сине-зеленого. Вскоре после нереста кальмары погибают. Такой жизненный цикл характерен для многих видов кальмаров. Их останки становятся источником питания для рыб, крабов и других морских обитателей. Миграция привлекает тысячи туристов. Люди приезжают увидеть море звезд, участвуют в экскурсиях и дайвинг-турах. Кальмар также ценится как деликатес. Его вылавливают традиционными методами, чаще ночью, когда свечение помогает обнаружить скопления.
1: Аудио сторис.

0: Stories.
1: Роза – самый популярный цветок в мире. По оценкам биологов, она существует на планете более 25 миллионов лет, а люди выращивают ее в садах свыше 5000 лет. На долю роз приходится свыше 30% всех продаваемых срезанных цветов. Сегодня известно более 150 видов и тысячи сортов, от миниатюрных до крупных чайно-гибридных кустов. Древние греки посвящали цветок богине любви Афродите, а в средневековой Англии алая и белая розы стали символами враждующих королевских династий в знаменитой войне. В России роза тоже лидирует. Она занимает почти половину цветочного рынка. Это 2 миллиарда штук в год. Для сравнения, хризантемы находятся на втором месте с 14% рынка, а гвоздики замыкают тройку лидеров.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Представьте здание высотой в целый километр. Именно такой рубеж человечество планирует преодолеть в 2028 году с завершением строительства башни Джек Тауэр в Саудовской Аравии. В случае успеха она обойдет нынешнего рекордсмена Бурдж-Халифа в Дубае. При этом главный лидер в гонке за высоту не Ближний Восток, а Азия. Китай сегодня лидирует по числу небоскребов. В стране насчитывается 3492 здания выше 150 метров, больше, чем в Европе, России и Северной Америке вместе взятых. История небоскребов началась в Соединенных Штатах Америки в 1885 году, когда в Чикаго появился 10-этажный дом высотой 42 метра. В нем впервые использовали стальной несущий каркас. Сегодня такое здание кажется невысоким. Сейчас небоскребами называют постройки от 150 метров, около 40 этажей. В Норвегии находится самый высокий деревянный небоскреб в мире. 18-этажное здание достигает 85 метров в высоту. Оно уступает традиционным небоскребам, но выделяется уникальным материалом строительства. Самое высокое здание в Европе расположено в России. Это Лахта-центр в Санкт-Петербурге высотой 462 метра. Аудио Stories.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон @радиомаяк.ру.

0: в сторис.
1: В 1953 году для Московского государственного университета имени Ломоносова изготовили 111 лифтов особой конструкции, включая высотные скоростные кабины. В середине 80-х годов в университете произошел курьезный случай, который студенты и преподаватели окрестили научным открытием. В здании случайно появилась бесплатная международная телефонная связь, и работала она прямо из лифтов. Все случилось во время замены университетского телефонного коммутатора. По ошибке к международной линии подключили все телефоны МГУ, в том числе те, что были установлены в лифтах. Новость быстро разлетелась среди студентов, и они начали звонить родным в самые разные уголки мира. Кто в Ригу, кто в Африку, кто в Америку. Перепрограммирование коммутатора потребовало 2 недели, и администрация приняла меры. Всех свободных от дежурства охранников направили следить за лифтами и выгонять оттуда студентов. Однако задача оказалась почти невыполнимой. Лифтов в здании было много, а охранников мало. Спустя 2 недели ошибку исправили, и необычная международная линия из лифтов исчезла.
0: Аудио сторис.

навстречу.

0: Audio Stories.
1: Змеи питаются самой разной добычей. От грызунов и лягушек до птиц и даже других змей. А крупные виды, например, питоны и анаконды, могут проглотить небольшую антилопу или каймана. Взрослые особи обычно едят раз в 1-2 недели. Молодые – каждые 5-7 дней. А в холодное время года обмен веществ замедляется, и змеи могут долго обходиться без пищи. Некоторые змеи – рекордсмены по голоданию. Анаконда в зоопарке отказывалась от еды 500 дней. А змея Хабу в эксперименте прожила без пищи 3 года и 3 месяца. Она потеряла 61% массы тела, после чего могла восстановиться. Это рекорд среди позвоночных. Ученые изучили геномы около 112 видов рептилий и выяснили, что у многих змей, некоторых хамелеонов и агам почти полностью исчезли гены, которые вырабатывают грелин – гормон голода. У удавов и питонов эти гены искажены, а у гадюк и кобр почти не сохранились. Такая эволюционная особенность выгодна для змей. В отличие от млекопитающих, они подолгу сидят в засаде и ждут добычу. Потеря грелина позволяет снизить расход энергии и выживать без еды месяцами и годами. Это яркий пример гибкости эволюции. Отказ от гормона голода стал решением для жизни в условиях редкой и непредсказуемой пищи.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Человеческий голос – это звуковые волны, которые создает голосовой аппарат. При речи или пении голосовые складки вибрируют, создавая основной тон и сопутствующие ему обертоны при звуке с более высокими частотами. В горловом пении мастер выделяет один из обертонов, делая его громким и чистым, при этом низкий гул остается фоном. Международная группа исследователей из университетов Западной Англии, Йорка и Аризоны изучила технику тувинских певцов. Они записали их пение и провели динамическую МРТ гортани одного из исполнителей. На основе снимков ученые создали 3D-модели голосового тракта. Выяснилось, что в отличие от обычного человека, который при речи или пении сужает голосовой тракт в одном месте, тувинский певец создает двойное сужение – в передней части рта языком и в задней части горла. Это формирует 2 акустических фильтра, которые выделяют низкий бурдон и высокий обертон. Кроме того, у певцов активно вибрируют вестибулярные ложные голосовые складки. Они расположены выше истинных и обычно не колеблются при речи. Их синхронизированная с основными складками вибрация добавляет звуку объем и характерное жужжание нижнего тона. Таким образом, мастер горлового пения задействует сразу 2 источника вибрации в гортани.
0: Audio Stories.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
1: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
2: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
3: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
3: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.
3: Хорошо, терим, хорошо, перим, тим, перим. Хорошо темперированный эфир.
4: Можно сделать музыку, как это делает Квентин Тарантино, ну и наш Жора Крыжовников. Слово «пацана», там нету музыки.
5: Там песни.
4: Ну, там песни, да, и они прекрасно работают. То есть можно так? Можно. Я остался без работы, остался.
3: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир.
2: С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
3: «Маяк».

0: Audio Stories.
1: Бермудский тайфунник. Небольшая птица, которая живет в районе Бермудского треугольника, известна своим пронзительным криком. В прошлом этот звук пугал испанских колонизаторов. Они принимали его за вопли демонов и из-за страха не углублялись в джунгли, предпочитая строить жилье только на побережье. С 1621 года бермудского тайфунника перестали замечать в лесах. Исчезновение птицы было связано с несколькими факторами: массовым разведением свиней, появлением крыс и кошек, угрожавших популяции, а также неконтролируемым отстрелом. Ситуация изменилась во второй половине 20 века. Научная экспедиция под руководством Касла Харбора, работавшая на островах архипелага, обнаружила в скалах 17 гнездовий, которые принадлежали, как считалось, исчезнувшему виду. Чтобы защитить тайфунников от их природного врага, белохвостого фаэтона, натуралисты начали возводить специальные ограждения. Так небольшой участок суши превратился в естественный резерват для редкой птицы. В 2003 году популяция вновь столкнулась с серьезной угрозой. Ураган Фабиан сильно повредил среду обитания тайфунников. Гнезда были разрушены, а территория завалена деревьями. Пострадавшие участки пришлось заново заселять птенцами. Сегодня основные усилия по восстановлению численности бермудского тайфунника сосредоточены на острове Нансач. Специалисты продолжают работу, чтобы обеспечить выживание этого уникального вида.
0: Audio Stories.

0: Три часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские войска освободили населенные пункты Ореховатка и Красноподолье в ДНР. В Черном море юго-восточнее Одессы поражено судно с вооружением и военным имуществом для ВСУ. Ранее в Минобороны сообщили, что накануне вечером в порту Одесса были атакованы резервуары с топливом, предназначенным для украинской армии. Бойцы группировки войск «Запад» ударили по живой силе и технике четырех бригад противника в районах населенных пунктов Студенок, Подлиман, Нижняя Журавка Харьковской области, Маяки, Светогорск, Крымки и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери Киева составили свыше 200 боевиков, 20 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Мировое сообщество должно наконец отреагировать на удары ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Как сказал Лихачев нашему корреспонденту, киевский режим ударами по станции нарушает базовые принципы МАГАТЭ.
2: Любой человек, приезжающий сегодня в Энергодар на Запорожскую станцию, понимает, откуда исходит истинная угроза, понимает, что эти удары буквально на грани, на шаг до катастрофы. И самое главное, понимает, что нарушаются все 5 базовых принципов, базовых столпов безопасности МАГАТЭ, связанные с неприкосновенностью инфраструктуры атомной электростанции, связанные с возможностью персоналу работать свободно, перемещаться, принимать решения, связанных с электроснабжением.
0: Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после атак на Запорожскую АЭС призвал ответственных за эти действия военных командиров немедленно их прекратить. Он назвал атаки на автобусную остановку и промзону Запорожской АЭС неприемлемыми действиями. Отношения России и Мьянмы продолжают укрепляться, наполняются конкретным содержанием, выстроены устойчивые финансовые связи, заявил Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Россия и Мьянма, по словам президента, наладили тесное военное и военно-техническое сотрудничество.
3: Главное в том, что российско-мьянманские отношения продолжают поступательно укрепляться, наполняются новым конкретным содержанием. Осуществляется регулярный диалог по линии МИДов, Советов Безопасности. Прорабатывается и реализуется целый ряд крупных совместных проектов. Принят, как вы видели, солидный пакет межведомственных и коммерческих документов. Выстроены устойчивые каналы финансовых расчетов. 2/3 коммерческих операций производятся в российских рублях.
0: Путин отметил перспективы для организации экспорта российского СПГ в Мьянму. Глава государства также заявил о готовности российских компаний подключиться к добыче углеводородов в Мьянме. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива и по его итогам поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы и не допускать ценовых скачков. Вот как ситуацию на рынке прокомментировал глава Минэнерго Сергей Цивилев.
4: Мы активно работаем, чтобы обеспечить жителей Российской Федерации, нашу экономику всеми видами топлива. Я не говорю, что все вопросы решены. Я говорю только о том, что мы прилагаем все усилия для того, чтобы обеспечить наших людей.
0: На совещании у вице-премьера отдельно рассмотрен баланс спроса и предложения топлива на рынках Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областей и Мордовии. США умоляют Тегеран вернуться к переговорам, причем на иранских условиях, сообщил глава МИДа Исламской Республики Аббас Аракчи. Он считает, что Иран победил в конфликте с США, а потому 13 из 14 условий меморандума о взаимопонимании, который Вашингтон заключил с Тегераном, были в иранскую пользу. Ранее Трамп заявил, что сейчас никакие переговоры с иранской стороной не ведутся и не планируются. Сказочный блокбастер для всей семьи